0: Если вы ничего не понимаете, то так и должно быть. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран, если Тегеран пойдет на сделку с Вашингтоном, и пригрозил Ирану более масштабными, интенсивными бомбардировками, чем прежде, в случае отсутствия договоренностей. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитариста», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей Михайлович, здравствуйте. Давайте разбираться. Анализ угроз Трампа, я бы так назвала этот фрагмент. Я, конечно, иронизирую, чтобы вы меня правильно поняли. Ну, во-первых, Трамп заявляет, что бомбардировки возобновятся с большей силой, если Тегеран не примет условия. Следует ли это воспринимать как реальный ультиматум или очередное мы перевернули страницу? Ага, кивнули по привычке и дальше пошли чай.
1: Нет, американцы последовательно все недели, когда было объявлено перемирие, они последовательно проводили наращивание сил в регионе, готовились к новому противостоянию. И вот этот странный трюк, он не с тем, что Трамп сначала объявил об окончании операции, это подтвердил Марко Рубио, а потом он объявил о начале новой операции, теперь свободу. У нас в России это не поняли и восприняли как очередное не совсем адекватное поведение Дональда Трампа. Это просто потому, что мы плохо знаем особенности США и их законотворчество. А у американцев 60 суток истекли, мы об этом говорили, тоже выделены на проведение военной операции, можно, как их можно было перезапустить. Вот. И на этот случай американцы, Дональд Трамп решил сделать ход конем, и у них в США с 79 года принята такая концепция свободного мореплавания, ФОМП. Это не закон, но его соблюдение приравнивается к соблюдению законодательных актов. Суть в чем? Соединенные Штаты должны добиваться того, чтобы в Мировом океане другие государства не злоупотребляли своим доминирующим положением и не блокировали мореходство для других кораблей, в том числе для кораблей и судов Соединенных Штатов Америки. Конечно, это все идет в серьезный разрез с международным морским правом, но американцы этим фондом пользуются постоянно. Вот как раз в рамках этой доктрины в 80-х годах проводились вот эти все провокации против Ливии, которые завершились таким большим полноценным военным противостоянием. Мы помним битву морская там, в заливе Сирт. Там были уничтожены несколько кораблей, были воздушные, ну, в смысле, малых ракетных кораблей и ливийских, были воздушные бои. В рамках вот этого фонда американцы тогда в 80-х годах заходили в Черное море, вот это знаменитое столкновение с Йорктауном. Потом все 90-е годы они этим занимались. Вот сейчас на основании этой доктрины они присутствуют в районе моря, как его называют, ну, в Азии.
0: Да, я понимаю. И
1: фонд дает Трампу безграничное время на действия против Ирана.
0: В общем, все у него...
1: Они разблокируют, поэтому он сказал, мы разблокируем Ормузский залив, и чтобы для свободного судоходства. Это сделано в рамках, чтобы подогнать это все под действие фонд. И теперь Конгресс никак не может ему помешать.
0: Я и говорю, все, как говорится, на мази. Читала у вас, если мне память не изменяет, передислокацию, вы только что упомянули об этом, американских сил. Эсминцы отходят от берегов Израиля. Джордж Буш входит в Оманский залив. Тут еще вот что мне интересно стало. Командование спецопераций США активно нанимает носителей фарси и культурных консультантов для работы с допуском совершенно секретно. Скажите, пожалуйста, о чем нам должен сказать данный факт? О подготовке к наземной фазе, развертыванную спецназа, масштабная информационно-психологическая какая-то операция против Ирана? И есть ли у американцев какие-то ресурсы на что-то, кроме бомбежки?
1: Ну, в общем, смотрите, по моему мнению, сейчас американцы вернулись к изначальному плану, что операция все-таки пройдет в 2028 году, главная операция. Поэтому сейчас и заключены вот эти контракты с Ираном, с Израилем, с Кувейтом, вот и Израиль берет две эскадрильи F-35 Хадиров, одну эскадрилью F-15I, Кувейту ставят суперсовременную автоматическую систему управления ПВО. Это все реализация как раз конец 27-го, подготовка к операции 28-го года. Но сейчас американцам необходимо разминуться с Ираном. То есть из этого конфликта необходимо сейчас выйти. А чтобы это сделать, все-таки Трампу нужна какая-то более-менее значимая победа на, как сказать, значимая победа на, в Персидском заливе. Поэтому сейчас, если проведут ограниченные операцию, возможно, даже без высадки в сухопутного десанта, но с массированными ударами по побережью Ирана, попыткой выбить его системы, которые блокируют Армурский залив, и создать там свободную возможность прохождения конвоев, то Трамп на этом как бы утихомирится до 2028 года.
0: Так, а то есть у Ирана нет или есть все-таки те самые 48 часов, объявленный ультиматум для ответа? Или решение уже принято в Пентагоне независимо от дипломатии?
1: Ну, принято же. Понятно, что решение было принято. Вот эти все цирк с конями, это было просто... Все это подгонялось под развертывание американских войск. Ни больше, ни меньше.
0: А то, что Ирану... вот. Авиационный мост, вы упоминали тоже, что он работает, авиационный мост США на Ближнем Востоке.
1: Это плохой сигнал, значит, уже то, что надо, они завезли.
0: Угу. А, все-таки, для того, чтобы стало всем понятно, и такими черно-белыми мазками, пожалуй, попрошу вас, что сейчас... Что будет завтра, а что в 28-м году?
1: Ну, смотрите, да. Сейчас, в 28-м году, по всей видимости, мы увидим некий более тщательно подготовленный вариант того, что они хотели сделать в начале нынешнего года, то есть раскачать страну изнутри. Для этого силам специальных операций нужны специалисты по ФАРСИ для подготовки военнослужащих, которые так или иначе возглавят эти все партизанские движения иранские. Да? Угу. Потому что американцы, тот самый белый спецназ, зеленый берет, они для этого и предназначены. Создавать эти партизанские движения повстанческие, ими руководить, проводить операции. А это будет такая, ну, прям уже прям вот масштабная операция с привлечением всех сил и средств, вот прям вот... Прям мощно, да? Сейчас США надо как-то выскочить из конфликта. Самое сложное в военном деле – это оторваться от противника. Когда ты связался боем с противником, противник не может не дать возможности от себя оторваться. То есть ты даже уже несешь потери, тебе надо отходить. Уже сил у тебя нету продолжать боевые действия, но противник тебе не дает. Иран это понимает, да? Чем дольше он затягивает США, вот, тянет на себя, тем он уменьшает вероятность проведения операции в 28-м году. Поэтому они тоже себя так ведут. Вот, удар нанесли по Объединенным Арабским Эмиратам, да, вот, буквально на днях. Не дают, тоже пытаются запутать американцев в ситуации с переговорами. Ну, вот. Но, скорее всего, сейчас Трамп, американцы ударят. Ну, я склоняюсь к мнению, что все-таки, скорее всего, наверное, сухопутной операции не будет. Кэшем и Бандерабас брать они не будут, хотя силы у них сухопутные есть. Более того, два десантных, вот эти два группы, корабельные группы.
0: Боксер.
1: Подошли. Боксер, да?
0: Да, да.
1: Да. С 11-м МЭО СОК и с 31-м экспедиционным отрядом морской пехоты, да? Вот. Они свои уже, они морпехов уже сгрузили своих на сушу. Да? Mm-hmm. Мне все-таки кажется, что, наверное, не будет сухопутной операции. Здесь я, наверное, признаю.
0: А что будут делать иранцы? На фоне всего этого. Мы же только со стороны Америки говорили. Ну,
1: иранцам надо любой ценой бить, опять продолжать то же самое, что они делали во время эпической ярости. Другого варианта у них нет. Кошмарить регион, кошмарить американские военные базы. Но у Ирана здесь есть одна проблема. Эпическая ярость. Американцы не развернули свой эшелон морской противоракетной обороны. А он гораздо более эффективен, чем сухопутный. То есть сочетание патриотов и таадов без эсминцев противоракетных себя не оправдали. Почему американцы тогда не развернули? Ну, потому что они свои корабли загрузили томагавками. Томагавки были более важнее для нанесения первого удара. Сейчас они как раз-таки все загрузились противоракетами. И более того, хотя там иранцы рассказывали, наши очень активно телеграм-каналы другие поддерживают, что типа отогнали американских СМИ. Три американские эсминца, которые пытались прорваться через Армурский залив, типа иранцы их отогнали. Нет, не отогнали. Они зашли. Сначала было известно о двух эсминцах, выяснилось, что три эсминца, они как раз стали сейчас у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и прикрыли их. То есть вот уже такого кошмара, какой был от иранских непрерывных ударов.
0: Понятно, уже не будет. Предельно понятно. Алексей Михайлович, большое спасибо. Заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Буквально через 15, условно, округленно, минут начнется вопрос дня. Я всегда в этот момент предупреждаю вас о том, что нужно вспомнить номер телефона прямого эфира радио «Комсомольская правда». Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. И вопрос сегодня элементарный, но требующий аргументации ваших мыслей, соображений. Как наказывать звезд-беспредельщиков? У нас тут рэпер клумбы проверял на Зубовском бульваре, на Феррари. Азербайджанский, забыла упомянуть. Так, возвращаемся к реалиям. Европротокол как раз, да, авария, Европротокол о ДТП, о дорожно-транспортном происшествии, нельзя оформить онлайн при отсутствии интернета. Поэтому водителям лучше возить с собой бумажный бланк. Об этом арте заявили в Российском союзе автостраховщиков. Кроме того, там посоветовали водителям иметь при себе распечатанный полис ОСАГО. На фоне ограничений связи сотрудник ГАИ не всегда может проверить полис, используя служебный интернет-сервис. И, в общем, все это, конечно, упирается, и это тоже, давайте так, упирается в предупреждение об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений с 5 по 9 мая. В общем, мы решили обратиться к эксперту, который изучил вопрос, как выжить в безинтернете. С нами на связи редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
3: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, хорошо, что ты добавила обратиться к эксперту, который изучил вопрос. Вот, то есть не к тому человеку, которого надо бить за отключение, а который
0: может... Не-не-не, что ты.
3: В этих условиях, да?
0: Жень, ну вот смотри, я бы хотела сначала выделить главное. Вот Европротокол было сказано, да, есть еще там врачебная, медицинская помощь, есть снятие наличных. Выявил ли ты для себя, ну, пусть не одну, а вот тройку самых главных вещей, о которых нужно задуматься? И, может быть, мы начнем вот этот хит-парад с тобой. Что делать? Как быть?
3: Ты имеешь в виду правила жизни, наверное, да, в нынешних условиях.
0: Да. Да, мой верный пятница. Робинзон делает запрос.
3: Да, скорее. Жить в таких условиях отключения интернета мы будем, получается, сколько? Да, до субботы. Так вот, тут, конечно, в первую очередь все зависит от того, какие у тебя ежедневные потребности, да, например, ну, действительно, если ты ездишь за рулем, тебе нужно одно. Если ты планируешь какой-то шопинг, да, куда-то сходить за покупками, ну, потому что, опять же, выходные, праздники, да, многие собираются в торговые центры, это другое. Там, если ты собираешься просто сидеть дома, то это вообще третье, и, наверное, ты и не почувствуешь ничего. Или там работаешь удаленно на Wi-Fi, то ты вообще счастливчик, красавчик, и все будет у тебя хорошо. И ты сможешь и заказывать продукты и так далее. Вот. Но на самом деле, наверное, вот так вот, если говорить об общих таких вещах, да, то, ну, первое, во-первых, не забывать о том, что интернет могут отключить. Ну, кстати, мои операторы связи меня об этом не информировали, но в интернете я читал, что есть, некоторые рассылают смс-ки, что могут быть ограничения. Поэтому надо об этом не забывать и подстраиваться. Как, например, подстраиваться, да? Ну, во-первых, иметь наличку на всякий случай, если понадобится что-то, если понадобится за что-то заплатить, если понадобится, в конце концов, деньги положить на... например, карточку метро. Вроде я не слышал о таких перебоях, но мы знаем, что...
0: Ох, Евгений, карта... давно вы это не делали. Знаете, как это сейчас сложно? Надо дождаться кассира. А прежде чем его дождаться, его надо дозваться. Это достаточно длительный процесс. Имейте в виду, друзья. Потому что кассир не сидит и не ждет, как мы вот привыкли в детстве. Не-не-не-не-не. Теперь все сами-сами.
3: Ну, кстати, да, вот немножко можно в сторону отойду. Да. Не знаю, связано ли это с перебоями с интернетом, но я пополнял карточку на днях в метро, и аппарат ее съел. И да, до кассира можно дозвониться, телефон указан, кассир пришел буквально через минуту, там, две, вот, карточку достал, все было хорошо, деньги на нее...
0: Святые люди работают в московском метро.
3: Да.
0: Лучшее метро в мире. Да.
3: Еще один момент. Я для себя на самом деле сделал великое открытие. Вот так вот кто-то, может быть, посмеется, но, как говорится, нельзя объять необъятное. Один банк прислал смс-ку, в которой сообщил буквально следующее. Одну секунду, я вот прямо сейчас ее найду и прочитаю, вырезав название банка.
0: Евгений, клиент, да, любит точность. Слушай, да.
3: Да, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операции. Так вот, да, коды подтверждения, если ты его по какой-то причине не получил, открываешь приложение, заходишь в историю операции, когда у тебя будет Wi-Fi, и, или если там он не пришел по какой-то причине.
0: Так ты
3: причине,
0: не сможешь, да, эту операцию завершить, потому что у тебя кода не будет вне Wi-Fi. Разве не так?
3: Дело в том, что код нужен, там, допустим, чтобы что-то оплатить. Сидишь ты на Wi-Fi, а с смс-ками тоже перебои.
0: Да,
3: так. И смс-ка не пришла, и ты сидишь и думаешь,
0: все, поняла. А ты идешь в историю. Все. Еще раз куда идти?
3: Да,
0: а то кто-нибудь
3: вот,
0: прослушал из моего голоса.
3: Счастливый обладатель Wi-Fi, открываешь историю операций, открываешь приложение, историю операций, и там будут твои смс-ки, которые тебе по некоторым причинам не дошли. Вот, про это тоже нужно помнить. А, и, кстати, по поводу налички, тоже такой важный момент. Чтобы носить с собой наличку, да, ее нужно сперва где-то взять. Банкоматы некоторые тоже работают не на стационарном интернете, на мобильном интернете. Поэтому совет такой, что на время перебоев с интернетом лучше снимать наличку в тех банкоматах, которые расположены в отделении банка. Они стоят где-нибудь отдельно там, в торговом центре, в коридоре и так далее. Или там вообще где-нибудь на улице. Потому что, да, эти банкоматы, которые стоят внутри отделений, они как раз подсоединены к стационарному интернету, и у них все должно быть штатно. Вот. Ну и третье, записывайте, что вам нужно. Да? Если понадобится такси, записывайте заранее.
0: Ты как вот в воду глядел. Как вызвать-то такси? Как узнать номер диспетчера? До сих пор вообще вызывать по телефону возможно?
3: Возможно, да, оказывается, возможно. С недавних пор я тоже это узнал. Как-то даже в аэропорту я вызывал по телефону такси, вот, и приехала. Поэтому, да, выпишите телефоны, пару-тройку. Оказывается, несколько служб есть в такси.
0: Нет, это неправду нам говоришь. Мне такого не может быть. Ты серьезно сейчас, да, что все-таки в Москве существует несколько служб?
3: Да, их оказывается несколько. Ага. В Москве, да.
0: У нас нет монополиста, который цены диктует всем.
3: Да, на всякий случай сообщаем. Если нас слушают, из антимонопольного, монополистов нет в Москве, ни в какой сфере. И выписать эти телефоны, да, позвонить.
0: Ну, кроме государственной,
3: если, допустим,
0: РЖД, да, лотереи. Так, а то мы совсем уж ввели в заблуждение. Так, хорошо, про таксиста понятно, я поняла. А смотри еще, как лайфхак.
3: Если вы сами за рулем, да-да-да, то можно, например, нужно оплатить парковку. Я вот не знаю, как в других местах, да, потому что, наверное, каждый департамент или отдел, или как это называется, транспорта в своем городе должен это сообщить людям, как оплатить парковку.
0: У нас в Москве приходило, а еще можно на парковочный счет закинуть деньги, когда вы в Wi-Fi, зная, что вам нужна будет эта парковка. А еще узнаете, где бесплатная по праздникам парковка. А то же у нас в Москве парковка как для суперджета, если ты паркуешься на суперджете, вот так стоит для какого-нибудь, я не знаю, там, запорожца. Слушайте, вот даже лайфхаком хочется поделиться. Идете в крупную клинику, многоэтажная, да, допустим, и у меня такое бывает, в приложении номер кабинета, я всегда это скриншотю, чтобы не тратить время на стояние вот в очереди даже в несколько человек, например, в регистратуре, потому что у них же тоже может не быть интернета в их компьютерах. И вы будете что, бегать по этажам и кричать фамилию врача, к которому вы не можете попасть по незнанию номера кабинета? Эта мелочь может испортить вообще весь поход и так далее. А еще, конечно же, ну, тренировать мозг для изучения бумажных карт или изучения своего города, да, или скачайте, пожалуйста, заранее себе цифровые карты, без, ну, которые без интернета работают, ведь такое тоже есть, да. А погоду? Погоду можно узнать, послушав выпуск новостей на радио «Комсомольская правда». Вообще, мне кажется, это безотказный метод. В общем, друзья мои, все возможно. Главное об этом заранее подумать. Я верный вывод сделала, Евгений?
3: Верный вывод, конечно. И Wi-Fi работает, несмотря, кстати, на разную информацию, которая звучала несколько дней назад. Wi-Fi работает, по крайней мере, у меня. Я же общаюсь с вами, да? Поэтому пока на Wi-Fi можно все выписать. И какой-нибудь фильм, например, скачать в телефон и смотреть его по дороге
0: да.
3: на работу.
0: Так почему дорога на работу? Я каждый раз хвалю себя, когда не забываю скачать фильм для долгого путешествия, будь там автопутешествие или авиа, не суть, да, и на поезде тоже. Потому что в дороге не бывает тоже интернета. Вот это тренирует. И каждый раз ругаю, когда забываю об этом. Потому что мы привыкаем к хорошему. А нужно всегда быть готовым остаться с компасом, да. спичками и бумажной картой один на один. Красиво я закончила, да?
3: Классно.
0: Спасибо большое. Да, кстати, у Евгении Проскурякова есть замечательный подкаст на эту тему. Если нужно повторить, заучить и, так скажем, тезисно записать, то заходите на сайт radiokp.ru, находите в подкастах вот именно этот и другие в исполнении Евгении и слушайте. Жень, спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
5: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентства. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского об условиях пролета для премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. В комментарии РИА Новости дипломат заявила, что Сикорский действует против интересов собственной страны. По ее словам, польский министр руководствуется не интересами граждан Польши, а позицией своей супруги Энн Эпплбаум. Накануне Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова забыть о визите Роберта Фицо в Москву, если словацкий премьер поддержит общеевропейские усилия по выделению кредита Украине.
2: О происшествии.
6: В Москве 4-летний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже, оперевшись на москитную сетку. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Ребенок был госпитализирован. По предварительным данным, в момент происшествия взрослых в комнате не было. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.
2: О Европе.
6: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выступил за отмену принципа единогласного одобрения решений в Евросоюзе. В интервью медиагруппе Фанке глава немецкого МИДа заявил, что поддерживает систему квалифицированного большинства при принятии решений в ЕС. По мнению Вадефуля, если достичь согласия между всеми 27 странами, невозможно. Государства должны формировать небольшие группы и реализовывать проекты в сфере внешней политики и обороны отдельно.
2: О болезнях.
6: Два пассажира с подтвержденным хантавирусом, эвакуированные с нидерландского круизного лайнера, прибыли в Нидерланды на медицинском самолете. Об этом сообщила компания Ocean Wide Expeditions. Уточняется, что после посадки заболевших передали специализированным медицинским и диагностическим бригадам. Третий пассажир, которого также эвакуируют в Нидерланды, пока остается в пути. Его состояние оценивается как стабильное. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о 7 случаях заражения хантавирусом на борту круизного лайнера. Трое человек скончались.
2: Обо всем остальном.
6: Росстандарт утвердил ГОСТ с рекомендациями по организации рабочего пространства по японской системе 5С. Метод включает 5 этапов – сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Согласно рекомендациям, сотрудникам предлагается разделять предметы на рабочем месте по частоте использования, закреплять за вещами постоянные места хранения и поддерживать порядок на постоянной основе. Также ГОСТ предполагает создание единых схем организации рабочих мест и использование различных способов мотивации сотрудников, в том числе конкурсов и поощрений за поддержание порядка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомол».
2: Вопрос дня.
0: Добрались. Вопрос дня и телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать звезд-беспредельщиков? Смотрите, накануне азербайджанский рэпер Наваи Бакиров устроил ДТП на Феррари в Москве. То, что закончилось без жертв, это удача. Потому что и то, что он остался жив, это хорошо сделанный Феррари. Машина там, я не знаю, мне кажется, она не под восстановление, или будет это стоить десятки миллионов. Ну, какая машина, такой ремонт. В общем, серьезно, на Зубовском бульваре после аварии он попытался, по данным СМИ, сразу говорю, не по данным протокола, он попытался осторожно скрыться. Я не знаю, что такое осторожно скрыться. На Зубовском осторожно скрыться – это смешно. Каждый москвич. Зубовский как на ладони. Там, тем более, в районе МИА России сегодня там вообще муравья заметить можно. Настолько открытое большое место. Автомобиль стоит 50 миллионов рублей. Ремонту, пишут СМИ, не подлежит. За грубое нарушение правил дорожного движения, повреждение городской инфраструктуры, а он влетел в клумбу, в середине которой дерево растет. Жутковатое зрелище. Я видео несколько раз посмотрела на замедленном режиме в том числе. В отношении него готовят обращение в суд. По сообщению Диптранс, речь может идти о компенсации ущерба и лишении прав. Причина аварии. У него же спросили тут же. Плохие гоночные колеса. Я не знаю, может, там дело не в колесах, а в том, что у Феррари мощности такие, что если ты педальчику газа немножечко пережмешь, у тебя передние колеса немножко задираться начинают. Я такое видела. Вот. Возможно, нет. Я за рулем Феррари, к сожалению, никогда не сидела и ездить не пробовала. Но машина летела на очень большой скорости. Это шестиполоска, если мне память не изменяет, Зубовский, шестиполоска у нас, а может быть, даже восьмиполоска. Ну, там, когда посвободнее, там есть где развернуться, такая история. Так, номера не поставил, машина без номеров была, потому что недавно купил Феррари. Ремонт спорткара обойдется, если он подлежит, в десятки миллионов. В общем, смотрите, это не просто случайность. Это такая штука, как пример. В данном случае мы понимаем, что рэп – это жанр, которому увлечено в основном и в первую очередь подрастающее поколение в пубертатном периоде. Я, конечно, не исключаю взрослых людей. Это я вот по наблюдениям. Это раз. И смотрят, и что? Хотят так же. Лихо, звездно, дорабаато. Как любим шутить мы, знаете, так, с прищуром. Вот это стоит наказывать или нет? Но вообще, если вот так вспоминать какие-то вещи, которые позволяют себе люди публичные, абсолютно не заботясь о том, что им за это будет, ну, они же публичные, значит, им ничего не будет, иногда волосы начинают шевелиться. Если будет звонок с идеей наказания, да, вот уже есть, хотела там. Ладно, про другие примеры, которые я тоже подготовила, напомню позже. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте. Слушаю вас.
8: Ну, во-первых, я хочу сказать сначала, что Александр Яковлевич Розенбаум сказал один раз, звезд никаких нет у нас, есть звездуны и звездуньи. Это вот один такой. А насчет... У нас есть кумиры и есть публика, есть таланты, есть поклонники. А насчет наказания, вот я во Дворце спорта в Самаре в 78-м году работал, 78-79, приезжал Юрий Антонов. Угу. Вот Юрий Михайлович глубоко почитаемый мной певец, композитор и музыкант. Но он во время концерта высказался в зале, ну, наозоровал, короче, скажем так.
0: Как вы мягко, озоровал, смотри, не хулиганил, озоровал.
8: Ну, короче, он высказался о некоторых, ну, о публике, ну, не очень лицеприятно. И его в наказание отлучили от гастролей. Тогда же Росконцерт был. Вот. Они все от филармонии работали, там, от каких-то филармоний.
0: То есть культура отмены, как мы называем на современной манере.
8: Да, совершенно верно. А там уж как его еще наказали. Конечно, музыкант великий, просто я... Ну, вот он так вот, один раз это... Тогда был город Куйбышев. Угу. Я как раз работал в Дворце спорта. Я
0: понимаю. Спасибо вам за пример. А у меня, знаете, такой пример. Брат-близнец вашего, только уже в современной России. Я сейчас про Михаила Ефремова. И, знаете, даже не про ДТП. Погодите, ДТП у нас было в 20-м, а в 2018-м он вышел на сцену театра, где бы вы думали, в Самаре, да? В Самаре, в нетрезвом виде. Вот только что оттуда звонок был из Самары. А когда зрители сделали ему замечание, он вступил с ними в словесную перепалку с использованием нецензурной брани. Алкоголь, конечно, страшное дело. Что было запечатлено на видео и распространено в сети интернет? А спрашивается, если Ефремову можно, великий актер, гениальный актер, Антонову можно, ну, то почему кому-то еще нельзя там? Васе с 39-й квартиры, с 5-го этажа. Это я сейчас так, понимаете, рассуждаю. Это примеры, это какой-то кодекс культуры, который деятели культуры должны все-таки блюсти. Но мне так кажется, мне так кажется. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте. Ваше мнение, как наказывать, может быть, не наказывать, вы скажете? Предложение, как говорится.
9: Знаете, элементарно сказать, то наказывать, как уж там не столь важно, я просто немножко глубже хотел в проблему заглянуть.
0: Слушаю.
9: Повсеместное пренебрежение, игнорирование наших правоохранительных органов, я имею в виду со стороны населения. Вот я родился, вырос и становился водителем, условно говоря, в Узбекистане. Там гаишник палку поднял, ты уже должен. Он найдет, как тебя вздрючить, я извиняюсь за неэфирные выражения. А в России вот настолько этот статус полицейского, милиционера, настолько он принижен, что вот какой-то вот гопник, условно говоря, который там молодежи напел всякую чушь в уши и 50 лямов заработал на Феррари, И он забыл, что он из таких же костей из мяса состоит, как и все остальные. Он недолго будет кататься, там даже и о наказании сложно помышлять сейчас. Угу. Я просто про общую тенденцию, что...
0: Ну, слушайте, России... а я бы с вами поспорила по поводу общей. Вот, слово «общее» меня смущает. Если меня останавливает сотрудник ГИБДД... Я, честно говоря, ну, у меня нет такого. Слышь, что делать нечего. Хотя, смотрите...
9: Но вы одна из немногих, условно говоря.
0: Слушайте, ну я спрошу вот коллегу, да, вот сидит звукорежиссер. Тоже женщина, человек, за рулем тоже ездит. У тебя есть вот это, конечно? Никогда, но недавно, слушайте, вы мне напомнили, я недавно включаю ВК-видео, когда там Джиган со своей женой какой-то шоу делали. И ее реально останавливает кто-то. И она потом рассказывает это на камеру для молодежи. А я останавливаюсь и говорю, вам что, заняться больше нечем? И вот тут я такая думаю, что? Только потому, что у тебя денег куры не клюют, да? И зад классный. Так можно говорить? Ты же, как бы, понятно, какая целевая аудитория у этого шоу. Я не помню, как он называется, и слава тебе, Господи. Вот я помню, что меня это прям цепануло. Ну, про зад это комплимент, если что. Немножко зависти. Спасибо вам большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли наказывать звезд беспредельщиков? И, конечно, что мы считаем беспределом? Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Статья 19 Конституции прямо говорит о равенстве всех и вся перед законом. Я не вижу разницы между рэпером там, и ментом, которых сейчас говорили, и прочим гражданином. Всех одинаково. А если еще и с особым цинизмом, им еще капать еще больше. Там можно уголовные статьи. Не вижу никакой проблемы. Спасибо.
0: Быстро вы отстрелялись. Ну ладно, окей. Да, мы все равны. Равнее некуда. Конечно. Именно поэтому мы видим, ну вот, помните, в каком же году это было, дай бог памяти, когда Марат Башаров, он звезда, супер-пупер, актер, кумир женщин, напился и распустил руки, причем несколько раз, и жен попадали под удар. Ну, в общем, как-то что-то я не вижу, чтобы его там штрафовали или еще что-то. То есть женщину бить можно. 8 800 200 ровно 9702. Если ты Марат Башаров, я не договорила. Подольск на связи. Алексей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Ваше мнение, пожалуйста.
11: Ну, он такой же гражданин Российской Федерации, как и все остальные. И он должен нести наказание ровно так же, как и все остальные.
0: А вот пометочка, сносочка, у нас минутка остается, сносочка. Он не только такой же гражданин, хотя все время пишет азербайджанский рэпер. Не знаю, какой у него паспорт, не суть, допустим. Он такой же, некое собирательное имя, звезда, да? Но он же еще известный человек. Он как бы законодатель какого-то чьего-то мнения.
11: Ну, к сожалению, у нас так устроена система, что если у тебя есть деньги и есть связи, то зачастую такие ситуации, они быстро куда-то исчезают и про них быстро забывают. Кстати, вот радио «Комсомольская правда» очень, очень часто помогает.
0: Алексей, 10 секунд у нас остается. Мы помогаем?
11: Да, вот. Спасибо радио «Комсомольская правда» за то, что не упускаете из виду многие такие моменты, их
0: спасибо.
11: Постоянно освещаете.
0: Тем спасибо самым, за добрые слова о нашей работе. Будем держать вот эту марку. Спасибо. Ребята, в следующем блоке продолжаем. Звоните.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
13: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались. Ну и важно, как это озвучили, а не важно, извиняюсь, что решили и какие решения тут были выняты. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вопрос дня.
0: Вопрос дня, как наказывать звезд беспредельщиков. У нас есть на повестке ДТП с повреждением городской инфраструктуры на Феррари. Не выговариваю, не привыкла это слово говорить. На Феррари за 50 миллионов рублей. Азербайджанский рэпер на Зубовском. Ну, хорошо, что жив остался. Вот. Я, конечно, вспоминаю огромное количество таких примеров, за которые нужно было наказывать, но как-то не сложилось. 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Как наказывать? Михаил с нами на связи из Саратова. Здравствуйте, Михаил, слушаю.
14: Здравствуйте, уважаемая Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, что далеко ходить? У нас был пример, когда в Пензе, может быть, вы слышали, в Пензе Слава, певица, там вышел пьяный на сцену, наорал на слушателей, там полицию вызывали, вот. Я считаю, что все равны, как бы, и надо не только наказывать, но и запрещать концерты, вот таким вот.
0: То есть культура отмены нам необходима?
14: Да.
0: Да, это произошло, по-моему, в 2026 уже году, да, 1 марта, да. Полторы тысячи зрителей получили удовольствие от, собственно, вот такого поведения. Ну что ж, а чем дело-то закончилось?
14: А там вроде как полицию вызывали, потом... Я просто не был на концерте, я только читал, потому что я люблю только NU, может, знаете, такого.
0: Слушайте, знаете, я вспомнила, я смотрела видео, она объяснила недовольным зрителям, что...

0: больничный не отменяли. Понимаете, я вот не склонна прощать такие вещи. От слова... Нет, я не буду говорить. Это некорректно на русском звучит. В общем, понимаю. Спасибо вам за пример. Культура отмены, смотрите, мы вот на этом... останавливаемся. Если это, конечно, не руководствуется уголовным или административным кодексом Российской Федерации. Там вступает в силу уже закон. А здесь, я не понимаю, ну, штраф какой-то. Да, по словам певицы, она хотела отменить концерт, но за это ей бы пришлось платить крупный штраф. Позор, меня шатало из стороны в сторону, не потому что а на таблетках уже ничего не соображаю. Ну, ладно, все, артисты встали на сторону славы. Ну, конечно, встали. 8 800 200 ровно 9702. Ко мне ни один артист не придет. Но не так уж мне. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. А вот мы, вы осуждаете артистов. А артисты, они что? Они совершили административное правонарушение. Но вопрос в другом. Они его совершают-то почему? Потому что они знают, что нет наказания. Вот у нас, например, министр внутренних дел, товарищ Колокольцев, он ездит по заграницам, всех передает опыт, как нужно там бороться с преступностью, пресекать административные правонарушения и так далее и тому подобное. А какое административное правонарушение, вот, например, она совершила? Она выражалась нецензурной бранью в общественном месте. Это вообще у нас является судебная статья. Ее должны были задержать, доставить в суд, либо в отдел полиции. И там должно было быть принято о том, какое наказание к ней применить. А почему этого никто не сделал?
0: Вот хороший вопрос.
1: А вы не хотите пригласить к себе в программу министра внутренних дел? И вот прямо...
0: Вот слушайте, нет, вот по этому вопросу все равно не хочу господина Колокольцева. Или как... Я не хочу по этому вопросу приглашать. Это какая-то, вот, знаете, я не знаю, скрипкой или этим микроскопом гвозди забивать. Это то же самое получается.
1: Вы не хотите пригласить, другие не хотят пресечь, третьи не хотят, в итоге все не хотят, но при этом это вы это обсуждаете.
0: Я бы хотела спросить у Пензоконцерта, потому что они принесли извинения и попросили направить на электронную почту для дальнейшей передачи решения возникшего вопроса организатору мероприятия. Но то есть организатор несет ответственность перед зрителями, это юридическая сторона вопроса, а певица несет перед организаторами ответственность. А мы, зрители, можем в отношении певицы написать, конечно, но индивидуальное заявление, потому что вот она меня оскорбила, но там совершенно по-другому будет разруливаться.
1: А она никого не оскорбляла. Почему вы считаете, что она кого-то оскорбила?
0: Когда я слышу мат в свой адрес, а просто при мне, это, от этого страдает мое чувство прекрасного. Это административка.
1: Вы понимаете, у вас страдает вас. Вдруг начало страдать чувство. Но это не отменяет того нарушения административного законодательства, которое сотрудники полиции, так как они там отвечают, на концертах всегда есть тот же самый участковый.
0: Полицию там вызвали. Важно, слушайте, ну давайте мы в коллизии дам. Я все поняла. Да. Я понимаю. У вас вопрос. Какие вот меры? Почему мы обсуждаем это на радио, а не действуем вот меры? Как-то вот, пошли правильно. Ножками сами? Я до могу сказать, что у меня в пензе не было.
1: Извините, дайте я скажу. Давайте. До того момента, пока мы не будем принимать меры к самим артистам, не к тем, кто организовывает. Они же, вот, вы поймите одно, организатор, он организовал, так сказать, культурное событие, скажем так, мягко.
0: Я поняла. Смысл ясно. Нет, ну просто договаривать мы будем, у нас еще просто очень много, ну, понятно же все, спасибо огромное, не обижайтесь. Я понимаю, я реально поняла суть и уверена, что я не одна это поняла. 8 800 200 ровно 9702, Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда в информационном пространстве проскакивает то какой-то рэпер подрался, то знаменитый футболист подрался. А дело вот в чем. Почему их не наказывают? Они откупаются.
0: Откуда вам это известно?
2: Слушайте дальше. Заявитель берет, значит, пойдет на мировое соглашение. Забирают заявление, ему платят 4 миллиона, и все, и дело закрыто.
0: Ну, вот, это регулируется так.
2: Мирового соглашения. Угу.

0: было бы совсем другое. Поэтому, а люди, понимаете, взяли 4 миллиона и купили. У человека нет ни гордости, ни чести. Он купился за 4 миллиона. Вот этот мировой
1: если говорить не про мировые соглашения, не про административку, и уж тем более не про уголовку, а вот просто за то, что, ну вот помните, в 2000 каком-то там лохматом уже лет 10 назад артист Дмитрий Дюжев, стоя в аэропорту, был возмущен, что его не пропустили, потому что... И он отчитал всех присутствующих, потому что он привилегирован. Да, у него был там проход, возможно, на какую-то VIP-стойку регистрации, по картам некоторых авиакомпаний это возможно. Но все это выглядело как-то настолько недостойно. Я артист, остальные зрители, когда он объяснял это на камеру.
0: Да.
1: Здесь же
0: и
1: ничего
0: потом,
1: такого...
0: Знаете, вот... Когда организовывают концерт, значит, они такие требования, чтобы там коньяк был, чтобы какая-то закуска
1: была. Ой, ну Райдер
0: была,
1: мы трогать не будем.
0: Вот это тоже портит.
1: А,
0: вот
1: я понимаю, замашки барские. Спасибо за мнение. Так, сколько у нас остается времени? 2,5 минуты. Последний звонок успеваем принять. Леонид, здравствуйте. Мы с вами финализируем. Давайте зажжем. Москва на связи.
2: Здравствуйте, Маша. Я просто немножко поздно включился, по теме не знаю. Так вам могу сказать, что касается силовиков, ну, были у меня контакты.
1: Мы не про силовиков.
2: Гражданин.
1: Мы не про силовиков.
2: Да. Про публичных людей.
1: Про публичных людей. Стоит ли их как и наказывать? Силовики-то сейчас при чем?
2: Ну, как вам сказать? Ну, конечно, надо. То есть они такие же люди, как и мы. Они должны нести такую же ответственность. Просто здесь ситуация какая? Они пользуются, ну, как бы, своей популярностью, что ли, в этом плане.
1: Да.
2: А я считаю, что они должны, наоборот, больше отвечать за свои поступки,
1: вот
2: чем обычный человек.
1: Вот и я так считаю. А? Вот смотрите, я сегодня упоминала Баширова. Он сам ведь признался... Подождите, я неправильно сказала. Баширов я сказала, да? Нет, неправильно, Башаров, Марата Башарова. Он спустя много лет, после нескольких разводов, после оглашения, ему ничего за это не было, потому что заявления не писали жены, он признался в шоу Леры Кудрявцевой, да, что он бил. Ну, стали его чуток меньше приглашать. Ну, битва экстрасенсов, там, я не знаю, пострадала, наверное, и слава тебе, Господи. Вот. Он мне подсказывает. Не завидуй, бочинник идет. Вот. И что? Где наказание? Ну, как только это опубличено было в телевизионном эфире, ну, тут же это должны взять на контроль. Друзья мои, спасибо вам большое за вот это мнение, да? Я пытаюсь читать вашу переписку на Рутубе во ВКонтакте. Кто-то пишет, просто жаль машину. Но этим все сказано. Ладно. Спасибо большое. У нас дальше больше. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
3: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О политике.
5: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в современном мире формируется новая геополитическая реальность, в которой Европа постепенно теряет гарантированную опору на Соединенные Штаты. В авторской статье он отметил, что глобальная система становится двухполюсной с доминированием США и Китая, в то время как Европа сталкивается с усилением экономических и энергетических ограничений. По словам Вучича, страны Европы все чаще вынуждены учитывать нехватку энергоресурсов и сырья, а также регуляторные барьеры, что осложняет их развитие. Он подчеркнул, что вера в сохранение прежнего уровня благосостояния без структурных изменений – это иллюзия, и Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.
3: О криптовалюте.
5: В России продолжается развитие инфраструктуры рынка цифровых активов. Расширение линейки криптовалютных индексов рассматривается как шаг к постепенной институционализации крипторынка. Эксперты отмечают, что такие индикаторы помогают формировать единые ориентиры цены и создают базу для анализа рынка, снижая часть рыночных рисков. В дальнейшем на этой основе могут появиться производные финансовые инструменты и новые инвестиционные продукты для квалифицированных участников. При этом подчеркивается, что сами индексы не заменяют торговую инфраструктуру, но формируют основу для развития внутреннего рынка цифровых активов и снижают зависимость от внешних площадок.
3: Эксклюзив.
5: Режиссер Владимир Бортко рассказал о подборе актера на роль Иосифа Сталина в новом сериале и отметил внешнее сходство исполнителя с историческим персонажем. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, актер Игорь Меркурбанов в гриме оказался максимально близок к образу Сталина. Сериал снимается на площадке Москино и посвящен последним годам жизни советского лидера. Режиссер подчеркнул, что стремится показать Сталина как живого человека, а не только исторический символ.
3: О футболе.
5: Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче турнира ПСЖ сыграл в ничью с мюнхенской «Баварией» и по сумме двух встреч вышел в финал, где встретится с лондонским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Ранее Сафонов уже принимал участие в финале турнира, а также стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале, а эксперты назвали сериалы, которые мы с вами смотрели активнее всего в первом квартале этого года. Ну как мы с вами, россияне? Список озвучу. Давайте по темам пройдемся. У нас под номером один в этом блоке идет новость о том, что президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии под громким названием «Проект Свобода» для обеспечения прохода судов в Ормузском проливе. Он написал в своем аккаунте, в своей же социальной сети True Social, что пока блокада будет оставаться в силе, проект «Свобода» будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение. Ну, как вы понимаете, с Ираном. Также Трамп отметил, что решение принято в связи с просьбой Пакистана, а также других стран и с огромными военными успехами это связано, которые достигнуты штатами в ходе кампании против Ирана и значительным прогрессом в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Конец цитаты. Трамп может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. 5 мая об этом сообщал портал Axios, ссылаясь на свои источники. Ну а Марко Рубио также 5 мая на брифинге Белого дома успел сообщить, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран теперь будут рассматривать возможные пути урегулирования. Ну и также госсекретарь заявил, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран. Но вот такие слова. По их, собственно, следам мы пробежимся. У нас на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну что ж мы видим? Проблему Ирана Вашингтон, судя по всему, так и не решил, потому что Ормузский пролив, как мы видим, не разблокировал, да, там пара тысяч кораблей, танкеров в том числе, как стояли, так и стоят. Вот. Ну, а Трампу очень скоро ехать в Пекин. И визит уже много раз переносился. Как вы видите вообще сейчас ситуацию? Что вы можете сказать нашей аудитории по этому поводу? Что вообще происходит? Какие перспективы?
7: Ну, очевидно, что вооруженные силы США дислоцированные в регионе не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все выходы, все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее, американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как не обеспечить, они не в состоянии обеспечить, вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да. То есть это тупиковая ситуация, в общем-то, да. А иранцы начинают наносить удар уже снова по Объединенным Арабским Эмиратам, сейчас все по базе американцев в этой стране, по НПЗ в этой стране. Почему? Они провоцируют специально американцев на начало некой активной фазы операции по деблокации Ормузского пролива, потому что придет большим-большим потерям среди американских войск в силу целого ряда военно-технических нюансов и в целом сложившейся там ситуации. И иранцы хотят, чтобы значительная часть условий, значит, знаменитые 10 предложений были приняты американцами даже вот в обновленном ситуации, что для Трампа будет означать, по сути, значительно степени капитуляции.
6: Ну вот еще раз, по словам Трампа, причина того, что он отменяет операцию по блокированию Ормузского пролива, это потому что некий прогресс на переговорах с Ираном достигнут, и вот эта остановка достигнут.
7: Ну, мы слышим об этом переговоры, прогрессе прогресса с Ираном уже достаточно долго. Никакого прогресса даже нет, даже они садятся за один стол переговоров и не ведут прямых переговоров. Сначала велись переговоры через посредник Пакистана, а потом вообще не встречаются в Исламабаде, а что называется в онлайн, так сказать, таком положении. Поэтому какой там прогресс? Это слушать Трампа, так он всех победил, все прогресс есть, он все добился. Но же реально мы видим, что дела обстоят совсем по-другому.
6: Ну вот видите, мы же видим, что и накануне Аббас Арахчи прилетел в Пекин за неделю до предполагаемого визита Дональда Трампа к Си Цзиньпину. Понятно, что они там ничьи гонять собрались. А на ваш взгляд, зачем именно в Китай отправляется представитель Ирана, о чем они там говорили, сверяли часы перед чем-то, что можно предположить?
7: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и, как говорится, не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, и убедить, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Да. Понятно, зачем он-то полетел в канун визита Трампа. Вот посмотрим, чем это закончится. Больше что ничем.
6: Ну, предположим, что Трамп прилетел в Китай, а Ормузский пролив по-прежнему заблокирован. А кому это на руку в переговорах между Трампом и Си Цзиньпином? Это китайская сильная карта или это американская сильная карта?
7: Это слабая карта китайцев и американцев.
6: Ага, то есть, по большому счету, если Ормузский пролив во время визита Трампа в Китай не будет разблокирован,
7: это сильная карта Ирана.
6: Сильная картера.
7: Иран покажет, что они могут влиять на мировую экономику, на мировую политику, контролируя наиважнейший один из логистических путей транспортировки нефти и газа. Вот если они его контролируют.
6: Семен Аркадьевич, но ведь Иран ближе, намного ближе, вернее, близок к Китаю и совершенно не близок к Соединенным Штатам. Он же не может одновременно двум игрокам подкладывать свинью, да, особенно на переговорах. Наверняка Китай что-то потребует от Ирана.
7: В первую очередь иранцы думают о себе, они собирают. Слушайте, у них в Объединенных Арабских Эмиратах было свыше 500 миллиардов долларов вложено. Эмираты думали, что искренне, что они не будут по ним наносить удар. Но они наносили и наносят удар. Это они наносят, не американцы. Это они наносят удар. Это иранцы первые говорили, когда по НПЗ наносили, да это американцы, а после нанесения ударов по американской базе уже признали, что это мы. Ну, слушайте, о чем вы говорите? Они заняли очень жесткую принципиальную позицию. Китай хочет это себе помочь, им помочь. Пусть влияет на американцев. Примерно так это выглядит.
6: То есть можно предположить, что Китай во время визита Аракчи в Пекин что-то пытался выторговать для себя и договориться, чтобы Иран перед визитом Трампа в Китай не устроил в проливе какой-нибудь номер, после которого цена на нефть, скажем так, очень сильно повысится, а саммит двух лидеров Китая и США превратился бы в совещание антикризисных менеджеров, которые сидели бы и сообща думали, что с этим Ираном делать, так получается?
7: Слушайте, они уже начинают наносить удары по Эмиратам, которые, в общем-то, нефть идет не только из Ирана, там, в Китай или еще куда-то, из Эмиратов тоже идет, это один из поставщиков. А это обостряет ситуацию в целом Персидском заливе, все страны Персидского, не только монархии, но и тот же Ирак сейчас объявил дисконт на свою цену, только приходите сами, забирайте нефть, сами вывозите. Да. Это все на всех влияет, на китайцев тоже.
6: Спасибо большое, Семен Аркадьевич. В интересное время живем, как я люблю говорить очень часто в последнее время. К сожалению, Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Крупнейшие банки зафиксировали резкий рост интереса к покупке залогового имущества в первом квартале этого года. Покупатели привлекают автомобили, квартиры, которые перешли кредитным организациям после того, как заемщики не смогли расплатиться по кредитам. Ну и подробнее на эту тему в нашем эфире расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
8: Россияне стали активно скупать у банков залоги в виде квартир и машин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сами кредитные организации. ВТБ сообщили, что в первом квартале число сделок по продаже залоговых автомобилей выросло в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями, а количество сделок с недвижимостью на 50%. В Сбере видят рост продаж машин в 3 раза. В Банке Дом РФ также заявили об увеличении вдвое количества сделок с залоговым жильем и автомобилями. Руководитель одной из юридических компаний, которая занимается недвижимостью, Кирилл Иванов в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтвердил тенденцию увеличения сделок именно залоговыми объектами.
9: Как юрист и как риэлтор могу подтвердить, что действительно тенденция сейчас такая есть. Увеличилось количество сделок залогового имущества. Ну и, кстати, я бы сюда бы еще добавил земельные участки. С чем это связано? С весенней активностью, в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас часто очень такая зимняя спячка бывает, и в недвижимости это все знают. особенно после новогодних праздников, после Нового года, уже там весной, да, начинается активизация. Где-то с февраля начинает, там в марте, в апреле, особенно в марте-апреле, самые такие активные начинаются сделки, если говорить там про недвижимость в частности.
8: Увеличение подобных сделок, продолжает эксперт, говорит об ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Собственники ипотечного жилья не справляются с платежами и вынуждены отдавать квартиры банкам.
9: Почему больше стало выкупа залогового имущества? Вторая сторона медали, она уже не такая хорошая. А именно потому, что залоговое имущество становится все больше и больше. Потому что банки отнимают у людей ипотечное жилье, потому что люди не могут, не вытягивают ипотечные выплаты. И не могут платить за это жилье. А как известно по закону, хоть это единственная квартира, но если она ипотечная, то ее, соответственно, можно спокойно изъять и выставить на торги, собственно, что сейчас и делают банки. Поэтому сказать, что это такая хорошая новость, что у людей появились вдруг свободные деньги, они инвестируют в залоговое имущество, да на самом деле это здесь где больше плюсов, а где больше минусов, это еще большой вопрос. У одних отбирают квартиры, а другие люди имеют возможность их выкупить.
8: В самих банках считают, что клиенты интересуются залоговой недвижимостью из-за сниженной цены. Кроме того, это возможность купить актив без дополнительных затрат на риэлторов и посредников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Сколько блогеры могут получать на пенсии? На этот вопрос получим ответ через 2 минуты в нашем эфире.
3: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
10: Всем привет, с вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь еще одна тема. Подсчитано, сколько блогеров могут получать на пенсии в случае блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет. Его пенсия превысит 43 тысячи рублей. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч рублей. И это почитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, который находится с нами на прямой связи. Александр Львович, я вас приветствую. Здравствуйте. Александр Львович, рад вас слышать. Можете ли вы для аудитории радио «Комсомольская правда» чуть подробнее рассказать, как вы считали и какие варианты есть у блогеров, на какую пенсию они могут рассчитывать, если больше ничем не занимались, кроме блогерства?
11: Ну, у нас у всех одинаковые подходы с точки зрения фонда социального страхования, начислений и пенсии. Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это стабильность трудового стажа и количество, размер заработной платы, с которой отчисляется 2% фонда пенсионного страхования, социального страхования. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать, соответственно, пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа, да, в размере там, 22%, как я уже говорил, и максимальные выплаты по 2026 году, которые составляют 576 тысяч. Потому что у нас не со всей заработной платы идут отчисления. То есть есть предел, выше которого уже отчисления только не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, так сказать, минимальное отчисление, когда блогер платит взносы только с МРОТа и с максимально, так сказать, допустимой суммы, ну, это получается такой, так сказать, разброс. Да, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, но в другом случае, так сказать, можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч.
6: Но это посчитано, в общем, достаточно мило, но когда блогер, которому сейчас, скажем, 25-30 лет, хотя это уже достаточно преклонный блогер, на пенсию он выйдет еще через 35 лет, что это будет за сумма, можно предположить, или это вот какой-то прожиточный минимум, она будет индексироваться?
11: Конечно. Надо иметь в виду, что это вот, как бы, так сказать, в значениях текущих цен посчитано, да. Но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз. А во-вторых, так сказать, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма там через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если вот предположить, что, так сказать, все останется так, как есть, ну, где-то там через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть познается в сравнении, надо понимать, что к тому времени и зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, так сказать, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени. Но надо учесть другое обстоятельство. Как правило, вот вы когда говорите о возрасте людей, да, в этом возрасте мало кто, ну, что называется, заботит о своей, так сказать, старости. И большинство тех, кто занимается креативными профессиями, то есть, ну, находится в состоянии фриланса, они считают, что вот при текущих расходов, при недоходах, они решат все свои, так сказать, проблемы и в будущем. Но, как показывает живая практика, разные жизненные обстоятельства встречаются в жизни людей, в том числе негативные, когда накопленные средства вдруг оказываются, так сказать, вот изъяты в результате там нарушения налогового законодательства, или, например, так сказать, мошенники вмешались в размеренную финансовую жизнь человека, он может заболеть, не дай бог, да, так сказать, ну, разные обстоятельства бывают. И поэтому, конечно, нужно думать о том, чтобы все-таки производить взносы в социальный фонд для того, чтобы быть, ну, как бы обезопасенным, так сказать, на тот случай, когда все-таки случится так, что тех средств, которые зарабатывались в течение всего периода трудовой деятельности, оно не хватит для того, чтобы жить на старости, ну, по крайней мере, с прогнозируемым доходом.
6: То есть это некий минимальный страховочный вариант, да? То есть если вдруг человек по молодости или по неопытности решает никаких страховых взносов не выплачивать, а просто складывать эти деньги на какой-то счет под какой-то определенный процент, это не даст ему никакой гарантии, что у него будет обеспеченная старость, Александр Львович?
11: Конечно, потому что, ну, человек накапливал, потом раз и заболел, да, и все деньги спустил на уплату, например, так сказать, расходов на лечение или там, значит, оплату каких-то, так сказать, текущих счетов. Содержание, соответственно, имущества – это тоже, так сказать, удовольствие не из дешевого, да, потому что есть налоги. И недвижимое имущество, на автомашины – это все требует ремонта. Поэтому вот уповать только на то, что, так сказать, тех денег, которые ты зарабатываешь, хватит на всю оставшуюся жизнь, конечно, нельзя. Поэтому правильный подход – это все-таки рачительно относиться к своей старости и распределять, как говорят финансисты, тем людям, которые занимаются накоплениями, яйца в разные корзины складывать. Да?
6: Да.
11: То есть вот социальное страхование – это другая корзина, так сказать, она как минимум, так сказать, вот, ну, скажем так, не безбедную, но, по крайней мере, так сказать, какой-то стабильный доход на старости обеспечит.
6: Спасибо большое, Александр Львович. Это Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы обсудили, какими могут быть пенсии у блогеров, пусть даже и через несколько десятков лет. Ну, а эксперты тут назвали сериалы, которые россияне, может быть, кто-то из вас, смотрели активнее всего за первый квартал этого 2026 года. И в лидерах рейтинга оказались сразу несколько отечественных проектов, хитовые ленты от производителя Netflix, даже аниме, между прочим. Все подробности прямо сейчас в нашем специальном сюжете.
12: Эксперты назвали самые популярные сериалы в России в начале 2026 года. Итоги российского рейтинга сериалов за первый квартал этого года подвела «Медиалогия». Ранее компания публиковала список самых востребованных сериалов в нашей стране за прошлый год. И многие тайтлы, которые наши граждане смотрели в прошлом году, появились и в рейтинге этого года. Так, например, «Очень странные дела», самый прибыльный проект стриминговой платформы Netflix про подростков, сражающихся с монстрами из изнанки в антураже 80-х, в прошлом году занял второе место, уступив лишь игре в кальмара. В начале этого года проекту удалось стать абсолютным лидером. Дополнительный стимул этому придал выход мультипликационного спин-оффа «Байки из 85-го», события которого происходят между вторым и третьим сезонами сериала. Лента оказалась настолько популярной, что ее уже продлили на 2 сезона.
13: Какая-то тварь из изнанки выжила в прошлом году. Похоже, она мутировала.
12: Чуть больше половины проектов из рейтинга, 61 из 100, заслуживших повышенный интерес россиян, оказались отечественного производства, отметили аналитики. Таким стал и серебряный призер списка «Ландыши. Такая нежная любовь». В прошлом году он оказался лишь на 6-м месте по просмотрам. Несмотря на смешанные отзывы зрителей, уже в первые дни после релиза в соцсети заполонили фрагменты из сериала, а его актеры Никас Дорик и Сергей Городничий стали суперзвездами. 1 января этого года на стримингах появился 2-й сезон сериала с подзаголовком «Вторая весна». В нем лондонская мажорка Катя отправляется на поиски своего мужа-танкиста Лехи, сталкивается с интригами и предательством и проходит настоящее искупление.
14: Это штатская ваша жена?
15: Так точно, жена.
14: Сколько лет вы женаты?
15: 3 часа.
16: Пойдем, квартиру покажу. Небольшая, но уютная, да?
14: Приберись.
17: Я тебе что, прислуга, что ли?
14: Чем мужа будешь кормить?
17: А я тебе что, еще и повар?
16: Если жена строптивая, не заскучаешь.
12: Помимо теле- и мультсериалов, в рейтинге самых популярных проектов оказались также 5 аниме. Одно из них, «Магическая битва», попало в 5-ку лидеров. Проект расположился на 4-м месте между 2 отечественными детективными хитами «Первый отдел» и «След». В 2024 году «Магическая битва» попала в книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. За пару месяцев до этого и продажи оригинальной манги перевалили за отметку в 90 миллионов копий, сделав ее одной из самых продаваемых серий всех времен. А последняя серия «История о борьбе школьников с демонами и проклятиями», вышедшая в апреле, получила рекордный рейтинг 9,9 балла из 10.
18: Расширение территорий. Сатору Готсё только что запечатали.
19: Затворись. Надо сражаться. А иначе я останусь.

0: Помимо общего рейтинга, «Магическая битва» возглавила топ марта по просмотрам. Именно этот месяц дает почти треть всех просмотров за квартал. В том же месяце в пятерку самых просматриваемых вошла историческая картина «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского, внука Владимира Мономаха. Еще молодой княжич возвращается домой из Византии, чтобы править родной Суздальской землей. Однако это не входит в планы его отца Юрия Долгорукова. Тот считает парня лишь покорным исполнителем своей воли. Тогда наследник Великокняжеского престола решается на бунт.
1: Псы! Вы кто такие, что в земле моей распоряжаться?
2: Я тебе не пес.
1: Пока лезвие к шее не приставят, хочу, чтобы ты решил это.
3: Боишься, что будет, если сейчас не замеримся?
4: А ты, стало быть, боишься? Что ты говоришь?
2: Отнимаю у тебя княжество. По грехам твоим.
0: Не теряют своей популярности у россиян и турецкие сериалы. Проекты «Далекий город» и «Клюквенный щербет» оказались на 7 и 8 местах за первый квартал 2026 года по просмотрам, обогнав такие громкие премьеры, как спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь семи королевств», а также экранизацию культовой видеоигры «Fallout». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Реклама.
6: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
8: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
9: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О важном.
10: МИД России направил ноту всем зарубежным дипмиссиям и представительствам международных организаций. В документе ведомства призвало принять меры для обеспечения безопасности персонала и граждан в Киеве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что предупреждение российского Минобороны связано с угрозами украинских властей ударить по Москве. Она отметила, что ЕС ошибается, если думает, что эти заявления можно игнорировать. МИД России призвал зарубежные страны заранее эвакуировать своих дипломатов из Киева и предупредил о неотвратимости возможного ответного удара, если украинские власти реализуют преступные замыслы во время празднования Дня Победы.
5: О нефти.
10: Война на Ближнем Востоке привела к рекордному сбою поставок на мировом нефтяном рынке. Потоки через Ормузский пролив сократились с 20 миллионов баррелей в сутки до минимальных значений на фоне ограничений транзита. А цены на нефть марки Brent выросли с доконфликтных 69 до пиковых 126 долларов за баррель. Специалисты отмечают, что рост цен стимулирует инвестиции в добычу и нефтесервис, однако эффект проявляется с задержкой до года. В ближайшие годы дополнительные вложения в мировой нефтегазовый сектор могут превысить 300 миллиардов долларов. основной прирост инвестиций ожидается на Ближнем Востоке, а также в Китае и США. На Россию, по оценкам, придется около 2% мирового увеличения, что связано с санкциями, стоимостью заимствований и ограничениями добычи. Эксперты при этом подчеркивают, что Россия сохраняет конкурентные преимущества за счет низкой себестоимости добычи и переориентации экспорта.
5: О памяти.
10: В Карелии состоится старт проекта «Земля памяти», в рамках которого земля с территории боевых действий спецоперации будет заложена в мемориальном комплексе «Могила неизвестного солдата с вечным огнем славы» в Петрозаводске. Проект реализуется при поддержке Минобороны и региональных властей, направлен на сохранение памяти о погибших военнослужащих, а также укрепление преемственности поколений. Организаторы отмечают, что инициатива охватит все регионы России и позволит создать памятные места, куда смогут приходить семьи военнослужащих. Власти Карелии поддержали проект, отметив его значение как символ связи между подвигом участников Великой Отечественной войны и современными защитниками страны.
5: О работе.
10: Следующая рабочая неделя для россиян вновь будет сокращенной и составит 4 дня с 12 по 15 мая. Это связано с переносом выходного дня в честь Дня Победы, который в этом году выпадает на субботу. В результате граждане дополнительно отдыхают в понедельник. Ранее аналогичный сокращенный график действовал в начале мая из-за праздничных дней 1 числа. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
11: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема, даже несколько, но начнем вот с какой. Россиянам хотят запретить поступать в магистратуру, если у них нет бакалаврского уровня образования по этой специальности. Таким образом, авторы законопроекта хотят повысить уровень образования. Получится это сделать или нет, разбирался Егор Волгин.
12: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью, конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку, и потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
12: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
13: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
12: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
11: Тем временем продажи антидепрессантов растут рекордными темпами третий год подряд. Уровень депрессии и тревожных расстройств за 4 года вырос на 20%. По мнению одних специалистов, люди стали чаще обращаться к врачам. С другой стороны, во всем мире уровень тревоги подскочил во время пандемии и продолжает расти. Подробнее рассказывает Юрий Кораблев.
14: За 3 года объем продаж антидепрессантов в стране в деньгах вырос более чем в 2 раза. Анксиолитиков, ранее их называли транквилизаторами, на треть, а психостимуляторов примерно на 20%. Это данные Альфа-РМ. Если говорить в упаковках, то в прошлом году антидепрессантов было продано на 40% больше, чем в 2022 году. За это же время объем проданных анксиолитиков вырос на 12%, а количество упаковок психостимуляторов немного снизилось – 77 миллионов до 74 миллионов. В Ассоциации независимых аптек подтверждают высокие продажи препаратов. Исполнительный директор организации, кандидат фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, что ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался с 2022 года. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
15: Первый рост антидепрессантов, продаж антидепрессантов впервые мы заметили в 2022 году, он резко вырос на фоне всех происходящих событий, и сейчас рост продолжается. Будем считать, что россияне больше стали уделять внимание своему психическому здоровью и чаще стали обращаться к врачам, и как результат больше стали покупать антидепрессантов. Да, действительно, рост мы видим.
14: Эксперты отмечают несколько факторов, которые привели к росту продаж противотревожных препаратов и антидепрессантов. Об основных из них в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал директор по развитию РНС «Фарма» Николай Беспалов.
16: В принципе, современный образ жизни, достаточно высокая скученность проживания населения в городских условиях, она сама по себе способствует развитию различных депрессивных состояний. И это в том числе просто болезнь современной цивилизации, от этого никуда не уйдешь. Тот факт, что люди чаще стали обращаться к специалистам, не пытаются побороть вот это свое депрессивное состояние с помощью каких-то народных методов, алкоголя, каких-то иных подходов, обращаются к специалистам, получают квалифицированную помощь, он сам по себе, безусловно, положительный. В принципе, на рынке появился достаточно большой ассортимент антидепрессантов современных поколений, которые обладают меньшим набором побочных эффектов, то есть это относительно безопасные препараты, которые можно принимать с меньшим количеством ограничений, нежели это было еще там лет 10 назад. В этом смысле тоже возможности выбора у пациента, у специалистов стало намного больше, ну и, соответственно, формируется определенная культура отношения к депрессивным состояниям.
14: Согласно статистике, с 2020 по 2024 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла почти на 20%. Прежде всего это произошло за счет психических заболеваний непсихотического характера, депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Показатели шизофрении, психоза остаются неизменными. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: Ну и еще одна тема, которая будет касаться автомобилей. Вот средняя цена нового авто китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей. Это почитали эксперты Авто.ру Бизнес. Прибавка за месяц составила таким образом 2,7%. Ну и средняя стоимость локализованных автомобилей, тут и Лады, и Валюты, и Аурус, и Тенет, сохранилась на уровне, ну, чуть более 2 миллионов. В то же время средняя стоимость ряда новых автомобилей на российском рынке снизилась в апреле, это если сравнивать с мартом. Сильнее всего подешевели Хэвэйл H3, и Хэвэйл Джолион. Ну и автомобильную тему мы будем сейчас продолжать в нашем эфире. Традиционная рубрика «Под капотом».
17: Рекламно-информационная программа
5: «Под капотом».
17: Лайфхаки от компании «Супротек».
18: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Весна – это не только сезон планового техобслуживания и шиномонтажа. Как только сходит прошлогодний снег и деревья становятся зелеными, многие автомобилисты спешат провести защитную обработку днища своей машины. Ведь в теплый сезон это делать куда комфортнее, чем в осеннее ненастье. Если автомобиль подержанный и уже пробежал не одну тысячу километров, то, скорее всего, на кузове начинает появляться коррозия, а в разных скрытых полостях скопилась грязь. Если в спешке все это не удалить, то прикрытая антикором ржа будет прогрессировать, и со временем получите сквозные дырки. Так что перед любой процедурой кузов нужно тщательно вымыть и высушить, а потом внимательно осмотреть. Особо обратите внимание на те места, которые не обрабатывают защитным покрытием на автозаводе. Их нужно скрупулезно обрабатывать, а многие это делать забывают вовсе. Либо в попыхах наносят тонкий слой антикоррозийного состава, который может не выдержать новые атаки камнями и реагентами. Нередко бывает и так, что у машин забиваются дренажные отверстия. Из-за грязи вода начинает скапливаться в водостоках. Поэтому перед защитными процедурами обязательно удаляйте весь многолетний мусор из дренажа. Особое внимание нужно уделить передним аркам колес, точнее тем местам, где стоят пластиковые брызговики. За ними скапливается больше всего грязи. Очистка этих мест – дело не быстрое. Мало убрать многолетний мусор. Нужно хорошенько все вымыть и дать высохнуть. Ну а потом обезжирить и только после этого обрабатывать различными составами. А если разглядели коррозию в полостях порогов, на лонжеронах и поперечинах, придется отправляться в специализированный сервис. Есть вероятность, что ржа уже проела силовые элементы. Значит, требуется кузовной ремонт. Коррозия силовых элементов – вещь опасная. Наконец, антикор должен высохнуть после нанесения на кузов, и здесь есть нюанс. Если водитель хочет сэкономить и все делает сам, то он зачастую оставляет обработанную машину высыхать на улице. А ведь весной погода не постоянна, могут и заморозки начаться, и дождь. Влага сделает свое губительное дело, и антикоррозийный состав ляжет не идеально. Так что процедуру придется повторять. И еще, после обработки кузова не забудьте почистить салон. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
12: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
17: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
21: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и прежде всего англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
11: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. В ДНР не намерены снижать бдительность во время так называемого перемирия, которое было объявлено Зеленским. Это заявил Пушилин, отвечая на вопросы корреспондентов. Напомню, ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции, и оно приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 мая в Москве. И, в общем, эту ситуацию мы тоже обсудим. В том числе у нас на прямой связи Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Григорий, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Ну, я вижу, во-первых, что на портале kp.ru опубликован ваш материал, эксклюзивный. Да, продвигаются вперед, чтобы люди могли вернуться в Донбасс. Как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории. Вот об этом мы тоже с вами поговорим, но сначала я хочу задать вам вопрос про то, ожидают ли парни и мужики на фронте перемирия со стороны, которое было объявлено, и будет ли Украина его соблюдать? Что говорят вообще там на линии боевого соприкосновения?
1: Ну, мало кто верит в перемирие. Ну, где-то, может быть, и будет какое-то затишье, но мы, как мы знаем из опыта предыдущих перемирий всевозможных, они бесконечное количество раз нарушаются, там тысячи, десятки тысяч случаев, когда это перемирие, ну, никак не срабатывает все равно. Обстрелы продолжаются, летят дроны и так далее. В том числе и потому, что для украинской власти это больше такая политическая история, там можно что угодно заявлять, но что там будет по факту на местах, они это контролировать, во-первых, не могут, а во-вторых, ну и зачем им это нужно? Им это не нужно, поэтому такого всерьез, какого-то серьезного облегчения на передовой вряд ли стоит ожидать. Но если где-то станет полегче, ну и слава богу, парни хоть выдохнут, отдохнут, это тоже было бы неплохо.
11: Да, спасибо. Теперь по вашему материалу, который на портале kp.ru, чуть подробнее, что удалось изъявить в этом материале по, я даже вижу заголовок «Рыцари полей». Звучит очень

0: взорвавшиеся снаряды, боеприпасы всевозможные, это все валяется. И более того, боевые действия это начались еще в 2014 году на Донбассе. И, соответственно, часть вот тех полей сражений и минных полей, она сейчас оказалась в тылу. И там уже туда вернулась, в общем-то, мирная жизнь. Там уже живут и работают люди, играют дети. Но при этом это, значит, какие-то достаточно большие площади, заминированные и просто опасные. И приходится вот это все вычищать. То есть работа саперов не ограничивается только линией соприкосновения. Ну и это вообще вся вот эта территория, которую эта линия прошла, да, начиная там, с 2014 года, и вот сейчас уже 26-й год. То есть вот вся территория освобожденная, ее всю надо расчищать. Это колоссальная работа. И, во-первых, конечно, надо соблюдать собственную осторожность, но дело в том, что рядом еще живут люди, играют дети, и надо еще следить, чтобы местное население гражданское тоже аккуратнее себя держало с этими боеприпасами, потому что они, ну, просто как бы люди живут посреди фактически каких-то минных полей, что само по себе, ну, довольно странно и страшно. Но люди-то привыкшие к войне, и они эти все штуки там опасные подбирают, пытаются их пилить на металлолом, дети играют с ними, ну и так далее. То есть вот саперам приходится еще и вести какую-то работу профилактическую с гражданским населением, объяснять, что можно делать, а что нельзя.
1: А что касается облачения этих рыцарей по разминированию, насколько тяжелы их костюмы, насколько они вообще, во что они облачены?
0: Ну, это, по сути, рыцарские латы. Да, это противоосколочные костюмы, это броня. В общей сложности комплект сапера, ну, может достигать 30 килограмм. Ну, плюс еще там металлоискатель, щуп, там еще всякие другие приспособления необходимые, там разные ленты, которыми нужно это все маркировать, ну и так далее. То есть это, вообще говоря, тяжело. И бывает, когда какая-то серьезная очень работа, когда надо срочно разминировать участок дороги или еще что-то, они за день рабочие проходят вот в этом облачении до 40 километров. Ну, фактически, ого, там это целые сутки идут. Это, вообще говоря, очень все тяжело.
1: Так надо еще же не просто идти, да, нужно внимательно смотреть себе под ноги, использовать оборудование, да.
0: Да, да, разумеется, они идут медленно, все это смотрят, вычищают. Ну, к счастью, такие вот какие-то ударными темпами редко приходится работать. Ну, иногда приходится, иногда просто есть необходимость. И это, да, физически это очень тяжело, но это необходимая защита. Там ботинки на толстенной подошве на случай, если вдруг, не дай бог, наступишь на что-то. Ну, ногу все равно травмирует, но хотя бы ее не оторвет. Поэтому вот такая защита забрала. Ну, это, по сути, современные рыцари.
1: По сути, это, я правильно понимаю, ручной труд? Нет, не придумано человечеством таких автоматизированных систем, которые бы просканировали поверхность Земли и сказали бы, где заложены мины или где они располагаются, чтобы туда пойти и их каким-то образом дезактивировать и уничтожить. Приходится практически как, ну, с миноискателем идти и каждый метр прочесывать, правильно я понимаю?
0: Вообще существует робототехника, и вот у ребят, про которых я писал, она есть. Проблема в том, что чем ближе ты к передовой, тем сложнее туда затащить большого серьезного робота. Просто он очень заметный, и его очень быстро сожгут. Из-за дронов. Вот раньше, когда не было этой проблемы, проще было работать. Сейчас, чем тяжелее оборудование ты затаскиваешь, тем меньше оно проживет. Поэтому, да, все равно металлоискатель обычный, как вот раньше использовали, щуп такой же, как Великую Отечественную использовали, ну и простые достаточно приспособления. Фактически только опыт, осторожность, грамотность сапера поможет ему и самому не пострадать, и выполнить работу.
1: Григорий, спасибо большое за вашу работу, за ваш рассказ и за ваш материал. Это Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на наш сайт и прочтите материал в эфире «Как саперы российской армии чистят от мин освобожденные территории». Ну а Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели JDAM и необходимого для их использования оборудования. Все подробности в нашей рубрике «Говорит полковник».
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Государственный департамент США принял решение об

0: одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Ждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российско-подсанкционные 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас к дам? По строгому счету даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. Сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Эти бомбы — это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года. Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцер-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. А известный военный аналитик, эксперт Алексей Ленков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируется на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Ну что? Это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Но это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос. А какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп? Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
3: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант — это эскалация.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете «Радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О судебных делах.
4: Суд на Камчатке признал бывшего главу Елизовского городского поселения виновным в растрате муниципальных земель, превышении полномочий и получении взяток на сумму более 199 миллионов рублей. Следствие установило, что группа чиновников организовала схему незаконного отчуждения участков через фиктивные изменения их назначения и последующую перепродажу. Также выявлены взятки на сумму около 3,5 миллионов рублей. Суд назначил 8 лет колонии строгого режима, штраф и запрет занимать должности в органах власти на 10 лет.
1: А США.
4: Военное ведомство США заключило контракт с компанией в сфере искусственного интеллекта на сумму 500 миллионов долларов. Соглашение направлено на внедрение технологии обработки данных и ускорение принятия решений для нужд Пентагона. Отмечается, что новая сделка в несколько раз превышает предыдущие контракты и отражает курс на расширение применения ИИ в оборонной сфере.
1: О выплатах.
4: За 10 лет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в России вырос более чем в 4 раза. Сейчас верхний предел выплаты превышает 83 тысячи рублей, составляет 40% среднего заработка. Минимальное пособие для неработающих родителей в этом году составляет 10 700 рублей. Рост связан с индексацией социальных выплат и изменениями системы поддержки семей.
1: О памяти.
4: В аргентинском городе Мар-дель-Плата прошла акция «Сад памяти», приуроченная к Дню Победы. Участники высадили деревья на Славянской площади в память о погибших в Великой Отечественной войне. Также прошел показ фильма и культурные мероприятия с участием русской и белорусской общин. Организаторы отмечают, что акция собрала десятки участников разных возрастов и стала частью международных памятных инициатив.
1: Обо всем остальном.
4: В Архангельской области добыт алмаз ювелирного качества весом более 190 каратов. Об этом сообщили в компании разработчики месторождения. Кристалл отличается высокой прозрачностью и минимальным содержанием примесей, что делает его особенно ценным для ювелирной промышленности. Отмечается, что находка относится к категориям особо крупных и стала одной из значимых в 2026 году. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. И о погоде в Москве. В четверг днем возможен небольшой дождь от плюс 14 до плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно от плюс 6 до плюс 12. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Минобороны отчиталась о сбитых за ночь беспилотников. За ночь над регионами России уничтожили 53 украинских БПЛА. Россиян предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. И цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с отчета Минобороны о сбитых за ночь беспилотниках. Над регионами России уничтожены 53 украинских БПЛА. Сбитые дроны над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. К сожалению, 5 мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ по городу Джанкой в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Также Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Ситуация находится под его личным контролем, и он призвал жителей сохранить сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации. В Чебоксарах люди приходят в себя после массированных атак БПЛА 5 мая. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37. Это сообщили в региональном Минздраве. В больницах пока остаются 11 человек. Также после массированных атак восстанавливается Туапсе. Его приводят в порядок всем миром. И вот за этим прямо сейчас наблюдает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, чей материал вышел на портале kp.ru с заголовком «Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально. Как курорт восстанавливается после атак беспилотников?» Все подробности как раз у Натальи Варсеговой в прямом эфире выясним прямо сейчас. Она с нами на прямой связи. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Так как же восстанавливается Туапсе? Все ли в порядке? И я вижу, что приводит, согласно вашему материалу, в порядок население всем миром.
6: Ну, да, город постепенно восстанавливается после всех этих, после последствий беспилотных атак. Сейчас убирают пляжи, вот городской пляж уже заканчивается, говорят, там заканчивается работа. Еще ведется работа в прибрежных поселках, тех, что находятся тоже в Туапсинском округе, это и Тюменский. Это вот Гизель-Дире, сейчас внимание к нему приковано, потому что по снимкам, которые получены по системе Сканекс, видно, что одно нефтяное пятно, оно сейчас как раз подходит к берегам этого поселка. Ну, по крайней мере, вот я то, что я сейчас прочла в телеграм-каналах у местных экологов. Вот, потому что, по сути, на пляже, это вот те загрязненные пляжи, конечно, людей гражданских не пускают. Там выставлены картоны, полиция, МЧС. Из-за того, что загрязнение устраняют специалисты, это нефтяники, это сотрудники аварийно-спасательной службы, это МЧС. А людей, ну, понятно, что слишком токсичная история, поэтому туда, конечно, волонтеров и тех, кто желает просто помочь, не пускают. Но волонтерам все же есть где применить себя. Вот в частности, в городе еще закрыты два детских сада, те, что находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. И в этих, там нужно полностью прибирать площадки от мазута. Очень много вот после нефтяного дождя, очень много капель мазута и на тротуарной плитке, и на горках, на всяких вот этих детских приспособлениях. И с волонтерами, вот женщина, она приехала специально из Новосибирска, чтобы помогать устранять последствия. Вот мы вместе с ней тирали такую большую металлическую лестницу в детском саде, в детском садике, который ведет на второй этаж с улицы. Вот она вся тоже была в мазуте, в каплях. Мы, ну, достаточно долго, полдня мы над этой лестницей сидели. Вернее, на этой лестнице мы сидели и оттирали все эти пятна. Что еще? Ну, тем не менее, город все равно готовится к курортному сезону. Уже мэр заявил, что с 1 июня будут готовы принимать отдыхающих. Я зашла как раз в гостиницу после того, как пробежалась по другим отелям, спрашивала о том, как вообще, есть ли отмены брони и так далее. И надо сказать, что, ну, практически нет. Вот в одном отеле мне сказали, пару брони отменили на лето, вот как раз объяснив вот тем, что произошло, люди боятся сюда ехать. Но это вот буквально единичный случай. Еще в одном отеле мне сказали, что как была вот 100% загрузка на июль-август, так и осталась, и пока вообще никаких отмен нет. Еще в двух отелях тоже есть единичные отмены. То есть нельзя сказать, что здесь прям люди массово отказываются сюда ехать. Нет, нет. Практически никто не отказывается, народ как вот было в планах поехать сюда, так все это осталось. Причем надо сказать, что брони-то как раз эти, больше половины из них оплачены. Что еще надо сказать? Город убирают, видела, как поливают плитку тоже тротуарную, асфальт. Специально коммунальщики ходят, поливают, очищают от пыли и так далее. Пока самая сложная ситуация остается на улицах Пушкина и Кошкина. Я была там 3 мая, и там достаточно сильно пахло все-таки вот и пожаром, и бензином, ну не бензином, а вот нефтяной вот этот запах очень неприятный, токсичный. Туда приехала, запаха уже практически нет, и видно, что саму улицу уже по ней прошлись и почистили. По крайней мере, уже нет вот этого ручья, следов от ручья нефти, который бежал вниз по этим улицам. Его уже нет. То есть это видно, что там... И местные жители тоже говорят, что уже прошлись два раза такие большие машины с щетками, они вот пытаются счищать. Ну, в общем, город приходит в себя. Я думаю, что если не будет никаких новых атак, никаких новых там разливов, то, мне кажется, скоро все восстановится.
5: Наталья, я вот знаю, что вы не просто как журналист работали, вы же еще и по вашим словам, и в материале активно помогали, и сами все чистили, и это далеко не первый ваш опыт, потому что на пляже Анапы в конце 2024 года вы тоже участвовали и помогали. Вот если сравнивать два вот этих экологических бедствия, где сложнее было работать?
6: Знаете, вот мазутные пятна оттирать сложнее, чем собирать мазутный песок. Это вот вчера я это поняла очень отчетливо для себя. Мне в Анапе тогда казалось, что это тяжело лопатами мокрый песок бросать в мешки. Ну нет, вот оказалось, что вчера с этими пятнами, потому что с ними гораздо больше возни. Вот пятно на песке ты вроде собрал и пошел дальше. А здесь вот над одним пятнышком можно сидеть, наверное, ну, минут 10, пока ты его ототрешь, пробуя различные эти химикаты и так далее. Но что касается масштабов, то, конечно, в Анапе вот все это действительно было похоже на такую мощную экологическую катастрофу. Здесь я пока не могу вот назвать все происходящее вот такой же точно катастрофой таких же масштабов. Мне кажется, что масштабы здесь меньше, но лучше, конечно, разговаривать с экологами, и я очень надеюсь, что вот у меня сегодня после обеда будет как раз встреча, и мне уже профессионально объяснят, насколько серьезны здесь последствия для экологии.
5: Огромное спасибо, Наталья. Это Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Туапсе. Материал Натальи можно прочесть на сайте kp.ru. Пожалуйста, напишите, что в Туапсе все нормально, как курорт восстанавливается после атак беспилотников. Все подробности обязательно можете прочесть, о которых не услышали в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, а нас с вами предупреждают об ограничениях в работе мобильного интернета и СМС до 9 мая. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. О правилах жизни без сети расскажет подробнее мой коллега Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим правила жизни без доступа к сети. Ведь, как известно, в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС. Об этом сообщили и мобильные операторы, и власти. Важный момент. Речь идет не о полном, а о частичном или точечном ограничении. И это действительно так. Например, утром 5 мая я ехал на работу, и мобильного интернета у меня не было. Но к обеду ситуация нормализовалась. Тогда же Минцифра сообщила, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. А вот что касается обычных звонков, то здесь никаких ограничений нет. Проверено многократно. Также работает обычный проводной интернет и Wi-Fi. Банки тоже предупреждают о возможных нарушениях. Вот, например, что написано в мобильном приложении одной крупной финансовой организации. Уважаемый клиент, до 9 мая могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Не переживайте, вы можете подключиться к Wi-Fi, а коды подтверждения будут в истории операций. Между прочим, отличный совет. Лично я не знал, что коды подтверждения можно найти в приложении банка. А что касается банкоматов, то многие из них действительно работают от мобильного интернета. Поэтому лучше пользоваться устройствами, которые стоят в отделениях банков. Как правило, они работают в штатном режиме. Есть и другие нехитрые правила, которые помогут пережить ограничения. Одно из них – в магазин надо идти с наличкой. А то вдруг, когда вы будете стоять прямо у кассы, терминал не даст соединения с банком. Тогда пластиковая карта окажется бесполезной. Что касается проезда в общественном транспорте, то сообщений о перебоях с оплатой не поступало. Но никто не гарантирует, что их не будет в дальнейшем. Опыт решения таких проблем у нас тоже есть. Например, 3 апреля был сбой в работе банковских сервисов в терминалах пригородных электричек в Москве. Пассажиры не могли использовать свои карты для прохода на перрон. С проблемой справились просто. Людей пропускали бесплатно. Ну, а если вы хотите поехать на такси, то лучше заранее выписать телефоны главных таксомоторных сервисов вашего города.
1: Экономика на радио КП.
5: Цены на нефть упали после заявления Трампа о приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Подробнее через 2 минуты.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
9: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тут транш первый на 8 миллиардов, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Цены на нефть упали после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». И цена на нефть марки Brent снизилась на 2% до 108 долларов за баррель. Цена на нефть марки WTI упала тоже на 2% и снизилась до 100 долларов за баррель. В то же время фондовые рынки Азии выросли. Южнокорейский индекс Коспи поднялся на 6%. Акции в материковом Китае более чем на 1%. На что это влияет, о чем это говорит и какие перспективы в связи с пока еще не до конца ясной ситуацией, выясним у заместителя генерального директора Института национальной энергетики, главного редактора портала Infotex Александра Фролова. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, здравствуйте.
5: Ну, мы не сомневаемся, и многие эксперты тоже в этом ключе высказываются, что ситуация в Иране вокруг него и в Ормузском проливе – это все-таки какой-то некий инструмент, может быть, даже забава, если можно так сказать, для, прежде всего, Трампа и США, для регулирования цен на нефть так, как они хотят. На ваш взгляд, так ли это? И если да, то чего в итоге хочет добиться Дональд Трамп? Ну, давайте будем так говорить, хотя за ним стоит большое количество людей.
10: Ну, тут разделить эту мысль, мне кажется, надо на две составляющие. Одна составляющая стратегическая, другая тактическая. Вот, если позволите, с тактической начну. То есть, на мой личный взгляд, с тактической точки зрения, да. Дональд Трамп, а также все персонажи, которые там за ним выстроились в стройный рядочек, они пытаются регулировать цены. Насколько это позволяет им текущая ситуация? Громкими заявлениями, обещаниями чего-то там, но... Со стратегической точки зрения, нет, в текущей ситуации ничего общего с регулированием цен, на которые они, извините за выражение, подсели, и теперь вот они ценами управляют, ничего общего в стратегической ситуации не имеет. То есть Дональд Трамп вместе с своими прекрасными советниками влез в историю с Ираном, видимо, рассчитывая на что-то совершенно иное, на совершенно иные сроки завершения этого конфликта, но получил вот довольно затяжной уже конфликт, гораздо более продолжительный, чем предыдущие, которые были вот за последние лет, так, давайте 20 возьмем, по крайней мере, с участием Ирана. И на этом фоне Дональду Трампу, да, приходится искать какие-то возможности по изменению цен, которые бьют по внутренним ценам на нефтепродукты в самих Соединенных Штатах Америки. У нас же все знают, что Соединенные Штаты, они же экспортируют нефть. Да, только импортируют они ее больше, чем экспортируют, но это, видимо, уже не так интересно. Вот, бьют по внутренним ценам, и мало того, что избиратель начинает задаваться вопросами и серии «Погоди, ты шел, мы когда за тебя голосовали, ты обещал, что цены на бензин, на дизельное топливо будут низкими для нас, для американцев. Цена нефти будет низкой». У них прямая зависимость между ценой нефти и ценой бензина на внутреннем рынке. Где-то половина цены их бензина – это цена сырой нефти, из которой он вырабатывается. Это недалеко не во всех странах такая прямая зависимость есть, но у них она есть. Поэтому цены меняются в одну и другую сторону на нефть, соответствующим образом меняется цена бензина. Это бьет по карману избирателя. Избиратель, я понимаю, что ряд наших слушателей уже сказали, да ладно, у них там зарплаты высокие, они себе могут много бензина
5: позволить. Но у них и налоги высокие.
10: Да, не в этом даже дело. Просто любой человек, он сравнивает себя с собой же вчерашним, или там со своими представлениями о себе завтрашнем, а не с населениями других стран. Вот, например, население нашей страны почему-то не радуется, когда они говорят: ребята, у нас очень дешевый бензин, вот посмотрите, какой он дорогой там в Норвегии или там, не знаю, в Бангладеш. Ну, вот почему-то не хотят сравнивать. А американцам предлагают: нет, вы сравните, успокойтесь. Американцы не успокаиваются, американцы хотят голосовать за кого-то другого. Но это все лишь часть проблем. Вторая часть проблемы – это удар по экономике, потому что растет цена энергоносителей, растет цена сырья и, соответственно, растут затраты. Да, тут есть обратный процесс, который касается заработка на нефтепродуктах, но я, к сожалению, думаю, не имеем пары часов на обстоятельный разговор по этой теме, поэтому этот блок я вот завершу следующим, что для Дональда Трампа перед Дональдом Трампом стоит задача повлиять на цены в сторону понижения, но это влияние, мягко скажем, вызвано его необдуманными действиями, которые привели к началу конфликта вокруг Ирана.
5: Ну, то есть мы сейчас видим, что все чаще звучат заявления о том, что цель перемирия между США и Ираном – это все вернуть, как было до начала конфликта. То есть там было все-таки хорошо, они себя как раз, видимо, сравнивают как раз с собой прошлыми, да, потому что уже не идет речь о каких-то там, о ядерной программе, о чем-то еще. Ормузский пролив хотят открыть, и чтобы его контролировали, ну, каким-то образом совместно, видимо.
10: Нет, я не думаю, что там речь идет о каком-то совместном контроле, хотя бы потому, что с иранской стороны таких заявлений, по крайней мере, иранская сторона не проявляла восторга от предложений по совместному контролю. Это я понимаю, что вбрасывается такая идея, но мне кажется, эта идея вбрасывается больше западными источниками, а они почему-то находят большой отклик у нас, видимо, представляют, все еще бытует какое-то представление о всесиле и продуманности действий Дональда Трампа. Ну, может быть, я тут заблуждаюсь, но, на мой взгляд, снятие так называемой блокады со стороны Соединенных Штатов – это вынужденная мера, которая связана с тем, что их блокада была, прям скажем, не очень эффективной, и иранские суда проходили, не в 100% случаев, но они проходили. И поставки шли в первую очередь в Китай, и в основном в Китай. Вот, поставки в Китай, если вы их пресекаете, повышают интерес Китая к этому конфликту и провоцируют уже на его прямое участие в нем. А насколько в этом сейчас заинтересованы Соединенные Штаты, чтобы еще Китай вмешался, его там военно-морские силы где-нибудь рядом показались и попросили объяснить, а на каком основании вы нашу нефть не пускаете. На мой взгляд, Соединенные Штаты в этом не очень заинтересованы. Ну и сказать, мы снимаем блокаду, и поэтому сюда идут, это гораздо лучше, чем рассказывать о том, что блокада есть, а сюда все равно идут. То есть так или иначе вы все равно не можете 100% судов остановить, ну и поэтому вы рассказываете о том, что все, блокады снята. Кроме того, события показали, что ну, военно-морские силы Соединенных Штатов сами по себе уязвимы. В этом регионе, извините, что забегаю на хрупкий лёд с военной экспертизы, а во-вторых, что попытки агрессивно повести себя в отношении Ирана встречают довольно жесткий ответ. Ну и обещание какого-то безопасного коридора, который проходит не в той зоне, которую обозначил Иран, это, мягко скажем, обещание очень далекие от реальности, и те, кто попытались этими обещаниями воспользоваться и реализовать их в виде прохода конкретного судна через этот так называемый безопасный коридор, столкнулись с тем, что коридор небезопасен, и можно своего судна лишиться.
5: Вот. Так и есть, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Это Александр Фролов был с нами на прямой связи. Следующая тема в нашем эфире от Василия Воронина. Он разбирался про цены на яйца куриные.
11: В России в очередной раз заговорили о регулировании цен на яйца. С предложением установить ценовую вилку для яиц категории S1 выступили птицеводы. Бизнес рассчитывает, что минимальные и максимальные цены будут установлены как для закупок, так и для розницы. Аналогичный порядок сейчас действует на алкогольном рынке. В Минсельхозе инициативу не прокомментировали, но заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. В частности, в ведомстве продолжат проработку законодательной инициативы по закреплению обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров. Установление минимальных и максимальных цен на продукты питания обсуждается с лета прошлого года как инструмент стабилизации их стоимости. В начале весны с таким же предложением в Федеральную антимонопольную службу, например, обратились картофелеводы. Однако до сих пор однозначной поддержки эта мера не получила. По словам экспертов, понять производителей можно. Такая продукция, как яйца, очень подвержена сезонным факторам. И чтобы хоть как-то стабилизировать рост стоимости, и нужна ценовая вилка, заявил радио «Комсомольская правда», руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев.
12: Определенная логика в этом предложении есть, потому что пики спроса, цены зашкаливают, а когда предложение избыточно, например, в летний период, когда потребление яиц снижается, а яйценоскость кур увеличивается, соответственно, возникает экономический дисбаланс. Чтобы избежать этих дисбалансов, собственно говоря, и предлагается ввести эту вилку для того, чтобы цены были стабильны вне зависимости от сезонности или пикового спроса или еще каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые так или иначе периодически случаются.
11: Ритейлеры, в свою очередь, также прокомментировали идею птицеводов. У них она энтузиазма пока не вызывает. Как заявили участники рынка розничной торговли, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Из-за влияния на стоимость яиц большого числа внешних факторов, мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что ритейлеры не поддерживают эту инициативу, так как боятся потерять прибыль в период снижения цен на яйца. Нередки ситуации, когда из-за повышенного предложения и пониженного спроса производители вынуждены продавать торговым сетям яйца дешевле себестоимости. И именно таких выгодных предложений и боятся лишиться ритейлеры, уверен Дмитрий Гордеев.
12: Фиксированная цена, да, она всегда определяет для, собственно говоря, ритейлеров определенный ценовой порог, за который они должны это покупать. Периоды, когда спрос не такой высокий, а цена на яйцо падает, они, безусловно, хотят иметь маржу больше и, соответственно, покупать по тем ценам, которые рыночно обусловлены в данный момент. Поэтому ритейлеров в этом отношении понять можно.
11: Некоторые специалисты заявили, что ценовую вилку можно установить, но временно. Особенно это актуально сейчас, когда с начала года производители нарастили выпуск яиц на 3%, а потребление этой продукции растет гораздо более медленными темпами. В результате обилие предложения может обернуться для птицеводов серьезными убытками. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
13: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О Ближнем Востоке.
4: Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, однако рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
8: Об энергетике.
4: Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости развития атомной энергетики в стране, включая строительство малых и крупных АЭС. Он отметил, что текущих энергетических проектов недостаточно для обеспечения долгосрочной стабильности. По словам Вучича, атомная энергетика – наиболее чистый и безопасный источник энергии, а ее развитие станет ключевым вызовом для будущего правительства. Он также подчеркнул необходимость комплексного подхода к энергетической политике, включая использование различных источников и развитие инфраструктуры.
8: О России.
4: Рейтинговое агентство «Эксперта» прогнозирует рост российского страхового рынка в этом году на уровне 5-7%. По оценке аналитиков, страхование жизни может вырасти на 3%, а прочие виды страхования на 9-10%. Основными факторами роста называются снижение ключевой ставки, оживление кредитования и инфляционная динамика тарифов. В прошлом году объем страхового рынка в России составил 4 триллиона рублей, увеличившись почти на 7%. Наибольший рост показало страхование жизни, прежде всего, инвестиционные продукты.
8: О болезнях.
4: Власти Аргентины проведут отлов грызунов в провинции Огненная земля для проверки на хантавирус после вспышки заболевания на круизном лайнере. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Специалисты планируют исследовать возможные природные очаги вируса в районах, где находились заболевшие. По данным ведомства, на борту судна выявлено 8 случаев заражения, 3 человека скончались, один находится в критическом состоянии.
8: О Дне Победы.
4: Более половины россиян считают День Победы самым важным праздником. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Согласно опросу, 67% респондентов назвали 9 мая главным праздником страны. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом часть опрошенных отмечает, что воспринимает этот день прежде всего как День памяти и скорби. Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что День Победы остается одним из ключевых общественных и семейных праздников в России. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
14: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж повреждены в Чебоксарах. Чувашия подводит итоги атаки города Украины. Защита российских производителей для мебели из недружественных стран хотят ввести заградительные пошлины. И гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. А в столичном регионе впереди грозы. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, почти полсотни многоквартирных домов, школы, детские сады, колледж повреждены в Чебоксарах. Это результаты массированной атаки украинских дронов. Проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения приняли уже более 1000 человек. Глава региона поручил восстановить пострадавший жилищный фонд, социальную инфраструктуру, но говорили о том, что не все восстановить получится. В Минздраве Чувашии сообщали, что число пострадавших в результате атаки выросло до 37, 11 остаются в больнице. Так киевский режим готовится встречать победу над нацизмом, некогда общую. Но и стоит отметить, что Чебоксары, ну, это более 1000 километров, 1100 километров. Это только от границы Украины, а запускать могли из любого города. И речь идет о ракетах «Фламинго». С нами журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Алексей, здравствуйте. Да, это такие, мы можем сказать, первые итоги, или, в общем, ситуация понятна, впереди большая работа?
15: Здравствуйте, да, действительно, впереди очень большая работа, даже в связи с этим, в связи с тем, что введен региональный режим ЧС, и были приняты все силы на ликвидацию последствий атаки БПЛА на Чебоксары. Расчищаются, то есть, как бы, территории от обломков. Также около домов, куда еще пока жители не могут вернуться, выставлена охрана, ну, чтобы, как бы, скажем так, обеспечить безопасность имущества. И из-за этого были в городе отменены все массовые мероприятия, прирученные ко Дню Победы. То есть они были намечены на 8, 9 и 10 мая, и данные массовые мероприятия в связи с атакой не пройдут.
14: Да, а что вот с пострадавшими в широком смысле, да, и теми, кто в больницах, и теми, кто без жилья остались?
15: Посмотрите, да, действительно, то есть по последней информации 11 человек остаются еще в больнице, и трое из них в тяжелом состоянии. Остальные получают помощь и находятся под наблюдением врачей. При этом положена компенсация пострадавшим. Например, согласно решению правительства Чувашии, семьям погибших при атаке БПЛА выплатят по полтора миллиона рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, 313 тысяч, если тяжкий или средний вред здоровью, то эта выплата будет равна 627 тысячам. Также будет назначена единовременная выплата пострадавшим, каждому пострадавшему. Это более 15,5 тысяч рублей. И еще положена денежная помощь за частично утраченное имущество и полностью утраченное имущество. Это 78 тысяч рублей на человека и более 156 тысяч, соответственно. Заявления от пострадавших принимаются в том числе через госуслуги и МФЦ.
14: Да, спасибо. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Искандиров. Заградительные пошлины хотят ввести в отношении мебели из недружественных стран. Это позволит защитить российских производителей, у которых уже второй год наблюдается спад производства. Схема классическая, схема известная. Сработает ли, как повлияет все это на цены, разбирался Василий Воронин.
11: Мебель из недружественных стран хотят обложить заградительными пошлинами. Такую идею сейчас обсуждают в Кабмине. Проработка такого механизма объясняется снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимости введения мер поддержки. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в отрасли снизился почти на 7%. И тенденция к дальнейшему снижению сохраняется. В то же время мебели в перечне товаров для параллельного импорта нет, и она может поступать в Россию как союзная продукция без дополнительных пошлин. Размер заградительного тарифа пока не утвержден. По оценкам экспертов, его уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составит порядка 35-50%. Инициатива введения заградительных пошлин на мебель обсуждается уже давно. Такой механизм может стать своеобразной мерой поддержки отечественных производителей, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, член Комитета торгово-промышленной палаты России Тимур Иртуганов.
16: У нас замедлились темпы роста, и в этих обстоятельствах точкой роста для отрасли может стать только защита собственного рынка. И мы не призываем вообще отказаться от импорта, но нам непонятно, почему у нас до сих пор свободный доступ на наш рынок имеют мебель из недружественных стран. Мы полностью можем заменить эту мебель во всех нишах. Мы не можем сейчас экспортировать в эти страны свою мебель. И мы не понимаем, почему мы 30 миллиардов рублей ежегодно продолжаем отправлять в недружественные страны за мебель, которую прекрасно можем на собственном рынке производить.
11: Конечно, в случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценное преимущество, говорят эксперты. Но проблема отрасли также состоит в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате все это может отразиться на стоимости продукции, импортной за счет пошлин, а отечественной за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек. Однако участники отрасли уверены, что резкого повышения цен ждать не стоит. Вполне вероятен сценарий планового роста стоимости. Уверен Тимур Иртуганов.
16: Речь в любом случае не идет о скачкообразном подорожании. У нас действительно единственный прецедент за последние там 10 лет такого одномоментного подорожания резкого в течение 2-3 недель был в начале марта 2022 года. Но это форс-мажор скорее, мы точно не ожидаем повторения таких вещей. Подорожание в рамках 15% в течение года в принципе возможно.
11: В итоге, говорят эксперты, эффективность заградительных пошлин будет зависеть не столько от их размеров, сколько от способности российских фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителям. Помимо этого, необходимо учитывать спад покупательской способности россиян, которые все чаще сокращают траты на непродовольственные товары и услуги. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Нашим людям хотят запретить, вот знакомый, да, подход, запретить на этот раз поступать в магистратуру, если у них или у нас с вами нет бакалаврского уровня образования по соответствующей специальности. Таким образом, авторы законопроекта придумали повысить уровень образования. А получится это сделать или нет? Егор Волгин бросился срочно поступать в магистратуру.
17: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
18: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную

0: как там уже будет устроена сама магистратура.
1: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
0: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
1: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии, а на столичный регион надвигаются грозы. Об этом через пару минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
5: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
6: Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: В столичном регионе, в Москве, в Подмосковье, ожидаются грозы впереди. Кем ожидаются, непонятно, но до конца рабочей недели, видимо, прибудут. В четверг гроза может сопровождаться градом, сообщили в гидрометцентре. На День Победы обещают всего плюс 15, с дождем нет, непонятно. Ну и на этом фоне пришли сообщения, что батареи, так знаете, не то чтобы начали отключать отопление, а батареи начали остывать. вот сами. Чего вдруг произошло, непонятно. Ну, так вот, как бы все ни при чем об этом.

0: приостываем. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пока не замерзает. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Как вы поживаете? Что нам сулит погода? Что будет на День Победы? Да, и вот жару-то вернут?
1: Ну, вы знаете, то, что вот сейчас наблюдается жара, ну, я бы не сказала, чтобы это жара, но это очень теплая для этих дней мая погода. Я не думаю, чтобы завтра температура в Москве превысила отметку 25 градусов. А то, что у нас возможно развитие грозовой деятельности, у нас действительно сохраняется локальные, как говорится, дожди будут приниматься также во второй половине дня. Температура воздуха где-то 25-27 градусов, а вот уже 8 числа начнется понижение температуры, ветер сменится на северный, и 8 числа дневная температура в Москве всего 14-16 градусов. 9 мая погода облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь будет еще собираться, ночь останется относительно теплой, 8-10 градусов, а дневная температура недалеко уйдет от ночной. Всего 12-14 градусов выше нуля. То есть это среднесуточные значения 9 мая температуры будут ниже нормы, где-то на 1,5-2 градуса. Нужно сказать, что вот эта волна относительно прохладной погоды у нас сохранится практически все праздничные дни, и к норме температура вернется только в середине следующей недели. То, что касается других регионов, ну вот я говорю, что в Санкт-Петербурге погода тоже прохладная, там погода будет определять антициклон, поэтому осадков у нас не ожидается на 9 число, и температура тоже невелика. То есть минимальная в Москве, минимальная в северной столице будет пределы где-то плюс 3, плюс 5 градусов, дневная температура 14-15 градусов, не выше того. По Ленинградской области на 9 число местами, возможно, даже заморозки. То есть вот холодный антициклон будет определять погоду. Что вы еще хотите узнать?
0: Да чего уж тут узнать. А ветер, то есть вот осадки, видимо, не будет, да, на 9 мая, но не жарко, если еще будет такой ветер, то не очень совсем будет.
1: Ну, вы знаете, нет, вот понимаете, вот, да, ветер у нас будет северо-восточный, особых порывов у нас не будет, поэтому мы, собственно говоря, эту температуру будем ощущать, вот как это, эффективная температура будет близка к прогнозируемой. Я считаю, что вообще для 9 мая это очень хорошая погода, потому что вот то, что сейчас наблюдается, это вообще крайне неблагоприятно для детей, для пожилых людей.

0: хорошо, а в том же Крыму как-то вот не так, да?
1: Нет, вы знаете, вот в Крыму как раз погода будет улучшаться. Там погода будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому на 9 мая там в Крыму переменная облачность без осадков, и в Севастополе минимальная температура где-то будет порядка плюс 10 градусов, дневная температура 20-22, так что там погода вполне благоприятная для проведения парадов.
0: Ну, здорово. Где-то еще, Татьяна Георгиевна, по регионам, если пройти посмотреть.
1: Ну, вы знаете, хочу заметить, что у нас вот на Средней Волге, у нас сейчас стоит тоже очень, как говорится, жаркая, почти жаркая погода, там температура воздуха превышает отметку 20 градусов, а где-то 25 градусов, но нужно приготовиться к тому, что вот в Самаре, в частности, температура воздуха понизится, и понизится существенно, именно к 9 числу. Если накануне в Самаре еще прогнозируется где-то дневная температура 26-28, то к 9 числу температура уже будет ночная плюс 7 и дневная всего плюс 18. Правда, будет солнечный, осадков не ожидается. Так что во всем надо видеть положительные моменты.
0: Чего тут положительного, если на 9 мая погоду везде испортили? Да,
1: и ну, там... Я считаю, не испортили, а улучшили, наоборот. Вам, понимаете, вот если вы долго будете находиться вот при такой погоде на это, если вы будете особенно еще, если работать или там что-то, это совсем не было приятно. И потом, с точки зрения, меньше будет желающих поехать в лес для того, чтобы там развести мангалы и так далее, и костры. И поэтому, поскольку у нас степень пожарной опасности в столичном регионе увеличивается, поэтому все представляет опасность, пускай природа нас самих побережет.
0: Нет, ну, шашлыки на 9 мая, это вообще так, да? Ну, мягко сказать, странно, если не сказать кощунство. Немножко про другой все-таки это день,
1: да? Ну, в общем-то, да.
0: Нам солнца мало, Татьяна Георгиевна. Мы вот с вами зимовали здесь, да? Вы нам снега в этом году отвесили с излишками, а солнца не хватает, как медведи живем.
1: Вы знаете, я же вам сказала, что солнце-то будет. У нас не будет тепла, а солнце-то будет. Погода-то будет опять с циклон. Ну,
0: нашим людям солнце без тепла – это... Солнце без тепла, деньги на ветер.
1: Да, если солнце и тепло, то это надо ехать в Египет.
0: Ну, да, или так. А что-нибудь мы можем заглянуть там на лето? Как, засушливое, мокрое или что-нибудь?
1: Ничего не могу сказать. Я могу только сослаться на прогнозы, которые составлены сотрудниками гидрометцентра, которые занимаются этими прогнозами. Да. Лето обещает быть с нормой осадков. Ну, сложно, чтобы они сказали там избыток или недостаток. Вот, и с положительной аномалией температуры. Так что нам есть на что надеяться.
0: Непонятно что. Ну, в общем, или так, или по-другому. Спасибо, Татьяна Георгиевна. На лето надеемся. Сами не то. Ну, и, в общем, конечно, лето пролетит быстро. Вот что точно. Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Ну, а гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальные лицензии. Об этом заговорили в Совете Федерации. Необходимости регулирования в сфере сенаторы говорят после участившихся несчастных случаев, где туристы в горах погибают, ну и на всяких других мероприятиях об этом тоже много говорили. Тем продолжит Егор Волгин.
2: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальную лицензию. Такую идею выдвинули в Совете Федерации. По задумке авторов, это заставит горных инструкторов, которые проводят экскурсии неофициально, легализовать свою работу либо уйти с рынка. О необходимости ужесточения сферы экстрим-туров заговорили после участившихся случаев гибели туристов. Так, в конце апреля в Бурятии трое человек отстали от своей тургруппы при спуске с горы и погибли от переохлаждения. В начале того же месяца СМИ влетела новость о гибели двоих туристов на Камчатке во время похода до Авачинского перевала. До этого участники группы рассорились и разделились. А прямо сейчас региональное отделение МЧС продолжает поиски двух туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Девушки не вышли к населенному пункту в назначенную дату и исчезли где-то в районе Марухского ущелья. При этом все эти туристические группы были официально зарегистрированы в МЧС. Поэтому помимо лицензирования экстрим-туров, необходимо также возродить туристический знак отличия, символ опыта и профессионализма. Это поможет людям определять, каким гидам стоит доверять своей жизни, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов.
3: Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту, вот этот вот как раз значки туриста СССР, да, сейчас эта работа тоже ведется аттестация именно этих специалистов, только после аттестации они

0: могут уже оказывать эти услуги.
1: Представители туристической отрасли поддержали эту инициативу. Как рассказал радио «Комсомольская правда», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, необходимо выводить в легальную зону всех экскурсоводов, работающих неофициально, ведь от их ошибки зависят жизни людей.
2: Очень важно, чтобы все работали в правовом поле. Мы были свидетелями того, как зачастую ошибки, непрофессионализм и другие причины приводят к гибели людей. Ну а для экскурсоводов, конечно, очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы доносилась объективная информация. Очень важно, чтобы правдивая, достоверная информация шла и о местах показа, и о регионах.
1: В то же время важно определить, кто будет заниматься лицензированием экстрим-гидов, говорят эксперты. Общая аттестация гидов существует в нашей стране уже несколько лет, но вот конкретного разделения их на экскурсионных или экстремальных нет, поэтому необходимо проработать сам механизм лицензирования, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
3: Здесь в основном должны этим заниматься на местах Министерство по туризму или административные какие-то лица, поскольку на сегодняшний день это глобальная проблема, которая по всей России проявляется. Гидов экскурсионных мы лицензируем, но вот экстрим-гидов, их даже никто не знает, где они есть, сколько их, где они применяют свои знания и каким образом применяют. А люди гибнут регулярно, поэтому, да, естественно, это важное и нужное дело.
1: Вместе с этим сенаторы также предлагают увеличить сумму страхового полиса для путешественников, а также упростить оповещение спасателей о маршруте. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
6: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О Ближнем Востоке.
8: США намерены продолжать применять силу против Ирана до тех пор, пока не придут к выводу об отсутствии угрозы с его стороны. Такая позиция изложена в опубликованной в среду американской администрации стратегии борьбы с терроризмом. В документе также изложена позиция, согласно которой США продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил. Ранее Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США заявил о высокой вероятности заключения сделки с Исламской Республикой. Глава Белого дома также выступил в овальном кабинете с утверждением, что Тегеран отказался от атомного оружия.
4: О фейках.
8: Эксперт назвал ТАСС самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Ими стали ложные сообщения, связанные с шествием «Бессмертный полк», отменой Парада Победы в Москве и переброской ПВО в столицу. Об этом сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Оно Диалог региона» Сергей Маклаков.
4: Эксклюзив.
8: Режиссер Владимир Бортко поделился воспоминаниями о работе над сериалом «Идиот» и рассказал о выборе актеров на ключевые роли. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, участие Евгения Миронова и Владимира Машкова стало определяющим для проекта. «Если бы не было двух этих исполнителей, я бы даже не взялся снимать», — отметил Бортко. Он добавил, что постановка по Достоевскому требовала точного попадания в характер героев и глубокого понимания материала. Режиссер также высказал свое мнение о предыдущих экранизациях романа, назвав их недостаточно точными по отношению к первоисточнику.
4: О бизнесе.
8: И стартап XAI, основанный Илоном Маском, перестанет существовать как самостоятельная компания и войдет в структуру SpaceX. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X. После реорганизации компания будет работать под названием SpaceX AI и займется разработкой ИИ продуктов для SpaceX. Причины такого решения Маск не уточнил. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что SpaceX конфиденциально подала документы для возможного выхода на биржу уже в июне. После поглощения XAI объединенная структура, по данным агентства, была оценена в 1 триллион 250 миллиардов долларов. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
9: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Дефицит перехватчиков «Патриот». Киев разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. А там будет агитация и пропаганда. Молодежи до 22 лет хотят запретить выезжать с Украины без базовой военной подготовки. И уже в конце года в Минпромторге рассказали, когда «Суперджет» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Об этих и других новостях далее предстоит полчаса. Украина стремится разработать собственную систему противоракетной обороны на замену американским, а все дело в возникшем дефиците перехватчиков «Патриот», пишет издание «Политику», которое пристально следит за всем происходящим в мире с военным, а не только военно-политическим разрезом. Там говорится, что поставки систем ПРО, поступающих от Соединенных Штатов, становятся все более редкими. Кроме этого, подчеркивается, что на фоне событий на Ближнем Востоке усугубился дефицит ракет «РАС-3». Или ПАК-3, а существующие европейские аналоги потребностей Киева не покрывает. Вместе с этим Украина идет по пути развертывания войны и дальше. И намеренно хотят, планируют, думают, и никаких сомнений нет, что так и сделают, запретить молодежи от 18 до 22 лет. Ну, такая себе молодежь, но пусть будет. Так вот, выезжать из страны без базовой военной подготовки, заявили в Верховной Раде. Говорят, что на специальных тренировках, тренингах молодых людей будут агитировать вступать в ВСУ. Ну и не только вступать в ВСУ, можем мы предположить, а если речь идет об агитации и пропаганде, то все неонацистское содержание будет транслироваться в уши, наверное, сколько-нибудь еще отстраненной этой самой молодежи от 18 до 22 лет по полной программе. Правда, если вспомним последние, в общем, да уже больше, чем 10 лет, такой особой нацификации, хотя была она после 91 года, потом более активно в начале 2000-х при Ющенко, но и совсем уж расцвела вот где-то более 10 лет назад, то, конечно, в тех украинских школах с этой молодежью поработали уже довольно плотно. Но говорят, что на Украине есть такая проблема, в общем, как они это называют, такая феодалы в армии, такая феодальная, старая, неэффективная система ВСУ, из которой... в которой недостаток как раз есть вот этой военно-политической такой агитационной составляющей, смысловой составляющей. И здесь надо поработать. Здесь нацисты говорят, надо поработать. Потому что бегут, там же уже сколько там, сотни тысяч, да, вот этих бегущих оттуда. Плюс проблема, связанная с... вот то, чем занимается ТЦК, ворует людей прямо на улицах, из домов, деревни опустили, а в городах просто вы не увидите молодых людей, но от 18 до 22 лет еще болтаются, до них руки не дошли, они, и, видимо, они пока еще не нужны, пока справляются теми, что есть, что, кстати, интересно, да, на фоне разговоров о нехватке, нехватке личного состава, и прямо говорят, что вместо людей должны технологии заработать, они должны восполняться дронами, наземными такими платформами специальными, роботизированными, которые могут замещать людей, и делают ставку именно на это, поэтому от 18 до 22 лет еще и не призывают. Ну, а вот эта феодальная ВСУ, которую используют молодежь не только как мясо, кидая на убой, вот нацисты говорят, что надо по-другому подходить, надо с идеологией работать, надо накачивать их соответствующими идеологиями, идеологическими установками, идеологическими смыслами. И тогда вот бусификация такая не понадобится. Бежать с передовой тоже так не будут. И потому они потихонечку подбирают вот эти и недобусифицированных, и бегущих с линии соприкосновения и работают с ними, накачивая вот таким образом. Молодежь от 18 до 22 лет, видимо, стояла в сторонке или на руки не доходили, или еще почему. Но теперь взялись из-за нее. Пока, пока их из страны выпускают, ну, видимо, те, кто могли уехать, давно уехали. Те, кто не уехали, очевидно, сделать это просто не могут, дотянуться и до 18, и до 22 лет, или наоборот. Но к этому моменту, видимо, хотят их уже соответствующим образом подготовить с тем, чтобы потом проблем не было и такая чудовищная бусификация не понадобилась, которую мы видим на Украине, принимает все более обостренные черты со стрельбой, с погонями, как люди на улицах пытаются и когда-то получается отбивать вот этих несчастных, не сумевших вовремя сбежать и убежать. И кто не хочет идти на фронт, кто не хочет умирать, кто не видит в этом смыслов, кто не понимает войны с Россией и не хочет в ней участвовать, ну вот, теперь поработают и с ними. Что можно этому противопоставить? Вопрос хороший, согласитесь, открытый, большой, о котором, наверное, стоило бы говорить пристально. Да, есть вот призывы в соцсетях носить удары по центрам ТЦК, формирование вот туда, куда и везут этих бусифицированных. Но, в общем, пока проблем, конечно, это остается. Ну, а Госдепартамент одобрил потенциальную продажу в ВСУ авиабомб увеличенной дальности модели «Джамп» и необходимого для них, для их использования оборудования на фоне духа Анкориджа. Сообщается честно об этом на сайте ведомства. Уточняется, что в соглашении могут также включить вспомогательные обозначенным снарядом оборудование и запчасти для него. Туда же войдут ряд аксессуаров, программное обеспечение и техническая документация, требующаяся для этой военной техники. Короче, по полной программе. Продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Уже не раз было такое, что заявление Белого дома или Пентагона о прекращении или сокращении или задержке военной помощи Украине оказывалось блефом. Такие же обещания звучали всего лишь пару недель назад. А что мы видим сегодня? Вот что. Цитирую документ Госдепа. Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины бомб «Дждам» увеличенной дальности и сопутствующее оборудование. Там целая гора сопутствующего оборудования, которое превращает эти бомбы в высокоточные оружие. Вопрос уже решен, и эти бомбы скоро попадут на Украину. Это, я надеюсь, понятно. А теперь же возникает вопрос, а кто будет платить за эти бомбы? Ведь стоимость немаленькая, 373 миллиона. Кто платит вот эти деньги? Ах, будет платить Европа, та самая Европа, которая украла российское подсанкционное 90 миллиардов и осчастливала этим Зеленским. Так что как бабло, как говорится, есть. Ну, что это же за зверь такой вот боеприпас к дам? По строгому счету, даже не боеприпас, а целый комплекс с такими сумасшедшими, новейшими американскими техническими наворотами. Это, по сути, высокоточное оружие. То высокоточное оружие, которое сначала летело на дальность 28 километров, потом 60, а сейчас, говорят, вот новейшие бомбы могут лететь даже на 120 километров. Ну и что же это за зверь такой? Как с ним бороться? Если у российской армии есть? Есть такой опыт, есть. Ну, во-первых, эти бомбы – это старые знакомые. Российская армия сообщила о том, что мы их начали сбивать нашими средствами ПВО еще в начале 23-го года, а точнее в мае 23-го года. Ну и что? Каким оружием мы бьем по этим бомбам? Это зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400, ТОР-2, ТОР-М2, БУК-М, Панцирь-С1. Так вот, запомните, на боевом счету этих наших комплексов уже набирается по несколько десятых сбитых гдамов. А цена одного такого боеприпаса тянет, говорят американцы, больше, чем на 2,5 миллиона долларов. Ну, а что думают наши эксперты по этой части? Специалисты по системам ПВО. А известный военный аналитик, эксперт Алексей Леонков, в частности, сказал, на первый взгляд, это достаточно мощное и опасное оружие. Но тут есть и минусы. Чтобы сбросить этот боеприпас к дам с дальностью, скажем, 80 километров до цели, боеприпас нужно применять с высоты 10 или 12 километров. Украинская авиация сейчас из-за наших действий на такой высоте не летает. Ну а какие же самолеты могут применяться под этот боеприпас? Ну это старые советские или российские самолеты, которые есть на вооружении ВВС Украины. Это и Су-27, и Су-24, МиГ-29. Там просто их нужно, как говорится, оборудовать по эти боеприпасы. Это серьезная проблема, и не всегда нам удается. Потому что были случаи, когда украинцы со своих самолетов бросали эти бомбы в никуда. Они даже на десятки километров не долетали до цели. Но зато у украинцев есть F-16. Вы знаете, там пообещал Запад, их около 20. Где-то порядка 10 их уже базируются на украинских аэродромах, по которым мы бьем. Да, значит, опыт есть. Ну что, это говорит только об одном. О том, что и США, и Европа по самые ноздри погружаются в боевые действия против российской армии. Ну, это попытка и дальше наращивать боевой потенциал вооруженных сил Украины. Ну и тут вопрос, а какие же при этом могут быть переговоры, о которых так жарко ратует Трамп. Смешно, не правда ли? Накачка Украины такими боеприпасами лишь удлинит время боевых действий. Но российской армии предстоит нейтрализовать эту угрозу. И что? Ну, ей не привыкать. Опыт есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: 40 школьников отравились газом в Омской области. Что-то пошло не так. Об этом через пару минут.
4: сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
11: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты — это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там ковид, падение экономик и так далее. Но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Итак, десятки школьников, почти полсотни, отравились газом в Омской области. Там производили опрессовку оборудования. Речь идет о школьниках 5 и 6 классов. Они госпитализированы, возбуждено уголовное дело. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Екатерина Сафонова. Екатерина, здравствуйте. Что произошло? Как дети?
12: Здравствуйте, коллеги. 15 человек находятся в стационаре. Один из них взрослый, это как раз педагог, который находился в это время с ребятами. Как все произошло? Это был обычный традиционный урок информатики в местном центре IT, так сейчас модно называть. И вообще урок каждую неделю проходит, но сегодня вот он пошел не по сценарию. Единственное, что могу сказать, что не 50 человек, а 40 было ребят. Это действительно ученики 5-х и 6-х классов. Но очень быстро сработал педагог, он почувствовал запах специфический метана и вывел детей. Единственное, вот когда мы были на месте, мы увидели, что помещение очень небольшое, и там всего одно окно. А так как в Омской области, вот в Таре, в частности, жарко, окно было открыто. И вот единственное, поток вот этого газа пошел на ребят, и очень быстро стали ребята слезятся глаза, вот как сказали нам свидетели, и кашель. И сразу педагог вывел на безопасное расстояние. Как оказалось, что большую часть детей действительно удалось спасти от более серьезного отравления из-за действий педагога, который там находился вот с первой минуты и единственный пострадал тяжелее других. Вот сейчас именно этот взрослый находится в стационаре. На месте работают специалисты, которые выясняют, были ли нарушения при прессовке газового оборудования. Вот это действительно узел газовый находился и находится непосредственно рядом со школой. Почему проводились работы без определенных инструкций, где, на каком этапе было нарушение, это будет еще предстоит выяснить следствие и прокуратуре.
9: А получается, газ не отключался, технологические работы рядом со школой?
12: Была прессовка сети, прям непосредственно, буквально в 200 метрах, а был у нас еще ветер, и вот это все задувало вот в эту кабинет-трубу, так скажем, одно окно и дверь в коридор. И дети оказались вот в этом вот вакууме, где шел газовый поток. Это, к счастью, что не было никакого там замыкания, и все очень быстро развели детей. Отдельно спасибо педагогам, отдельно спасибо специалистам, которые организовали безопасную эвакуацию, потому что это обычный учебный день. То есть могли бы, конечно, не организоваться, но на данный момент все хорошо. Получается, что 7 человек сейчас остались под наблюдением врачей в стационаре, в терапевтическом отделении. Им дается лечебные процедуры, в частности, отдельно токсиколог работает, серьезных отравлений нет. Вот это только благодаря тому, что оперативно сработали именно на местах педагоги. Действительно, для Тары это ЧП, потому что это город достаточно спокойный, и люди много лет ждали газа, и вот недавно только вот эту сеть провели, достаточно современную, новую. Возможно, это как раз было связано с пусконаладочными работами. Возможно, как раз вот это недосмотр был связан именно с таким, с такой ситуацией.
9: А вот интересно, такой нюанс под конец, давай рассказывать, недавно газ провели, то есть во весь город или это вот...
12: Там этом... есть небольшие участки города, где есть газификация, где нет газификации. Тара очень давно ждала газ, и, возможно, я не утверждаю, точно не знаю, но этот узел, возможно, попал как раз вот в систему либо переподключения газовых сетей, либо вот такой технической проверки, когда ее только вот подключали. Потому что все-таки вот такая вот техническая работа ведется не первый год. Торчане, как мы их называем, всегда вот ждут природный газ. И это действительно радость для села, вот не исключая такие сложные ситуации, которые сегодня произошла.
9: И еще раз скажем, значит, школа находится буквально, да, 200 метров, вы сказали.
12: Около 200 метров, да, от вот этого узла, где произошел вот выброс газа.
9: Да, спасибо, Екатерина Сафонова, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Конечно, хотелось бы услышать внятный ответ газовщиков, что они имели в виду и хотели сказать этими работами в 200 метрах от школы. В Минпромторге рассказали, когда же российский самолет «Суперджет-100» сможет выйти на регулярные рейсы. Внимание, дальше термины «надо», «нужно», «необходимо» и «должны». Так вот, «должно» это произойти в конце 2026 года. Ну, произойдет или нет, вопрос. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно, об этом далее.
13: Полностью импортозамещенный авиалайнер Superjet 100 готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
14: Самолет «Суперджет-100» находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет «Суперджет-100» в сопровождении самолета МС-21 Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя «Суперджета». Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
13: «Суперджет-100» — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа «Суперджет». Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного «Суперджет-100» может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
14: Самолет «Суперджет-100» крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те «Суперджеты» первой генерации, еще не импортозамещенные, их около 150, и они очень-очень интенсивно летают в России, эксплуатируются, и авиакомпании хотят еще больше. То есть емкость рынка суперджетов примерно, ну, минимум 250 самолетов наш рынок может поглотить. С учетом того, что темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности, я гарантированно, есть работы лет на 10.
13: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: Ну а с новостями экономики и финансов далее Евгений Проскуряков.
4: Экономика на радио КП.
15: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае зарплаты мужчин почти в 1,5 раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте, а самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых, женская карьера переменчива. Например, женщины уходят в декрет, они чаще берут больничный вместе с детьми. Кроме того, мужчины чаще работают в отраслях с высокими зарплатами. Например, в нефтегазовой сфере и промышленном производстве. А женщин больше в тех отраслях, где зарплаты пониже. Это, например, образование и здравоохранение. Да и среди начальников женщин поменьше. А растет зарплатный разрыв из-за того, что в последние годы у нас на подъеме импортозамещение. Сильнее всего доходы повышаются на производстве, причем в традиционно мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
4: Экономика на радио КП. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
16: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
18: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
19: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
20: К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Русская весна на радио «Комсомольская правда».
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
21: О политике.
22: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в современном мире формируется новая геополитическая реальность, в которой Европа постепенно теряет гарантированную опору на Соединенные Штаты. В авторской статье он отметил, что глобальная система становится двухполюсной с доминированием США и Китая, в то время как Европа сталкивается с усилением экономических и энергетических ограничений. По словам Вучича, страны Европы все чаще вынуждены учитывать нехватку энергоресурсов и сырья, а также регуляторные барьеры, что осложняет их развитие. Он подчеркнул, что вера в сохранение прежнего уровня благосостояния без структурных изменений – это иллюзия, и Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.
21: О криптовалюте.
22: В России продолжается развитие инфраструктуры рынка цифровых активов. Расширение линейки криптовалютных индексов рассматривается как шаг к постепенной институционализации крипторынка. Эксперты отмечают, что такие индикаторы помогают формировать единые ориентиры цены и создают базу для анализа рынка, снижая часть рыночных рисков. В дальнейшем на этой основе могут появиться производные финансовые инструменты и новые инвестиционные продукты для квалифицированных участников. При этом подчеркивается, что сами индексы не заменяют торговую инфраструктуру, но формируют основу для развития внутреннего рынка цифровых активов и снижают зависимость от внешних площадок.
21: Эксклюзив.
22: Режиссер Владимир Бортко рассказал о подборе актера на роль Иосифа Сталина в новом сериале и отметил внешнее сходство исполнителя с историческим персонажем. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда». По его словам, актер Игорь Меркурбанов в гриме оказался максимально близок к образу Сталина. Сериал снимается на площадке Москино и посвящен последним годам жизни советского лидера. Режиссер подчеркнул, что стремится показать Сталина как живого человека, а не только исторический символ.
21: О футболе.
22: Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче турнира ПСЖ сыграл в ничью с мюнхенской «Баварией» и по сумме двух встреч вышел в финал, где встретится с лондонским «Арсеналом». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Ранее Сафонов уже принимал участие в финале турнира, а также стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов. Доллар США сегодня стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, китайский юань 10 рублей 99 копеек. И о погоде в Москве: в четверг днем возможен небольшой дождь от плюс 14 до плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно от плюс 6 до плюс 12. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В более чем 1500 дронов, более 10 управляемых авиационных бомб и «Хаймерс». Итоги атаки ВСУ по России за сутки. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в марте. И с сентября номер мобильного телефона можно будет переносить между регионами. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, буквально за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 605 украинских дронов, 12 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд «Хаймерс». Об этом сообщили в Министерстве обороны. Утром 6 мая стало известно, что 5 мирных жителей погибли в результате атаки Киева по Джанкою в Крыму. Тоже беспилотники, тоже дроны ВСУ. Губернатор Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь, поддержка со стороны властей. Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия все необходимые службы, ситуация под контролем, призвал сохранять спокойствие, доверять исключительно официальной информации. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гибель мирных граждан большой трагедией и подчеркнул, что депутаты готовы оказать всю необходимую поддержку. Мария Захарова заявила, что удары дронов ВСУ по Джанкою – это акт терроризма со стороны киевского режима. Также, или кроме этого, Несколько мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области. С нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачкан. Виталий, приветствуем. Какая обстановка у вас?
0: Здравствуй, Игорь. Да, обстановка, ты знаешь, на самом деле очень напряженная. За прошедшие сутки у нас погибло 2 мирных жителей и 10 дополнительных еще раненых, среди них дети. Разбиты десятки автомобилей, повреждены многоэтажки, квартиры в многоэтажках, сельскохозяйственная техника. То есть враг, в общем-то, абсолютно не снижает свою активность, а наверняка даже наоборот. Вот буквально несколько минут тому назад отзвенела последняя сирена ракетной опасности. И, по сути, вот с апреля, с начала апреля, по сути, каждый день начинается утро в Белгороде и в приграничных регионах именно сирен, оповещающих либо о ракетной опасности, либо об атаке беспилотных летательных аппаратов. Каждый день фиксируются случаи уничтожения техники, жилья, атак на сельскохозяйственную технику. И, по сути, каждый день у нас страдают мирные жители, раненые, есть погибшие. Количество, к сожалению, с каждым днем оно все больше и больше увеличивается.
9: Да, в общем, и насколько мы понимаем, речь идет не только о приграничной территории, да, но и вот по фактически всей области.
0: Да, идет глубже и глубже. Уже атаки на Старый Оскол, на Губкин, это на 2 крупных также города, промышленный центр Белгородской области, который находится, по сути, в центре, порядка 200 километров от границы. И они также подвергаются довольно постоянным атакам. Но я не говорю, конечно, о приграничных зонах. Это, естественно, Шебекино, Красная Яруга, Грайворон, Белгородский район и ряд других районов. Но порядка 10 регионов приграничных и отдаленных от этого уже места, они подвергаются постоянным атакам беспилотников. Ну а приграничье, помимо того, что их обстреливают ракетами, обстреливают также и различной военной техникой из гранатометов, из минометов, из танков обстреливают. То есть обстановка, в общем-то, довольно напряженная на самом деле. К сожалению, вот такая на сегодняшний день у нас ситуация в Белгородском регионе.
9: Да, спасибо. Виталий Сачкан, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные у сотрудников украинского государственного Ощадбанка в начале марта, заявил Зеленский, поблагодарив Будапешт за конструктивный подход и цивилизованный шаг. С сентября, да, и чтобы понять, вот, что имеется в виду, да, какие перспективы у этого взаимодействия Киева и Будапешта. С нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте. Ну, уже, наверное, все забыли, да, что было в начале марта, средства, ценности. И важно, что, получается, могут договариваться.
2: Ну, ведь, а вдруг эти деньги предназначались в том числе европейским лидерам? Об этом же упорно говорили, что деньги везут, эти деньги предназначены для выплат кому-то за что-то. Утверждают, что Зеленский, когда вот летает на самолете на своем в разные страны, он, среди прочего, возит деньги наличные. Но откаты же идут вот с тех денег, которые поступают на Украину от американцев во времена Байдена или сейчас во время европейцев. Он же делится с чиновниками. И я не исключаю, что эти деньги, которые везли, они в том числе там доля каких-то важных европейских людей. Об этом Мадьяру, видимо, было сказано. И он, ну а что он будет за чужие деньги спорить? Он отдал. Ему надо выстраивать новые отношения. Это не означает, что он будет полностью проукраинским политиком, как, допустим, руководители Эстонии или там Польши. Он же сказал, что в Будапеште будет венгерское правительство, а не проукраинское. Но, тем не менее, он будет более прагматично действовать. Он не будет задираться так, как Орбан. Ну, будет в каких-то вещах уступать, в каких-то будет отстаивать свое. Но он более гибкий. Он не мыслит Венгрию вне НАТО и вне Европейского Союза. А значит, будет считаться с их правилами.
9: Ну, и, в общем, перспективы-то какие, да? Венгрия, тут вот интересно были сообщение о том, что Польша хочет самую сильную армию. Значит, Германия собирается, вот наши дипломаты говорят, на войну с нами. И, в общем, вся эта кампания, там кто быстрее, кто сильнее. И Венгрия немножечко в сторонке, да, но Австро-Венгрия там же тоже где-то маячит, да, как Габсбурги, стоящие и за Орбаном, и за Мадером.
2: Да, может быть, разговоры об этом идут, но у Венгрии, вот ключевой вопрос, у Венгрии нет выхода к морю. Она страна, окруженная другими государствами, и это она должна учитывать. Я думаю, что и в Австрии тоже. Хотеть-то можно, а потенциал-то есть для того, чтобы возродить Австро-Венгрию. Это значит, надо претендовать на те земли, которые когда-то входили в эту империю, а потом стали суверенными государствами. Мне кажется, что таких великих планов все-таки у Венгрии нет. Смотрите, Мадьяр снял вето на выдачу кредитов 90 миллиардов Украине, но при этом подчеркнув, что они вклад в этот кредит не будут вносить.
9: Ну, это все, вот, это все.
2: Санкции они поддержат, но и Орбан, предыдущие 19 пакетов санкций, Орбан за них проголосовал. Поторговался, получил какие-то преимущества, которые ему нужны были, и поддержал. Мадьяр точно так же будет себя вести. Может, менее вызывающе, но он будет приспосабливаться. Но давайте согласимся, по одежке протягивает ножки. Такой же маневрирующий президент Сербии Вучич, потому что, ну а чего ему делать? Опять-таки он в окружении натовских и ЕСовских государств.
9: Он же поставляет оружие просто прямо, да, не стесняясь.
2: Ну и
9: стоял, по-моему, здесь на параде Победы каком-то, да, стоял там с ленточкой что-то там. Ну ничего, нормально, да, не мешает.
2: И Фицо тоже смотрит на то, что Словакия поставляет оружие Украине. Нам должно быть легче от того, что это не государственная структура, а частная. Ну, помним, на чьей стороне во Второй мировой войне была и Словакия, и Венгрия. Помним же это, помним. С Гитлером были.
9: Здесь же еще интересно, что вдруг внезапно, да, там впервые с какого там года, за десятилетие, в Конгресс США прибыл этот странный старичок.
2: Нет, он с времен его матери Елизаветы II, по-моему, лет 30.
9: Лет 30, там, да.
2: В 21 веке, по-моему, она не выступала еще.
9: Вот, Вот он тоже где-то там с 90-х. Он прибыл в Конгресс и сказал американцам, Карл, да, III или... Сказал американцам, значит, что вы давайте одевайтесь, собирайтесь на войну с Россией, как всегда в предыдущие, значит, мы с вами, да, во всех мировых войнах, холодных, в Афганистане, мы всегда воевали с русскими, и вот этот час пробил. А они встали, там, аплодировали, да, шквал там, какой молодец. То есть, просто вы вспомнили, там, Словакию, еще что-то. Сейчас получается ситуация, что нету, ну, они все как-то вместе, администрация Трампа Госдепу эти бомбы передала прямо сейчас в духе Анкориджа Киеву, да? И
2: 400 миллионов долларов.
9: А, да, деньги, дроны, все на победу в Украине. Украина задоре.
2: Все-таки король немножко другой. Напомним, его был дед, король Георг, который передал меч королевский доблестным защитникам Сталинграда, письмо послал: мы благодарны вам, вы нас спасли. Ну, у внука память такая избирательная, он не так размышляет, поэтому он призывает воевать.
9: Ну, у нас у самих с памятью разные бывают, да, тут надо признать, что и расхлебываем. Но в целом, резюмируя, в общем, Венгрия, к чему, да, я вот это вспоминал, Венгрия где-то в конце этого списка, но стоит вот от Соединенных Штатов и далее.
2: Да, конечно. Я говорю, мы, вот когда говорят о том, что Дмитрий Медведев правильно заметил, что денацификация Германии не была доведена до конца, но мы ведь тоже грешны этим. Мы же не сделали денацификацию Венгрии, которая на Дону войска прислала. Мы не сделали денацификацию Финляндии, которая была, войска участвовали в блокаде Ленинграда. Мы же тоже этого не сделали.
9: Ну, были ли возможности у нас тогда проводить все это? Да, ну,
2: просто
9: это
2: политические вот такое... соображения были, ну, не надо, не стоит напоминать.
9: И политические вот были, политические, но и если говорить, о самой Германии, все-таки там туда вошли же не только мы тогда. Но большой разговор, интересный тоже, тем более в преддверии 9 мая. Спасибо, Юрий Ильич, Юрий Светов, политолог-публицист, был с нами на связи. Что будет, если блогер будет платить страховые взносы и проживет 25 лет? Какую получит он пенсию? Расскажем через пару минут.
1: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
23: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу. Именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина. И именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена на понятии и переосмысление опыта Второй мировой войны.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
24: Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
9: Итак, в случае уплаты блогерам максимальных страховых взносов в течение 25 лет, четверти века, его пенсия будет и превысит аж 43 тысячи рублей. Гуляй не хочу. Минимальных на протяжении того же времени 13 тысяч. То есть превысит 43 тысячи рублей от минимальных. Это посчитал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. И в эфире радио «Комсомольская правда» он расписал свои расчеты.
25: Пенсия у нас зависит от двух факторов. Это трудового стажа и размер заработной платы. У нас есть минимальные выплаты, которые позволяют сформировать, соответственно, пенсионные баллы. Это отчисление с МРОТа в размере 22%. Есть предел, выше которого уже отчисление только не производится. Поэтому если мы берем вот эту вилочку, когда блогер платит взносы только с МРОТа, максимально допустимые суммы, это получается такой разброс. Так, в одном случае можно претендовать на 13 тысяч, в другом случае можно претендовать на пенсию выше 43 тысяч. Надо иметь в виду, что значение текущих цен посчитано, да, но у нас каждый год происходит индексация пенсии, это раз, а во-вторых, у нас еще индексируется стоимость пенсионных баллов. Поэтому, естественно, сумма через 35 тысяч, она будет совершенно другая. Все зависит от того, какие темпы инфляции будут. Но если предположить, что все останется так, как есть, где-то через 35 лет у него может быть и 120 тысяч. То есть все познается в сравнении, к тому времени зарплата будет другая. Поэтому, безусловно, эти расчеты, которые мной произведены, они актуальны для текущего периода времени.
9: Разрыв в зарплатах мужчин и женщин тем временем все увеличивается. Об этом подробнее с мужской позиции Евгений Проскрюков.
21: Экономика на радио КП.
15: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Как подсчитали аналитики компании «Финэкспертиза», средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в прошлом году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой гендерный разрыв за последние 13 лет. В деньгах разница составила 37 800 рублей. Заодно эксперты выяснили, в каких краях и областях этот разрыв самый большой. Тут обошлось без сюрпризов. Лидируют северные и дальневосточные регионы, где много предприятий с тяжелыми условиями работы, на которых трудится и получает высокие зарплаты в основном сильный пол. Например, в Мурманской и Еврейской автономной областях, а также в Забайкальском крае зарплаты мужчин почти в полтора раза выше, чем у женщин. А в регионах, где высока доля бюджетников, зарплаты отличаются не так сильно. Например, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также в Ивановской области заработки женщин отстают от мужских максимум на 20%. Если говорить о конкретных отраслях, то самый большой разрыв в культуре и спорте. А самая маленькая разница в образовании и строительстве. Почему же женские зарплаты так сильно отстают? Тут сразу несколько причин. Во-первых,

0: мужских профессиях. У сварщиков, токарей, электриков и так далее. Как отмечают аналитики, неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах карьеры и практически не зависит от стажа. Единственное исключение – это возрастная группа до 18 лет. Там доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки парней.
1: Экономика на радио КП.
2: Уже с сентября при переезде в другой регион, ну и просто, если очень захочется, можно будет поменять номер, поменять оператора с сохранением мобильного номера. То есть не только в рамках своего региона, но и между регионами тоже. Чтобы перенести номер, нужно будет просто обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что это нововведение дает, об этом далее в следующем сюжете.
3: С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер межрегионально, абоненту достаточно обратиться к своему оператору. Раньше такой возможности не было. Перенести номер можно было только в пределах одного региона. Как пояснили в Минцифры, изменения сделают услуги связи удобнее и доступнее для граждан, а также усилят конкуренцию на рынке. Почему раньше такой опции не существовало с учетом отсутствия роуминга внутри страны? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Ситуация с переносом мобильного номера, она была сложной между регионами, исходя из юридических вопросов регуляторики. Номер не принадлежит операторам. Номер закрепляется за операторами, и есть зональное разделение по регионам. У нас так тарификация устроена. Фактически нужны были изменения в нормативные акты и законы, которые наступили. Технически проблемы не существовало. И теперь абоненты разных операторов могут, несмотря на регион, переходить из одного региона в другой со своим номером мобильного телефона.
3: Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент. По словам Эльдара Муртазина, с появлением возможности сохранить номер телефона по некоторым регионам можно ожидать повышения цен на мобильную связь.
4: Есть другой вопрос, что в регионах зачастую стоимость мобильной связи ниже на 30-40%, а иногда даже и больше. Этим, собственно говоря, пользовались люди в прошлые годы, когда они покупали где-нибудь в Чебоксарах сим-карту, приезжали в Москву и платили в 2-3 раза меньше за тот же объем данных. Но с появлением безлимитных тарифов, ценовой войной, которая началась в августе прошлого года и продолжается сейчас, когда безлимит стоит порядка 300 рублей, все это не играет роли.
3: Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно будет обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, ну или с помощью портала госуслуг. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Задумали поучиться в магистратуре, вот не тут-то было. Не так просто теперь может статься, вам будет это сделать. Если у вас нет бакалаврского уровня образования по той специальности, по которой вы решили хитренько пойти и обдурить всех за год или за два поучиться в магистратуре, теперь это сделать не получится. Вы должны будете по полной программе, потому что вы же не знали ничего, а тут пришли, и как вы не знали, пришли. В общем, никак. Авторы законопроекта хотят повысить ваш уровень образования с заботой о вас. Получится это сделать или нет, попробовал выяснить Егор Волгин.
5: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, профессии, студентов недополучает и сфера второго высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина.

0: Набанкина.
1: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью. Конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку. И потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
0: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
1: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых, нету.
0: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: 350 жильцов многоквартирных домов, включая 60 детей, эвакуировали в Ржеве Тверской области после атаки БПЛА, сообщает губернатор Виталий Королев. Пострадавших нет. По информации главы области, в пятиэтажке была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна, на месте развернут оперштаб. После осмотра повреждений эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры. Ночью 7 мая в нескольких районах Тверской области объявляли режим беспилотной опасности. Ну а тем временем силы ПВО сбили еще 5 беспилотников на пути к Москве. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего ночью 7 мая было сбито 8 БПЛА. В двух столичных аэропортах Шереметьеве и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов. Всего ограничения действуют в более чем 15 российских аэропортах.
2: О происшествии.
3: 132 горняка эвакуируют из угольной шахты Алардинская в Кемеровской области. Там произошло превышение допустимого уровня угарного газа, сообщает Интерфакс. По информации местных властей, более 100 работников уже вышли на поверхность. На месте работают горноспасатели. Шахта Алардинская находится на юге региона. В ней добывается около 3 миллионов тонн угля в год. Запасы составляют более 420 миллионов тонн. Основные потребители угля – металлургические предприятия, кокс-химические заводы. Следственный комитет начал проверку по признакам нарушений правил промышленной безопасности.
2: О нефти.
3: Япония договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе. Об этом сообщает газета «Никей». Этот порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана. Поэтому, говорится в статье, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе. Как и Эмираты, Саудовская Аравия тоже располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходится основной массив японского нефтяного импорта.
2: О спорте.
3: «Спартак» обыграл ЦСКА, вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Пишите в комментариях, в чате, в смысле, и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». А тема нашего сегодняшнего разговора, призывая вас звонить, участвовать в эфире, делиться своими соображениями на тему, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Самые разнообразные темы, в том числе, если вдруг вы, как вам кажется, слышите что-то за стенкой, ну, вдруг семья ругается, детский плач регулярно. Звонить, вызывать компетентные органы или нет, потому что это не ваше дело, пройти или мимо, если дети курят, сделать ли им замечание – или нет. Ну, и тем на эту категорию, на заданную, огромное количество. Ключевой момент, стоит ли вмешиваться или пройти мимо, именно потому что, вполне вероятно, дороже получится. Как вы думаете, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, одна из самых неоднозначных подтем, наверное, вот в этом разговоре. Вмешиваться, если, допустим, ну, происходит драка какая-то между людьми, или если какой-то мужик, нельзя сказать, дерется, сколько применяет силу по отношению к женщине, а потом может выясниться, что этой женщине так нравится, и она на вас напишет заявление, если вы ему по голове ударите. В общем, огромное количество разнообразных моментов. Звонить, делитесь своими соображениями. Ну и приводите примеры из своей жизни, конечно. Вот это самое интересное. 8 800 200 ровно 9702. Вы вмешались, пожалели или, наоборот, сделали этот мир немножечко лучше. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Саби на радио «Комсомольская правда». Ну, тема песни вы и сами поняли, она совпадает с названием нашей сегодняшней темы. Тема разговора, стоит ли вмешиваться в дела посторонних, в чужие дела. Ну и, соответственно, разнообразных подтем огромное количество. Давайте обобщим. Вчера вообще хотели поговорить именно про домашнее насилие. Стоит ли вмешиваться, если вы слышите крики, извините, за стенкой. Но потом решили именно, что обобщить. Подумали, что так будет правильнее. Поэтому вопрос, друзья, к вам. Он, в общем, общий. Давайте делитесь своими соображениями. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Первый звонок у нас. Алла из Воронежа. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, пожалуйста.
1: Я считаю мое убедительное мнение, что обязательно нельзя, нужно вмешиваться, реагировать, давать какую-то реакцию, потому что ну, я не делаю иначе, я всегда даю реакцию. С нашего молчаливого согласия происходят очень страшные вещи. Если я вижу ругающуюся кучку молодых людей, ну, у них сейчас на этом сленге они разговаривают на старорусском языке, я всегда делаю замечания, и мне очень нравится, когда в ответ я слышу «извините». Это радует. Если мы не будем реагировать, мы взрослые люди, то навряд ли молодежь поймет, что этого делать не надо, что это не принято в нормальном цивилизованном обществе. А насилие, оно всегда должно пресекаться. Это вот мое мнение.
0: Вы насилие, под насилием что имеете в виду? Под насилие, если кто-то дерется?
1: Ну, кто-то дерется. Пресекаться каким образом? Нужно сообщать какие-то органы, нужно шум какой-то поднимать, нужно реакцию людей вызывать. Ну, потому что если происходит, дерется, там, кого-то обижают, плачут дети, значит, ну, естественно, происходит какое-то насилие над личностью, над человеком, там, не знаю.
0: Понятно.
1: Зависит от ситуации.
0: Да, спасибо большое, спасибо, отличное мнение, главное, правильное. Но, в смысле, у вас, друзья, может быть, и другое мнение. Пожалуйста, если были, скажем так, отрицательные примеры, поделитесь. Далее. Максим из Краснодара, пожалуйста.
2: Алло, Иван, здравствуйте. Я знаю, что мы должны вмешиваться и пресекать что-либо, какие противоправные действия, потому что, опять же, согласен с вами, что из-за нашего равнодушия совершается много-много преступлений.
0: Ну, так бывает. Ладно, спасибо большое. Но так бывает. Вмешался, потом пожалел об этом. Вы сами прекрасно знаете. Я уже привел один пример, особенно когда, допустим, и таких примеров огромное количество. Парень избивал какую-то девушку, подошел, произошла драка, а потом ты крайним вышел, да еще и отсидел за это. Такие примеры я знаю как минимум два варианта. Поэтому есть еще, кстати говоря, один человек со мной вчера поделился, он стоит на кассе в магазине, и подбегает девчонка, говорит продавщице, что какой-то мужик набрал пьяный алкоголь и с целым пакетом вышел из магазина. И он подумал, а что ты стучишь, зачем? А потом, конечно, согласился, ну, сам с собой, что, наверное, это не совсем правильно. Вот он, один из вариантов, стоит ли так делать или нет. Ведь первая мысль у этого человека была, нафига ты об этом рассказываешь? Это была его первая мысль. Еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Далее. Михаил из Краснодара.
3: Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, слушатели. У меня личный пример.
0: Давайте.
3: Это было лет 15 назад. В частном дворе живу. С парнями играли в бильярд. А рядом выбежала дочка соседа и кричит: папа маму бьет, нас бьет.
0: Так.
3: Ну, и зашел во двор, смотрю, он посуду бьет нам за волосы. Вот, и я ему, короче, справа апперкота.
0: Наваляли, так.
3: Да, он лег, ну и лег и отдыхал. Все утихло, все, это было лет 15 назад, через неделю они подружились и до сих пор со мной не общаются.
0: И жена, и дочка, наверное, тоже, да?
3: И дети.
0: Ну, понятно.
3: Ну, а после этого, когда такое вижу, достаю телефон и говорю, давай, будь звездой Ютуба. Ну, и как бы помогает.
0: А вот это, кстати, хороший подход. А насчет удара, а если побили?
3: Ну, не знаю. Как.
0: Апперкотом-то?
3: Ну, может, как вот. Вышло.
0: Ну, вот. Ну, ладно, спасибо. Хорошо, что все закончилось хорошо. Подумаешь, не общаются. Далее, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Тут, кстати говоря, от ВЦИОМ. есть один опрос. 46% россиян считают, что сегодня посторонние люди не вмешиваются в дела чужих и не обращаются в опеку, полицию или социальные службы, когда видят, что дети остаются без должного ухода и заботы. Еще раз, 46% россиян. Представьте себе, 39% с этим не согласны. Комментарий от ВЦИОМ. Данный опрос показывает, что в обществе нет консенсуса по поводу того, нужно ли вмешиваться в чужие семейные дела и где проходит граница допустимого. И еще раз вопрос, он в том числе один из, мы сегодня обобщили, а вот по поводу семей, вы бы обратились в полицию или органы опеки, если бы вам показалось, что дети в чужой семье остаются без должного ухода. Но не только это, еще раз уточню, не только эта тема нашего разговора, а в принципе, в целом, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. 8 800 200 ровно 9702, Юрий из Подмосковья, далее вы, пожалуйста. Юрий, говорите. Юрий, не молчите.
4: Да, алло, алло.
0: Да, да, слышно, говорите.
4: Да, по молодости все время вмешивался.
0: По молодости вы все время вмешивались, а потом повзрослели и перестали вмешиваться. Со звуком какая-то проблема,
4: буквально,
0: да?
4: Алло, месяц назад вот поймал вора, вора, пардон, в магазине. К сожалению...
0: Какая-то проблема со звуком. Попробуйте или перезвонить. Давайте как-то наладим. Там намечалась интересная история. Как всегда, как обычно, на самом интересном месте. Пока послушаем Наталью из Москвы.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Москвы. Меня зовут Наталья Петровна. Была передача «Человек и закон» у Пиманова, которая рассказала о случае у нас на бульваре Карбусова в Москве, когда пожилой скульптор шел и увидел людей на скамейке, которые ругались матом. Значит, он их возмутился, сказал несколько слов. Они его догнали и толкнули о камень. Человек по дороге скончался. Почему-то этим людям дали 1.5 года условно. Но Пиманов держал это на контроле. Вот такая история. Вот сделал замечание подонкам, да? И теперь его похоронили. И Пиманов за ним тоже.
0: Ну, Пиманов по другим причинам ушел. Сердце не выдержало. Да, Алексей Викторович. Друзья, продолжайте, пожалуйста. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Небольшой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим этот разговор.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
8: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что «Честный взгляд» на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос, стоит ли вмешиваться в дела посторонних. Вот многие, кстати, пишут, что себе дороже стало много неадекватов. Потом останешься крайним. Раньше вмешивался, пишет человек под ником «Супермен». Сейчас стараюсь избегать этой ситуации. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Кирилл из Перми. Здравствуйте. Прошу вас. Кирилл. Кирилл. Не хочет Кирилл. Далее. Александр из Тамбова. Прошу вас.
9: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вопрос какого характера? В 2016 году у меня был трудовой стаж 41 год. Сейчас на пенсии не работаю. Но меня раздражает, что вот соседи гуляют с собачкой, не ходят на работу, купили Мазду, она пиво, как она, пиво, склад. Была бухгалтер, стал заведующей. В настоящее время она демонстративно в 11 выезжает, в 12 приезжает, купила себе Мазду, а возле стоит возле дома. Я чем беспокоюсь? Я заработал все время на сделке там сюда. А ничего вообще, собачка гуляет, Мазду купила. Что за жизнь, я никак понять не могу.
0: Да, жизнь несправедлива. Спасибо. Далее. Из Подмосковья звонок. Юрий, здравствуйте.
10: Доброе утро. Сейчас слышно?
0: Да, слышно. Нормально? Говорите. Да, говорите, пожалуйста.
10: Вот по молодости вмешивался активно. Сейчас в возрасте. Но продолжаю, к сожалению, вмешиваться.
0: Именно я к понимаю, сожалению, что... да?
10: К сожалению. Нет, я вам серьезно говорю. Вот пьяная драка была там на лавочке. Алкаши постоянно собираются. Подошел, разнял. Сейчас вот недавно, буквально месяц назад, поймал вора в магазине. Продавщица подбежала, ну, помог, схватили, ну, там, повозились немного. Ну, дело не в этом. Я считаю, что это все-таки от состояния души. Вот человек настроен так вот. Есть люди, которые могут это делать, есть, которые не могут. И не будут это делать
0: никогда. Так, может быть, что хотят касается... или не хотят, скорее так.
10: Хотят или не хотят, да. Возможно, это. Что касается мата, вот, подросткового, я матом вообще не ругаюсь. И уши в трубочку сворачиваются, но замечаний не делаю. Здесь у меня свой философский подход к этому. Я думаю, что через какое-то время все-таки мат войдет в лексикон. Потому что с этим никто не борется. То есть, как бы, руководство наше смотрит на это так вот сквозь пальцы.
0: Может, сами матерятся, потому что...
10: Может быть, может быть. В конечном итоге это войдет в разговорную речь. Ну, постепенно язык же меняется.
0: Вот такое мое мнение. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо за звонок. Далее. Валерий из Москвы. Валерий, говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
11: Я вам одну историю расскажу насчет вмешиваться или не вмешиваться.
0: Давайте.
11: Вот. Один раз подхожу... С парка шел с ребенком. Подхожу к машине, какой-то человек сидит в моей машине, разбил боковое стекло, пытается завести транспортное средство.
0: Обалдеть.
11: Вы себе не представляете, здоровый детина такой. Я вышел на проезжую часть, вот как Квицин, помните, руки расставлял в одноименном фильме?
0: Да, да, да.
11: Когда выхожу на проезжую часть, машин 10 остановил, никто мне помощь не пришел. Вы можете себе представить? И еще один второй случай расскажу.
0: А подождите, подождите, а чем этот закончился эпизод?
11: А этим закончился, что он вышел и убежал в парк.
0: Ну, слава
11: Никто
0: богу.
11: Никто его ничего не поймал. Да, да, да. Еще один случай быстро вам расскажу.
0: Давайте.
11: По оживленной улице, Ткацкая улица в Москве, иду. Какая-то иномарка черная останавливается. Выходят двое парней, заталкивают туда девушку. Она была, сопротивлялась сильно. Они ее туда затолкали и уехали. Я не успел ничего сделать. Но вызвал полицию. Вы себе не представляете, как меня эта полиция ушатывала до 3 часов ночи. Меня, они не его искали, не машину. По оконцовке они меня заставили, чтобы я написал бумагу, что я ничего не видел, ничего не знаю. И после этого я перекрестился, больше ничего никому не хочется помогать.
0: А вот я скажу, что не написал бы эту бумагу. Я вас не осуждаю. просто не написал бы. Вот я не написал бы такую бумагу.
11: Ну, там немножко, это, Иван, там немножко...
0: Я понимаю все сложности, не рассказывайте мне. Я работал в этой системе, в смысле, с этой системой, поэтому немножко представляю, что там могли написать. Но, кстати говоря, вот до реформы таких эпизодов было меньше, чем сейчас. Это так, не комплименты реформе. Далее.
11: Можно еще один вопрос?
0: Пожалуйста.
11: Договорить. Здесь по телевидению показывали очень интересный фрагмент. Делали эксперимент, как люди будут реагировать на интересную ситуацию, то, о которой сейчас идет речь. Два парня таких плотных, с бороды отпустили, не буду говорить, какой внешности, а то скажут, там, ну, вы поняли, о чем я.
0: Ну, давайте.
11: Они хватают девушку, начинают к ней приставать. И девушка, ну, возмущаясь громким голосом, пытается от них отбиться, и чтобы отреагировали люди, которые идут рядом. Никто вообще не отреагировал. Шли здоровые детины, боятся подойти даже. Боятся подойти. Потом этот эксперимент был в подземном переходе. Психолог говорит, давайте поменяем тем немножко, потому что подземный переход реагирует своеобразно на людей, боятся. На улицу вывели этот эксперимент. И также подходит какой-то на ломаном русском с бородой. Ты красавица, масавица. Пойдем со мной, я тебя отдохнем, еще что-то. Хватает ее за руки и куда-то тащит, она возмущается. Никто, Иван, не подошел, не помогал вообще. Никто. Люди шарахаются. Я вообще поражаюсь, как такое может быть. Это в Москве, в центре города снимали и показывали. И говорили, ну и что? Где это? Русский какой-то патриотизм, еще что-то. Я не говорю про всех. Очень много людей помогают, там еще что-то. Но вот такой эксперимент был.
0: Спасибо. Далее. Евгений из Нижневартовска, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Хочу поднять вопрос о наших детях, которые взрослые, даже элементарно по поводу... Вот видят что-то происходящее, да, вот случай. Еду я по главной дороге, есть отделение Сбербанка, сделан там ремонт, сделаны, получается, поручни от прохожей части, ну, пешеходной дороги, и подъем, получается, от Сбербанка. Сделали такой широкий подъем. И там ребенок лет, ну, так, 4. У меня у самого дети, как примерно понимаю, да? 4-летний ребенок и брат, так понимаю, лет 10-11. Но смотрю, они просто находятся, видимо, родители в Сбербанке, там занимаются своими делами. Ребенок вниз просто так смотрит с подъема сверху. Но я понимаю, сейчас, ну, грохнется. Я торможу аварийку, вылетаю, говорю, ребенка, говорю, убери оттуда, ну, старшему брату. Он смотрит, хлопает глазами. Женщина поднимается, Сбербанк, даже ноль эмоций. Не, чтобы схватить его за шкирку, обратно затянуть. Я ставлю машину на аварийку, выбегаю в отделение пацанов за шкирку, говорю, чьи дети? А мамаша такая смотрит, мои. Я говорю, так он у вас чуть вниз головой не упал. А она говорит, ну пускай падает. Я вот меня просто трясло. Я вызываю 112, объясняю ситуацию, говорю, пускай проверяет, говорю, женщину. Потому что если у нее, она при всех говорит, получается в отделении банка, пускай падает ее ребенок вниз головой, ломает шею, да, ну как бы люди, просто проходящие мимо, которые без разницы, вот меня порой бывает поражает, вот сейчасный момент, там кто-то не лезет, да, там в чьи-то отношения там какие-то. Но дети-то, вы же видите, там взрослые, да, вы идете, видите, что ребенок может упасть, башку сломать. Ну, тормозните, спросите, чей ребенок. Нет, мне надо было проезжую часть все остановить, чтобы побежать и спросить, чей ребенок. Ну, в общем, 112 я позвонил, со мной связался участковый, я объясняю всю эту ситуацию, она, знаете, мне что говорит? А вы знаете, ну, этих случаев миллион.
0: Ну,
12: что
0: да.
12: Мы можем сделать?
0: Что они могут сделать?
12: Просто-напросто посмотреть семью, там все хорошо и до свидания. Ну, понимаете, вот это вот у нас как-то потерялось вот это вот, еще, наверное, лет 15-20 назад, потерялось вот это вот жило насчет понятия детей.
0: Давайте так, я понял, что вы хотите сказать. Я вам могу на это ответить, что у нас в других случаях опека зверствует натурально. И вынимает детей из семей вполне себе благополучных. Из-за какой-нибудь ерунды, например. И потом действительно за голову хватаешь. Хотя да, ваш эпизод возмутителен. Такого действительно миллион. И вы правильно сделали, кстати говоря, что позвонили, сообщили. Ну, вот вы сделали свое дело. Каждый должен на своем участке фронта делать просто свою работу. Вот и все. Спасибо большое. Далее. Интизан. Да, я правильно произнес имя? Из Ноябрьска. Интизан. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Смотрите, да, у меня такой случай был. В 19-м году, как раз ковид, когда началось, у меня машины, люди были. И колеса валяются посередине дороги. Нулевые колеса. Я забираю там это колеса, естественно, ищу этого водителя. То есть у нас резине переобуваются летние, а зимние, на севере, как бы это самое. Я несколько раз подъезжал к этому дому. Эта машина нету. Ну и в конце до концов я вижу, эта машина ориентируется по этой диске. И колеса стоит как бы нулевая машина «Санта-Фе». У него сзади эта запаска висит. Но видно, что она ни разу не была одета. Ну, ладно, сегодня...
0: 20 секунд, коротко. Давайте. Ага.
13: Ну, и в конце-то концу я подошел к нему, к колесам, я говорю, это ваши, как бы у меня фотография показала. Он меня буквально отдает это самое, уголовный розыск меня вызывает и так далее. Потом еще причем я написал, что утеря, у нас есть специальная программа, утеря, это замечательно, и никакой звонка не было.
0: Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, что перерыв.
6: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда.
17: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
18: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
6: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
20: Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее число уничтоженных за ночь БПЛА достигло 11. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в 2 столичных аэропортах, Шереметьеве и Внукове, ввели ограничения на полеты. Во Внукове сейчас задержан вылет минимум 20 авиарейсов. А в Брянске атаке подвергся Бежицкий район. 13 человек ранены. По данным губернатора Александра Богомаза, были повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. В Оржеве, Тверской области, эвакуированы 350 жителей нескольких многоквартирных домов после атаки БПЛА. Как сообщил глава региона Виталий Королев, раненых нет, но как минимум 3 дома повреждены.
18: об Украине.
20: Норвегия выделит 2 миллиарда 800 миллионов норвежских крон на военную помощь Украине. Это более 300 миллионов долларов. Средства будут направлены в рамках программы Pearl, через которую европейские партнеры закупают вооружение в США для Киева. Владимир Зеленский поблагодарил Осло и отметил, что общий вклад Норвегии в программу Pearl превысил 1 миллиард долларов. Объявление о выделении средств совпало с визитом украинского министра обороны Михаила Федорова в Норвегию.
18: А США.
20: Суд в США опубликовал фотографию предсмертной записки, предположительно написанной финансистом Джеффри Эпштейном перед безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году. О существовании записки узнала газета «Нью-Йорк Таймс», после чего обратилась в суд с ходатайством о рассекречивании этого документа. Утверждается, что записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский Николас Тартаглиони. В ней Эпштейн сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на месяцы допросов. Подписи на записке нет. Минюст США пока не комментировал ситуацию. По информации NBC News и издания Times, записка проходила почерковедческую экспертизу, подтвердившую сходство с почерком Эпштейна.
18: Обо всем.
20: В Архангельской области добыт алмаз ювелирного качества весом более 190 каратов. Как сообщили в компании-разработчике месторождения, кристалл отличается высокой прозрачностью и минимальным содержанием примесей, что делает его особенно ценным для ювелирной промышленности. Отмечается, что находка относится к категории особо крупных и стала одной из значимых в этом году. Вероника Борисенкова, служба информации.
21: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Стоит ли вмешиваться в дела посторонних, вообще в чужие дела глобально, чтобы это ни было? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наталья из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
22: Здравствуйте. У меня ребенок был сильно расстроен, что его не взяли в школу, ему там лет не хватало, взяли в итоге, но это уже потом. Вот. Ну, весь день плохо сидя вел, в какой-то момент решил поваляться по полу в метро около выхода с эскалатора. Естественно, чтобы его не затоптали, пришлось меры принимать срочные. Ну, тут же нашлись свидетели, что я его якобы ударила. Потом видео подтвердило, что не было этого. Вот, сдали в полицию меня. Ну, я на следующий день оттуда вышла седая. Ребенка продержали в приюте полгода. Потом несколько лет лечили психологическую травму.
0: Даже сказать
22: спасибо,
0: нечего.
22: Спасибо, что-то добавить. Еще пытались меня родительских прав лишить.
0: Да, я знаком с такими эпизодами. Даже добавить нечего. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Максим из Саратова, здравствуйте. Пожалуйста.
23: Да, здравствуйте. Я хотел, во-первых, сказать, почему люди не реагируют. Не все, многие, да, вот как говорят. Равнодушие, говорит. Я не думаю, что дело в равнодушии. Дело нередко в страхе обыкновенном. Я ни в коем случае никого не осуждаю, вот вообще. Но люди либо осознают, что они, как говорится, плети обуха сами не перешибут. Либо вот как в случае, некоторые рассказывали про обращение в ту же полицию, что еще хуже может получиться. Откровенно скажу про себя. Вот некоторые говорят, что в молодости часто, так сказать, вмешивался, поумнел к старости или к зрелому возрасту. У меня наоборот было. Я в молодости не обладал так особой физической силой, был в достаточно угнетенных состояниях, положениях, там, по всяким съемным квартирам, многое видел. Не хватало сил вмешиваться, и, честно говоря, было стыдно. Вот более... Со временем, когда силу более накопил, это все зависит от внутренней силы. Вот могу рассказать случай, когда стал вмешиваться, и это получилось даже в плюс и мне, и тем, кому вмешался. Вот тоже про соседей рассказ был, когда муж жену за волосы таскал. Года 3 назад крики на лестничной клетке «Помогите!». Женщина кричит. Как я понял, жена соседа, он пьяный. Ее практически придушивает. Но я вышел. Я не применял физическую силу, действовал словами. Единственное, что я между ними встал, их телом своим, так сказать, раздвинул. Она убежала, он протрезвел часа через 4. Ко мне пришел звонок в дверь. Я говорю, что надо? Он говорит, поговорить. Ну, я подумал, начнет права качать. Он зашел и сказал, Максим, говорит, я тебе благодарен. Потому что, если бы не ты, я бы что-нибудь очень серьезное с ней сделал, нехорошее. И меня посадили. Вот с той поры я не скажу, что совсем там мир да тишина, но скандалов гораздо меньше. И мы с ним, когда встречаемся по дворе, на лестничной клетке, очень вежливо и дружелюбно здороваемся. Вот такая вот история.
0: Какая хорошая история. Спасибо, что рассказали. Благодарю вас. Далее. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединяется Сергей из Челябинской области. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Нет, Сергей не будет из Челябинской области. Может быть, попозже присоединится, но не сейчас. Но не сейчас. Через пару мгновений. Раз, два, три, четыре, пять. Виктор из Перми, теперь вы, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
1: Много раз вмешивался, ну, очень много. Был даже награжден часами за насильника, в газетах прописывали. Ну, очень часто. Ну, и был такой случай. Вот рассказывал мужчина, избивает мужчину женщину. Ну, ногами бьет. Я подошел, что-то ему он там на меня, ну, я его тоже... приложила. Кто-то, видимо, уже видел, позвонили в милицию. Забрали меня в милицию. Давай там, пытали всяко. Она вас просила о помощи, а вы вот зачем-то... Еле-еле я отмазался. Почему? Потому что начали там такое собирать. Ходил в ДНД, туда все отпустили. Ну, вмешиваюсь до сих пор. Вмешивать, хоть уже возраст такой, говорит, это и неправильно бывает, но не могу смотреть на все это спокойно.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Одну секунду. Сейчас Дмитрий из Подмосковья. Слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я вот с стороны, смотрите, у нас законодательство, или как это сказать, я вот поизучал этот вопрос однажды. Вот вы говорите, что имеете ли право в чужие дела вмешиваться. Вот заявление в суд нельзя, вас не будет дело рассматриваться, если это лично вас не касается.
0: Ну вот. Да, ну да, конечно, это про суд.
2: Так что речь. Вот...
0: Но мы пока давайте на полицию, на опеку сориентируемся, а не на суд все-таки.
2: Ну если вниз будем смотреть, это также вам потом вы будете виноваты, если вмешаетесь.
0: Да, да, да, да. Если не вмешался, тоже есть за это ответственность, да, определенная. Но вы должны просто сообщить компетентный орган.
2: Я понимаю, что у нас законы, да, у меня вот много тоже случаев, где я очень часто вмешивался в эти дела. Ну, государство как-то вообще, только что нужно, они делают. А то, что не нужно, просто закрывают глаза. Меня и вот пример даже вот такой был. Московский район один вывозил такой материал, вот детские площадки разбирал, асфальт, на нем вот это резиновое покрытие, трубы в бетоне, основание, качель. Это вывозилось, я присел, ну, как, остановил эти машины за городом, они вываливали их. Вызвал милицию, ну, милиция долго ехала. Приехали ребята, облили меня следачивым газом, скорая помощь зафиксировала, в больницу ездил. Участковый приехал только поздно-поздно вечером, когда уже все разъехались. Я уже и в больницу съездил тут, и все. Ну, машина одна застряла, хотела убегать. Это прям машина, на ней написано, что это рабочая машина определенного вот района московского. Как они, уборщики. Не уборщики, а там служба, обеспечение там вот этого всякого дела. Ну, участковые даже не захотели к машине той подходить, выяснять, что он тут делает. Посмотрели, зафиксировали, и... никакого ответа, ни привета не было.
0: Спасибо вот большое. Спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Дмитрий, говорите. Да что ж такое? Не выходит. Лора из Перми, тогда вы, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, причина многих бед – это отсутствие сострадания. А почему отсутствие сострадания? Потому что такая огромная беда у нас есть, и которая пока никак не преодолена, это отсутствие воспитания в школе, в коллективе, потому что у коллектива мощнейшая, так сказать, могучая сила, чтобы вести какую-то воспитательную работу. И вот, знаете, мне 76 лет, и я с детства человек неравнодушный. Я сейчас, если увижу ребенок, один идет. Сейчас, конечно, малыши многие в школу сами ходят, все, но нет у родителей возможности за ними следить. Но если вижу ребенок один, я дождусь, посмотрю, идет ли за ним мама, спрошу. Ну, как бы нет, вот, если даже собачку увижу одну, тоже дождусь, как хозяина посмотрю. Вы знаете, раньше, вот сейчас пьяные не валяются на улицах, а раньше валялись. Я несколько раз скорую вызывала таким людям. Мало ли что с ним. Может быть, там ему просто плохо. А вот то, что со школой беда, и буллинг от этого процветает, а преподавателям плевать на это 50 раз. Психологов содержат, а, так сказать, работы их мы не чувствуем. И потом, недаром у МВД, на МВД надежды никакой вообще нет. У меня крайне отрицательное ощущение роли МВД в моей жизни, потому что роли никакой нет, помощи никакой нет. Ну, понятно, мужчин там не хватает, все на фронт пошли, кто по идейным соображениям, кто за деньгами. Но женщин-то могли бы хотя бы более ответственных и умных, так сказать, набирать. Недаром у МВД самый низкий рейтинг в органах исполнительной власти. Вот. Вот такие наши беды. Я говорю, школа должна и воспитывать не только семья, но и школа. Потому что коллектив – это мощнейший воспитательный орган. Я это на себе прекрасно ощутила. Причем, вы знаете, в детстве вот мне всегда писали в характеристиках «пассивная, пассивная». Но у меня такая гражданская активность проснулась, так сказать, с 2000-х годов.
0: То есть в сознательном возрасте уже, я правильно понял?
3: Ну, уже после 2000 года, когда тут нас, у нас отобрали одну третью часть территории придомовой. И тут я поняла, что судьи подкупны, прокуратура подкупна. Понимаете, вот есть такое слово «неподкупность», а вот они подкупны. И знаю конкретных персонажей, но с ними ничего не делается.
0: Ну, давайте, ничего. Я понял, о чем вы говорите. Справедливости ради надо сказать, что отдельно взятые эпизоды есть, но обобщать Не будем обобщать. Итак, друзья, тема сегодняшнего разговора идет, на мой взгляд, хорошо. Стоит ли вмешиваться в чужие дела? Звоните, рассказывайте, во-первых, делитесь своими мыслями. На этот счет стоит, не стоит. И если есть примеры из жизни, как положительные, так и отрицательные, тоже рассказывайте, с удовольствием слушаю вас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Трансляция, кстати говоря, вот спрашивают, где посмотреть потом. Посмотреть потом можно на YouTube канал Нео Панкин, там трансляция. Включайте, правда, придется воспользоваться вот этим сервисом из трех букв, который нельзя рекламировать, согласно законодательству Российской Федерации. Но вы поняли. И смотрите, пожалуйста. Перерыв.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
5: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, вот то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас,
8: а зачастую творить и создавать новые смыслы.
9: К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
8: Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Не мое дело или мое дело, стоит ли вмешиваться в дела посторонних? Вопрос нашего сегодняшнего эфира. Пожалуйста, звоните и делитесь своими мыслями. 8 800 200 ровно 9702. Ну и примерами из жизни, конечно же, тоже. Далее слушаем Алексея из Калуги. Пожалуйста. Алексей! Нет Алексея. Нет Алексея. Давайте другого. Архима. Я правильно произношу? Рахима. Рахима. Стрельтамак. Здравствуйте.
24: Здравствуйте. Здрасте. Меня Рахима зовут.
0: Рахима. Рахима. Да. Спасибо. Да, извините. Иван, да, пожалуйста.
24: Очень правильная у вас передача. Мне 75 лет. За свои 75 лет столько я замечаний наделала. Но у меня вот подход к людям, как к своим детишкам, маленьким вот. К ним же подходишь по-человечески, и они с тобой начинают разговаривать, и тут же извиняются, и тут же... Вот никаких таких конфликтов у меня не было. Кроме одного случая, когда вот в нашем подъезде, когда мы переехали, по 20-30 ребятишек собирались. Там чего только не было, но скажу, один случай вызвало... вынуждена была вызвать милицию тогда еще. И вот приехала милиция, забрали некоторых, а остальные остались. И четверо бугая, таких здоровых, в два раза выше меня. И начали, вызвали меня. Я вышла в подъезд, с ними разговариваю. И один говорит, мы не бьем, мы только убиваем. И как клювом, пальчиком тычет мне в грудь. Я... как раз у меня муж пылесосил, я быстренько отодвинулась к двери и говорю мужу, и говорю, вызови, говорю, еще полицию, милицию, а то они всех, говорю, забрали. И вы представляете, как они убежали, ниже сидящие смеялись над ними. После этого разбирательство было в милиции, родители приходили у этих ребят, и они говорят, вот бы вам такую тещу. Она бы воспитала вас. Я никогда ни с кем не ругаюсь. И с ребятами, с кем бы ни было, всегда нахожу общий язык. Поэтому, когда делаешь замечание, надо знать психологию. Человек, когда на него кричат, они
0: реагируют соответствующим образом.
24: Да, правильно.
0: А все потому, что вежливость – лучшее оружие вора. Вспоминаем классику. Спасибо большое. Наталья из Москвы, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
25: Можно предварительно вопрос задать. Вот нужно ли обращать внимание на то, что у соседей на балконе жарятся шашлыки? Как вы думаете?
0: Конечно.
25: Вот я теперь задаю себе всегда этот вопрос, прежде чем куда-то звонить и вызывать кого-то. Потому что однажды, заметив сильный дым из соседского балкона, я, естественно, поспешила вызвать пожарную. Это обернулось мне очень неприятными разговорами с соседями. Значит, семья нетрезвых, муж и жена решили пожарить шашлыки на балконе. Это пятиэтажка. Дым валил очень сильный. В пожарные, когда я позвонила, мне задавали много вопросов. Вижу ли я свет в квартире?
0: В конце тоннеля и так далее.
25: Да. Ну, можно было, если бы я, наверное, не позвонила. Вижу ли я какие-то фигуры людей? Я говорю, я ничего не вижу. Они

0: короче, училась у меня, так как я педагог, но так получается, что мы в одном районе, Миртесин, и, в общем, я стала врагом, я так понимаю, на всю жизнь. Хорошо еще, что я не получила от них в тот день.
1: Слушайте, подождите-ка, а что пожарные-то сказали по итогу? Я что-то
0: и меня вот волнует такой вопрос, стоит ли пожарным службам вообще объяснять виновникам чего-то, да, пожара или полиции, или каким-то преступникам, кто на них вызвал службу. Зачем это делать? Ну, не знаю, может, они там веселятся.
1: Я сейчас специально даже в Гугле смотрю, можно ли жарить шашлык на балконе. За обычный
0: на них штраф.
1: Штраф до 800 тысяч рублей вообще-то.
0: На тот момент был у них большой штраф. Они, я не помню сумму, они озвучивали, когда шли ко мне уже в боеготовности. Вот, я слышала с балкона, конечно, не открыл, но просто мне интересно, вот почему службы сообщают каким-то неадекватным людям, кто вызвал и зачем. То есть каким-то образом они узнали, что это я. И
1: справедливый вопрос, но происходит. Вы поступили правильно. Вы поступили правильно. А если вот эти уважаемые люди, ваши соседи, так не считают, то они дебилы. И вообще, и у меня вопрос к пожарным, почему вот этих людей не оштрафовали, и, собственно, ну, там ответственность соответствующая должна была быть. Вполне серьезная, кстати говоря. Обалдеть вообще история. Далее. Там и полиция должна была приехать, тоже протокол составить. Екатерина из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
1: да, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Это было в 2000-х, я училась в интернатуре по хирургии в одном из подмосковных городов. И к нам поступил дедушка с гангрен, дед фронтовик. Мы ампутировали ему ногу, к сожалению, вариантов не было. А он, знаете, как брошенка, никому не нужен, никто его не навещал. Вот как бомж лежал. Мы ему помогали, кормили, одевали его. Ну, спустя, наверное, недели две, тогда еще пациенты могли долго лежать в больницах. Приходит его племянница и говорит, спрашивает меня, как дела, я ей рассказываю. Она говорит, слушайте, ну когда он уже умрет-то? Я говорю, а что такое, надоело? Она говорит, да не то слово, говорит, да, квартира. У меня, говорит, дочка, квартира нужна как бы, а у него двушка была в Балашихе. И меня так это задело. Мы, короче, вышли на заместителя главного врача, вышли на соцслужбу, на дедушку оформили опеку и лишили их всех прав. Они не получили ничего. Я в итоге потом узнавала. И дед, по крайней мере, доживал в хорошем... Был чистенький, опрятный, это я точно знаю. А этих дам лишили всего. Такой был случай у нас.
1: И вы поступили правильно, абсолютно, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд. Правда, квартира ушла в доход государства, но лучше уж так, на самом деле, чем таким людям, как эти. Да, спасибо большое, что рассказали. Валентина из Челябинска, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Разрешите вам напомнить историю четвертьвековой давности. Убийство Игоря Талькова. Так. Практически все артисты слышали о происходящем. Я помню, интервью брали у Олега Газманова. Он на этот счет рассказал, что его телохранители первоначально хотели выскочить на помощь, но он их успокоил. Сидите, сидите, это не ваше дело, без нас разберутся. Ну и вот Олег Газманов до сих пор поет, остальные нет. Что касается действительного положения дел, которое у нас есть, то оно даже серьезнее, чем мы вот можем себе представить. Я сам работал в органах опеки и могу сказать, что неправильно у нас поставлено дело, потому что обращают в основном внимание на внешность. На внешний вид. Чистенько, не чистенько. А как в фильме «Белый бим, черное ухо» один из героев говорил, не за той чистотой следишь, за другим надо следить.
1: Да, справедливое замечание, справедливое, абсолютно, да, и таких примеров огромное количество. Спасибо большое. Что касается Талькова, есть у меня спецпроект на этот счет, я эту тему изучал, про Талькова, можете найти и послушать, по теговым словам Тальков, Панкин, спецпроект, и найдете обязательно. Далее, Сергей из Нижнего Тагила, пожалуйста.
4: А знаете, хочу сказать, по-моему, вот на этот вопрос, вмешиваться или не вмешиваться, ответил герой Домогарова в фильме «Бандитский Петербург». Там была сцена, когда он, значит, объяснял свою позицию собеседнику. Вот я, говорит, вижу, девушки пристают на другой стороне улицы. Я могу пройти, но если я это сделаю, я понимаю, он так говорит, если я вмешаюсь, я свое получу, отхвачу.

0: Но тогда не смогу спокойно спать. Поэтому я вмешаюсь, получу.
1: Так, и я вмешаюсь.
0: И буду спокойно спать. Короче, совесть человеку не позволит поступать по-другому. Он ответил на это так, и я это запомнил на всю жизнь. Я с ним согласен. Это свойство человека. То есть кто-то может, а кто-то не может. Ему внутри не позволяет его воспитание, его чувство, совесть, чувство справедливости и так далее.
1: Спасибо. Спасибо всем, кто звонил. У нас перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.
2: Нравится быть свободной и ровно к тебе дышать. И каждый

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
2: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев, и, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учения свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. Как сообщает Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями, а также над Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Так, при атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 беспилотников. Информация о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение 5-этажка, никто не пострадал. В Калужской области уничтожено 9 БПЛА, в Ростовской более 30, в Тульской 14. Во всех этих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
0: О политике.
3: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, однако рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
0: О нефти.
3: Япония договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузят в порту Фуджайра в Оманском заливе, сообщает газета «Никей». Порт уже подвергался ударам беспилотников со стороны Ирана, поэтому, как говорится в статье, Японии для безопасного импорта через порт Фуджайра нужна стабилизация ситуации в этом регионе. Как и Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия тоже располагает портом, откуда можно отправлять нефть, минуя Ормузский пролив. На эти две страны до начала ударов США и Израиля по Ирану приходился основной массив японского нефтяного импорта.
0: О спорте.
3: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и столичным «Динамо». Первая встреча финала пути РПЛ завершилась со счетом 0-0. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре. Краснодаре. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Напоминаю, что трансляции идут на Ютьюбе, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, каналы группы «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают, пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. Во время больших перерывов микрофон включен. Тут все как всегда. Ну и, конечно, не забывайте про наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Про подкаст-агрегатор. Podcast.ru, так и называется, самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, если не успеваете на прямой эфир. Ну и, конечно, телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста, начинаем.
0: Что будет?
4: Ну, давайте начнем с чего-нибудь веселенького. Во-первых, инопланетяне на каких скрытых базах, там зона 51 и что-то в этом роде в США нет. Нет никаких инопланетян, по крайней мере, об этом сказал Барак Обама в одном интервью для CBS. США, почему, вот, кстати говоря, почему никаких инопланетян в плену не держат? А потому что США не смогли бы скрыть наличие у них этих самых пришельцев или НЛО, так как, внимание, это слова Барака Обамы, так как американское правительство ужасно плохо хранит секреты. Не смог удержаться, чтобы не озвучить вот эту тему. И в продолжении привожу его цитату. Уверяю вас, какой-нибудь парень, охраняющий объект, сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил его своей девушке. До этого, правда, бывший американский президент говорил, что инопланетяне существуют. Но он их никогда не видел. В общем, друзья, просто искал тему, которой вас немножко развлечь, порадовать, потому что остальные темы, ну, не то чтобы веселые. Вчера Зеленский взялся нам угрожать и сказал что-то вроде, что это, оказывается, от него, от Зеленского, зависит проведение парада. Парада в Москве. Вот так и сказал. Далее выступила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, и рекомендовала, скажем так, я сейчас вольно трактую эту новость, рекомендовала всем эвакуироваться из центра Киева. Вежливо, так ненавязчиво совершенно. Эвакуируйтесь, не подвергайте себя опасности. Что-то в этом роде. Единственное, что меня смущает, но она сделала отсылку к тому, что до этого предупреждение предельно конкретное было сделано нашим Министерством обороны. И тут вот она, как официальный представитель Министерства иностранных дел, обратилась в том числе и к иностранным дипломатам, которые там в Киеве тусуются, и к прочему люду и народу местному. Я вот только думаю, единственное, может быть, все-таки стоило Министерству обороны повторить вот этот, простите, месседж для Украины. Все-таки именно Министерство обороны звучало бы как-то поугрожающе. Может быть, министру обороны даже. Или главе Генштаба. Это было бы, скажите, куда поударнее, чем вот ежели Мария Владимировна об этом заявила. Ну да ладно, что есть, то есть. Все равно все-таки у меня есть вопрос, почему именно Захарова, официальный представитель, не министр иностранных дел, не министр обороны, не глава Генштаба, который вообще, по-моему, никаких заявлений не делает публичных, не в конце концов замахнемся на гаранта, не сам Владимир Владимирович Путин. Вот это было весело, согласитесь, если сам что-нибудь подобное Владимир Владимирович сказал бы. Вот повеселились бы тогда во всем мире. Самая обсуждаемая новость была. Итак, если будет нарушен режим прекращения огня 9 числа, ну, я так понял, на то время, пока идут все мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, если наш покой в этот момент будет нарушен, то, соответственно, центр Киева не станет. Как-то так. Ну, по сути, мы в шаге от этого, не будем говорить, процесса, от этого состояния, я скажу даже так, именно состояние, в котором вот такая глобальная война, это уже, ну, что-то нормальное. Разве мы могли представить, кстати говоря, что вот год назад мы могли представить себе нечто подобное? Да, тогда тоже беспилотники летели на Москву в довольно больших количествах, но все-таки такой напряженной обстановки не было. Я хорошо помню 9 мая прошлого года. У меня было два эфира, утренний и вечерний. И, кстати говоря, в качестве анонса В этом году будет то же самое. Утренний эфир, вечерний эфир. Так что приглашаю вас к просмотру заранее, в качестве анонса. Еще раз про те настроения, не было такой тревоги, как сейчас. И вас я, кстати говоря, сейчас не пугаю. Вы меня знаете, я все время призываю к дзену. Каждый эфир заканчивается тем, что все будет хорошо. А если не будет, то не у нас. И я вот сейчас призываю украинцев, поддержать Марию Владимировну. Да, дорогие друзья, лучше уезжайте куда-нибудь на окраину. Нечего вам там делать. Вами управляет безумец. Ему было сделано хорошее заманчивое предложение. Его уже давно никто, в общем-то, не призывает к тому, чтобы он остановился, бросил все дело, шел бы на переговоры. Этого давно уже ничего не звучит. Но прямо сейчас вот у нас есть один день, который мы предлагаем побыть в режиме тишины. Не надо нас трогать в этот день. Не надо тебе что? Воюешь, воюй, денежки получаешь, ты, по сути, живешь на деньгах. Все же нормально. Зачем эскалировать? Но нет, он дразнит нас, провоцирует. И если состоится удар по Киеву, по центру города, это уже, друзья, ваша ответственность, ваша проблема. Я никакого удовольствия от этого не получу. Многие жаждут этого удара, я нет. Я вообще считаю, что часть вопросов это не решит. Это только, в каком-то смысле обрадует часть населения, повысит, может, боевой дух. Но с военной точки зрения эффекта будет не так много. Впрочем, если будет принято такое решение, значит, так надо. Вот мое такое простое философское отношение к этому. Выбирая между бить или не бить, потому что и бить, и не бить по центру, я имею в виду, именно по центру города, ни к чему не приведет. Вот выбирая между вот этими двумя состояниями, я выбираю все-таки бить, конечно, безусловно. Но и от не бить, и от бить не получу никакого удовольствия. Вот в таком состоянии положении мы, к сожалению, сейчас находимся. И война, если и будет когда-нибудь окончена, она все-таки будет окончена за столом переговоров, а перед этим все вопросы будут решаться на поле боя, никак иначе. Вопрос в другом, как решить те проблемы, которые возникли на поле боя, ведь там киллзона 50 километров в обе стороны, как продвигаться, да, как уничтожать силы противника, вот это, конечно, главный вопрос, мы его периодически поднимаем. Из любопытного, Трамп, я говорил вам уже, отзывает, по крайней мере, он об этом заявил, будет ли сделано, неизвестно, 5000 военных из Германии. И тут на этом фоне любопытная новость. Вы же помните, что Бундесвер, немецкая армия, по заявлению министра обороны Германии, планирует стать самой большой, крупной и сильной армией в Европе, к какому-то 36-му году. Но пусть стараются. Следом прозвучало заявление, что Польша планирует создать самую сильную и большую армию в Европе. Они сейчас будут, я так понимаю, мериться приборами, у кого самая большая армия в Европе. Помните, как в старой считалочке, да, девки, вы поняли, в озере купались. Я про это. Вот то же самое, кстати говоря. И попросили даже Трампа, вы, если из Германии будете отзывать 5000 военных, вы к нам их перебросите, пожалуйста, Они нам пригодятся. Зачем пригодятся, непонятно. Очевидно, что эту ситуацию надо как-то разруливать. И если состоится удар по Киеву, наш удар по Киеву, то ни о каком мире уже с Европой говорить не придется. Это уже вход в новое состояние. Я вот сказал это слово «состояние». Вход в состояние войны с Европой. Полноценной войны с Европой. Все, да, они будут готовиться однозначно. Но и не бить нельзя. Видите, какая сложная ситуация, патовая, по сути. Что бить, что не бить, все равно абсолютно. Вот у меня такое скромное мнение на этот счет. Есть и другие новости, друзья. Есть и другие разные новости, и хорошие, и не очень. Украинцы боятся коррупции при Зеленском больше, чем России. 54% считают, что главная угроза для Украины – это коррупция. Не удар по центру города. А 39% говорят, что это Россия. Россия главная угроза. Неудивительно, что это происходит в стране, где до сих пор приходится платить взятки за вызов скорой помощи. И вы сами понимаете, если, допустим, угодил какой-нибудь мужик ТЦК, там придется выложить, да и, наверное, квартиру придется оставить, чтобы отпустили. И то это только временная фора. А дальше снова прятаться придется. никто не спрятался, мы не виноваты. И вот в таких условиях украинцы боятся коррупции при Зеленском больше, чем России. Конечно, они будут больше бояться коррупции, оговорился, коррупции, чем России. Я их прекрасно в этом плане понимаю. И еще, Виктория Боня поверила в себя. Помните, как паровозик, который поверил в себя? Виктория Боня снова поверила в себя и записала очередное видео. Наверное, сегодня немножечко его коснемся. Оно не такое пока что, во всяком случае, резонансное. Ну, ладно, таким же резонансным, как и прошлое видео в запрещенном Инстаграме. Оно уж, конечно, не станет, но вполне себе видео, которое уже начали многие обсуждать и репостить. Она задается вопросом, как так в России вырубается тайга? Кто, скажите, пожалуйста, в этом виноват? Задается вот таким вот философским практически вопросом Виктория Боня. Вопрос, кстати говоря, имеет место, и попробуем на него ответить сегодня, кстати говоря. Вот видите, отвечаем на запрос Виктории Бони. Дожили? И, кстати, а ведь никто до этого этот вопрос не поднимал. И вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос. Боня – это хорошо или Боня – это плохо? Так, у нас перерыв, друзья, небольшой, 2 минуты. Новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся в эфир и продолжим уже с экспертами. Так что, пожалуйста, никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Главное.
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. При атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек. На подлете к Москве уничтожили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка. Обошлось без пострадавших. В Калужской области уничтожены 9 БПЛА. В Ростовской более 30. В Тульской 14. Во всех этих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, но рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Япония договорилась с Эмиратами о поставках 20 миллионов баррелей нефти в обход Ормузского пролива. Эту партию отгрузит в порту Фуджайра в Оманском заливе.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Говорят прохожие, вот весна идет, а это я работаю, разбиваю лед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Пару мгновений, эксперт уже подключается, пишет нам на помощь. Я пока напомню, что трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, каналы группы «Радио «Комсомольская правда». И сейчас мы, я думаю, очень интересно в очередной раз поговорим. Вот, кстати, отталкиваясь от темы разговора, я приведу в пример такую новость. Таджику, который плевал покупателям в шаурму, подмосковный суд оставил действующую лицензию на торговлю. Егорьевский городской суд признал виновным 27-летнего гражданина Таджикистана в причинении вреда здоровью и несоблюдении санитарных норм. Следствие считает, таджик плевал в лаваши своим покупателям из хулиганских побуждений. В результате действий этого мигранта 19 местных жителей, почитали даже, заразились кишечной палочкой. 8 детей доставлены в инфекционное отделение. 4 взрослых находятся в состоянии средней тяжести. Суд назначил этому гражданину штраф 105 тысяч рублей. Депортировать его судья не стал. Также ему оставили действующую лицензию на торговлю. Вот такая любопытная история. Сейчас мы, ну, в том числе и об этом поговорим, как такое возможно. Тут, если бы обнаружили, допустим, ну, вот возьмем в качестве примера, я бы делал шаурму, и кто-то бы зафиксировал, что я плюнул в соус, например. Подозреваю, что у меня были бы крупные проблемы. Когда я говорю крупные, я, конечно, ну, несколько сглаживаю тот потенциал судебного наката, который бы у меня случился. Подозреваю, друзья, что вы все со мной сейчас, или если не все, то очень многие согласитесь. А тут вот, пожалуйста, мигрант приехал, и посмотрите, несколько заразились, да, что-то там подцепили от него, и ничего, 105 тысяч рублей штраф. Это, ну, сколько там поработать? Я не знаю, какая месячная зарплата у тех, кто делает шаурму. Да, но 105 тысяч рублей, я думаю, что как-нибудь они найдут, наскребут, что называется. Кирилл Кабанов к нам присоединяется, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте, Кирилл Викторович.
5: Да, доброе утро. Да, Иван, доброе утро.
4: Слышали историю про таджика, который плевал в шаурму? Там несколько человек заразились. Не слышали, наверное, да?
5: Ну, я не слышал, но...
4: 105 тысяч рублей, депортировать его судья не стал. Вот такие дела. Вот такие дела.
5: Ну, на самом деле, мы много раз говорим, что у нас есть такая интересная история. У нас правоприменение работает следующим образом. У нас защищают олигархов и почему-то защищают мигрантов. Вот это вот уникальное.
4: Потому что олигархами многие становятся за счет мигрантов. Что-то непонятного.
5: Да, правильно. Наверное, скорее всего, так. Да, вот эта связь, прямая связь доказана, во всяком случае, в наших судах. А вообще, мы давно выступаем, и мы давно говорим, что иностранное гражданство, нахождение иностранцев в России должно быть при любом правонарушении и преступлении, тем более отягощающим фактором. То есть это должно признаваться как отягощающая история. А когда они начинают рассказывать, что они приехали сюда, да, на плохом русском, почему они же забывают русский язык тут же. За них говорят специально обученные адвокаты, которые нанимаются диаспорами. И вот тут появляется цепочка, да, когда мы говорим, вот диаспоры, да, вот мигранты. И значит, это установка такая. Это не просто какие-то коррупционные отношения, которые тоже имеют место быть. Да, наших правоохранителей, судебных органов. Когда разговор идет о мигрантах, иностранцах. Это ведь установка. Гуманизм. У нас гуманизм к украинскому терроризму, да, мы их с них уговариваем, мы им говорим, что вот если вы вдруг 9 мая, да, а если мы вам тут же тогда уже, вот который год, да, так вот здесь то же самое. Может быть, надо прекратить бы тут гуманизм излишний, избыточный, надо убрать. Он мешает, он наносит вред нашей стране, нашим гражданам, нашей безопасности. В конце концов, он лишает уважения к нашим законам, к нашему государству, к нашему народу. Вот что важно. Они понимают, что им все можно.
4: Кстати говоря, тут собрались патент для работы им повысить. Поможет, не поможет вообще? Что это за нужная мера, не нужная?
5: Ну, слушайте, ну мы должны от патента мы перейти к 100% орнабору. А да, патент – это вся сказка, которую придумали два региона – Москва и Московская область. Потому что они не работают в программе по 100% орнабору, потому что так им выгоднее, да? Это выгоднее олигархам, это выгоднее строителям, это выгоднее рыночникам, да, которые известны все, это выгодно, в конце концов, доставщикам, да, вот это таксистам. Вот это выгодно, поэтому на это переходит. Потому что деньги... Они идут на первом месте, они идут впереди интересов государства, общества, тем более граждан. Да? Мы же с вами говорили, что много граждан, зеленые человечки. Да? Вот поэтому, когда побеждают деньги, когда побеждает система олигархическая, она, естественно, говорит, слушайте, ну, давайте вот русских, если бы русский плюнул в шурму где-нибудь, а не Турецкая Федерация, да, я думаю, что, ну...
4: А я так и сказал вначале, вот вы подключались, представим, что я делал бы шаурму, да, работал в шаурмятне в какой-нибудь, и плюнул бы в шаурму, это кто-то бы зафиксировал, соответственно, потом пришлось бы разбираться, и я даже себе не представляю степень и уровень своих проблем после
5: этого. Тем более, если повлекло последствия, здесь не просто уже хулиганство, тут уже как бы... Вот я еще раз говорю, ведь мы же много раз на себя право применения примеряем и говорим, а что было бы с нами? Ну, так и есть. Ну, настолько гуманно... Помните, изнасилование уже дошло до того, что гуманные сроки за изнасилование совершеннолетних. В Питере были примеры.
4: Но это мы как еще не дошли до Австрии. Там как-то раз, помню, лет 10 назад разбирали эпизод, как мигранта оправдали за изнасилование несовершеннолетнего. Предлог был следующий, потому что мигранту было очень надо в этот момент. Ну, вы поняли.
5: Да, я помню эту историю. Ну, скоро дойдем до этого. Плевал, потому что ему просто было плохое
4: настроение. Некуда было плюнуть. Ну, что-то пожалеем человека. Ну,
5: ведь в Москве очень много... В Москве очень много русских, поэтому это не нравилось, он плевал в шурму. Ну вот поэтому его оправдали, да.
4: И теперь такой вопрос. Вчера с Олегом Бондаренко, политологом, беседовали. Он, кстати, среди прочего пробросил фразу, я над ней задумался потом, что, ну, так или иначе, у нас число мусульман в стране увеличивается. Это ни плохо, ни хорошо. Я к этому пока что никак не отношусь. Просто любопытно, что когда-нибудь число православных людей сравняется с числом мусульман в стране. И что это будет интересно за страна? Вот нет, действительно, просто вопрос. Как вы думаете?
5: Давайте я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что увеличивается число мусульман неискоренных народов Российской Федерации.
4: Да, это важный момент.
5: Значит, это другой ислам. Это радикальный ислам, это ислам политический, да, и это как бы некая история. Увеличивается число, это специально. Дело в том, что здесь совершенно политические цели преследуются, в том числе и внешними нашими врагами и недругами. Дело в том, что нарушение баланса, о котором мы говорим, разрушение нашей национальной культурной идентичности, оно создается для того, чтобы для развала страны. Потому что когда, вот как бы на примере Ирана, было показано, когда народ собирается в единое целое в определенный момент, да, его очень сложно разбить. Значит, вот нас пытаются именно как раз размыть, уничтожив нашу национальную идентичность, нарушив наш культурно-этический баланс. И вот то, что вот это вот увеличение, искусственное увеличение, что завоза радикалов, агрессивных радикалов на территорию России, установление мечетей, по всей территории православной России, да, это же не просто так, это политические шаги, а потому что это обозначение исламских территорий, а дальше идет, с одной стороны, расширение Великого Турана, да, мы знаем вот в Чите истории, когда там продвигается, турками продвигается строительство мечети, да, и делают они это совершенно осознанно, потому что они тем самым захватывают территорию. Это такой немирный, мягкий захват территории идет.
4: А зачем мы туркам, зачем мы сейчас выдвигаем претензии к туркам, скажите, пожалуйста? Тут надо другим людям вопрос задавать, не туркам совсем.
5: Нет, понятно, нет. Я просто говорю, нет, другим туркам понятно. Но, слушайте, это как всегда было. У нас покупают сначала, покупают чиновников, покупают предателей, а дальше обещают деньги. И за деньги готовы сделать все. У нас это с Древней Руси идет. Предательство бояр, да, оно на самом деле, оно есть как бы... И оно будет, что самое интересное, к сожалению, к несчастью. Вот. Поэтому здесь просто страны не будет. Не то, что будет другая страна, неправда. Страны не будет. Вот. Она разделится на княжество сначала, по примеру развала Советского Союза. Да, и пойдет, поехал. Каждый бай, который участвует в этом, он получит свой надел. Вот, Московское княжество, там, Приволжское княжество или ханство, без разницы. Да, Уральская республика лет будет. Это все вопрос в том, что у американцев сценарий прописали, они его реализуют вместе с исламским миром, частью исламского мира, агрессивной частью исламского мира, да, Европы. Это развал России, и они по этому пути идут, никуда дальше не денутся.
4: Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Благодарим за выход. Впереди, друзья, большой перерыв. Новости, реклама и анонсы. Послушаем. Микрофон будет включен во время большого перерыва. Напоминаю, мы с вами пообщаемся, так что активнее, пожалуйста, пишите в чатах YouTube-канал. Напоминаю, Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Там все работает. Сейчас перерыв, а после этого мы вернемся и продолжим. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Впереди много интересного.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Комсомольская
6: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
7: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
9: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. С ночи силы ПВО уничтожили уже 13 беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр города Сергей Собянин. Ранее из-за атаки БПЛА ограничения на полеты ввели в двух других столичных аэропортах – Шереметьево и Внуково. Так, во Внукове задержали вылет минимум 20 авиарейсов.
0: О происшествии.
3: На шахте «Алардинская» в Кемеровской области произошло задымление на глубине 80 метров. В шахте находились 110 человек. Почти всех подняли на поверхность. Шахта приостановила добычу угля, сообщили в региональном главке МЧС. Прокуратура начала проверку. Шахта «Алардинская» добывает уголь коксирующих марок. Мощность предприятия 3 миллиона тонн угля в год, а промышленные запасы шахты более 380 миллионов тонн угля.
0: Об инициативах.
3: В России обсуждают изменения правил поступления в магистратуру. Законопроект предлагает связать направление обучения с предыдущим образованием. Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру можно будет только по профилю бакалавриата. Соответствие направлений планируется закрепить через федеральные образовательные стандарты. Также предлагается учитывать профессиональный опыт кандидатов. Авторы законопроекта отмечают, что сегодня магистратуру нередко выбирают без связи с предыдущим образованием. При двухлетнем сроке обучения это, по их мнению, затрудняет формирование необходимых профессиональных компетенций. В экспертном сообществе инициативу оценивают неоднозначно. С одной стороны, привязка направлений может повысить качество подготовки, с другой возникает вопрос, кто и как будет определять соответствие программ.
0: О судебных делах.
3: Апелляционный суд в Сеуле пересмотрел приговор бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Дак Су. Срок его заключения сократили до 15 лет. Это соответствует изначальному запросу прокурора. А он был приговорен к 23 годам тюрьмы. В январе Хан Дак Су признали виновным в содействии экс-президенту, который в декабре 24-го в нарушении Конституции вел военное положение и был осужден за попытку госпереворота. После импичмента президента Хан Дак Су временно исполнял его обязанности. Кроме пособничества в мятеже, ему вменялись дачи ложных показаний, а также фальсификации и уничтожение официальных документов. Процесс по делу шел с августа 25 года. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Коц, специальный и военный корреспондент «Комсомольской правды». В телеграме «Коц Ньюс» канал называется. Или просто «Коц», если в максе. Саша, приветствую тебя.
7: Да, приветствую.
4: Итак, а у тебя есть замечательная статья на сайте kp.ru, как Россия ответит на перемирие Зеленского с 6 мая. У Кремля есть три пути, и вот ты привел три варианта ответа России на перемирие Зеленского с 6 мая. Тут надо уточнить, что Зеленский тут нам накануне угрожал, сказал, что пройдет ли парад или нет, зависит вообще от него. На что мы от Марии Захаровой, как бы, ну, голосом Марии Захаровой сказали, чтобы из центра Киева народ эвакуировался. Ну, собственно, видимо, что-то произойдет или нет. Вот у тебя какие мысли по этому поводу?
7: Ой, ну, что касается заметки про три варианта ответа Кремля, то, мне кажется, она на сегодняшнее утро уже не актуальна. Это вчерашняя заметка, когда значит, Зеленский только попытался вот в эту кручу-верчу запутать вас хочу, в наперстке политически сыграть, попытался перехватить миротворческую повестку. Я, собственно, сказал, что там три варианта. Либо принять это перемирие и как-то на свою сторону сыграть, чтобы нас оценили, но нас все равно никто не оценит за такую гуманность, либо отвергнуть это тогда имиджевый удар, да, либо просто проигнорировать. И это будет самый, наверное, нормальный в нынешней ситуации вариант. И, собственно, сегодня к утру мы видим, что мы его придерживаемся, а Зеленский не придерживается своего режима прекращения огня, потому что сегодня снова пол-европейской России под ударом было ночью, больше 300 дронов, да, там Брянская область под удар попала, более 20 квартир повреждены в двух многоквартирных домах.
4: 13 человек ранены, насколько я понял.
7: Да, да, 13 человек ранены. По Москве сейчас летит, да, вот там на эту минуту, пока мы разговариваем, по-моему, 13 уже на дронов в Ростовской области, там в Мордовию опять долетели, в Тульскую область, ну, то есть там обсуждать сейчас варианты реагирования на такое перемирие, наверное, бессмысленно, потому что никакого перемирия нет, и отвечать мы можем только военным путем, мы должны военным путем, и, собственно, мы это делаем ежедневно, может быть, это не так заметно в масштабах Украины, да, потому что Россия все-таки и страна больше, и удары по нам чувствительные, потому что у нас все-таки собственная экономика, в отличие от Украины, и, конечно, мы несем определенный ущерб, когда у нас горят НПЗ и нефтяные терминалы. Украина не сильно несет какие-то издержки после ударов, потому что она, собственно, находится на содержании, и ей в любом случае денег дадут. Тем не менее, там, допустим, та же Криворожсталь, известный металлургический гигант, вчера встал. И встал он по причине, которую озвучил, собственно, сам этот завод, потому что железная дорога Украины сорвала поставки сырья. Да? То есть, если перевести на русский, то наши вот те самые герани, которые работают на телеуправлении, которые работают по локомотивам, по депо, по тяговым подстанциям, они работают так плотно, что руда из карьеров, она уже просто перестала доезжать до домен этого Криворожсталя. У нас за 2 месяца 220, если не ошибаюсь, ударов по украинской железной дороге, и там уже 3500 человек просто уволилось с нее, да, и плюс обнулили экспорт стали, да, в Евросоюз. Но это не только экспорт, все-таки сталь с этого завода, это и арматура для окопов, и корпуса снарядов, и ремонт брони, и прочее, прочее. То есть, ну, не бессмысленно, да, проводим эти удары, они тоже наносят какой-то ущерб Украине. Что касается грядущего Дня Победы и парада, связанного с ним, ну, ну действительно, атипичное заявление, да, было Министерство обороны. Все-таки мы не привыкли, да, мы привыкли к некой гомеопатии со стороны нашего оборонного ведомства, а тут прям такими мощными антибиотиками грозит оборонное ведомство ударом по центру Киева. Мария Захарова конкретизирует, это будут, значит, какие-то центры принятия решений, хотя я не вижу большого смысла воевать с кирпичами. Я бы приветствовал удары по лицам, принимающим решения. Ну, если они находятся в центрах в этот момент, то вообще замечательно. Вот. Но чуть-чуть конкретики не хватило. Да, что такое попытка срыва празднования 81-й годовщины Великой Победы? Это попытка атаковать парад в Москве или это, например, там массированный ракетный удар по Курску или по Орлу или по какому-то другому городу? Вот вообще, ну, странновато, конечно, звучит, что в ответ на удары по Красной площади мы готовы разнести центр Киева. Ну, получается, в ответ там, допустим, на удар под Новый год по центральной площади Белгорода, где погибло 25 человек, наверное, не готовы. Или по удару по Брянску, где погибло 6 человек, не готовы. Но тут все-таки дело в символизме, да, некотором, потому что 9 мая для нас это праздник такой на стыке и исторической даты, и ну, некого религиозного, да, такого культа, потому что, ну, это действительно для нас больше, чем праздник, это для нас священный день, когда мы поминаем и чествуем наших ветеранов, отстоявших нашу государственность, да, 81 год назад, как сегодня воины в зоне СВО отстаивают точно так же нашу государственность. И сегодня речь идет уже об экзистенциальном этапе этого конфликта, когда мы боремся за само существование российского государства. И, ну, я думаю, что здесь решимости, конечно, будет больше. Что будет, будут ли провокации? Вообще, мне кажется, что, несомненно, будут. И Зеленский показывал это и в прошлом году, когда была круглая дата, 80-летие, когда в Москву летело огромное количество гостей из-за рубежа. И вот в эти же дни было ровно то же самое. На нас летели сотни дронов, московский регион отбивал атаки, у нас отменяли рейсы, зарубежные гости садились в Петербурге, в Калуге, где-то еще их везли оттуда автомобильным транспортом, то есть они пытались сорвать сам приезд гостей в столицу, но на 9 мая все-таки они взяли передышку, а 10-го с новой силой начали эти удары. Мы видим, что они могут их проводить, не привязываясь к каким-то датам. Безусловно, у Зеленского есть, я не знаю, голубая мечта это или влажная мечта погрузить Москву во мрак, как он говорил, да, чтобы над Москвой вот эти клубы черного дыма были, как над Днепропетровском, над Киевом и так далее, и попытки будут. Я не знаю, будут ли они в день 9 мая, может, они будут там до парада или сразу после парада, или в ночь на 10 число, но то, как они системно пытаются высушить наше ПВО по всей европейской части, говорит о том, что они не отказались от планов, да, вот ударов по Москве, ударов по, я не знаю, по там в Капотне у нас крупные МПЗ, да, или по каким-то подстанциям, чтобы погрузить Москву в мрак. Это будет. И это реальность наша не только там на 9 мая, да, это наша реальность на обозримую перспективу, потому что благодаря этим в кавычках совместным предприятиям дронов будет становиться только больше Украины, налеты будут более массовыми, соответственно, они будут искать эти прорехи в нашей эшелонированной обороне, чтобы ее пробить. Я тут встречал некий тезис о том, что вот Украина уже запускает дронов дальних больше, чем Россия. Ну, это по статистике совершенно очевидно. Тут, правда, в этой статистике кроется такое простое объяснение, что и оно объективное, что нам для того, чтобы прорвать оборону Украины, ПВО, да, нужно значительно меньше ресурсов затратить, нежели им, потому что у них нет собственного ВПК, которое производит зенитные управляемые ракеты, в отличие от нас. У них есть только производство дронов-перехватчиков, которые вот недавно полковник Елисеев, который у них отвечает за малое небо, объяснял, что там из 300, значит, расчетов 170 за год не сбило ни одной цели. Вот. Ну, то есть говорит не столько об эффективности украинского ПВО в целом, сколько о современных дронах. И это для нас статистика тоже очень важная, потому что сами по себе там мобильные огневые группы, которые сейчас создаются, ну, например, вот в Ленинградской области, да, начали создавать, они не являются ПВО. ПВО являются расчеты подготовленные, обученные, оснащенные системами оповещения, наблюдения, слежения и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому вот, реагируя на увеличение количества дронов, нам, конечно, надо реагировать на создание той самой региональной ПВО, ее единой системы, потому что я видел разные системы в Брянске, в Курске, в Белгороде. Они все хорошие, эффективные, но они разные и временами очень плохо дружат друг с другом. А все-таки есть ощущение, что вот эта региональная или гражданская ПВО, как ее называют, она должна быть единой, и чтобы... Там вот я видел в Курске, как летят дроны над Белгородом. Вот надо, чтобы в Тульской области видели, как летят дроны над Белгородом, и в Калужской области, и вообще в любой российской области, чтобы это была единая система, и на нее можно было вовремя реагировать. Но в целом для московского региона я не вижу какой-то там прям серьезной угрозы. Я думаю, что все-таки как минимум на 9 мая все заинтересованные службы будут на стороже, конечно.
4: Спасибо. Спасибо. Александр Коц, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды».
0: На происходящее вокруг. Новости. Главное.
10: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В московском аэропорту Домодедово ввели временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. С ночи силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. Ранее из-за атаки БПЛА ограничения на полеты ввели в двух других аэропортах – Шереметьево и Внуково. Во Внукове задержан вылет минимум 20 авиарейсов. На шахте «Алардинская» в Кемеровской области сегодня произошло задымление на глубине 80 метров. В шахте находились 110 человек. Почти всех подняли на поверхность. Шахта приостановила добычу угля. Прокуратура региона начала проверку. Норвегия выделит 2 миллиарда 800 миллионов норвежских крон на военную помощь Украине. Это около 302 миллионов долларов. Средства будут направлены в рамках программы «Перл», через которую европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл. Когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
4: А что там произошло в Румынии, скажите, пожалуйста, в этой неспокойной европейской стране, где берут и отменяют выборы, если вдруг что-то пошло не так, а нынче распустили правительство, потому что тоже нашли какие-то нашли проблемы в этом правительстве. Что же там случилось в этой максимально демократической европейской стране?
11: Будем говорить просто. Вообще-то румыны хотели проголосовать за так называемых ультраправых. Я говорю так называемых, потому что мы просто, наши СМИ очень часто просто переводят с английского языка то, как называют того или иного политика на Западе. В итоге у нас все здравомыслящие люди, или почти все в Европе, все оказываются ультраправыми. А вообще-то в Европе на английском, на французском ультраправыми называют тех людей, которые более-менее прилично относятся к России очень часто. Вот. И румыны хотели проголосовать за Келина Джорджеску, помните, был такой кандидат в президенты. В результате первый тур выборов, в котором он победил, был отменен. Во второй тур его не пустили. И победил Никуш Ордам. Такой вполне про-ЕСовский, даже не хочу сказать про-европейский, потому что Европа и Европейский Союз – это не одно и то же. Но, в общем, победил ставленник Евросоюза Никуш Ордам. Он назначил соответствующее правительство из либералов, значит, социал-демократов во главе с Ильей Балажаном. И год это все как-то проработало. А потом возник затык, потому что, значит, шли непопулярные реформы. Балажан и Никуш Ордам выполняли все указания ЕС. Румыны стали возмущаться. И из правящей коалиции, которая так была, выражала, так сказать, была поддержана меньшинством, правительство меньшинства, так называемое, из состава правительственной коалиции вышла социал-демократическая партия. И пришлось срочным образом, значит, распускать правительство, сейчас назначать нового премьера. Но, как говорят наши аналитики, Румыния для Евросоюза в борьбе с Россией слишком важная страна. Через Румынию идет огромная часть европейской подпитки для режима Зеленского.
4: Ну и военной, Молдавию не будем забывать. И Молдавию не будем
11: да,
4: забывать.
11: Там же рядом еще и Молдавия. Важный тоже момент такого геополитического спора Евросоюза с Россией. Поэтому никакого, как бы это сказать, независимого, выражающего понимание России политика, скорее всего, к власти там не допустят. Мы посмотрим еще, как будут развиваться события, но пока вот так.
4: И...
11: Ну, это не первый раз ведь.
4: Ну да, это не первый раз.
11: Понимаете, вот, может, мне бы хотелось с вами поговорить немножко об истории. Вот,
4: только вы же помните, что надо самую сильную армию в Европе обсудить еще потом. Да, важно успеть, поэтому давайте, да, уложимся. Самая сильная армия в Европе, это даже не немецкая будет к 1936 году, а польская. Но вот давайте вы расскажете этот эпизод.
11: Это да. Вот. Но просто один момент важный. Мы сейчас очень много говорим о том, что происходит у нас с СВО и с отношением к нему общества. Вот я вспоминаю события Первой мировой войны. Тогда тоже Россия рассчитывала быстро победить в войне с Германией. Кстати говоря, реально и расчет, и правота были на нашей стороне, потому что это Германия первой начала мобилизовывать армию. Это Германия разработала планы нападение на Россию и на Францию. Вот. Но немцы были тоже не дураки, они не собирались воевать на два фронта. Вообще план у них был сначала взять Париж,

0: 1812-м подняться и в атаку. Условия войны 20 века позиционные, вот эти окопы, колючая проволока, пулеметы, газ, они не давали реализовать вот этот обещанный народу русский паровой каток, когда наши идут, идут, идут, и никто их не остановит, как в 1812 году. Вот. И царь решил использовать ту риторику и те методы, которые были век назад, да, при Александре Первом. Он, так сказать, постарался призвать к тому, чтобы люди защищали православную церковь, реально. Немцы в тот момент были врагами православия, нынешняя Европа, тем более враг православия, да и в целом христианства, если посмотреть на их отношения к своим храмам, христианским символам. Но общество было уже другое, оно было в России не как в 1812 году, это было уже общество свободное, если хотите, в какой-то степени общество потребления, который вкусил очень многих прелестей, в том числе европейского образа жизни. Были свои прогулочные пароходы, был художественный театр, была свобода печати. И вдруг вы пытаетесь этим людям, ну да, в деревне 80% населения по-прежнему жили как 100 лет назад, но и их касались эти изменения. И вдруг вы пытаетесь этих людей поставить всех под военную дисциплину, да, как при Николае Первом. Не получилось. Возникла революционная ситуация. И вот на что рассчитывают наши противники? Что мы тоже выберем путь, вот, как это говорят, силовиков, то есть военных, которые скажут молчать, к ноге, действовать. А общество-то в России уже другое, не такое, как было во время Великой Отечественной войны, и не такое, как было в 1812 году. Общество действительно у нас, общество потребления, в том числе благодаря очень, с моей точки зрения, успешным реформам Путина в 2000-е годы и, на самом деле, и до него, когда реально жизнь-то в России изменилась, и молодые люди рассчитывали на совсем другую жизнь, не на военную. Вот. И вот этот момент нашим властям надо учитывать, что, учитывая печальный опыт 17-го года, февраля 17-го года, надо действовать с этим обществом как-то поаккуратнее, как-то поразумнее, оно не будет подчиняться тем приказам, которые раздавались в 1916 году или в 1941. В 1941 оно подчинилось, потому что альтернативой была гибель, и перед этим его очень долго готовили именно к войне общество. Нашу молодежь к войне не готовили.
1: И тем вот не менее, вопрос, который стоит остро прямо сейчас, вот Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, накануне сделала заявление: МИД России настоятельно призывает власти вашей страны и руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Тем временем в Польше заявили о том, что нужно к какому-то моменту создать самую сильную армию в Европе. До этого об этом же сказали в Германии. И, соответственно, вот состоится этот удар. Я так понимаю, что нам обеспечена полномасштабная война с Европой. Я правильно? То есть мы не можем не ударить. Это уже очевидно, если вдруг будет нарушен режим прекращения огня. И если ударим, будет война. Я правильно понимаю?
0: Я-то верю. Я верю, что вот в ближайшие дни ничего страшного не случится, потому что это мой опыт, да, когда Россия к чему-то готовится как следует, когда в какой-то день ожидается опасность, мы мобилизуемся, принимаем меры, и опасность отступает. Всякий раз все беды у нас происходят неожиданно, когда мы расслабляемся. Вот сейчас перед парадом, это очевидно, мы напрягли все силы, мы отправили все, какие только могут быть, предупреждения. Лучше предупредить, чем попасть в ситуацию, когда, значит, ты начинаешь действовать по наитию. Вот. Мне кажется, это предупреждение совершенно правильное. И что касается милитаризации Европы, то, в общем, это можно было предсказать. Когда мы начинали специальную военную операцию, вспомните, какие читались речи на обсуждении.

0: линии, говорили, что, ну, наверное, это будет как с Афганистаном. Вот с Афганистаном полтора года был бойкот, возмущение действиями Советского Союза, а потом, в общем, все это как-то отступило, полегчало, и в 87-м году во время войны в Афганистане, когда американцы посылали технику, чтобы убивать наших солдат, нормально состоялась встреча Горбачева и Рейгана с похлопанием по плечу, с дружескими улыбками и так далее, так далее, на Красной площади. Вот. А в этот раз так не получилось, потому что Запад изменился, он тоже стал другой. На Западе победила идеология, вот я ее называю ультралиберализмом, кто-то неолиберализмом, кто-то еще как-то, надо договориться, как ее назвать, но эта идеология считает Россию врагом.
1: 20 секунд.
0: Китай она считается. Да. Поэтому вот в этих условиях это надо было учесть и действовать. А мы предлагали опять простые решения, что якобы европейцев натравливают на нас только американцы. Нет. Нынешняя милитаризованная Европа, с ней нам, может быть, будет говорить еще сложнее, чем с американцами в холодную войну.
1: Спасибо. Я, кстати, соглашусь полностью с вами. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 347 беспилотников. Как сообщали в Минобороны, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями, Московским регионом, а также Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Так, при атаке на Бежицкий район Брянска пострадали 13 человек. На подлете к Москве, по последним данным, сбили уже 13 беспилотников. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка. Обошлось без пострадавших. В Калужской области уничтожены 9 БПЛА, в Ростовской более 30, в Тульской 14. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.
2: о политике.
4: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, но рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее стало известно, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
2: Об алкоголе.
4: Розничные продажи крепкого алкоголя в апреле выросли в России почти на 5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9,5 миллионов декалитров. Реализация водки выросла почти на 3%, ликер водочных изделий на 14%, коньяка на 2%. Всего за январь-апрель продажи крепкого алкоголя прибавили более 3,5%. Основной причиной роста спроса участники рынка называют переориентацию потребителей на более дешевую водку на фоне заметного удорожание других категорий. Так, с начала года минимальные розничные цены на водку были повышены на 17% до 409 рублей за пол-литра, тогда как бренди подорожало на 28% до 605 рублей, а коньяк и виски на 16% до 755.
2: А США.
4: США введут в эксплуатацию подаренный Катаром самолет к 4 июля, к Дню независимости Америки, пишет Reuters со ссылкой на источники. Речь о Боинге 747 стоимостью 400 миллионов долларов, который королевская семья Катара презентовала Дональду Трампу в 2025 году. И это один из крупнейших иностранных подарков, когда-либо полученных американским правительством. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube. Канал «Нео Панкин», «Рутюба», ВКонтакте, каналы группы радио «Комсомольская правда». Чат работает. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здрасте, Игорь Владимирович.
5: Доброе утро.
1: Тут
5: кстати, с днем радио. Воистину
1: спасибо,
5: воскрес.
1: Спасибо, спасибо большое. Да. Вы первый, кто поздравил. Значит, Боня снова напомнила о себе. В этот раз, ну, как обычно, она применяет беспроигрышные приемы. Единственное, что не сказала заветную фразу, которая всегда работает. Владимир Владимирович, вам врут. В этом случае обошлось без этого. Но, правда, вот рассказала про тайгу. Тайгу вырубают. Да. И это, конечно, плохо. Надо с этим что-то делать. Но, может быть, у нас появился какой-то канал коммуникации с руководством в лице вот как раз жительницы Монако. Как вы думаете? И вообще, ну вот вы к Бонне как относитесь в целом?
5: Да вот все дальше. Чем дальше, тем больше возникает вопросов.
1: Тем больше.
5: Если, тем больше вопросов возникает. Если
1: больше,
5: первый,
1: больше.
5: Да, если первый ее выход в эфир казался мне, ну, действительно криком души, у определенной группы, скажем так, электората возникли вопросы, они решили таким образом их транслировать, вот, выбрали для себя спикера. А сейчас я даже не знаю, кто выбрал этого спикера. Вот я, например, все думаю, а кто, кроме самой Бонни, которая родом из этой тайги, задумывается о судьбе тайги сейчас? И почему именно о тайге решили сейчас поговорить? Вот это для меня такой, конечно, большой вопрос, потому что, ну, немало других проблем сейчас в стране, помимо тайги. Тайга – это очень глобальная проблема, и так как-то вот вроде бы и подробно, да?
1: Ну, она пишет, значит, смотрите. Да. Стали известны масштабы вырубки леса. Вам стали известны? Мне вот не стали известны. Но
5: я не
1: но
5: знаю,
1: ей стали.
5: Никто не передавал.
1: Вот, интересно, знаете, правда ведь? Да. Который невозможно игнорировать. Вместо того, чтобы сохранять наше природное богатство, оно исчезает прямо из-под ног. Моя родина превращается вместо богатой тайги в пни. Леса исчезли в неизвестном направлении и продолжают исчезать.
5: Иван, но я имею в виду, она-то имеет в виду, кстати, конкретные вещи на самом деле. Масштабы она увидела на новых картах Google, помните, да?
1: Да.
5: Она ведь об этом рассказывала. И она вдруг увидела эти масштабы. Интересно, вот почему сейчас решила присмотреться к картам Google именно, ну, по теме тайги. Может быть, она действительно искала свой поселок там на этих картах. Увидела, вот, что рядом вырубили. Нет, вполне возможно, это вот из-за абсурдности данной ситуации в том, что именно потому эта тема могла действительно возникнуть, потому что именно Бонни это вот сейчас показалось актуальным. Она понимает, что это беспокоит ее земляков на Дальнем Востоке и в Сибири, но и посчитала возможным опять от имени народа высказаться. Но вообще, конечно, ну, много вопросов. Жду.
1: Вы доверяете этому каналу просто? Вот вы как относитесь? Вот она делает очередное заявление. Что-то про тайгу сделала.
5: Ну, да? Что значит доверяете, Иван? Ну,
1: погодите, нет, источники, есть источники, которым вы доверяете или к которым вы относитесь со скепсисом.
5: Да,
1: как и спикеры.
5: Интересный,
1: как и
5: интересный спикеры. Вопрос. Интересный вопрос. Хотя мы с вами знаем, Иван, да, что неприлично так отвечать на вопрос, да. Но в данном случае вопрос действительно интересный. Почему? Потому что она говорит правду. Что значит, доверяю ли я Бонне? Скорее, я отношусь нейтрально к ней. Но говорит-то она правду, черт возьми.
1: Знаете, есть много плохих людей, которых нынче и в экстремисты-террористы занесли, которые тоже иногда, представьте себе, говорят правду.
5: Погодите, и на тот вопрос, на вопрос о некоем экстремисте, террористе, вы бы сказали, задали бы вы мне его, доверяете ли вы ему в отношении конкретного факта, да. Я бы, наверное, вынужден был ответить так же. Ну, потому что есть конкретный факт. Его почему-то изложила Боня. Вот доверяю ли я тому, что Боня это делает по своей доброй воле, потому что ей больше нечем заняться в Монако. Кстати, очень интересно, она, помнишь, Иван, да, как она сказала, и где дети этих людей?
1: По соседству.
5: Наверное, не в России. Да, вот это, конечно, было очень интересно.
1: Вы удивитесь, сколько людей в Монако говорят по-русски.
5: Ну, конечно. Так вопрос заключается в том, что, может быть, это действительно какая-то новая тема монакской тусовки, которая вот разделилась надвое, например. Да? Одна решила, что Россия – это родина, а другая продалась. Предала Россию.
1: Слушай, ну ладно, давайте вот все-таки как-то по-журналистски. Значит, мы возьмем тему вырубки тайги на следующей неделе. Я уверен, что получится ее спродюсировать, сделать. И ну, рассмотрим, какие там масштабы действительно. И, вот куда, и куда исчезает тайга, задается
5: вопрос. Ну, кстати, об этом Петров в своем честном детективе, извините, на канале «Россия-1» говорил неоднократно, и очень много расследований было на эту тему. Так что она, по большому
1: но
5: счету,
1: про Петрова Америки-то не никто открыла. Не, да, про Петрова никто не вспоминает. Какой ужас, а? Только про Боню. Ладно, хорошо. Теперь к другим темам. Что касается вероятного, возможного удара по центру Киева, анонсированного, ну, по сути, анонсированного Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел, а до этого анонсированного Министерством обороны, если вдруг будет нарушен режим прекращения огня во время празднования Дня Победы. И я вот думаю, и бить надо, и не бить не надо. Непонятно, да, что делать? И решит ли это нашу проблему приближения победы? Вот вопрос.
5: Иван, вы специально сегодня выбрали такие темы,
1: на которые
5: мало того, что однозначный ответ не дашь.
1: Секундочку, так, повестка, не я их выбираю. Я с удовольствием там про чей-нибудь развод поговорю. Ничего, никто не разводится, что ли? Все в год семьи развелись.
5: Сегодня день радио, самая главная тема должна быть. А мы, видите, с вами о чем говорим. Понимаете, а вот здесь ведь все же ждут. Ведь реально ждут в России. Вот очень бы хотелось, вот если вы хотите мои мысли по этому поводу, очень бы хотелось, что так же, как в России, во всей Европе сейчас бы этого ждали. Реально ждали. Вот именно с каким настроением, мне наплевать. Ну, понятно, что с не очень приятным, да? Вот, но все бы ждали. Я боюсь того, что не ждут в Европе этого. И вот очень хочется, чтобы их ожидания в плане того, что они не ждут, не оправдались. Вот, понимаете, вот такая тоже, как вы сказали, заковыристо, так и я попробовал примерно так же ответить. Конечно, мы рассчитываем на то, что российские вооруженные силы, ну, в общем, покажут, что мы точно знаем, где находятся центры принятия решений. И, в общем-то, последнее время у меня трепет по поводу Одессы и Киева, которые, я предполагаю, мы не собирались, в общем-то, разрушать. Как-то пропал. Вот они не задумываются по поводу наших городов. Я не думаю, что нам стоит задумываться по поводу тех городов, которые однажды были нашими, потом были оккупированы Украиной. Вот на данный момент находятся не в русском мире, не по нашей воле. Могла бы Украина, находясь в русском мире, спокойно с нами сотрудничая, в общем-то, их вместе с нами холить и лелеять. Но если они решили в западный мир перевести столицу, мать русских городов, то, ну, почему мы должны... Чем Киев лучше Дрездена? Я не знаю. Я не знаю. Поэтому, ну, что же делать? Ну, пострадают памятники архитектуры, а у нас люди гибнут в каких-нибудь Чебоксарах, которые... На линии фронта, извините, как...
1: После Чебоксар уже был ряд ударов, поэтому... Перематываем.
5: Вот. Но мы ждем 8-го, насколько я понимаю, ведь мы же объявили перемирие 8-го-9-го, и мы ждем завтрашнего дня, будут ли нарушать объявленное нами перемирие 8-го-9 мая. Так что, может быть, завтра мы как бы будет какой-то момент истины.
1: Я знаете, думаю, что. Некоторые вот... честные люди задаются вопросом. Я присоединяюсь к этому вопросу. Значит, если Гитлер вдарит по параду, то возьмем Берлин. Я правильно понимаю? А значит, если не вдарит по параду, а в другой день вдарит, значит, не возьмем Берлин. Вы метафору поняли, да?
5: То есть... Метафору-то я понял, да, что-то нас должно... Да,
1: что не по параду бить можно, я вот к чему.
5: Ну, вот, да, я понял метафору. Нет, не хочу я присоединяться к честным людям, которые вот задают такие вопросы... И отвечать на него не хочу. Я считаю, что мы... Я не могу сейчас сказать по времени, сколько все это в итоге займет, но в любом случае цели, которые Владимиру Владимировичу были заявлены изначально, они обязательно должны быть исполнены. А как это будет исполнено? Военным путем или дипломатическим? Как сделать так, чтобы...
1: Или измором вообще, да, подождем, пока они просто сами все умрут от сифилиса, например.
5: Измором не получится. Измором не получится, придется окружать, то есть придется брать Польшу, там, Венгрию, Чехию, Словакию, там, все эти окружающие
1: Словакию нельзя, там, Фицу.
5: Словакию не будем брать, она сама должна нам помочь в этом деле, сама должна окружить Украину. Но я к тому, что надо довести это дело до конца в любом случае, потому что...
1: Без ударов по центрам принятия решений желательно,
5: да? Я не знаю, как...
1: Давайте паузу сделаем. Давайте сделаем перерыв, а то договоримся сейчас с вами. Значит, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, Иван Панкин с вами. Друзья, мы вернемся через 2 минуты. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Главное.
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживаются около 50 рейсов по данным онлайн-табло. 24 самолета вылетят позже запланированного. 8 из них на международных направлениях. Анталия, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент, Стамбул. Аэропорт Сочи минувшей ночью сообщил о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов. Они длятся более 5 часов. США и Иран обсуждают мораторий на обогащение урана на срок более 10 лет, пишет Рейтер. План предусматривает объявление о завершении военных действий в начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, а также размораживание иранских активов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Еще среди пунктов обсуждения моратория на обогащение урана на срок более 10 лет и вывоз запасов обогащенного урана из Исламской Республики. Норвегия выделит почти 3 миллиарда норвежских крон на военную помощь Украине.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Смотри, как листья молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, давайте продолжим. Итак, бить или не бить?
5: Видите, вывели в так, в хорошем смысле слова. Вывели на эмоции.
1: Вывел или довел?
5: Да, я уже готов был повысить голос в том плане, что черт его знает вообще, что лучше. Черт его знает, мы без ударов должны достигнуть или с ударами должны достигнуть обязательно чего-то. Они не поймут. Вот понимаете, к сожалению, мне кажется, что смысла в этих ударах нет, но нанести их надо.
1: Во! Я этот парадокс утром, во время первого блока озвучил. То есть, бить надо и не бить надо. Так что делаем? Но бить лучше, чем не бить, правда ведь? Выбираем между бить и не бить, вы выбираете бить, правильно?
5: Я выбираю бить, да, хотя смысла нет, потому что ничему это, к сожалению, не научит. То есть, если мы разнесем крещатик в щепки, да, и банковую заодно, или наоборот, банковую и крещатик в щепки, война не закончится.
1: Красивые места жалко,
5: да. Очень красивые места жалко, да, но... сталинской архитектуры достаточно на просторах бывшего Советского Союза.
1: Они бы
5: Союза,
1: с вами не что... согласились. Это не сталинская архитектура.
5: Да, это, наверное, какая-то особая архитектура. Киевская, украинская, да. Вот. Поэтому я думаю, что переживем мы потерю этих зданий. Да. Люди, надеюсь, уже все покинули Крещатик, были предупреждены, что в этих окрестностях лучше не находиться. Если рядом с тобой посольство, пожалуйста, уезжай. Если рядом с тобой правительственное здание, пожалуйста, уезжай на выходные куда-нибудь. Если ты посол, тем более уезжай. Вот. Ну все, если это будет пустой город, который предоставлен нам для обстрела, как мишени, то я думаю, что мы спокойно по нему можем ударить, вот. Но толку не будет никакого, потому что этот урод моральный, он и дальше будет, он только этим воспользуется. Но нам уже наплевать, наконец-то нам стало наплевать на это, что он будет пользоваться этим, что потом они туда трупов привезут из всех моргов, и которые там за месяц скопились, и скажут, что это трупы вот именно из этого, по результату этого обстрела. Наконец-то мы хотя бы на словах стали это говорить, чтобы нам на все на это наплевать. Но я боюсь, что мы вот не перейдем от слов к делу, и они на это рассчитывают. Они уже забыли вот эффект наших вот этих неожиданных поступков, которые показывают нашу силу, он проходит через очень короткое время на самом деле. Если мы надеемся, что все будут помнить Крым, как мы взяли Крым, еще лет 100 будут помнить, я думаю, что мы ошибаемся. Если они надеются на то, что... Если мы надеемся на то, что операция 22 февраля 2020 года также, вот как неожиданная и довольно, в общем-то, неплохо начатая, она до сих пор снится на Украине всем полководцам, а тем более в Европе снится, мы ошибаемся. Вот. Нам надо совершить такой поступок, который вот в очередной раз покажет, что нас не надо дергать за ус. Вот не надо. Мы амурские тигры, довольно серьезный зверь. Да, самый крупный, кстати, тигр на планете.
1: Есть у меня предложение по этому поводу.
5: Да.
1: А не надо предупреждать. Предупреждать не надо. Вот вы вспомнили про Крым. Спасибо, кстати, что напомнили. И только что светлая мысль посетила мою далеко не светлую голову. А ведь мы не предупреждали про то, что собираемся возвращать Крым, правда ведь? Взяли и вернули. А зачем, конечно, а зачем вы предупреждаете про то, что будет нанесен удар по Киеву? Путин говорит, Минобороны говорит, Мария Захарова, все говорят. Все говорят, зачем? Можно узнать? Просто вот такой простой вопрос. Ну, для чего? Вот они предупреждают, гуманитарное, 13 пострадавших только вот в Брянске после ударов. Это вот новости прямо сейчас.
5: Ну, просто 13 пострадавших. В Киеве их будет 130, и мы как бы...
1: все. Хорошо, неделю возьмем, за неделю сколько пострадавших? Ну, что за глупости-то?
5: Да согласен,
1: Война не подразумевает предупреждений. Ну, кто предупреждает о нападении, скажите, пожалуйста.
5: Но мы же не нападаем, а все время наносим ответные удары.
1: Вот-вот, кстати говоря. И зачем, мы, скажите, пожалуйста, анонсировали начало специальной военной операции? Тоже вот и сейчас, на 5-м году, я задаюсь этим вопросом. А точно это было правильное решение? Ну даем сказал, противнику подготовиться. Нет. Даем враги противнику подготовиться. Зачем? Я вот просто
5: Мы анонсировали. Мы не наговорили, что прямо так вот.
1: Там целые мероприятия были. Совбез был. Потом Путин объявил дополнительно. Ну чего? Зачем? Прямо сейчас задаюсь простым вопросом. Мне кто-нибудь на него ответит. Для того, чтобы соблюсти юридические формальности. Мы воюем или юридические формальности соблюдаем? Скажите, пожалуйста.
5: Да нет, но мы до сих пор почему-то миру хотим показаться святее Папы Римского, вот, а таких вообще-то нет, никто не святой. И не знаю, зачем это нам надо, действительно, мы с тобой в этом плане больше похожи на каких-то милитаристов, да, чем на каких-то...
1: А ведь я еще недавно людей. Таким не был, кстати говоря.
5: Ну, я, кстати, тоже не был. Но это обстоятельства, они показывают, что противоположная сторона, она не церемонится. Она вообще не церемонится, и она вот такими вопросами не задается. Наше предупреждение по 8-9 мая Зеленский воспринял как... посмотрите, даже они довоевались до такой степени, что даже их парад теперь зависит от нас.
1: Это сказал Зеленский, да.
5: Зеленский.
1: И ведь мы позволили ему это сделать.
5: Мы его просто к этому подвели. Скажи что-нибудь по этому поводу. А на что он мог сказать? Только такое мог сказать. Да нет, конечно, что-то вот в этой нашей травоядности, да, что-то в этом есть. Мы слишком церемонимся и ведем себя совершенно не как воины, а как вот случайно...
1: У нас какая-то гуманитарная миссия. Я вот недавно сформулировал для себя это так. Гуманитарная миссия. Я по-другому это назвать не могу. Какая-то.
5: Ну, миротворцы, да. Такие вот миротворцы. Вот мы там что-то вот как бы стараемся. Ждем пока там, например, в городах вроде Краматорска и Славянска все население вывезут. Ну, потому что мы же не хотим, чтобы пострадало мирное население. Мы будем брать пустые города... разрушать эти здания, которые, ну, в результате боев, да, как мишени. А людей там уже нет, ну, все хорошо. А что это месяцы и месяцы, годы и годы, и потерянного времени, и упущенного времени, и затрат наших, это как будто ни при чем. Не знаю, я думаю, что какая-то... Все равно вот это 9 мая, ну, хотелось бы, чтобы она стала каким-то переломным моментом, что ли.
1: И вот, если есть короткая мысль на этот счет, я вчера задумался, мы же технику не будем пускать, да, техники не будет, да, вот сейчас идет репетиция, техники не будет, только, насколько я понял, истребители, а техники не будет. А, кстати говоря, а почему бы, подкидываю идею, может быть, еще успеют, у нас же дофига трофейной техники западной. Трофейный, ее можно прокатить, кстати говоря. Пожалуйста, по-моему, красивая картинка получится. Им прокатить. Прокатить. Ну, вы поняли, да? Чтобы не внутри тот сидел.
5: Как в свое время пленных фашистов провели по московским улицам. Проехали поливальные машины и смыли все это. Это было вообще здорово. Очень, очень серьезный был такой поступок и решение. Можно и так. Не знаю, не успеют они это. Они очень долго готовятся.
1: Обычно, все потому, что нас не спросили до этого. Посоветовались бы.
5: Видишь, ждем в следующий раз, когда будут такие мероприятия проводить. Они хотя бы с нами посоветуются. Может быть, мы им что-нибудь подскажем.
1: Я вчера увидел новость, кстати, на одном портале v1.ru, волгоградский портал. И, кстати, задумался даже, вообще, как стало возможно подобная ситуация. Заголовок такой: инцидент с участием дипломата из ЕС и полиции в Волгограде. Общение с представителем правоохранительных органов произошло у дипломата в международном аэропорту Сталинград. Далее читаю. С инцидента между одним из руководителей представительства ЕС в России и сотрудника полиции. Начался визит в Волгоград группы иностранных дипломатов, прибывших в преддверии 9 мая почтить память защитников Сталинграда, одержавших победу над немецко-фашистскими захватчиками. Ну, обстоятельства на видео и прочее-прочее могут зайти и посмотреть. И там дали интересное. Очевидцы инцидента в международном аэропорту Сталинград, официальная делегация представителей ЕС, в число которой входили дипломаты из Канады, Мексики, Доминиканской республики, Пакистана, Испании, смогли попасть в Волгоград, даже несмотря на перебои в авиасообщении. И вот кто-то из них закурил, полицейский сделал замечание. Я вообще не понимаю, что происходит. Во-первых, дипломаты всегда сопровождают. Во-вторых, полицейский в России просто так к дипломату никак не подойдет. Я что-то не представляю себе эту картину. Да и там должны были быть сопровождающие. Я зачитал эту новость, думал, вообще что такое? А главное, что делают дипломаты из Канады в Волгограде? Да? Канада, казалось бы, самая русофобская страна, на мой взгляд, вообще в мире. Ну,
5: самая мирная страна.
1: Самая мирная страна.
5: Российская Федерация.
1: Да-да-да.
5: Вот. Да нет, много удивительного происходит. И вот ждем 8-9 мая. Может быть, мы еще раз удивимся, и этот разговор будем вспоминать, ну, с улыбкой или там...
1: Я задумался, каким был 9 мая год назад.
5: Но 9
1: без
5: мая
1: без тревоги, был... без какой-то особой тревоги. Без тревоги. Нынешний совсем другой. Каким же тогда будет следующий? Вот пусть этот вопрос останется здесь. Мы через год... пересмотрим этот разговор, и уже будет с чем сравнивать, согласитесь, да?
5: Спасибо, согласен, да, Иван.
1: Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Телеграм-канал Шатров найдите, подпишитесь. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Перерыв у нас, новости, реклама и анонсы, послушаем. И, разумеется, можем с вами пообщаться, потому что во время этого перерыва, большого перерыва, микрофон будет работать, так что задавайте в чатах свои вопросы. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Трансляция также идет на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Все, перерыв, но скоро вернемся и продолжим. Впереди еще много интересного, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
7: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза, кстати, не только Европейского Союза, британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда, но тем не менее Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
8: Я Андрей Малахов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевших на Москву. За 7 мая уничтоженных БПЛА уже более 15. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, заявляют столичные власти. В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. И ранее ограничения на полеты были введены в двух других столичных аэропортах. Речь о Шереметьеве и Внукове. Так, во Внукове задержали вылет минимум 20 авиарейсов.
3: Об ограничениях.
4: Мобильный интернет не будут отключать и ограничивать 7 и 8 мая. Об этом заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в столице отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервисы обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, заявили в ведомстве.
3: О политике.
4: Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщал портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями сделки, но иранская сторона это никак не комментирует. Президент США также дал понять, что 30-дневный срок для достижения соглашения, о котором написали американские СМИ, может быть гибким. Отвечая журналистам на выходе, он сказал, что никаких дедлайнов не существует. Администрация США по-прежнему практически не раскрывает детали переговоров, хотя Дональд Трамп и другие чиновники регулярно утверждают, что они проходят успешно.
3: Об образовании.
4: Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в этом году. Находясь в пункте проведения единого госэкзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими школьниками. Помимо этого, сдающим не позволят иметь при себе сотовые телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме разрешенных к использованию, для выполнения заданий по конкретным учебным предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя будет выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. Еще им запретят фотографировать бланки, переписывать задания в черновики. Во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организаторов, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта сдачи. Сдавать ЕГЭ начнут в этом году с 1 июня. В этот день пройдут экзамены по истории, литературе и химии. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Василий, вас приветствую. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Иван.
1: Значит, Минпромторг поддержал введение с 1 января 2027 года, то есть сразу уже в новом году, НДС в размере 22% на иностранные товары, заказанные через интернет. На это уже есть реакция в Госдуме. Член комитета этой самой Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева сочла эту инициативу ударом по кошельку граждан и скрытой борьбой с зарубежными торговыми площадками. В этой новости прекрасно все, как мне кажется. Правда ведь?
9: Минпромторг... И все. Я вам скажу,
1: все.
9: Прекрасно
1: да.
9: еще и все.
1: Далее. Минпромторг поддержал введение в размере 22% на иностранные товары, заказанные через интернет. А внимание, в комитете, то есть глава комитета, или подожди, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, не глава, да, член Дмитриева, сочла эту инициативу ударом по кошельку граждан. Вот. У нас Госдума отдельно живет от внешнего мира, я так понимаю. Да, внешний мир отдельно от Госдумы. Возникает вопрос.
9: Налоговую систему?
1: Да, вообще, да, расскажите. Вот я озвучил, а вы...
9: Давайте, я вам скажу, в чем главная проблема налоговой политики в России.
1: Давайте.
9: А в том, что у нас есть вторичное и третичное обложение одних и тех же доходов. Вы получили доход, заплатили с него 13% налог. Ну, берем сразу, так
1: сказать. Причем очень удобно. В России производство платит за тебя, то есть предприятие, организация платит за тебя. А в этих ваших Европах...
9: Это очень удобно.
1: В этих ваших Европах, кстати, человек сам идет и все это оформляет. Между это прочим.
9: Что хорошего?
1: Ничего, просто
9: рассказываю. Вообще этого налога быть не должно, если есть НДС. Вот я здесь говорю, если есть НДС. Потому
1: прекрасно.
9: Что дальше вы получили эти свои деньги и пошли в магазин, заплатили счета ЖКХ, вы почти все потратили, и вы заплатили там налог от 10 до 22% НДС. По сути, НДС является налогом с продаж нашего времени. То есть вы, когда, так сказать, деньги получаете, вы не должны их тратить, понимаете? Если вы хотите, чтобы платили только 13%. Или сразу идите покупайте ценные бумаги. Вот ценные бумаги, пожалуйста. Можно недвижимость покупать в больших объемах. А если вы хотите хлебушек купить, то вам придется заплатить НДС. И вы идете, и вы платите. И вы все время его платите. и даже в ЖКХ НДС. Везде НДС, то есть везде налог с продаж. Любая продажа, вот она облагает, ну, то есть любая операция, где КСГ свои, то есть уже, обеленные, белые, чистые свои рубли, по которым уплачен налог, идете тратите, вы еще раз платите налог. А потом вам приходит еще налог на имущество физических лиц, потому что что это такое? Вы же это имущество приобрели со своих доходов, значит, еще одно обложение ваших доходов. Потому что, собственно говоря, то есть это все неолиберальная налоговая конструкция. Она порочна изначально. Теперь мы берем новую меру. А новую меру-то на самом деле критиковать в рамках этой системы не за что. Потому что вот российский производитель, он выставляет свой товар на маркетплейсы. И с него берется 22% НДС. А вот иностранный производитель на том же маркетплейсе, российских, они есть даже, да, с доставкой из Китая. И с него не берется НДС, потому что это же иностранная фирма. Почему должен браться с нее НДС? С чего бы это, да? То есть получается, что если ты российский производитель, то тебе вот кара в 22%, а если ты иностранный, вот тебе премия в 22%. Ну, то есть ты будешь в более сильной конкурентной позиции. Следовательно, здесь принцип выравнивания он и применяется. По этой логике все должны платить один и тот же налог. Но встает сразу же другой вопрос. Передо мной встает. Я думаю, что большинство граждан об этом не думало никогда просто. А подоходный налог должен быть у всех? То есть если мы платим НДС, мы, граждане, платим НДС в цене, то мы должны, имея какой-то базовый уровень доходов, я не говорю про прожиточный минимум, я говорю про какой-то такой, определенный законом семейный бюджет. Допустим, он составляет 250 тысяч рублей в месяц. Так. По нынешним временам это немного. Или 200, или 300 тысяч рублей в месяц.
1: Да.
9: Угу. Здесь не должен... Вот когда этот бюджет формируется у семьи, не должно быть никакого налога. У нас, к счастью, есть, мера возврата налога. И она по-своему... Правильно. По-своему правильно, потому что если налог убрать, то вы думаете, что работодатель вам на эту сумму поднимет зарплату? Нет таких работодателей практически. Не будут они этого делать. Зачем? Вы же уже и так работаете. Поэтому просто государство не получит здесь этот налог. Налог, который фактически, конечно, является налогом с найма работника. То есть если вы кого-то нанимаете, значит, вы платите налог с тех денег, которые вы потратили. То есть они даже не... Честь и ради, это не совсем подоходный налог. Но в любом случае он, когда он возвращается, да, то это дает людям какую-то возможность увеличить свой достаток немножко. А вообще эти деньги в обратную сторону не ходят. То есть работодатель их к вашей зарплате не прибавит. Нет, потому что есть закон цены рабочей силы. И работодатель платит вам цену рабочей силы на рынке вашей. Кого-то больше, кого-то меньше. Где-то в личном случае, может быть, и побольше или поменьше, но он не будет эти деньги вам отдавать. Так что здесь еще и такие противоречия накладываются. Видите, это довольно сложная конструкция, в которой есть много неприятных моментов. Поэтому мера, на мой взгляд, с повышением НДС, хоть и неприятная, но логичная. И, конечно, она... бьет по кошельку, потому что вот сейчас в связи с укреплением рубля что увидели наши граждане? Где цены снизились? Цены снизились на иностранных маркетплейсах. Цены снизились там в связи с укреплением рубля. Вот там. Вот больше нигде цены не снизились, по сути. Только там. А теперь эти цены, они повысятся.
1: Кстати говоря, про цены. Вчера увидел новость, что цены на продукты снизились. Федеральная антимонопольная служба сообщила, речь идет о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов, то есть не везде. Зафиксировано после заключения соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. Уточняется, что в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на плюс-минус 11%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Так что не без хороших новостей, как мы видим.
9: Но вообще укрепление рубля, особенно если оно продолжится, может иметь последствием снижения цен. Может. Мы можем увидеть снижение цен. И
1: если укрепление рубля... как зафиксировать? В смысле, как понять, что он укрепляется, рубль? Смотреть на цену доллара или как?
9: Цена доллара, абсолютно, да, укрепление рубля на сегодня.
1: Нынче 75 рублей. Да.
9: 75. Вот представьте себе, что будет 55 рублей за доллар сейчас цена.
1: Это плохо. Это плохо.
9: Почему?
1: Но накопления сгорят у многих. Кто в долларах? Кто в доллары деньги переводит?
9: Вот. Ну, их же предупреждали, что может быть и так. Они рисковали. Это экономика, это риск. К сожалению, по-другому не получается. Но с точки зрения обычного покупателя, это будет означать, что, во-первых, инфляция действительно... Ну, она там не 4% будет, она будет там 1%, например. А многие товары и подешевеют при этом. Такое может быть, потому что импортная составляющая в цене российских товаров, она тоже влияет на итоговую цену, и она понизится. Если говорить, почему я сказал, что даже при таком укреплении рубля цены просто там многие товары не вырастут? Потому что на мировом рынке вырастут цены. Мы находимся, так сказать, в предвкушении повышения мировых цен на продовольствие. Потому что повышение цен на нефть, газ и удобрения уже произошло. Следовательно, так сказать, на подходе пшеница. И как следствие, это будет влиять на нашу ситуацию? Да, будет влиять. Какое у нас есть противоядие, кроме укрепления рубля, с учетом того, что в Россию будут поступать больше выручки от экспорта? И рублевой, и прежде всего рублевой. Вот это решение, укрепление рубля.
1: Так что вопрос... По-вашему, сколько должен стоить доллар, так, чтобы мы, наконец, почувствовали себя комфортно?
9: Я думаю, что для начала 55 рублей.
1: Ух ты. А многие скажут, что это невыгодно для экспорта.
9: Нет, это как раз следствие выгоды экспорта. Это как раз следствие укрепления экспорта. А сколько стоил доллар при такой цене на нефть? Ну, выше $100 за баррель. Посмотрите в прежние годы вот по графикам. Вы увидите, что, это был курс комфортный для нас.
1: Но вы же знаете, что просто такое мнение бытует. Многие так и говорят.
9: Ну, вы же слышали. Понятно. И доллар, кстати говоря, это ведь не тот доллар. Не доллар образца 2000 года или 2008. Доллар очень сильно обесценился. Это показывает изменение внутренних цен в США. Это показывает изменение стоимости золота на мировом рынке. То есть такое укрепление рубля, оно означает только постепенный возврат рублем тех позиций, которые были потеряны в период большого мирового экономического кризиса 2008-2020 годов. Ну и под влиянием экономической войны, которую Запад начал против России. И эта экономическая война, и война в целом, и мировая война в целом, они, конечно, оказывают влияние на курс рубля. Поэтому вот я сказал, чего бы хотелось, да, зафиксировать в результате улучшения конъюнктуры. Но это большой вопрос, будет ли это. Я думаю, что нет. Нет, потому что есть установки, связанные с... скажем, с плохими внешнеполитическими военными ожиданиями. Потому что не только экономические факторы оказывают у нас влияние, но мы находимся в ситуации глобального конфликта, просто грандиозного, сопоставимого только со Второй мировой войной или с Холодной войной, или с Первой мировой войной. То есть вот Четвертая мировая.
1: Спасибо. Спасибо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Подписывайтесь, пожалуйста. Впереди перерыв, финальный выход на сегодня. Тема будет очень интересная, связанная с Северной Кореей. Правда, очень интересная. Друзья, никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Я скоро вернусь в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Главное.
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевших на Москву. За 7 мая уничтожены БПЛА уже около 15. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Также ограничена работа московских аэропортов, возможны изменения в расписании и задержки рейсов. Мобильный интернет не будут ограничивать и отключать 7 и 8 мая. Об этом заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в Москве отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервисы обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, заявили в ведомстве. Арестованному адвокату Александру Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Движение транспорта временно ограничено в центре Москвы, на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр, на Пречистенской набережной по направлению в центр.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. КНДР, Северная Корея, изменила конституцию. Оттуда убрали упоминание о воссоединении с территории Южной Кореи. К нам присоединяется профильный эксперт, который нам сейчас все это дело растолкует. Александр Воронцов, кандидат исторических наук, кривет. Зав. Отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии наук. Александр Валентинович, вас приветствую. Здравствуйте.
10: Доброе утро, здравствуйте, да.
1: Не знаю, насколько это полноценно соответствует действительности. Слышал, что и Сеул, столица Кореи Южной, то есть Республики Кореи, тоже входила в конституцию, город входил в конституцию Кореи Северной, да, то есть КНДР. Вообще, ну, расскажите, собственно, в чем был вот этот правовой момент и что изменилось с тех пор, после того, как они изменили конституцию, я имею в виду КНДР.
10: Но с момента разделения Кореи по итогам Второй мировой войны в 1945 году, когда появилась 38-я параллель, демаркационная линия, в 1948 году возникли сначала на юге Республика Корея 15 августа 1948, а 9 сентября КНДР 1948 года. Оба вновь возникших корейских государства не признавали легитимность друг друга, считали себя единственным легитимным представителем корейского народа и претендовали на территорию всего Корейского полуострова. И в первой конституции КНДР, например, даже было упоминание, что Пхеньян является временной столицей КНДР, а, так сказать, основной столицей является Сеул. Но потом были редакции, ну да, так сказать, но идея объединения, она твердо присутствовала в тот период. Нация была одна, она там имеет по корейской интерпретации 5000-летнюю историю. Хотя там были разные государства, были, но были и очень длительные периоды единого государства. И руководители КНДР, и под Ким Ир Сен, основатель КНДР, и его сын Ким Чен Ир, и нынешний руководитель Ким Чен Ын, они проводили политику, направленную на поиск путей к такому равноправному объединению. И предпринимали большие, так сказать, концептуальные усилия, разработки были концепции создания Конфедеративной Республики Корео, КНДР, это еще Ким Ир Сен выдвигал и так далее, и так далее. На юге тоже были концепции объединения, но исходили из объединения на своих собственных условиях. И в интерпретации Южной Кореи это, так сказать, германский вариант, да, это поглощение, абсорбация Северной Кореи и распространение юрисдикции Южной Кореи на весь полуостров. И вот примерно, ну, на рубеже 23-24 годов в новогоднем выступлении вот нынешний руководитель Ким Чен Ын уже предложил новую концепцию, суть которой стоит в том, что КНДР убедилась в бесперспективности, бесполезности попыток объединения на равноправной основе, поскольку руководство Южной Кореи такую равноправную идею объединения не воспринимает. Все их концепции исходят из того, что юрисдикция Республики Корея должна распространяться на весь полуостров, то есть, не говоря о либеральной демократии на Корейском полуострове, так сказать, то есть система, политическая система Южной Кореи. И в Южной Корее до сих пор Конституции, ее юрисдикция распространяется в основном законе Республики Кореи, юрисдикция распространяется на весь полуостров. там всегда существовало, продолжает существовать, ну, такое мини-министерство по управлению северными провинциями полуострова, то есть провинциями КНДР. До сих пор оно все эти годы, десятилетия существовало, там был аппарат государственный, губернаторов этих северокорейских провинций и так далее, и так далее. И вот, в конце концов, руководство КНДР пришло к выводу о бесперспективности, бесполезности этой идеи. И, ну, в общем-то, то, что две Кореи – это факт состоявшийся, в общем, они признали реальность, решили признать это официально, формально признать реальность.
1: Ну и воспитывать молодое поколение в понимании, что Южная Корея – это отдельное государство, я
10: правильно понимаю? Да, да, да. В соответствии с нынешней концепцией существует два отдельных государства, так сказать, единого корейского народа, корейской нации, которые могут воссоздать общее государство, не существует. Сформировалось два этноса на корейском полуострове, которые представлены своими государствами. И...

0: на изложение аргументации, что все администрации, которые и демократические, и консервативные, которые были и продолжают находиться у власти на юге полуострова в разных формах, но все исходили из концепции поглощения КНДР, ликвидации КНДР, значит, в своих планах объединения. И это, естественно, для КНДР неприемлемо. Это ведет к росту напряженности. И вот этими решениями, это вот последовательно курс, это тут, так сказать, он наполнялся содержанием, аргументировался, и уже вот юридическое оформление принял совсем не в этом году, когда были внесены уже и соответствующие поправки в Конституцию КНДР, где Южная Корея, которая официально называется Республикой Кореи, в северокорейских документах признается иностранным государством, и выстраивать отношения, с которым надо, как со всеми иностранными государствами. Если до сих пор и на юге, и на севере были специальные государственные органы, которые межкорейскими отношениями занимались, то в КНДР эти органы расформированы, и все функции по отношениям с Республикой Кореи переданы в Министерство иностранных дел, как со всеми другими иностранными государствами. И это, конечно, коренной разворот, он широко обсуждается. Но это признание реальности. Специалисты, эксперты, политики все говорили, что и корееведы в том числе, что ну, сформировалась, да, это реальность. Это сформировалось два корейских этноса. Ну, как существует Германия и Австрия, допустим, да, два разных государства, две разных национальности. Это надо признать, к сожалению. Вот КНДР это признали. И они утверждают, что вот сейчас вот рост напряженности Южной Кореи, особенно при предшествующем правоконсервативном президенте Юн Сук Ёле, который откровенно выступал с враждебных позиций в отношении КНДР. Я думаю, он, так сказать, внес последние очень такие весомые капли в эту чашу принятия решения этого сложного, что если вы хотите себя чувствовать в безопасности, а Южная Корея, так сказать, их политическая элита, своя внешнеполитическая концепция все время исходила, вот что объединение насильственное, да, так сказать, вооруженное объединение может быть инициировано с севера, то сейчас лидер КНДР Ким Чен Ын говорит своим партнерам на юге, что если вы хотите себя чувствовать в безопасности, все очень просто. Просто забудьте нас, забудьте про наше существование. Мы забыли про вас, а вы забудьте о нас. Мы развиваемся самостоятельными, независимыми друг от друга путями. Мы занимаемся своей республикой. Вы нам не интересны. Мы с вами объединяться не желаем ни в каком виде. Поэтому будем развиваться самостоятельно, раздельно друг от друга. Ну, а отношения между иностранными государствами регулируются соответствующими нормами международного права, которые, так сказать, формализуют и исполняют Министерство иностранных дел обоих государств. Вот примерно такая ситуация.
1: Дойдет ли до открытия посольств? И, насколько я знаю, нет, да, посольств?
0: Да, безусловно, сейчас посольств нет, да. Ну, по логике, да, это, так сказать, нормальный атрибут. Хотя мы знаем, что вот и КНДР, и, так сказать, Соединенные Штаты и Япония являются членами Организации Объединенных Наций, но дипотношений между ними нет, и посольства между ними тоже не существует. Потому что Запад отказывается, значит, устанавливать, ну, США, Япония отказываются устанавливать отношения с КНДР. Так что есть прецеденты. Но по логике, да, я думаю, в перспективе какой-то до этого может дойти.
1: Следующий шаг, то есть, вот как нынче говорят, и на политическом языке есть такой термин, мяч на стороне, получается, мяч на стороне Южной Кореи, правильно? Они должны, ну, сделать какой-то шаг навстречу, я правильно понимаю?
0: Ну, по логике, да, необходимо признать эту реальность, и нынешний президент Республики Корея Ли Джи Мён, представитель демократической партии, он делает много жестов в адрес своего северного соседа, миролюбивых демонстрацию, так сказать, пытается демонстрировать миролюбие, что мы признаем КНДР, он подчеркивает, не просто, так сказать, Северную Корею, мы признаем государственный строй КНДР и так далее, и так далее, налаживаем межкорейских отношений, но они теперь будут, видимо, развиваться по линии государственных органов, как между иностранными государствами. Конечно, важно, чтобы была стабильность мира между двумя корейскими государствами. Если раньше демаркационная линия 38-я параллель не признавалась государственной границей, а временно разделительной линией между двумя частями нации, то сейчас КНДР официально, так сказать, вот с Конституцией закрепила, что да, у нее есть границы, и с Южной Кореей тоже государственные границы.
1: У нас 50 секунд, коротко. А что, ну, реально мешает? Были же попытки, я помню, как Ким Чен Ын буквально через границу границу, переводить.

0: Дил, это году в 2018-м было, тогдашнего президента Южной Кореи. То есть, казалось бы, да, что вот они уже в шаге от полноценного мира. Что мешает сейчас? Коротко, 40 секунд.
1: Мешает фундаментальный подход, так скажем, Южной Кореи. Действительно, и вот самый и тот же Мун Джи Ин, про которого вы сейчас вспоминаете, бывший президент Южной Кореи, вот вместе с Трампом они, да, в 2019 году переступали через эту 38-ю параллель. Фундаментально Южная Корея исходит, ее конституция остается, что юрисдикция Южной Кореи распространяется на весь полуостров. Она не признает де-юро. Де юре не признает государство КНДР как независимое самостоятельное государство.
0: Спасибо. Александр Воронцов, кандидат исторических наук, кореевед, зав. Отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, до завтра.
2: Происходящее вокруг. Реклама.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах с новорожденную их тенью. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О расследованиях.
11: Следственный комитет сообщил, с чем связано задержание адвоката Александра Карабанова. По версии следствия, он потребовал 70 миллионов рублей у гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для Калашникова. Предварительно в ноябре 24-го главе компании обратился за юридической помощью Карабанову. Против него на тот момент уже расследовалось уголовное дело о мошенничестве. Адвокат убедил гендиректора в своей способности повлиять на ход расследования и сделать так, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных ведомствах. Адвокат был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере накануне вечером. Ранее он защищал интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, бизнесмена Умара Джабраилова, предпринимателя Сергея Полонского, сенатора Константина Цепко и других.
13: О политике.
11: Переговоры между Евросоюзом и США по торговой сделке зашли в тупик. Европейские парламентарии и правительство стран Союза так и не нашли компромисс, а это может вызвать гнев Дональда Трампа. Так пишет издание «Политика» со ссылкой на информированные источники. По их данным, еврокомиссар Марош Шефчович призывает коллег заключить сделку ради стабильности. Однако после 6 часов обсуждения прорыва не случилось, и теперь инициатива снова у Трампа, говорится в статье. Его посол Эндрю Пулс призвал ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили относительно скоро и заявил, что у Евросоюза еще есть время все исправить, и тогда президент, вероятно, пересмотрит свое решение.
5: о судебных делах.
11: Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о тратах на избирательную кампанию. В 2012 году экс-президенту Франции не придется носить электронный браслет, с которым он должен был проходить 6 месяцев. Об этом сообщили в апелляционном суде Парижа. Инстанция накануне удовлетворила ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. В ноябре прошлого года Кассационный суд подтвердил вынесенный политику приговор полгода условно и столько же с электронным браслетом, а также штрафа 3750 евро. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою предвыборную кампанию более 42,5 миллионов евро, тогда как разрешенная сумма не должна превышать 22,5 миллиона. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей ровно, юань 10 рублей 99 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Рекламно-информационная программа.
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Я тут глянул, сколько стоит машина с пробегом. Это такой немножко мазохизм, потому что мой фокус на вторичке за пару лет подешевел. На 100 тысяч рублей. На пике спроса в 2024 году он стоил 700, сейчас нормальной ценой считается 600 тысяч. При том, что 10 лет назад я заплатил за него 450. Инвестиции, да?
17: Так подожди, а что ты посмотрел-то в результате? Я не понял. Сколько стоит твой фокус на вторичке?
16: Да, рано или поздно мне придется с ним попрощаться.
17: Я понимаю. Просто я вспоминаю полуторагодовалые наши эфиры. Ты примерно о том же говорил. Ты каждый год смотришь, насколько он подешевел. Зачем?
16: Понятно, что машина моя – это единорог. 180 тысяч на одометре, в основном трассовый пробег. Хозяин, который не экономит на расходниках, на оригинальных запчастях. Понятно, что ухоженные, беспроблемные
17: кому-то
16: машины.
17: Кому-то очень повезет, кому ласточка твоя достанется.
16: Со свистом эта машина улетит выше рынка. Это вопрос. Каждый раз я задаюсь этим вопросом. Сколько денег нужно класть на капот, чтобы машина была ухоженной? И чтобы до лучших времен на ней можно было доездить, насобирав каких-нибудь еще денежек на то, чтобы обновиться, купить что-нибудь посвежее. Ну или, не дай бог, вообще новое. Так, всем здрасте, во-первых.
17: Это Дима Делинский.
16: Это Кирилл Манжула. Да еще вместе с нами Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
18: Доброе утро.
19: Доброе утро.
16: И на связи директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, доброе утро.
17: Доброе утро.
20: Здравствуйте, да. Здравствуйте.
17: А у нас сегодня необычный квартет. Я что-то не помню, вот, чтобы в таком составе мы собирались.
16: Давайте посмотрим, что из этого вырастет. Инвестиции в долгую жизнь автомобиля обсуждаем в этой программе. Давайте поговорим о том, собственно, что мы можем считать инвестициями. Вот те самые, там, не знаю, 40-50 тысяч рублей в год, которые я кладу на капот.
17: Это не инвестиции, это текущий ремонт. Это немножко другое, да, Юрий Георгиевич?
19: Ну, в общем, да, это затраты на текущую эксплуатацию, расходы на эксплуатацию автомобиля.
17: А что тогда инвестиции в автомобиль?
19: А инвестиции – это нужно подумать, что нужно сделать, чтобы автомобиль служил дольше и надежнее. То есть, может быть, это провести диагностику для начала, если есть лишние деньги. Потом выяснить, что у вас, а у вас обязательно что-то будет не совсем так. И потом это везде пойти поменять или отремонтировать. Вот это уже инвестиции. Но еще инвестиции, конечно, это то, что стандартно мы делаем, о чем мы говорим, это ресурсосберегающие технологии. Получается, вообще инвестиции – это расходы на текущую эксплуатацию, то есть это регламенты, это качественное топливо, масло, своевременная замена недопустого бака, это качественное топливо, и это использование всех средств, в том числе ресурсосберегающих. Это и присадки в масло, это присадки в коробке передач, другие агрегаты, это присадки в топливо. Все это в комплексе, плюс у вас проведена диагностика и нет того, что может привести к выходу из строя или значительно снижать ресурс. Это все вместе как раз есть инвестиции, которые приведут к увеличению ресурса и надежной эксплуатации.
16: Ресурс – это такая штука, которую руками не потрогать. Ну вот правда. То есть, условно говоря, я положил на капот 10 тысяч рублей. На эти 10 тысяч я заменил ступичный подшипник. Вот. И поехал туда дальше, вот в светлое будущее на этом ступичном подшипнике свежем. Через 20 тысяч он сломал. Ну ладно, неважно. А ресурс двигателя, я не могу его потрогать руками. Сколько денег я должен положить в машину, чтобы я что-то почувствовал?
20: Можно я тут скажу два слова до того, как начнем обсуждать все в круглых суммах, значит, количество денег на капоте? Одну маленькую вещь, связанную с ресурсосбережением конкретно. конкретно. Вот Юрий Георгиевич сказал про то, что есть регламентное обслуживание, которое предписано, так сказать, прямо автомобилю с рождения. Существует сервисная книжка, в которой вносятся регулярно записи о том, что было проделано. И там, в принципе, вся программа обслуживания как бы заранее известна. Надо менять масло, надо менять фильтры, надо менять какие-то еще расходные там жидкости, детали, проверять вовремя колодки, ставить и так далее. И все это включено вот в регламентное штатное обслуживание. И, казалось бы, это все предусмотрено производителем автомобиля. Делаешь то, что он велит, и машина служит долго, почти бесконечно. Вот здесь,
16: сервисная
20: на самом деле...
16: книжка, Михаил, напомню, рассчитана до 150 тысяч километров.
20: Да, во-первых, есть сложность, что заканчивается место для записи, да.
17: Как в медицинскую.
14: Да.
17: Извините, как раньше.
20: Да, в детских поликлиниках заводили вторую тетрадку, я помню. Если ты часто туда ходил, и слишком много анализов туда вклеили. Значит, с автомобилем происходит следующее. Вот когда вы доезжаете до конца сервисной книжки, дальше заботы о том, чтобы автомобиль работал долго, потихонечку слезают с производителя. Да? Сначала гарантия отменяется, потом вот сервисная книжка заканчивается, потом вообще начинают там дилеры удивляться, а что это вы ездите 200 тысяч на нашем автомобиле? Уже давно новенькое купили. Они с плечей всех этих чудесных организаций переползают на плечи непосредственно самого автовладельца. И главное, что здесь нужно думать автовладельцу, это что еще можно предпринять и сделать с автомобилем, помимо всех этих рекомендаций, значит, в штатном регламентном обслуживании. Сделать можно многие вещи, которые там не указаны. Если у вас автомобиль там, ну, условно говоря, ему 3 года, там, 100 тысяч пробега, вы прекрасно его обслуживали с самого начала по регламенту, так сказать, и заботиться на самом деле особо не о чем. Это правда. Если вы особенно планируете этот автомобиль еще через 20 тысяч продать и купить себе следующий новый. И ура! Можно действительно ни о чем не задумываться. Но если вы доехали до конца сервисной книжки, автомобилю много лет и много километров, то здесь обязательно нужно начинать задумываться о том, где и как проинвестировать в автомобиль дополнительно к тому, что вам рассказал о нем производитель. Потому что вам еще на этом автомобиле ездить неопределенный срок, пока вы, значит, сможете себе позволить новый там или что-то такое. В этом смысле, да, первым делом надо, конечно, полюбить заезжать на диагностику. Это прям не такие бешеные деньги, но тот, кто информирован, тот вооружен. Если вы вовремя ловите, так сказать, какую-то проблему с вашей машиной, то вам гораздо дешевле обойдется решение этих проблем, пока еще вот они, так сказать, не выросли и не повлияли на соседние системы, например.
16: Друзья мои, а вот насколько глубокой должна быть эта диагностика? Ну, потому что можно там, я не знаю, покачать подвеску, заглянуть снизу, вот, можно подключить нагрузочную розетку к аккумулятору, а можно залезть в двигатель, померить компрессию. Это разные уровни и по ценам в том числе.
19: Ну, первое, это все-таки то, что вы слышите, видите, чувствуете и смотрите на приборы. Если у вас, например, увеличился ни с того ни с сего расход топлива, ну, наверное, надо задуматься и ехать проверять двигатель или подвеску, или что там, коробку передач. А если у вас появился шум, выхлоп неправильный, то тоже надо ехать на диагностику разбираться. А если ничего не происходит, все прекрасно, великолепный звук, шум, все, и вы едете с той скоростью, которая обычно, приемистая вся та же самая, это значит мощность в норме, если нет страшных выхлопов сзади. Если у вас расход топлива не увеличился, я думаю, на диагностику вообще можно не ездить. Ну, я имею в виду, все-таки это автомобиль, когда еще у него не такой уж большой пробег. Когда уже там за 200, 300, 400 тысяч, там, в принципе, можно ожидать в любой момент чего угодно. И поэтому нужно все-таки периодически уже на всякий случай заезжать.
17: Так оно и есть.
16: Так и живем.
17: А цифры-то когда реальные будут? О которых...
19: Да, реальные цифры. Я могу сказать все-таки, что дает вот и диагностика, и вот эти инвестиции. Это прежде всего то, что вы поддерживаете автомобиль в том техническом состоянии, которое изначально завод-изготовитель и спроектировал и создал этот автомобиль. Вот для этого надо... А что в первую очередь? Это расход топлива. Потому что это вот инвестиции, мы говорим, текущие. Вот это расход топлива, это есть то, на что вы тратите. Ну, к примеру, что из эксплуатации, эксплуатационные расходы, кстати, очень высокие. Надо, если вы посчитаете за год, сколько вы тратите на бензин, масло и на техническое обслуживание. Mm-hmm. Так вот, если посмотреть на динамику расхода топлива за там 100-200 тысяч километров, ну, у разных автомобилей по-разному, для кого-то 100 – это уже там предсмертные, у кого-то 200, то динамика такая, что расход топлива плавно увеличивается приблизительно на 7-10%. Это как бы статистика. Это не то, что там выдумано, это реальные цифры, это идет естественное старение. Связано она с естественным износом.
20: Можно я вас тут перебью на минуточку? Скажу, что вот эти 10% на самом деле вполне можно откатывать обратно, например, с помощью нашей продукции компании «Супротек», потому что люди, которые пользуются, например, вот нашими топливными присадками, так на сайте «Супротек.ру» и пишут, что стал пользоваться присадкой, и случилась экономия там литр на 1000. Вот если кто-то нас сейчас слушает, я очень рекомендую сайт «Супротек.ру», раздел «Вопросы-отзывы», потому что там очень регулярно, практически каждый день появляются новые литр, истории.
17: Литр на сотню все-таки, а не на 1000.
20: Да, литр на сотню. Прошу прощения.
17: Потому что литр на 1000
20: – это расход масла.
17: Это такая минимальная экономия.
19: Это в 10 раз меньше, чем на холостых
20: воротах. Литр на сотню они сэкономят. Вот чисто по отзывам. Сайт «Супротек.ру» зайдите, почитайте. Вот. А мы давайте тогда разъясним в следующих частях передачи, что и откуда это берется.
19: Ну, кстати, вот у нас был реальный пример, когда известная компания «Стройгазмонтаж», они тестировали на своих камере в Москве обработку «Супротеком». В данном случае мы использовали «Актив Плюс», ДВС, три этапа обработку, и потом переходили на регуляр, катали все машины, вот у нас там было три машины до 100 тысяч, и у нас получилось в среднем затраты составили 13 тысяч.
17: На автомобиль.
19: На автомобиль, на каждый, да. А экономия на топливе 100 тысяч. Но они там много очень ездили, они, по-моему, проехали это за 2 года, по-моему, или за 3 года.
17: Продолжим, сейчас прервемся на пару минут. Директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук компании «Супротек» Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. 2 минуты паузы.
14: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
21: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти 1.5 года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости. Главное.
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Следственный комитет сообщил, с чем связано задержание адвоката Александра Карабанова. По версии следствия, он потребовал 7 миллионов рублей у гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для концерна «Калашников». Предварительно в ноябре 24-го глава компании обратился за юрпомощью к Карабанову. Он убедил гендиректора в своей способности повлиять на ход расследования и сделал так, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности с помощью связи в правоохранительных структурах. Силы ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. Переговоры между Евросоюзом и США по торговой сделке зашли в тупик. Европейские парламентарии и правительства стран Союза так и не нашли компромисс, а это может вызвать гнев Дональда Трампа. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на информированные источники. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
23: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Газеты пишут, дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский.
17: Я Кирилл Манжула.
16: Вместе с нами здесь Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук. И на связи директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Мы продолжаем обсуждать инвестиции в долгую жизнь автомобиля.
17: Итак, экономия топлива. За счет чего?
19: Экономия топлива происходит за счет того, что обрабатываются все поверхности трения. Но прежде чем перейти все-таки вот к технологии, почему это происходит, еще два момента есть, к чему могут положительным эффектом именно инвестиции, а именно обработки по технологии Супротек, конкретно в двигателе, обработки составами серии актив. Это ресурс. Вот вы уже говорили, да, действительно, ресурс пощупать нельзя. Но тем не менее, он все равно незримо начинает экономить ваши деньги. Каким образом? Допустим, ваш автомобиль среднестатистически должен был до капитального ремонта проехать 150 тысяч. Это очень характерно для сегодняшних современных автомобилей. В общем, нормальная цифра 150. Если вы вовремя начинаете его обрабатывать хотя бы еще до 100 тысяч километров, то есть лучше, конечно, вообще с самого начала, но если хотя бы до 100 начали обрабатывать, то вы можете проехать до капитального ремонта 250 тысяч. Вот и посчитайте. Может быть, вообще откажетесь от капитального ремонта и в 250 тысяч продадите или отправите на утиль. Вот вторая, вы говорите, не пощупать нельзя. Вот так можно пощупать. Пощупают его уже в сервисе. Вот этот ресурс пощупают в сервисе. Но еще очень важный момент, который тоже характерен именно вот для технологии Супротек, а именно вот с использованием наших геомодификаторов трения, вот этих триботехнических составов, это то, что создается очень мощный защитный слой, который позволяет даже в случае аварийной ситуации, например, потери масла, то есть пробили картер, масла нет, двигатель обычно проработает, ну, минут 5. Особенно на
17: гусенице. И он вытянет строй, здесь не выйдет. Сколько случаев, при каких ситуациях мы можем пробить картер? Это если мы в лес по дрова. А если, как среднестатистический автомобилист, ездит по асфальтированным дорогам?
16: Среднестатистический автомобилист Дмитрий Делинский на своей пузатерке с 15 сантиметрами. Короче, меня Яндекс попер по дороге.
17: Так сам дурак.
16: По тропе, которую протоптали квадроциклисты.
17: Ну, так сам дурак.
16: Ну, так вот в моей жизни был такой опыт.
19: Пробил?
16: Нет, я...
19: Замял.
17: О чем разговариваешь?
19: Замял.
16: Нет, два амортизатора задних под замену.
19: Да.
16: Вот. В защите картера, я выгреб оттуда камней. Ну, так неприятно было. Вот, весело.
19: Но еще не только пробить. Перегрев на трассе с огромной скоростью. Если, допустим, он бы был не обработан, вот и если, не дай бог, еще масло некачественное, при высоких нагрузках, а если еще что-то тянет, там буксир какой-то, да еще...
20: Я прошу прощения, а можно я добавлю просто к предыдущей теме, а потом про перегрев продолжим. Не обязательно пробивать поддон картера, может выдавить сальник. Вот такие истории туда же нам на
17: Из-за
20: сайте...
17: Из-за чего его может выдавить?
20: Отзыв писал человек. Выдавило сальник.
19: Если картер не работает, давление поднялось, и все, и выдавило.
20: Да, значит, что-то там произошло с регулировкой давления в картере. Он ехал по трассе, даже не заметил этого. Ну, потому что несется себе в автомобиле, несется. Да, да. И он не смотрит не особенно. И запаха никакого нет, ничего, потому что ветер сплошной. И так далее. Бывает, масло утекает через фильтр,
19: масло уйти. Зимой там может переморозить и выбить вообще через даже щуп. Много случаев потери.
20: Есть варианты потерять масло или существенно аварийно сократить его количество, может быть, даже если не полностью потерять, помимо того, чтобы ездить по лесу. Особенно, если, опять же, двигатель с большим пробегом, сальники не меняли, они там потихонечку сохнут, теряют свою эластичность, и всякое, так сказать, бывает. Такие дела.
19: Но теперь все-таки объяснить, да, почему это происходит. Значит, Супротек – это композиция природных минералов, мы называем это триботехнический состав. Почему? Потому что, условно, вообще говорят присадки, да, но присадками все-таки принято называть это то, что добавляют в масло для обеспечения вот тех характеристик, там, 10-15.
17: То, что меняет свойства масла.
19: Да, то, что меняет. Мы не меняем свойства масла вообще никак. Мы используем масло как носитель, и вот эти тонкие частички, основная рабочая фракция 3-5 микрометров, заносятся этим маслом в зоны трения, и они сначала чистят поверхность и создают возможность на этой чистой поверхности создать новый слой. Это происходит на основе диффузионных процессов, там сложная довольно, так, на наноуровне вот эта технология. Досконально влезть туда мы это просмотреть не можем, мы знаем конечные результаты, как черный ящик. Вложили туда, получили вот такие характеристики. Получается в итоге слой, мы его видим. У нас в лаборатории мы его видим, на разобранных двигателях мы его видим. видим.
17: Мы его видим невооруженным
19: глазом? Мы его видим даже невооруженным глазом, да. Потому что это такая поверхность условно-зеркальная, с очень низкой шероховатостью, при том, что у нее хорошие масляные каналы. Вот за счет этого она работает. Во-первых, сам слой уже защищает от того, что мы сейчас перечислили, да, от этих перегрузок, от того, что можно потерять масло, и он защищает от износа. То есть, он этот слой, он небольшой совершенно, но он уже остановил наш износ. То есть, практически, почему мы увеличим ресурс? Вторая часть – это вот как раз эти поры, которые держат много масла. Ну, скажем, по нашим оценке, слой увеличится в 2-3 раза. И вот за счет увеличения толщины слоя масла мы восстанавливаем компрессию. Даже не восстановив полностью железо, скажем, изношенное, а восстановив компрессию, мы восстанавливаем нормальный рабочий процесс двигателя. Это значит, при хорошем масле, при хорошем топливе мы можем получить полное сгорание топлива. Это что это значит? Это помимо того, что снижаем расход, о чем мы уже говорили раньше, это вторая часть, что увеличивает ресурс. А именно отсутствие абразивных частичек, это как раз вот и нагар, это твердые карбоны, и они попадают в зону сначала трения компрессионных колец, они все равно проскакивают в итоге с газами в картер, и дальше они, циркулируя вместе с маслом, изнашивают абразивные, изнашивают двигатель и снижают таким образом износ. Вот это мы снижаем, эту вторую часть. То есть мы увеличим ресурс за счет самого слоя и за счет того, что мы уменьшаем абразивную составляющую неполного продукта сгорания. Вот так вот работает Супротек в двигателе. Ну, в коробке мы, наверное, попозже остановимся.
16: Это что? Вот из всего того, что я услышал, я понял, что мы можем повысить компрессию, в связи с этим, значит, увеличивается, возвращается к номиналу мощность двигателя, а мощность двигателя вернулась к номиналу, мы снижаем расход топлива.
19: Совершенно верно. Мы снижаем расход топлива по двум причинам. Первое, мы восстанавливаем нормальный процесс сгорания, полное сгорание топлива. То есть, все тепло, которое было в топливе, мы теперь правильно использовали, допустим, там 37% можно...
17: КПД увеличили.
19: КПД 37%, да. Мы в процессе эксплуатации потеряли его, скажем, до 33%. Вот мы его вернули на 37% обратно. Это уже полный процесс сгорания. И второе, сам этот слой за счет слоя масла, он сдвигает среднюю составляющую по трению ближе к гидродинамике. Гидродинамика, это помните, это масляный клин, когда меньше контактов микровыступов. То есть, есть граничное трение, а вот его становится меньше, а гидродинамического больше. Таким образом, снижается потеря на трение. И так, это механический КПД уже повышается. Значит, мы теряем, снижаем потери на трение, увеличивается расход, уменьшается расход топлива. Восстановили полностью процесс сгорания топлива, и у нас КПД вырос. Вот по этим двум причинам снижается расход топлива.
16: Михаил, скажите, пожалуйста, а можно как-то в цифрах это оценить, вот этот эффект?
17: Циферки нам, особенно Диме. Ему очень нравится. Михаил?
20: Понимаете, в чем дело? Такой вот ровной, гладкой статистики, связанной с применением трибосоставов, собрать практически невозможно, потому что на очень разных автомобилях применяется и в очень разные моменты. Да? Довольно регулярно, особенно раньше. Сейчас, кстати, реже стали люди так делать. Обращаются в последний момент, что называется, когда уже есть какая-то ярко выраженная проблема, которая реально беспокоит автовладельца. Сильно угорает масло, сильно двигается. Двигатель трясет, стучит, там, значит, расход топлива, ну и так далее, да, что-то его реально беспокоит. И вот он начинает бегать и искать какое-то решение последнего момента. В этих ситуациях трибосоставы действуют одним образом. Если вы профилактически обрабатываете машину, вот пока она еще до 100 тысяч, как Юрий Георгиевич сказал, да, у вас будут результаты совсем другие по тому, насколько вам удастся продлить ресурсы и, так сказать, как эффективно отработают трибосоставы. Зависит от конструкции автомобиля, зависит от режима использования автомобиля, там, рабочих машинах, которые постоянно в движении, будут одни километражи и года продления ресурса на, так сказать, такси там и каких-то курьерских машинах, другие и так далее. Поэтому, так сказать, вот чтобы в среднем сказать, довольно сложно. Но еще раз я вернусь к этой же мысли. Зайдите на сайт suprotec.ru. Зайдите в отдел «Отзывы» и посмотрите, там, если мало текста, это не очень интересный отзыв. А иногда люди пишут довольно регулярно, прям целые страницы. Они так и говорят, не собирался писать, но настолько впечатлился, что вот вам история. И дальше там с марками автомобилей, с процессом обработки, все подробно люди расписывают. Почему? Потому что происходят такие случаи. Я приехал менять там, скажем, коробку передач, которая гудела невозможным образом. Денег на нее не было, мне механик посоветовал, значит, пока обработаться с Супротеком, супротеком я обработался, а она взяла и затихла. И я вот езжу еще вот 50 тысяч километров и как бы даже не думаю о том, чтобы ехать ее менять. Экономия это абсолютно.
17: Михаил, а отзывы-то настоящие?
19: Да, отзывы настоящие.
20: Абсолютно. Заходите, почитайте, мы столько ошибок не сделаем, ну, орфографических. Это невозможно. Сайт suprotec.ru. Или позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 061 и скажите, у меня машина такая-то, пробег такой-то, индивидуальная история у нее такая, симптомы сякие, вот что можно ожидать от применения ваших средств для продления ресурса. И получите очень грамотную как бы техническую консультацию по конкретно вашей машине.
16: Простите,
20: вот, чему я, собственно, клонил.
16: 10 секунд буквально до конца этой четверти часа. Николай пишет на Озоне. Вот это один из тех отзывов, которые, ну, как бы подделать-то нельзя, наверное. Взял для повторной обработки Mazda 6 13 года, двухлитровый движок. После трехкратной обработки в комплексе машину не узнать. Движок работает как молодой, несмотря на пробег в 200 тысяч километров. Расход топлива по трассе снизился с 8-9 литров до 6-7 литров на сотню.
17: Так, а сейчас у нас 5-минутный перерыв. Мы вернемся через 5 минут. Я напоминаю, у нас в студии директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. Через 5 минут продолжим.
1: Программа «Мой автомобиль».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
4: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа, а во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: о политике.
22: Дональд Трамп заявил, что не устанавливает жестких сроков для переговоров с Ираном, но рассчитывает на достижение соглашения. По его словам, стороны продолжают обсуждение и имеют шанс прийти к договоренности. Ранее стало известно, что США и Иран обсуждают возможный меморандум, который может стать основой будущего соглашения. Трамп также заявлял, что среди условий возможной сделки – вывоз иранского ядерного топлива и ограничение работы подземных объектов.
6: О расследованиях.
22: Адвокат Александр Карабанов арестован. Задержанному в Москве защитнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от директора коммерческой организации взятку в 7 миллионов рублей. Из этой суммы 2 миллиона рублей он успел получить. Адвокат сегодня был заключен под стражу, а задержан накануне вечером. В отношении гендиректора организации возбуждено дело о даче крупной взятки. По данным СКР, в ноябре 24-го Карабанов пообещал помочь избежать уголовной ответственности неназванному гендиректору, заподозренному в мошенничестве при поставках продукции для концерна «Калашников». И адвокат предположительно попросил 7 миллионов рублей якобы для передачи следствию. В ноябре 24-го в помещении коллегии адвокатов на Моросейке в Москве Карабанов получил 2 миллиона, но при этом, как утверждают в СКР, фактически он не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования.
6: О зарплатах.
22: В России за последние десятилетия зафиксирован значительный рост заработных плат. Динамика опережает уровень накопленной инфляции. Средняя зарплата выросла с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025. Таким образом, показатель увеличился почти в три раза, заявил доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Ивановна Швец. За тот же период аналогичную динамику показал и минимальный размер оплаты труда. При этом накопленная инфляция составила 147,4%, а это ниже темпов роста зарплат. Увеличение доходов отражает изменения на рынке труда и постепенную адаптацию экономики к новым условиям, говорят эксперты. Тесла отзывает почти 220 тысяч автомобилей с продажи на американском рынке, пишет Трейдер. По данным агентства, причиной этого решения стали проблемы с камерой заднего вида. Изображение при включении задней передачи может появляться с задержкой. Исправлять все будут через обновленное ПО, но по правилам американского регулятора это все равно считается причиной для официального отзыва автомобилей, так как может повлиять на безопасность дорожного движения. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Слушайте, а вот 150 тысяч – это много? Мало? Я имею в виду рублей.
19: Смотря для чего.
16: Выложишь из кармана 150, ну там 200 тысяч рублей за капремонт двигателя, например.
19: Ну вот это средняя вообще цифра. Если, например, взять отечественный, это приблизительно 100-120 тысяч вот такой ремонт.
16: Ага.
19: Причем самое интересное, что и новый двигатель от 120 тоже начинается.
17: А что лучше, провести капиталку или купить контрактный?
19: Я думаю, что если вот это наравне со стоимостью капитального ремонта, лучше все-таки заменить. Но там, правда, еще за замену надо заплатить, там 1000-20-40. Лучше
17: уже переустановку, новый, собственно, да, чтобы демонтировать старые и поставить новые.
19: Потому что, понимаете, любой капремонт, он, там, допустим, нужно расточить, да, вы что-то уже там не так сделали.
17: Да,
19: зависит уже от не родные.
17: А если контрактный покупаешь, ты не уверен, может быть, кота в мешке тебе подсунут, да. Тут тоже свои есть.
19: Ну, я по себе могу сказать, когда у меня еще шестерка была, я ее капиталил, после капитального ремонта довольно быстро она приходила, то есть в два раза быстрее, чем изначально.
17: И ресурс терялся.
19: Пока, да, пока я не... Потом я купил гильзы, загильзовал шестерочный двигатель, купил родные кольца, и все, и я забыл. И он опять начал ходить тот срок, который обычно ходит движок вот так. Так что все равно родное оно как бы лучше будет.
16: Короче, все двигатели разные. Вот. Ко всем двигателям нужен свой собственный подход. Есть неремонтопригодные двигатели, есть разные технологии, как привести в рабочее состояние более-менее современные движки. Все по-разному и стоит, соответственно, по-разному. Но это, блин, это чугунный мост, это крыло самолета. В некоторых случаях можно машину купить на ходу за такие деньги.
17: За какие?
16: За 150 тысяч.
17: Нет, на самом деле, 150... Можно, конечно, найти, но сам на такой езди.
19: Это средние, 150. На самом деле, вот иномарки такие вот до 2 литров, это где-то 150-250 тысяч, хороший капитальный ремонт. Если это уже дизельный, там до 300 тысяч. Если это большие, это там до 400 тысяч капитальный ремонт стоит.
16: Мы в связи с чем все эти цифры вспоминаем? В связи с тем, что этот капитальный ремонт можно отложить вправо на неопределенный срок.
19: Да, или вообще от него отказаться.
17: Можно влево отложить.
19: Ну, кстати, вот Михаил говорил, что действительно у разных. Вы помните, ему все время говорили, этот Fiat Ducato, они обычно ходят 350 тысяч. Ну, 400, это уже потолок. Угу. Наш прошел 1 260 000. И потом он тоже, его история не закончилась, они просто продали его.
16: Наш в том смысле, что он был...
19: Нами обработан.
16: Да. Плавал просто и, в да, Супротеке.
19: Да, и он, конечно, довольно активно эксплуатировался. Да, он гонял все время много на него трассы, Петрозавод, Санкт-Петербург. Но, тем не менее, столько они не ходят. И он его так и продали, и все, он еще был живой. И все родное, ничего они там не капиталили его ни разу. 470 тысяч Volkswagen Passat, они не ходят столько все-таки без обработки. И то он вышел из строя по причине усталостной прочности.
17: У него там что-то лопнуло?
19: Гидрокомпенсатор, у него отвалился кусочек железяки и полетел по двигателю. И все, а так все остальное нормально было.
17: Если бы не полетел по двигателю, а вылетел куда-нибудь в другое место, то и все было бы хорошо.
16: Там ему вылетать некуда.
17: Ну, я понимаю, это я, конечно, фантазирую, но я в том плане, что...
19: Бывает, что-то в трубу улетает, да.
16: Так, с двигателями закончили? Напугали всех?
19: Да.
16: Значит, с помощью обработки триботехническими составами Супротек можно отложить капитальный ремонт?
19: Да. Да, есть ли этого методики? Они вот есть методики до 50 тысяч километров. Это обработка в два этапа, очень простая. То есть, первый раз вы заливаете практически независимо от пробега. Главное, чтобы хотя бы 1000 километров проездить на этом, на первом этапе. Это актив стандарт, актив плюс или актив премиум, в зависимости от объема двигателя вашего. Вот. И после смены масла, фильтра, второй этап. И все, как бы обработка завершается, и потом можно перейти на регуляр или через смену. В общем, да, уже главное, вы уже сделали на 30 тысяч, вы гарантированно себе создали нормальный слой, который защищает ваш двигатель, снижает расход топлива и так далее. Если у вас уже пробег больше 50 тысяч, или по какой-то причине он уже потерял свои характеристики, да, тут уже обработка в три этапа. И вот здесь вот важно иметь в виду, что первый этап производится где-то приблизительно за 1000 километров до смены масла для того, чтобы убрать всю грязь, почистить двигатель. И в это же время мы рекомендуем использовать нашу мягкую промывку. Она так и называется, долговременная промывка. Она заливается за 200 километров до смены масла, в это же рабочее масло. Меняете масло, заливаете второй, и масло и фильтр, заливаете второй флакон этого актива. Ну и потом, после происшествия уже очередного пробега до смены масла, еще третий этап. Вот в три этапа обработка, в принципе, тоже гарантирует вам нормальное состояние двигателя, опять-таки на 30 тысяч. Но мы рекомендуем каждую смену или через смену заливать далее регуляр.
16: Ладно, с двигателями закончили. Коробка передач. Второй по важности агрегат в автомобиле и второй по, скажем, ресурсоемкости, ресурсосбережению. Да. Вот, в него же тоже нужно вкладываться.
19: Да, раньше надо сказать, что когда были простые механические коробки, они не ограничивали ресурс автомобиля, как правило. То есть, довольно надежные, вечные были коробки. Ну, вовремя меняли масло, следили там, и все, и, в принципе, ничего не надо было. Сейчас очень много таких нежных коробок появилось, которые таким же успехом ограничивают срок службы автомобиля, как и двигателей. Поэтому точно так же за ними надо следить очень внимательно и обрабатывать, использовать ресурсоотберегающие технологии. Мы, конечно, предлагаем использовать нашу технологию Супротек. Разница в чем с коробками? Это все-таки холодный, условно холодный агрегат, там нет процессов горения, нет нагаров, ничего, кроме если вы там не подожжете, да, что-нибудь при высоких нагрузках или при отсутствии масла, или не при качественном масле. А так, в принципе, это холодный агрегат, и в нем самое главное, что у нас изнашивалось, это подшипники качения и зубчатые зацепления. Вот они, в первую очередь, они передавали крутящий момент, и они больше всего изнашивались. И вот здесь они отличаются от того, что двигатель в основном цилиндр-поршневая группа, большая скорость, маленькая нагрузка, то здесь наоборот. В Эвольвенте очень маленькие нагрузки, очень маленькая скорость и очень большие нагрузки, потому что почти точечная передача момента. И здесь работает наш состав Супротек еще лучше. То есть, в отличие от того, что мы там полностью железо не восстанавливали, ЦПГ, а в основном работали маслом, то здесь реально можно восстановить не только выбрать все зазоры, которые были потеряны металл, но еще и форму восстановить. То есть, восстанавливается практически все. Но у нас было много случаев, когда, вот уже говорил Михаил...
17: О каких размерах вообще идет речь?
19: До 10-15 микрометров.
17: Угу. Это, там 3-5. Это настолько значимо, эти микрометры?
19: Это значимо, конечно. Это уже будет шуметь, уже подшипник будет визжать со страшной силой, и передачи уже будут выскакивать.
17: Ага.
19: Или плохо переключаться. Да, это значимо, конечно. Это же, считайте, сотка, две сотки. Это уже серьезный размер.
17: То есть, ну, в этой ситуации можно не заниматься профилактикой, а прямо заниматься ремонтом напрямую.
19: По сути дела, это безразборный. Вообще у нас это как бы условно безразборный ремонт. То есть для того, чтобы его отремонтировать, нужно просто залить. Если в двигателе вообще просто, вы сами можете это сделать, в прогретые двигатели залили, разболтали тщательно флакон для равномерного состояния этого порошка, залили в маслозаливную горловину и поехали. С коробками посложнее, потому что там, как правило, сегодня туда не долезет, надо в сервисе ехать и там обрабатывать. Ну, я скажу так, большинство сервис, они уже знают, как работать с присадками, они прекрасно понимают, и нужно просто им принести эту присадку. Так
17: через щуп можно залить?
19: Можно через щуп, если есть. Угу. Не у всех есть щуп, и поэтому не всегда это возможно. Ну, есть, конечно, люди, которые самостоятельно обслуживают полностью автомобиль, у них есть куда поднять машину,
17: на чем?
19: Заехать на эстакаду, да. И они там знают, как куда заливать масло, как сливать, менять, они все тоже прекрасно это все понимают. Тем не менее, это все равно несложно. Вот это и есть весь ремонт, нужно залить туда составы и поехать. Все. И дальше уже наши эти микрочастички, они будут, это наши мастера, которые ремонтируют во время эксплуатации. Никаких специальных режимов езды не надо, вы просто эксплуатируете автомобиль и все.
17: А при каких поломках коробки передач не поможет состав Супротек?
19: Ну, если там уже явный стук металла ударный, это уже ничего не поможет.
16: То есть сломанные зубья?
19: Нет, сломанные зубья мы не восстанавливаем, не приклеим их обратно никак.
20: Да, я могу добавить здесь, что вот механические коробки передач, ну, довольно простой агрегат с точки зрения работы триботехнического состава. Действительно, он весь состоит из подшипников и шестеренок, самые критические детали, которые изнашиваются. Да, так же, как на самом деле многие другие агрегаты трансмиссии состоят из этих же деталей. Например, редукторы мостов, раздаточные коробки. Причем, если мы говорим про дифференциалы, например, то там есть всякие разные конструкции, там самоблокирующиеся, не самоблокирующиеся, там торсоновские конструкции и так далее. Не имеет значения. Все равно они все состоят из какого-то рода зубчатых зацеплений, из какого-то рода подшипников, и все это работает по одной и той же схеме. И поэтому вот у нас есть состав НКПП, состав редуктор для агрегатов с разным объемом масла внутри, да, там бывает побольше и поменьше. И хочется здесь сказать следующее. В принципе, в среднем почти всегда хватает вот однократной обработки. Добавили состав, и как бы симптомы износа уходят, все восстанавливается и так далее. Но поскольку это агрегаты довольно простые, они иногда работают довольно при больших износах, продолжают вас возить, нещадно гудя, а также при недостатках при сборочных, например, или там неправильное изготовление деталей. Такое тоже случается с не очень качественными агрегатами. В этом случае может потребоваться двукратная обработка или даже больше. И у нас есть веселые очень истории о том, как люди выхаживали там всякие поврежденные мосты и мосты с заводскими дефектами и так далее и тому подобное. В 2, в 3, иногда в 4 коробочки, значит, доводили их до ума. Если вас беспокоят механические какие-то агрегаты в трансмиссии, вот вой, гул, вибрация, дрожит ручка переключения передач, остановитесь на обочине, по телефону наберите бесплатный номер 8 800 200 ровно 0661 и расскажите эту историю. Как бы. А мы вам расскажем, почему так происходит и какие перспективы есть на то, чтобы восстановить все с помощью триботехнических составов.
16: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Мы вернемся через пару минут.
7: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
8: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
7: Новости. Главное.
22: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО перехватили 347 БПЛА. По данным Минобороны, дроны были уничтожены над 24 регионами, в том числе и над Белгородской областью. Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщали американские СМИ, в том числе портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Тегеран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями, но иранская сторона это никак не подтверждает. В пятницу в Москве ожидается резкое похолодание. 8 мая в столичном регионе прогнозируются так называемые черемуховые холода.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Это значит верно, что зиме конец. Самый-самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
17: Я Кирилл Манжула.
16: Вместе с нами здесь директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров и директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой на связи. Все предыдущее время мы говорили о том, как, а теперь, наверное, нужно сказать, где.
17: Где купить?
20: Сайт «супротек.ру» предоставляет вам исчерпывающую информацию о том, как пользоваться, чем пользоваться, а также где приобретать. Значит, там есть прям такая кнопочка, называется «Где купить». И в этой кнопочке можно найти разные города, перечисленные во всей нашей Российской Федерации. И в этих городах будут списки всяких магазинов, с которыми мы работаем. Мы очень поддерживаем эту базу, чистим все время, стараемся, чтобы она была актуальной. Это, во-первых, позволяет вам не сомневаться в том, что там оригинальная продукция «Супротек» продается. Во-вторых, вы можете найти магазин там поближе к себе, заехать купить. Мы, конечно, в начало списка выносим, если в этом городе есть наше фирменное представительство, то, что мы называем шоурумом «Супротек», оно будет, конечно, в самом верху показано. Главная рекомендация – это постараться доехать до туда. Там и товары всегда все в наличии, новые, которые мы выпускаем, в первую очередь туда поступают. Консультацию можно внятную получить у специалиста. Кроме того, еще на 10% дешевле, чем во всех остальных магазинах, там всегда это стоит. Плюс, как только вы пересекаете порог шоурума, вы становитесь участником нашей программы лояльности. Это значит, что вам начинают капать бонусные баллы, там, виртуальную скидочную карту, кто уж сейчас там пластиком пользуется. По мере их накопления их тоже можно тратить на приобретение продукции. В общем, шоурумы – это самое выгодное и правильное место для приобретения нашей продукции. Значит, если такого шоурума у вас поблизости нет в вашем городе, то очень рекомендую обратить внимание на кнопочку «Интернет-магазин», тоже на сайте suprotec.ru. Зайти туда. Что касается вот предварительной профилактической обработки двигателя, то если вы планируете в каком-то ближайшем будущем там, значит, замену масла, то вот сейчас самое время об этом задуматься и приобрести трибосоставы. Я напомню, что у нас сейчас вышел в продажу такой набор, состоящий из триботехнического состава. Там «Актив Плюс» или «Актив Стандарт» и топливной присадки. Два флакончика мы вкладываем в такой набор. Значит, вы платите только за «Актив Плюс». Присадку вы получаете бесплатно. Чем как бы история? Вот Юрий Георгиевич рассказывал, что, по крайней мере, первоначально нужно два этапа пройти, да, как-то компактно по времени. Примерно за 1000 километров добавить один на трибосостав, потом произвести замену масла и фильтра через 1000 километров и добавить второй состав. Если вы покупаете два таких набора, вот про которые я говорю, то вы получаете как раз два состава на эту обработку двухэтапную и 4 флакончика топливной присадки, которые примерно хватает как раз на эти 1000 километров. То есть вы приезжаете на пункт замены масла с прочищенной топливной системой, с нормализованным впрыском. Это значит, что новое масло, которое вы загрузите, оно будет меньше страдать там от попадания недогоревшего топлива в него там, и так далее и тому подобное. Это, так сказать, комплексная обработка, комплексное ресурсосбережение, о чем прямо на наборе там крупными буквами и написано. Поэтому на эти наборы в наших шоурумах или в интернет-магазине очень рекомендую обратить внимание.
16: Я на всякий случай напомню, что разница между ценой топлива, обычного топлива, ну, допустим, 95-го бензина на заправке, заправки. И ценой топлива с чистящими присадками, вот которые премиальные, типа, да, тот же самый 95-й, но типа премиум, достигает скольки? 5 рублей за литр?
19: Не, рубля 2, наверное.
16: 2, 3, 4, 5. В общем, по большому счету, неважно. А тут вы получаете вот эти чистящие присадки абсолютно бесплатно. Ладно, а чего, вопросы автомобилистов под занавес этого часа?
17: Тимур из Екатеринбурга. Третья Мазда 7-го года, пробег 180 тысяч. Решил впервые посмотреть эндоскопом цилиндры по причине того, что появился жор масла. По итогу есть небольшие задиры, но не критичные, и двигатель сильно загрязнен. Хочу воспользоваться вашей присадкой Супротек Актив Плюс и сделать, как по инструкции, в 4 этапа вместе с регуляром. Но думаю сделать раскоксовку двигателя, чтобы немного почистить и, возможно, решить проблему с жором масла. Жор масла небольшой, примерно литр от замены до замены. Можете подсказать, есть ли смысл делать раскоксовку, и если есть, в каком порядке делать обработку двигателя и раскоксовку?
19: Нет смысла делать раскоксовку с таким расходом масла. 1 литр – это нормально вообще. Никаких проблем нет. Вы залили, и перед сменой... То есть вы не доливаете масло вообще ничего?
17: Ну, литр на...
19: Литр – это он от верхней до нижней метки дошел, и все. Он не доливает ничего. Не надо делать раскоксовку, потому что такая операция... Это операция, скажем так. Вот как вот неприятную любую операцию для человека, так и здесь. Поэтому нет, не надо. А вот что касается грязного двигателя, да, мы тогда рекомендуем вам все-таки использовать наши составы. Они помогут несколько уменьшить зазоры, создадут защитный слой. Здесь в данном случае Актив Плюс в 3 этапа. Первый этап за 1000 км до смены масла. Сюда же в это масло за 200 км мягкую промывку она почистит. Потом уже после смены масла...
17: Но это не раскоксовка.
19: Но это не раскоксовка. Это просто мягкая промывка, она уберет вашу грязь. Кстати, вместе с нашим составом, который тоже чистит зоны трения. Но я бы вам еще порекомендовал, раз у вас он грязный, а расход масла сравнительно небольшой, то все-таки вы используете не совсем то масло. И мы рекомендуем в этом смысле использовать наше масло либо Комфорт, Супротек Комфорт 5W30, 5W40, ну, с этим пробегом, наверное, 5W40

0: Ford Focus C-Max 2005 года, пробег 142 тысячи километров всего лишь. Вопрос по двигателю. То горит, то гаснет лампочка Check Engine. На автосервисе меняли свечи, меняли катушки, чистили дроссельную заслонку, гасили код ошибки P0300. Не помогает. Через час-два снова загорается этот значок и горит постоянно. Может ли быть виноватым в этом нарушение впрыска топлива в камеру сгорания первого и четвертого цилиндров? Что для прочистки канала подачи топлива в цилиндре нужно сделать? Каким способом?
1: Вообще-то это пропуск зажигания, но раз он не меняли и катушки, и свечи, то возможен вариант, что это пропуски уже воспламенения топлива. То есть это может быть топливная аппаратура, это значит уже форсунки, это значит либо, а может быть низкое давление в рампе. Короче, надо сначала попробовать почистить топливную аппаратуру, для этого у нас есть состав СГА, и если он уже давно, он горит, то тут пробег не такой уж большой, но тем не менее я бы порекомендовал пару флаконов СГА, потом очистить, еще у нас есть очиститель топливной системы, он более мощный. Если СГА это многофункциональный, то есть чистка мягкая, смазка, и плюс борьба с коррозией, это там чисто, чистящий и более мощный. И еще чистит дополнительно саму камеру сгорания. Вот этот вариант. Я бы на диагностике еще проверил компрессию. Не исключено, что упала компрессия, и у вас тоже будут пропуски и воспламенение топлива. Почему нет? Тогда уже будет помогать актив плюс. Короче, здесь диагностика и промывка топливной системы.
2: Так, Александр из Улан-Удэ на Honda Freed 2012 года. Какую присадку нужно заливать в вариатор? Вариатор жужжит.
1: Вот в вариаторе жужжит, либо подшипники жужжат, либо уже металлоцепь, этот ремень жужжит. Значит, здесь идет присадка КПП, она заливается один раз. Если давно не меняли саму вот жидкость ЦВТ, надо поменять на свежую и туда уже залить состав 1 АКПП. В принципе, если увидите, что жужжание уходит, но не до конца, можете в это же масло еще один состав АКПП залить. Вот такое решение.
0: Предельно любопытный вопрос. Сергей из Тулы ездит на BMW X5 2014 года, пробег 212 тысяч километров. Хочу залить ваш состав в ГОР для профилактики. У меня в системе залит пентосин. Интересует, совместим ли ваш состав с пентосином? Нет. Или только с АТФ?
1: У нас наш состав абсолютно совместим со всеми, потому что у него просто минеральная база. В свое время, кстати, у нас был там АТФ, мы его делали и для жидкости ГОРа. Потом оказалось, что этих жидкостей много, вот как у него в данном случае, да. И мы посоветовались с нами, с их лабораторией, потому что мы активно работали, когда, кстати, они проводили, они проверяли наши присадки. И они сказали, да, ребят, вы берите просто минеральную основу любую. Мы берем минеральную основу из 40, туда наш состав, порошок, вот этот композиции природных минералов, он совместим абсолютно с любыми жидкостями, ну, кроме охлаждающей жидкости.
0: Ну, то есть, ничего не выпадет в осадок, ничего не расслоится.
1: Главное, что практика показывает, нет проблем. Давно мы используем, уже лет 15, наверное. Но я еще могу просто добавить время про масло. Мы очень мало сказали про масло. Uh-huh. Масло у нас очень высокого качества, вот которое комфорт 5W30, 5W40. Оно на гидрокрекинге, но очень высокого. VHVA4, VHVA6. Наш отечественный хорошего качества гидрокрекинг. К нему добавляется 25% ПАО. Uh-huh. Это считается, вообще полно, как все говорят, это полная синтетика, если вот такое количество ПАО. Плюс 7% эстерова. Это очень тоже много. И плюс хороший пакет присадок. Короче, это масло очень высокого качества. Проверенное уже, это причем нашего производства, если раньше это было контрактное, ну, вы помните, там у нас были небольшие проблемы, и мы от них ушли. И еще одно масло, уже новое появилось, это Супротек Атомиум, это чисто ПАО, вообще уже просто чистая синтетика, эстеров 5% и пакет присадок. Так вот, чем хороши мы сами проверяем, у нас в своей лаборатории химическая, триботехническая, у нас входной контроль сырья и выходной контроль качества каждой партии, поэтому мы гарантируем качество нашего масла. Покупайте, используйте второе масло, пробег до 15 тысяч километров без проблем.
3: А я, будучи человеком занудным в силу должностных обязанностей начальника учебного центра, скажу еще раз, suprotec.ru. Там есть разделы по отзывам, а также раздел «Вопрос-ответ». Вот туда все вопросы можно задать и получить ответ в письменном виде. А может, еще уже до вас задали, можно там пролистать, почитать, что люди спрашивают. Конечно, на шапке написан наш телефон 8-800-200-0661, если вам лень читать и тыкать на кнопочки, то можно всегда позвонить и получить внятную, грамотную техническую консультацию про ваш автомобиль живым голосом.
0: Шапка, имеется в виду шапка сайта.
3: Да.
0: Не на голове. Как вариант, можно и на шапке написать. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Коллеги, спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо, до свидания.
0: О НПТК «Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14Н-459-460-461, офис 105.
4: Программа «Мой автомобиль».

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
7: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
8: Женщина погибла, а двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью над российскими регионами были сбиты 347 беспилотников. Как сообщила утром Минобороны, БПЛА перехватили над 24 регионами, в том числе над Белгородской областью. В Латвии дрон упал на территории нефтебазы в Резекне. Об этом сообщает государственная полиция. По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении. Так сказал министр обороны Андрис Пруц. По его словам, подтверждено наличие одного упавшего БПЛА. Ведутся поиски второго. Был и третий аппарат. Предположительно, он покинул территорию Латвии. Российские и украинские власти пока не комментировали эту информацию.
0: О конфликтах.
8: Тегеран 7 мая передаст ответ США по вопросу прекращения конфликта. Это утверждает CNN. По его данным, стороны приближаются к соглашению о завершении войны. По информации портала Axios, администрация Дональда Трампа допускает урегулирование конфликта с Ираном и согласование условий для будущих переговоров. Подготовку меморандума о завершении конфликта ведут спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер. Также Трамп заявлял, что Иран обязался не разрабатывать ядерное оружие, но официально Тегеран не подтверждал эти сообщения.
0: О праздниках.
8: Премьер Михаил Мишустин поздравил работников радио с профессиональным праздником. Он назвал радио самым удобным и надежным источником связи. Премьер высказал мнение, что российские радиостанции являются образцом качественной журналистики и хранителями культурного наследия.
0: О погоде.
8: В пятницу в Москве резко изменится погода. 8 мая в столичном регионе температура опустится до плюс 14-16. При этом, что сегодня в Москве до плюс 26. Черемуховые холода задержатся на несколько дней в Москве и области. Так сказали в центре погоды ФОБОС. Возможны ливни и ночные грозы. С начала следующей рабочей недели температурный фон вновь приблизится к климатической норме мая.
5: обо всем.
8: Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых. При заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. МИД России предупредил о возможном ударе по центрам принятия решений в Киеве. 9 мая. Доступ к мобильному интернету в Москве, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС, будет ограничен. Расскажем подробнее. Ну и россияне с сентября смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшее время. Ну а начнем с того, что Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту ДИПМИ-7 и представителям международных организаций с призывом эвакуировать граждан из Киева. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву в случае попыток вооруженных сил Украины атаковать Москву в День Победы. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
10: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Они планомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
9: Стоит отметить, что, несмотря ни на какие предупреждения, в преддверии 9 мая Киев продолжает отправлять БПЛА на Москву. Над московским регионом с начала ночи сбито уже около 30 дронов, об этом сообщает Сергей Собянин. Всего дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 347 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Это сообщает Министерство обороны Российской Федерации. У нас на прямой связи Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравия желаю, приветствую вас.
5: Доброе утро, я вас тоже приветствую.
9: Виктор Николаевич, ну вот это заявление МИДа России, подкрепленное заявлениями Минобороны Российской Федерации, говорит о том, что представителям дипмиссии иностранных государств лучше покидать здания, которые находятся в центре Киева. На ваш взгляд, насколько серьезно такое заявление и как иностранные диппредставительства будут на это реагировать?
5: Насколько серьезно, покажет 9 мая. Насколько серьезно полетят ли беспилотники на наш парад Победы, полетят ли на Москву, сдержит ли свое террористическое слово Зеленский. Вот тут будет момент истины. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вроде бы уже есть информация из Киева, что пакуют чемоданы и начинают разъезжаться иностранные дипломаты из Киева. Угу. А это очень верный разведпризнак того, что дипломаты знают больше, чем мы. Значит, у них есть уверенность в том, что Зеленский все-таки решится на этот террористический акт. А вы говорите, насколько серьезно? Насколько серьезно? Насколько Министерство обороны сдержит свое слово? Это чрезвычайно важно. Российский народ уже привык к центрам принятия решений и к этим красным линиям, которые стали уже поблекшими. Вот сейчас мы будем с вами смотреть. Заявление сделано. Ждем, как Министерство обороны ответит на те удары, которые нам пообещал нанести по параду Зеленский. Потому что тут уже, как говорится, от ответа на вопрос народа не уйдешь. Вы обещали, вы сделаете, а мы посмотрим.
9: Виктор Николаевич, обычно удары возмездия происходят не сразу в случае попыток, удачных или неудачных, неважно, да, там сутки-двое обычно нужны на подготовку, я так понимаю, потому что по опыту, потому что уже происходило день-два, но на третьи сутки уже происходит массированный ответ. Здесь, на ваш взгляд, тоже будет такой же промежуток времени в случае попытки киевского режима испортить парад Победы 9 мая?
5: Нет, на этот раз я так не думаю. Я даже вам больше скажу. Полетные задания российских ракет, не исключаю, что и Орешника, и Калибров, и Кинжалов, и Х-32, они уже заложены в электронные мозги наших ракет. Никто два дня не будет ждать. Сегодня войска, которые призваны защитить парад Победы от этой напасти, они сейчас проведены в высшую боеготовность. А это у нас и ПВО, это у нас и авиация, это и ракетные войска. Я думаю, что ждать два дня, если Киев нанесет удары по Красной площади, если будут жертвы, если будут разрушения, никто не будет. Ответ, я думаю, может последовать с большой уверенностью в тот же день. Повторяю. Потому что полетные задания, координаты нашей разведки, нашим ракетчикам хорошо известны. Чего ждать два дня? Еще... Зеленский должен быть наказан в тот же день. И, кстати, я должен сказать, для нашей разведки сейчас вопрос номер один. Где будет находиться Зеленский именно 9 мая? Я не исключаю, что это может быть стать его последним днем его жизни, если он не успеет удирать Германию, Францию или любимый Лондон. Может быть, запасные командные пункты Киевского бывшего округа или Прикарпатского. Или, может, на этой 60-метровой глубине в своем бункере крысячем укрываться. Для этого мы и приготовили Орешник. Я думаю, что он крайне важно, принципиально важно, достать этого злодея именно в этот день и покарать его. Я еще, уважаемый мой коллега, я не исключаю, что в России, в украинских вооруженных силах найдется полковник Штауфенберг, знаете, такого, да, который организовал покушение на Гитлера. Угу. В высших кругах украинской армии, вооруженных сил, есть офицеры, которые понимают, какой пропасти подвел страну и армию Зеленский. И вы знаете, еще учитывая, что огромное количество Зеленским были смещены, и полковники, и генералы, там формируется такая, в общем-то, негласная внутренняя военная оппозиция. Я почему-то думаю, что в конце концов там найдутся люди, которые вот таким способом карающим, МУД поставит точку в существовании вот этого злодея, который разбрасывается такими угрозами в сторону Москвы, какой-нибудь придурок из киевского дурдома.
9: Виктор Николаевич, у меня есть еще пару вопросов, один точно успею задать. А в случае, если ВСУ и киевский режим нанесут удар не по Москве и не по Красной площади, но удар будет чувствительным и массированным по любой другой агломерации Российской Федерации, в том числе и по крупному городу, это тоже будет воспринято как провокация, на которую будем отвечать ударами по Банковой?
5: Ну, во-первых, учтите, что Киев не останавливается в своих налетах. Вон мы за сутки 657 беспилотников сбили.
9: Да.
5: И естественно, это рекорд, да. Киев не перестает бить по нашим объектам, по военным, по гражданским, по энергетическим и так далее. Но если будет такой массированный налет, тогда нам придется те заготовки, которые мы приготовили для массированного ответного удара по Киеву, если Зеленский нападет, перенесем на эти объекты. Но вы знаете, мне вот эта образная речь «удары возмездия», мы их непрестанно наносим, их постоянно. Это просто такой красивый поэтический образ и так далее. Российская армия постоянно, вот даже мы с вами сейчас с вами разговариваем, она наносит удары возмездия.
9: Неудачи в этом, Виктор Николаевич. Да, благодарю вас. Да. Виктор Баранец был с нами на прямой связи. Еще одну тему. 9 мая доступ к мобильному интернету, к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет ограничен. Подробнее поговорим через 2 минуты.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости. Главное.
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщают местные власти. Минувшей ночью силы ПВО сбили 347 АБПЛА над 24 регионами, в том числе и над Белгородской областью. Об этом сообщила Минобороны. В Латвии дрон упал на территории нефтебазы в Резекне. По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении, так сказал министр обороны страны Андрис Спруц. По его словам, подтверждено наличие одного упавшего БПЛА, ведутся поиски второго. Был и третий аппарат, предположительно, он покинул территорию Латвии. Российские и украинские власти пока не комментировали эту информацию. Тегеран сегодня передаст ответ США по вопросу прекращения военного конфликта. Об этом пишет CNN. По его данным, стороны приближаются к соглашению о завершении военных действий. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую. В Москве 7-8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет. Об этом сообщает Минцифры. А вот 9 мая... праздничный день доступ к мобильному интернету, в том числе и к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет ограничен. Домашний интернет и Wi-Fi, как заявляется, будет работать в штатном режиме. И вот по этим скупым строчкам давайте чуть подробнее поговорим. Президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонский с нами на прямой связи. Андрей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
9: Андрей Викторович, объясните, пожалуйста, нашей аудитории, те, которая еще сомневается и задает сама себе вопросы, а почему это происходит, какой смысл, вернее, даже нет, никакой смысл, неправильно задаю вопрос, а в чем причина ограничения мобильного интернета, причем вот такого тотального, то есть мобильный интернет и даже белый список сайтов работать не будет. Как вы это понимаете?
12: Слушайте, ну все очень просто. Это ограничение идет не от Минцифры, а от различных спецслужб и как бы оборонных, скажем так, наших компаний. Все боятся различных угроз, связанных с беспилотниками. И, собственно, это вполне, наверное, оправдано. И как бы белые списки тут ни при чем. Проще ограничить в принципе мобильный интернет, чем, скажем так, создавать некую угрозу безопасности.
9: Скажите, пожалуйста, Андрей Викторович, а при чем здесь сервис обмена СМС в таком случае? Это тоже каким-то образом помогает, не знаю, наводить беспилотники? Как вообще работает эта система?
12: Слушайте, на самом деле достаточно много разных вариантов, как могут наводиться беспилотники. Там есть варианты, когда наведение, скажем так, идет просто по координатам, он летит. Есть, когда его корректируют с помощью, опять же, таки и СМС возможных, отправляя ему координаты, и с помощью сотовой сети. То есть, ну, вариантов на самом деле масса. Поэтому, чтобы перестраховаться, просто блокировать все.
9: Но при этом мобильная связь, как таковая передача голоса, работать будет, насколько я понимаю, и вот здесь уже это для беспилотников не является каким-то вспомогательным средством, то есть позвонить друг другу можно будет.
12: Слушайте, ну, судя по сообщениям, которые мы все с вами читали, позвонить можно будет. Вопрос просто, не будет ли у нас в этот момент полностью перегружена сотовая сеть, как бывает частенько, потому что многие уже привыкли звонить через мессенджеры, многие привыкли отправлять сообщения, а не звонить. А сейчас получится так, что это будет единственный вариант, поэтому посмотрим, сложно сказать.
9: А что вы, Андрей Викторович, посоветовали бы, или как бы вы сами поступили, если вам нужно было бы покинуть свой дом в Москве 9 мая, куда-то отправиться, что бы вы с собой взяли, зная о том, что будут ограничен доступ и к мобильному интернету, и к белому списку сайтов, и СМС, и, может быть, будут трудности просто с созвоном?
12: Слушайте, ну, для начала я бы как бы скачал бы на смартфон себе офлайн-карты, что у меня, в принципе, уже сделано. Многие мои друзья купили себе бумажные карты на всякий случай. Ну и запас себя просто списком общедоступных Wi-Fi, куда можно подключиться, просто заранее понимать, куда можно зайти, подключиться, чтобы можно было кому-то написать, что-то сделать.
9: А наличные деньги вы с собой берете?
12: Наличные в обязательном порядке. Сейчас вообще очень тяжело без них в последнее время.
9: Да.
12: Ну, на самом деле, денег снять по-любому надо, и чем раньше как бы люди это сделают, тем, собственно, будет спокойней.
9: Ну вот я вспоминаю фильм «Брат 2», да, помните, когда приезжает главный герой этого фильма в США и просит взаймы денег у хоккеиста клуба «Питтсбург Пингвинс», говорит, есть у тебя денег занять? Он говорит, нет, максимум 20 баксов, все остальное на credit cards. И тогда мы подумали, что он, этот человек, ну, просто скряга, да, и каким-то образом, а теперь мы понимаем, что наличных-то действительно нет и взять их негде, потому что они все в циферках находятся, и вот мы к этому уже привыкли. 26 лет назад для нас это было в диковинку, что в Штатах так живут, и у них налички с собой нет, какие-то копейки с собой носят. И вот теперь мы сами в этом оказались, и, видимо, надо отвыкать, да, Андрей Викторович?
12: Слушайте, ну мы привыкли уже даже немножко к большему, что с собой не надо носить ничего, а улыбкой расплачиваться, если уж на то пошло.
9: Да, хотя денег хотя бы занять можно, а вот улыбку выдавить из себя все сложнее.
12: Да, вопрос просто в том, что некоторые банкоматы, к сожалению, тоже могут быть отключены, которые не подключены к стационарной сети. То есть тут тоже есть свои проблемы.
9: Важный момент. А если не отключается домашний интернет и точки доступа Wi-Fi в том числе, а почему этого не делается, на ваш взгляд? Потому что я знаю, что есть возможность беспилотникам и средствам навигации операций как раз вот на эти точки распространения Wi-Fi.
12: Ну, смотрите, если мы говорим про публичные точки распространения Wi-Fi, вам в любом случае требуется авторизация на них. Соответственно, я абсолютно не удивлюсь, если в период, ну, как бы и сейчас, вот в период майских праздников, авторизация будет требоваться, условно, там, каждый час. И это уже создает определенные трудности, то есть каким образом у вас устройство, которое никак не может авторизоваться, получив там код и прочее, сможет это сделать. Ну, никак. Поэтому фактически в данном случае Wi-Fi с авторизацией, он не поможет, скажем так, противоправным действием против нашей страны.
9: Андрей Викторович, сейчас просто сделаю предположение. Злоумышленники, которые сняли квартиры и установили свои Wi-Fi роутеры, через каждые, скажем, 5-8 кварталов для того, чтобы помогать в наведении, это возможный вариант? Я сейчас просто фантазирую. Если не можете отвечать,
12: не отвечайте. Слушайте, это фантазия. Нет, да. я объясню, это фантазия, потому что для того, чтобы этот Wi-Fi добивал, им придется установить очень сильные передатчики, которые практически мгновенно будут запеленгованы и пойдет проверка. Одно дело, когда такие передатчики ставят себе в частных домах, и то, там есть вопросики, а другое дело, когда в городе. В городе такой передатчик, я думаю, что его запеленгуют практически сразу. А обычный домашний роутер, никак не справится, потому что вы сами прекрасно знаете, заходите к соседу, уже не ловит.
9: Спасибо большое, Андрей Викторович, за ваше разъяснение. Все достаточно подробно, все достаточно понятно. Осталось только привыкнуть к тому, что мы сейчас с вами озвучивали, и понаблюдать, потому что это будет интересный опыт в нашей жизни. Андрей Викторович Яблонских был с нами на прямой связи, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Мы обсудили то, что в Москве 7-8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет. Это сообщает Минцифры. А вот, собственно, в праздничный день 9 мая доступ к мобильному интернету и в том числе к белому списку сайтов и даже к сервисам обмена СМС в Москве будет ограничен. Поэтому имейте в виду, как мы уже подытожили, может быть, будут проблемы с оплатой, могут быть, естественно, ожидаемые проблемы с навигацией. Поэтому еще раз, карты офлайн, может быть, даже бумажные, если вы за рулем. С такси, возможно, тоже будут проблемы. Средства индивидуальной мобильности, арендовать парковку, оплатить, может быть, тоже достаточно сложно. Оплатить любую покупку не наличными. Также здесь могут быть проблемы, поэтому имейте в виду и подготовьтесь к этому заранее, чтобы не портить себе праздник. Если вы собираетесь в Москве в этот день работать или перемещаться по делам, или участвовать в праздничных мероприятиях. Россияне с сентября смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного телефона. Чтобы перенести этот номер, нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение, подробнее расскажем в нашем следующем материале.
13: С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер межрегионально, абоненту достаточно обратиться к своему оператору. Раньше такой возможности не было. Перенести номер можно было только в пределах одного региона. Как пояснили в Минцифры, изменения сделают услуги связи удобнее и доступнее для граждан, а также усилят конкуренцию на рынке. Почему раньше такой опции не существовало с учетом отсутствия роуминга внутри страны? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
14: Ситуация с переносом мобильного номера, она была сложной между регионами, исходя из юридических вопросов регуляторики. Номер не принадлежит операторам. Номер закрепляется за операторами, и есть зональное разделение по регионам. У нас так тарификация устроена. Фактически нужны были изменения в нормативные акты и законы, которые наступили. Технически проблемы не существовало. И теперь абоненты разных операторов могут, несмотря на регион, переходить из одного региона в другой со своим номером мобильного телефона.
13: Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент. По словам Эльдара Муртазина, с появлением возможности сохранить номер телефона по некоторым регионам можно ожидать повышения цен на мобильную связь.
14: Есть другой вопрос, что в регионах зачастую стоимость мобильной связи ниже на 30-40%, а иногда даже и больше. Этим, собственно говоря, пользовались люди в прошлые годы, когда они покупали где-нибудь в Чебоксарах сим-карту, приезжали в Москву и платили в 2-3 раза меньше за тот же объем данных. Но с появлением безлимитных тарифов, ценовой войной, которая началась в августе прошлого года и продолжается сейчас, когда безлимит стоит порядка 300 рублей, все это не играет роли.
13: Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно будет обратиться к оператору связи с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, ну или с помощью портала госуслуг. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
9: Туристы осторожничают, но брони не отменяют. Почему отдыхающие едут в Туапсе после атак беспилотников и черного дождя? Мы обсудим материал «Комсомолки» через 5 минут.
15: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +1 25, и узнайте, как это сделать. +1 25. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, +1 25, и узнайте, как это сделать. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
8: Еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, перехвачены и уничтожены силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 11:21. Таким образом, общее число БПЛА, уничтоженных 7 мая на пути к столице, достигло 31.
15: Об экономике.
8: Нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 40% по сравнению с мартом на 239 миллиардов рублей. Рост цен на нефть начал отражаться на российском бюджете. Причиной стала выросшая в марте в среднем до 77 долларов за баррель цена российской нефти «Уралс». В мае доходы могут вырасти еще сильнее. В апреле средняя цена «Уралс» уже достигала 95 долларов за бочку. При этом по итогам первых 4 месяцев этого года нефтегазовые доходы российского бюджета все еще остаются ниже прошлогодних, но разрыв при таких ценах на нефть будет быстро сокращаться.
15: О нефти.
8: Тем временем в апреле добыча нефти в странах ОПЕК упала до 36-летнего минимума. Это пишет Bloomberg. Падение составило 420 тысяч баррелей в сутки до более чем 20,5 миллионов бочек на фоне значительных потерь в Кувейте и Иране. Причиной стала война США и Ирана, в результате которой сократился экспорт из стран Персидского залива.
17: о США.
8: Суд США опубликовал фотографию предсмертной записки, предположительно написанной финансистом Джеффри Эпштейном перед безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году. О существовании записки узнала газета «Нью-Йорк Таймс», после обратилась в суд с ходатайством о рассекречивании этого документа. Утверждается, что записку обнаружил сокамерник Эпштейна, бывший полицейский. В ней Эпштейн сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на месяцы допросов. Подписи на записке нет. Минюст США пока не комментировал ситуацию. По информации NBC News и газеты Times, записка проходила почерковедческую экспертизу, подтвердившую сходство с почерком Эпштейна.
17: Обо всем.
8: Британские врачи сообщают о росте числа случаев заболевания, связанного с кухонными столешницами. Как пишет издание Sun, речь идет о силикозе, опасной болезни, связанной с изготовлением кварцевых кухонных столешниц. Из-за отсутствия качественной вентиляции и средств защиты частицы кварца легко оседают в легких. И это может привести к образованию необратимых рубцов. Число случаев диагностирования силикоза выросло на 450%. Чаще всего им страдают те, кто работают с кварцем. Столешницами. Этот материал дешевле мрамора и гранита, поэтому популярен у производителей. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. Давайте откроем наш портал kp.ru. В рубрике «Экономика» есть материал с заголовком «Туристы осторожничают, но брони не отменяют». Так почему же отдыхающие едут в Туапсе после атак беспилотников и черного дождя? Не отменяют отдых в Туапсе. Автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Она находится с нами на прямой связи и сейчас в Туапсе, если мне память не изменяет. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
9: Вы действительно в Туапсе, я не ошибся?
18: Да, я уже в Туапсе, но я заканчиваю здесь работать и выезжаю обратно в Москву.
9: Мы вас ждем с еще большими материалами, с еще большими новостями, и, конечно, нам нужны будут истории. Но все-таки заострите внимание на том материале, который вышел уже сегодня в 2 ночи по московскому времени, опубликован на сайте kp.ru. И все-таки, почему туристы не отменяют отдых в Туапсе? Что вы видели, с кем удалось пообщаться, и в чем причина вот такой солидарности?
18: Ну вот смотрите, я прежде всего хочу сказать, что сам город Туапсе – это не курортный город, а город промышленный. Да, мы вот все теперь уже знаем, что здесь находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод, и отсюда через морской порт отправляются на экспорт наши нефтепродукты в разные страны. Объем здесь достаточно большой, и переработки нефти, и экспорта. Поэтому, по сути, здесь вот, ну, не сказать, что Туапсе – это город, где такой же, например, как Анапа или как там соседний Геленджик. Но, тем не менее, здесь есть городской пляж, здесь есть базы отдыха и даже несколько санаториев рядом с Туапсе. Это в ближайших поселках, таких как Шипси, Гизельдере, Агой, Небук и так далее. Я не зря сейчас перечисляю названия всех этих поселков, потому что там в основном располагаются различные гостевые дома, совсем небольшие отели, куда едут отдыхающие. Море здесь достаточно чистое, берег такой галечный, достаточно пологий, поэтому многие сюда приезжают с детьми и заранее бронируя путевки на лето и бронируя на лето места. Я вчера специально прошлась по некоторым отелям и выяснила такую ситуацию, что вот в самом Туапсе никаких отмен бронирования не было из-за произошедших событий ни на майские праздники, ни на летние. То есть более того, в крупных отелях вообще сейчас 100% загрузка, но она обеспечена не только благодаря отдыхающим, но и тем, кто приехал сюда в командировки. В командировки сюда едут очень много людей. Вот в частности сейчас здесь и нефтяников много, и тех, кто задействован на устранении последствий разлива нефтепродуктов, мазута и так далее. И что касается поселков, там отмены брони были. В основном они пришлись на майские праздники, то есть именно среди тех, кто испугался вот действительно сюда ехать. Но некоторые отдыхающие, даже большинство отдыхающих все равно приехали, потому что ну вот в том же поселке Огонь, например, там чисто, там никаких выбросов не было, там вот в Шипси тоже выбросов не было. Поэтому люди едут, гуляют, отдыхают. Нет отмен практически на летние. Вот сколько я вчера обошла, в отеле гостевых. домов отмен практически на летние праздники нет. Из-за того, что люди просто, вот они уже оплатили эти путевки, оплатили места, и вот менять сейчас уже что-либо поздно. Лето уже практически на носу, да, у нас май месяц сейчас, и если вот куда-то там пытаться перенаправить свои, да, то есть поехать там, допустим, в Абхазию, в Крым или куда-то уже в Геленджик, там-то уже как раз мест нет. И там все намного сейчас, если даже сейчас попытаться бронировать путевку, особенно если едешь с семьей, с детьми, там уже сейчас все намного дороже. Поэтому, ну вот, многие бронируют вот эти отели, места в Туапсе, да, рассматривают какие-то еще варианты размещения, но те, кто еще не успел заплатить за путевки полностью, те пока не платят. Вот такой какой-то у них режим ожидания, то есть смотрят по ситуации. Ну вот в целом так. Я не могу сказать, что здесь вот нельзя здесь применить такую фразу массовой отмены бронирования. Нет здесь такого. Хотя вот как мне сказали специалисты, глубина продаж по путевкам в Туапсе, она вот немного сократилась.
9: Ну, это и понятно, было бы удивительно, если бы этого не произошло совсем. А я вижу сообщение там 5 мая от краевого оперштаба, что нефтепродукты попали на 6 участков побережья. Есть ли у вас, Наталья, информация, как с очисткой дела обстоят? Что-то уже удалось очистить? Может быть, все уже убрали?
18: Да, я уже рассказывала раньше, что основной удар пришелся на городской пляж, как раз города Туапсе, и туда не пускают каких-то обычных волонтеров, и журналистов туда практически не пускают, потому что это токсичная территория, очень большой выброс был. Но вчера вместе с экспертами партии «Зеленых» мне удалось туда пройти и уже самой убедиться в том, как происходит уборка. И надо сказать, что пляж сейчас, по сравнению с тем, что там было в первые дни, он сейчас чистый. Откуда я знаю, как там было? Дело в том, что вчера удалось поговорить с заместителем начальника местной спасательной службы, и он прям вот конкретно рассказал, какой уровень мазута был выброшен на берег во время шторма. Это, вы знаете, ну, вот у меня рост 160 сантиметров, это примерно, ну, где-то 80-90 сантиметров. Угу. Я просто он показывал по уровню свай, которые там по берегу. Я вчера подошла специально к этим сваям смериться. Вот получилось, что они ниже моего плеча. И вот примерно 80-90, ну, где-то там. Они неровные, эти сваи, поэтому где-то там даже до метра доходил вот уровень этого мазута. То есть можно себе представить, что утонуть можно было на самом деле во всей этой жиже. Вот. Поэтому ее сразу с первых дней выкачивали специальными машинами. И только уже когда берег был очищен от основного слоя мазута, он, кстати, до сих пор стоит в больших пластиковых контейнерах по берегу, они так пугающе, конечно, там выглядят. Вот. И только после этого туда пустили волонтеров. Но кто работает волонтерами? Сотрудники администрации, поселков, небольших городов, Кубани. То есть вот это вопрос о том, что власть ничего не делает. Вот как раз сотрудники, чиновники там и чистят этот пляж. Палки они собирают, какие-то грязные гальку, если они какую-то видят, все это собирают в мешки, а потом все грузят в трактор, а трактор уже увозит
9: пляж. Запах нефтепродуктов ощущается?
18: Запаха там нет.
9: Нет, да?
18: Нет.
9: Даже не, там от нет. Этих емкостей?
18: Я не почувствовала. Ну, от к емкостям, конечно, когда подходишь, там этот запах есть, но вот так, чтобы на самом пляже, нет, запаха уже никакого нет. И там прям видно, там очень большой слой грунта сняли, и уже мазут этот, ну, там, если и есть, то совсем небольшими такими вкраплениями, прямо вот именно там, где волна набегает на берег, она, видимо, еще выносит из моря вот какие-то капли, вот там эти капли видны. Ну и то их тут же лопатами волонтеры подбирают и в мешки.
9: Наталья, у нас 30 секунд буквально. Сейчас беспилотная опасность или ракетная опасность в городе, регионе объявляется?
18: Вот прямо сейчас воет сирена. Вот прямо сейчас воет воздушная сирена, как раз угроза беспилотной атаки объявлена.
9: Спасибо большое, удачи, Наталья. Держитесь. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на прямой связи. Мы обсудили материал на портале kp.ru. Туристы, конечно, осторожничают, но брони не отменяют. Почему отдыхающие едут в Туапсе после атак беспилотников и черного дождя? Ну, а далее в нашем эфире будет Егор Волгин, и он расскажет как раз про экстрим-туры.
19: Гидов экстрим-туров хотят обязать получать специальную лицензию. Такую идею выдвинули в Совете Федерации. По задумке авторов, это заставит горных инструкторов, которые проводят экскурсии неофициально, легализовать свою работу либо уйти с рынка. О необходимости ужесточения сферы экстрим-туров заговорили после участившихся случаев гибели туристов. Так, в конце апреля в Бурятии трое человек отстали от своей тургруппы при спуске с горы и погибли от переохлаждения. В начале того же месяца СМИ влетела новость о гибели двоих туристов на Камчатке во время похода до Авачинского перевала. До этого участники группы рассорились и разделились. А прямо сейчас региональное отделение МЧС продолжает поиски двух туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Девушки не вышли к населенному пункту в назначенную дату и исчезли где-то в районе Марухского ущелья. При этом все эти туристические группы были официально зарегистрированы в МЧС. Поэтому помимо лицензирования экстрим-туров необходимо также возродить туристический знак отличия, символ опыта и профессионализма. Это поможет людям определять, каким гидам стоит доверять своей жизни, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов.
20: Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту, вот этот вот как раз значки туриста СССР, да, сейчас эта работа тоже ведется аттестация именно этих специалистов, только после аттестации они могут уже оказывать эти услуги.
19: Представители туристической отрасли поддержали эту инициативу. Как рассказал радио «Комсомольская правда», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, необходимо выводить в легальную зону всех экскурсоводов, работающих неофициально, ведь от их ошибки зависят жизни людей.
21: Очень важно, чтобы все работали в правовом поле. Мы были свидетелями того, как зачастую ошибки, непрофессионализм и другие причины приводят к гибели людей. Ну а для экскурсоводов, конечно, очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы доносилась объективная информация. Очень важно, чтобы правдивая, достоверная информация шла и о местах показа, и о регионах.
19: В то же время важно определить, кто будет заниматься лицензированием экстрим-гидов, говорят эксперты. Общая аттестация гидов существует в нашей стране уже несколько лет, но вот конкретного разделения их на экскурсионных или экстремальных нет, поэтому необходимо проработать сам механизм лицензирования, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
22: Здесь в основном должны этим заниматься на местах Министерство по туризму или административные какие-то лица, поскольку на сегодняшний день это глобальная проблема, которая по всей России проявляется. Гидов экскурсионных мы лицензируем, но вот экстрим-гидов, их даже никто не знает, где они есть, сколько их, где они применяют свои знания и каким образом применяют. А люди гибнут регулярно, поэтому, да, естественно, это важное и нужное дело.
19: Вместе с этим сенаторы также предлагают увеличить сумму страхового полиса для путешественников, а также упростить оповещение спасателей о маршруте. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
23: Новости. Главное.
8: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, перехвачены и уничтожены силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее количество БПЛА, уничтоженных сегодня, 7 мая, на пути к Москве достигло 31. Нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 40% по сравнению с мартом, на 239 миллиардов рублей. Причиной стала выросшая в марте в среднем до $77 за бочку цена российской нефти Urals. В мае доходы могут вырасти еще больше. В апреле средняя цена Urals уже достигала $95 за бочку. При этом по итогам первых четырех месяцев 2026 года нефтегазовые доходы российского бюджета все еще остаются ниже прошлогодних, но разрыв при таких ценах на нефть будет быстро сокращаться. В апреле добыча нефти в странах ОПЕК упала до 36-летнего минимума. Это пишет Bloomberg. Падение составило 420 тысяч баррелей в сутки до 20,5 миллионов бочек на фоне значительных потерь в Кувейте и Иране.
24: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
25: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
26: Обыкновенное.
0: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали, и причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость, это приводит к отложениям на их стенках, а дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
2: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
3: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
2: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
2: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
3: Аппарат «Аврора» очень прост в

0: Его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
1: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
0: «Аврора» – феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» – олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов – артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
1: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
0: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Prodex» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
1: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверен, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама. «Комсомольская правда».
3: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе.

0: В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: 32 беспилотника сбиты на подлете к Москве с начала дня. Из-за атак на столицу было задержано более 140 авиарейсов. Отменено 32, сообщил мэр города Сергей Собянин. Атаки БПЛА начались ночью, но большая часть дронов пыталась атаковать столицу с утра. В данный момент ограничения в работе касаются только аэропорта Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево.
2: Об ограничениях.
3: Мобильный интернет не будут ограничивать и отключать 7 и 8 мая. Об этом заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в Москве отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервисы обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, подчеркивают в ведомстве.
2: О политике.
3: Дональд Трамп заявил, что Иран и США провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Он подтвердил, что Белый дом испытывает оптимизм по поводу возможности дипломатического урегулирования конфликта с Тегераном. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщил портал Axios. При этом Трамп уже не впервые заявляет, что Иран согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. Но иранская сторона это никак не подтверждает. Президент США также дал понять, что 30-дневный срок для достижения соглашения, о котором писали американцы, СМИ, может быть гибким. А отвечая журналистам на выходе из Белого дома, он сказал, что никаких дедлайнов не существует. Американская администрация по-прежнему практически не раскрывает детали переговоров, хотя Трамп и другие чиновники регулярно утверждают, что они проходят хорошо.
2: Об авиации.
3: Евросоюз обязал авиакомпании компенсировать пассажирам отмену рейсов из-за дефицита топлива и из-за высоких цен на горючее. Об этом изданию Financial Times сообщил комиссар ЕС по транспорту. Он подчеркнул, что подорожание горючего – это не форс-мажор, а часть бизнеса в секторе авиаперевозок. По его словам, Европа обладает запасом прочности, чтобы справляться с перебоями в поставках топлива длительное время. Но при этом он признал, что ситуация сложная. Впереди туристический сезон, нужно быть осторожным в выборе слов и избегать паники, добавил чиновник. Цены на авиационное топливо и на другие виды горючего растут с начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Авиакомпании уже отменили майские рейсы с общим числом посадочных мест около 2 миллионов. По оценкам Международного энергетического агентства, у Европы осталось запасов горючего на несколько недель. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, напомнили в МИДе. Система ПВО уничтожили за ночь над российскими городами 347 украинских БПЛА. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Что об этом известно? Начнем с того, что Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. Еще раз напомнили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Также МИД России направил ноту дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций с призывом эвакуировать граждан из Киева. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву в случае попыток ВСУ атаковать Москву в День Победы. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
4: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Напомню, как развивались события. 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: Добавлю, что системы ПВО уничтожили за ночь над российскими городами 347 украинских БПЛА. Дроны атаковали Брянск. 13 местных жителей, включая ребенка, были ранены. Под ударом также оказался Ржев. Повреждения получили несколько пятиэтажек. Из домов эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей. Не более 30 беспилотников, 32, по последним данным, уже уничтожили на подлете к Москве. Ну что ж, давайте обсуждать ситуацию в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. Военный эксперт, член сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин с нами на прямой связи. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте. Пока я не слышу ответа от Владислава, еще раз попробуем. Владислав Владиславович, слышно ли меня? Пока не слышно, но давайте попробуем установить все-таки связь с нашим экспертом. Ну, а я напомню сейчас, о чем идет речь. Дело в том, что в МИДе Российской Федерации заявили, что в случае реализации Киевом преступных замыслов в период празднования Великой Победы удары могут быть нанесены в том числе по центрам принятия решений. Соответствующие предупреждения, как сообщают российские и зарубежные СМИ, были доведены до всех аккредитованных в России дипломатических миссий. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» с нами. Наконец-то на связи. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Приветствую всех.
1: По вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, по вашему опыту, насколько близок Киеву к тому, чтобы продолжить атаки на 9 мая и попробовать вот провести вот ту самую провокацию, о которой предупреждали и которую ему лучше не делать, скажем так?
5: Ну, давайте здесь все-таки поймем одну вещь, что для нас очень важно не попасть в ловушку, которую нам расставляют. То, что на 9 мая они будут бить, это вопрос даже не стоит. Вопрос только куда. Угу. Потому что в этом случае самый как бы очевидный ответ Киева в ответ на наше предупреждение, это вместо, скажем, Москвы ударить там по Севастополю или по любому крупному городу, устроить там бар, и дальше наблюдать за российской реакцией, которая обещала ответить за все остальное, что получается, можно не отвечать. Поэтому то, что будет провокация, то, что Киев будет бить 9 мая, здесь лично стоит вопрос, да, будет. Но только еще раз говорю, так, некие аргументы, которые позволяют думать, что могут и не решиться, просто ну, тот же самый парад, приедет много представителей иностранных делегаций, будут иностранные делегации, в общем, бить по ним Киеву не с руки. Хотя сегодня, учитывая состояние Киева, ему уже, в общем, все равно, что происходит. Поэтому, да, провокации будут, и, как я уже сказал, провокации будут целью только одной, это любой ценой унизить Москву.
1: Вот, Владислав Владиславович, в связи с этим у меня и вопрос. Если по любой агломерации, по любому городу Российской Федерации в день празднования 9 мая будет нанесен удар ВСУшниками и киевским режимом, это касается предупреждения об ударах по принятию решений только Москвы и парада на Красной площади 9 мая, или адекватный ответ можно будет ожидать в случае серьезной атаки с целью испортить праздник?
5: Ну вот я уже сказал, что это как раз вот та ловушка, которую Киев расставил. Для нас совершенно логично в этом случае за любую такую провокацию превратить в то, что называется Киев в горящий город. Тогда, да, тогда в этом случае мы люди, которые за свои слова отвечают. Если мы будем дальше взвешивать и считать, там вот достаточно, недостаточно, там мало погибло или не совсем много погибло, то в этом случае мы будем просто попадать в ту ловушку, которую нам расставляют. Еще раз говорю, наше требование не портить России праздник. И в этом случае любой в этом случае выпад, неважно, будет ли он по Нижневартовску или по Москве, будет должен наказываться одинаково.
1: Владислав Владиславович, а вот эти центры принятия решений, в случае, если дипломаты иностранные, скорее всего, знают и их уведомят заранее о том, что попытки таких ударов будут произведены, скорее всего, здания и центры принятия решения будут уже пустовать в моменты наших ударов. Чего мы этого добьемся?
5: Ну, знаете, я всегда был противником того, чтобы воевать с камнями. То есть это совершенно не имеет какого-либо серьезного. В этом случае ответ должен быть один. Это удары там, где будут прятаться и находиться те самые люди, которые принимают решения. И в этом случае задача будет уничтожать не столько пустые здания, которые стоят, сколько как раз те места, где они будут прятаться и где они будут находиться. А самое главное в этом случае просто объявить их незаконными, объявить на них охоту, где бы они ни находились. Чтобы Зеленскому не приходило в голову там второй раз полететь в сторону Армении или там еще куда-то. Я напомню, американцы убили генерала Сулеймани на территории третьей страны, а мы дали подонку прилететь в Армению и устроить ему там целый геноцид, несмотря на то, что там находится наша военная база. Так что вопрос о нашей логике, наших красных линиях говорить можно очень долго. Повторюсь, ответом является то, что заставит противника бояться. Когда противник вас не боится, то что бы вы меня не разрушили, роли играть не будут.
1: Еще один вопрос, который пришел мне в голову. Ну вот условный, ну тот же самый Орешник возьмем, да, который прилетит по центрам принятия решений, там по части Банковой. Но с одной стороны, это же ведь никак не влияет на ситуацию на поле боя, потому что вот опыт вот этой эпической ярости, которую США применяли, должен показывать, что даже гибель политических и военных руководителей далеко не гарантирует коллапса в стране или там развала обороны. Что вы думаете по этому поводу?
5: Ну, вы знаете, я бы не стал сравнивать, допустим, Персию, тысячелетнюю цивилизацию, с Украиной, которая кое-как 30 лет не может не считать своей историей. И в этом случае уничтожение политического руководства Украины не равнялось тому, что сделали с тем же самым Ираном. В этом случае можно вспомнить предыдущую операцию Венесуэлу, где как раз такая операция цели достигла. Задача заключается в том, что мы должны себе ставить цели конкретное уничтожение конкретных военных лидеров, конкретных политических. И за ними следующих. То есть в этом случае мы должны делать то, чем мы не занимались 4 года. И с военной точки зрения ликвидация, скажем, уничтожение штабов, уничтожение каких-то очень важных центров там, начиная там от мостов, которые используются как логистика, мы до сих пор мост за это не уничтожили. Там тоннель, который в Орловской области, через который 80% идет всего железнодорожного трафика. И, в конце концев, пожалуй, в Киеве, на который приезжает торжественно всякая западная сволочь, там и обнимается, что показывает, как они прибыли на киевскую землю. Мы пока себе наделали только красных линий, за которые не переходим, говорить об этом можно бесконечно.
1: Возможно, время настало, Владислав Владиславович. Благодарю вас за вступление и выступление в нашем эфире. Это Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на связи. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Что об этом известно, разберем подробнее через 2 минуты.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости. Главное.
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. 32 беспилотника сбиты на подлете к Москве с начала дня. Из-за атак на столицу было задержано более 140 авиарейсов. Отменено 32. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Атаки начались ночью. Большая часть дронов пыталась атаковать Москву с утра. Ограничения на взлеты и вылет вводились в столичных аэропортах. Сейчас они касаются только Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево. Мобильный интернет не будут ограничивать и отключать 7 и 8 мая, заявили в Минцифры. А вот в День Победы в целях обеспечения безопасности в Москве отключат интернет, включая сайты из белого списка, а также сервис обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, заявляют в ведомстве. Комитет Госдумы одобрил законопроект, по которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитации российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и так далее.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем с вами общение, обсуждая те или иные темы в нашем эфире. Сергей Григорьев у микрофона, и вот сейчас мы подошли к еще одной. Роскомнадзор массово штрафует разработчиков игр, утверждают в сети. Журналисты опросили у ведомства на эту тему, несколько вопросов было задано, и вот какой ответ официальный был получен. Я процитирую. Роскомнадзор проводит мониторинг соблюдения компаниями, в том числе иностранными, требований российского законодательства о персональных данных. В отношении организации, которые отказываются соблюдать законодательство, Роскомнадзор уполномочен составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В частности, против ряда компаний, среди которых были и игровые студии, составлены и направлены в суд протоколы о несоблюдении требований закона о персональных данных. О ком конкретно, правда, идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили, и также в ведомстве подчеркивают, что к ним не поступали решение судов об ограничении доступа к играм. А дальше хочется произнести фразу «Вы находитесь здесь». И здесь и сейчас мы обсудим эту новость с главным редактором журнала IT-эксперт и портала IT-World Андреем Виноградовым. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Не хочу говорить, что началось, ибо началось это уже далеко не сегодня, просто мы получили некий официальный ответ, основанный на слухах, и журналистов вынудили задать эти вопросы. Ответ, в принципе, получен. Разработчики игр, я имею в виду, и так понимаю, не только российские, и, скорее всего, не российские. Это, скорее всего, крупные разработчики компьютерных видеоигр, которые находятся за пределами России. Ну, я не знаю, как административно их можно наказать, да, но на ваш взгляд, на что это похоже и к чему это может привести?
6: Ну, совсем недавно было сказано на самом высоком уровне о том, что нужно поддерживать российских разработчиков игр. И, собственно говоря, в иностранных играх много всего деструктивного, поэтому надо как-то с этим делом бороться, чтобы не пропагандировали нашим гражданам неправильные ценности.
1: Угу. И?
6: Ну, соответственно, все, что не соответствует нашим понятиям, нужно как-то дело корректировать. А я хочу сказать о том, что вообще разработка игр и отечественной разработки, вот давайте, например, вспомним замечательную игру, одну из замечательных игр, таких крупных, мировых, от разработчика Monfish. Это Atomic Heart, где, собственно говоря, моделируется альтернативное развитие Советского Союза. Игра, которая, в общем-то, на Западе была как раз воспринята как пропаганда Советского Союза, российского, а нынче это тоже вот не это самое не приветствуется. Так вот, это студия разработки, которая, ну, действительно, это мировой бренд уже, она в последнее время, к сожалению, от России все дальше дистанцируется, хотя там разработчики все, конечно же, наши. И вот это очень обидно, потому что даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик, да. И если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр, они вовсе не, я не говорю про политические какие-то моменты, те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать, они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема.
1: То есть именно поэтому сейчас появляются сообщения о том, что игровые студии из России начинают релоцироваться за границу, в том числе и поэтому.
6: Да, потому что у людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Угу. Вот, допустим, я упомяну о том, что объем в денежном эквиваленте, объем игр, игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся, и прочее, прочее, прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня, это, на мой взгляд, недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться вне мировой вот этой индустрии, это, ну, практически невозможно, потому что, знаете, хочется вспомнить, как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, отечественные наши люди захотели именно покупать их, а не наши, потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции, и наши модели не выдерживали конкуренции.
1: Да, вот хорошая аналогия.
6: Это плохо.
1: Да, Андрей Андреевич, благодарю вас. Да, спасибо большое. Это Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. Скоро вернемся и продолжаем наш эфир.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история. Семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение, травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейших природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 25 и узнавайте, как это сделать. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: С начала суток средства ПВО сбили уже 33 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр. Данные о разрушениях на земле и пострадавших не поступали. Столичные аэропорты утром приостанавливали работу из-за атаки БПЛА. Шереметьево и Домодедово возобновили отправку и прием самолетов. Во Внуково произошли массовые задержки рейсов. Перевозчики корректируют расписание полетов.
0: О мигрантах.
4: Комитет Госдумы одобрил законопроект, согласно которому иностранцы будут выдворяться из России за ряд правонарушений. Так, выдворять иностранных граждан планируют за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию, а также за нарушение требований режима ЧС, стрельбу в неположенных местах, мелкое хулиганство и другое.
0: Об ограничениях.
4: Роскомнадзор не планирует блокировку в России Battlefield и FIFA, а также других популярных иностранных видеоигр, поскольку для этого нет оснований, сообщили в ведомстве. В апреле Роскомнадзор также опроверг сообщение о возможной блокировке Minecraft. Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в этом году. Находясь в пункте проведения единого госэкзамена, нельзя выполнять работу самостоятельно или общаться с другими школьниками. Помимо этого, сдающим не позволят иметь при себе сотовые телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме разрешенных к использованию для выполнения заданий по конкретным учебным предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя будет выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Еще им запретят фотографировать бланки, переписывать задания в черновике. Во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта сдачи. Сдавать единый госэкзамен начнут с 1 июня. В этот день пройдут экзамены по истории, литературе и химии.
0: О туризме.
4: Мальдивы входят в низкий сезон. Май-июнь становится периодом заметного снижения цен и спецпредложений, заявили в Ассоциации туроператоров России. На фоне сезонных муссонов и оттока части европейского спроса отельеры усиливают акции, а туроператоры фиксируют повышенную активность рынка. Дополнительный фактор – это расширение перевозок. Так, Аэрофлот увеличил число рейсов в Мали до 9 в неделю в летний период, поддерживая интерес российских туристов, заявляют в АТОР. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. У микрофона Сергей Григорьев. Германия взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне, заявил Дмитрий Медведев. Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год к году. И скандальный роман «Жары Рено» прочитала редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Деева. Обменяемся впечатлениями в нашем эфире. Начнем с того, что Германия взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне. Это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Берлин сейчас официально обозначил задачу нанести России стратегическое поражение. Об этом написал зампред Совбеза в статье, которая опубликована на RT. Несколько тезисов из статьи Дмитрия Медведева приведу в нашем эфире. Угроза Трампа вывести США из НАТО разделяют Америку и Европу как никогда за последние 100 лет. Стратегическая автономия последние намного ближе, чем кажется. Германия так и не прошла реальную денацификацию, поскольку Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Сегодня ФРГ провозгласила Россию основной угрозой безопасности и миру, и курс на проведение масштабного реванша стал официальным. Начало СВО в 2022 году стало удобным предлогом Берлина для ужесточения антироссийской риторики, конфронтации и наигранной боязни России. Это лишь малая часть из высказываний, опубликованных в работе Дмитрия Медведева, но мы по ним тоже пройдемся. И по тем, которые я не успел озвучить, более подробно у нас на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте и с наступающим праздником.
5: Взаимно. И вас тоже с наступающим праздником. 81-й годовщина Великой Победы. Сергей Борисович, я начну вот с какого, возможно, общего, но тем не менее важного вопроса. Почему именно Германии отводится некая такая особая и значимая роль? Потому что мы вроде противостоим Европе, НАТО, в конце концов, в том числе. И ни одна Германия хочет создать самую мощную армию в Европе. Тут Польша уже изъявила такое желание. Почему мы про Британию не слышим и не читаем тоже в том числе. Что вы думаете вообще по этому поводу сегодня?
6: Понятно, почему Германия волнует прежде всего. Во-первых, Германия – это основополагающее государство в исторической континентальной Европе, вне всякого сомнения. Это один из основателей нынешнего Евросоюза вместе с французами. Ну и кроме того, никогда не забыть, что именно Германия была источником двух мировых войн в 20 веке. И вот эта тень, она никуда не ушла, о чем, собственно, и пишет Дмитрий Медведев в своей статье. Так что причина специального интереса к тому, что происходит именно в Германии, она понятна абсолютно.
5: Угу. Но вот я еще раз напомню, что не только немцы, но и поляки делают такие заявления и чуть ли не соревнуются в том, кто из них создаст самую сильную и многочисленную армию в Европе. Я сейчас для нашей аудитории напомню, что Польша уже объявила о планах создать к 30-му году армию численностью до 500 000 военнослужащих, в том числе 300 тысяч кадровых военных, 200 тысяч резервистов высокой готовности, да, а Германия, в свою очередь, утвердила новую стратегию Бундесвера, и цель там одна – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе. Естественно, многие начинают вспоминать и проводить параллели с повторением сценария Второй мировой войны, и среди депутатов Госдумы тоже такие есть высказывания. Я вот, в частности, вижу слова члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника. Правда, он говорит, что разница будет только в том, что войну против России начнет весь Евросоюз. Как вы считаете, вот эта подготовка, эта милитаризация Европы, неважно, от Польши, неважно, от Германии, она какую конечную цель преследует? Действительно, горячий военный конфликт с Россией?
6: Ну, сначала два слова по поводу этого такого странного соревнования. Угу. А кто больше и быстрее нарастит свою армию, и больше и масштаб, и опаснее угрозу будет проецировать на Россию. Все-таки у Германии шансов-то побольше. У Польши просто на этот объявленный план не найдется столько средств. А вот у Германии найдется. Это финансовый лидер. Все еще при всех трудностях немецкой экономики, все еще финансовый лидер Европы. И денег она найдет. И там, кстати, в отличие от Польши, где там 300 плюс 200, да, основной состав, 300, штатный состав армии. А вот Германия хочет 460 тысяч иметь действующих военнослужащих штатного состава. Понимаете? И в этой связи готовится перейти опять к призыву. Вот сейчас у них до 2011 года был призыв, потом они его отменили, а сейчас реформируют свой призыв и готовятся, пока он контрактный, и готовятся перейти к обязательному призыву. То есть в этом смысле у Германии больше шансов иметь самую крупную армию в Западной Европе, да, к 30-му году. И кроме того, на стороне Германии еще и присущий ей, несомненно, такой исторический тевтонский дух, о котором напоминает Дмитрий Медведев в своей статье, и способность к самоорганизации довольно быстрой. Так что, думаю, у Германии больше шансов. Теперь, что касается Европы в целом. Европа в целом демонстрирует некую паническую реакцию на дистанцирование Соединенных Штатов. Соединенные Штаты при Трампе действительно перестают обеспечивать оборону Европы через океан. Пока сохраняют в основном ядерный зонтик, но вот войска собираются уже поэтапно выводить. Первая бригада уже пакует чемоданы, готовится отъехать. И из нынешних примерно 40 тысяч военнослужащих американских, чуть больше там, с наемным персоналом, видимо, могут уполовинить этот состав. Пока объявлено примерно от 5 до 10 тысяч, значит, отозвать назад. Но не исключено, что на этом Трамп не остановится. Он хочет показать Европе, что отныне она сама отвечает за свою безопасность, а Соединенные Штаты на расстоянии готовы оказывать платные военные услуги. То есть, если вы не справляетесь, вы звоните, и мы решим в каких-то важных для нас вопросах вмешаться, но мы возьмем за это деньги. Вот такая новая позиция Штатов и вызывает паническую реакцию ускоренной милитаризации. Но надо все-таки отделять объявляемые планы ныне от реальности. Далеко не все может быть реализовано из заявленных планов. В частности, придется пожертвовать многим европейцам и в первую очередь немцам своим социальным государством. А вот дадут ли избиратели совершить эту жертву во имя Молоха нового милитаризма, это еще не факт.
5: Хорошо, хорошо, будем наблюдать. Спасибо большое, Сергей Борисович, за ваши мысли и ваше мнение в нашем эфире. Это Сергей Станкевич, историк и политолог, независимый аналитик, был с нами на прямой связи. Почему Германии отводится особая роль в работе Дмитрия Медведева, в его статье, которая опубликована на RT, мы обсудили в нашем эфире. И еще одна тема для обсуждения. Продажи легковых автомобилей в России в апреле выросли на 15% год-году. Ну, а на авторынке наблюдается уже третий месяц подряд. Но эксперты уверены, что радоваться тут нечего. Далее рубрика «Под капотом».
7: Рекламно-информационная программа.
0: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Мы редко с вами пользуемся этой опцией. Если и пользуемся, то, как правило, довольно непродолжительное время. Но в жизни любого автомобилиста рано или поздно наступает такой момент, когда задним ходом надо проехать достаточно большое расстояние. На самом деле, ситуации, когда водитель должен очень долго ехать задним ходом, случаются. Например, автовладелец поставил машину на стоянку и затянул рукоять ручного тормоза, а колодки ручника в барабанных тормозах старые, да и проржавели механизм основательно. За ночь колодки прикипели, и когда водитель сорвал их, эти детали попросту развалились и заклинили одно из колес. Сложилась ситуация, когда вперед машина не едет, а вот назад еще может. Чтобы дотянуть до сервиса или просто выехать из двора, водитель вынужден долго ехать задом наперед. А выдержит ли двигатель и трансмиссия подобную нагрузку? В принципе, машина может выдержать многое. Если сжать педаль газа в пол, задним ходом можно разогнаться до 70 км в час. Такие эксперименты были, но вот если случайно дернуть рулем на такой скорости, то автомобиль вильнет в сторону, и дело может закончиться серьезным ДТП. Поэтому лучше ехать медленно и следить за оборотами двигателя. Скорее всего, это придется делать по звуку. Поскольку задняя передача самая мощная, то обороты резко подскакивают. Это не только довольно сильно увеличивает расход топлива, но и дает нагрузку на двигатель, что может кончиться совсем плохо. Дело в том, что при долгом движении назад силовой агрегат практически не охлаждается. Конструкция машины такова, что наиболее эффективное охлаждение происходит лишь при движении вперед. Если же долго ехать назад, особенно в летнюю жару, то двигатель быстро перегреется, а водитель этого может попросту не заметить, ведь он смотрит не на приборы, а через заднее стекло. Стоит ли говорить, что перегрев чреват целым букетом серьезных проблем? К самым опасным отнесем появление трещин на головке блока цилиндров, оплавление поршня, проворот вкладышей. Все это требует очень дорогого и квалифицированного ремонта. Да, и между прочим, если ДВС автомобиля и другие узлы обработаны по технологии компании «Супротек», то с такими проблемами вы, скорее всего, не столкнетесь. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
7: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
9: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: Скандальный роман Жана Рено прочитал редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Диева. В нашей студии обменяемся впечатлениями.
9: Новости. Главное.
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что объявленное перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Минобороны ранее заявили, что Владимир Путин принял это решение в честь Дня Победы. Военное ведомство ожидает от Киева ответных шагов. Ранее Владимир Зеленский пообещал прекратить огонь 6 числа, но в ту же ночь беспилотники атаковали Джанкой, где погибли 5 человек. Женщина погибла в Луганске при массированной атаке украинских беспилотников. ВСУ нанесли удар по городу накануне вечером, заявили власти республики. Там отметили, что массированная атака пришлась на несколько муниципальных округов, а также сам Луганск. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет исключительно в онлайн-формате. Такое решение приняли из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Традиционное шествие заменили трансляцией портретов героев на экранах и в соцсетях.
9: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
11: Когда весной разбитый лед, рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля, и мгла ложится облаками на полуюные поля. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И обращу ваше внимание на невероятный для меня точно на материал на нашем портале kp.ru. Слушайте в заголовок. «Жбан водки и пытки ветеранами». В романе Жана Рено о сибирском лагере для украинских детей зашкалил бред. Если вы думаете, что вы ослышались, нет. Речь идет о французском актере Жанне Рено, который пытается стать писателем. Но, впрочем, может быть, уже и стал. Не могу сказать, что я что-то прочел в его исполнении, но есть люди, которые прочли. Вот этот скандальный роман Жанна Рено прочитала редактор международного отдела «Комсомольской правды» Екатерина Диева. Она с нами сейчас в прямой студии. Студии «Радио Комсомольская правда». Екатерина, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Добрый день.
5: Долго читали?
12: Нет, я читаю быстро, в принципе, и нет там таких хитросплетений, в которых надо было бы долго вникать.
5: На языке оригинала или перевод?
12: На языке оригинала, да, «Le Parle français».
5: У нас не переводили еще это? Я думаю, что и не переведут.
12: У нас его и не переведут. И более того, его на Украине даже не переведут, потому что будет стыдно там такие истории публиковать.
5: Ага. В общем, какая-то фантасмагория. Я уже так забегаю вперед и немножечко поспорю. Это первая работа Жана Рено, которого мы знаем по работе в фильме «Леон», который многим очень нравится.
12: Нет, не первая. Он стал писать в пандемию, когда его перестали совсем снимать, как и всех других. Он главная героиня двух его романов, да? Это второй, он называется.
5: А, у него уже второй.
12: Это второй,
5: плодовитый,
12: да.
5: Какой.
12: «Левазьон», «Побег».
5: Ага.
12: И главная его героиня – это блондинка, сексапильная массажистка по имени Эмма, которую взяли к себе на работу французские спецслужбы, внешняя разведка.
5: А Эмма француженка, я так понимаю.
12: Конечно, да? Француженка, да.
5: Так.
12: А почему ее взяли на работу спецслужбы Франции? У нее есть особый дар. Она вырабатывает волшебную жидкость. Там не написано, каким местом, но можно догадаться.
5: Глазами. Сплачет когда?
12: Конечно, да, слезами. И эта жидкость оказывает на людей невероятное влияние, она их может подчинить ими, она может узнать их мысли и так далее. Первый роман был про приключения на Ближнем Востоке, маленьким тиражом очень разошелся. И Жан Рено решил пойти ва-банк и написать на очень хайповую для Запада тему об украинских детях похищенных. Да, говорила когда-то детский омбудсмен Украины, что их там 200 тысяч человек было насильно вывезено в Россию, тут над ними издеваются, русифицируются. Так вот, по версии Жана Рено, часть детей была отправлена в суровый сибирский ГУЛАГ, где они содержатся посреди дикой тайги в окружении медведей, страшных надсмотрщиков, и там над ними издеваются. Сразу оговорюсь, как ситуация реально обстоит с украинскими детьми, это многие наши слушатели знают. Уверял долго Киев, что там какие-то были дикие масштабы. Когда попросили конкретные фамилии детей украинских, которые находятся в России и хотели бы как-то воссоединиться, наверное, с родными, там было 339 фамилий. И выяснилось также, что нашлись вдруг 150 человек, которые просто уехали в Германию, там жили с родителями. Но вы сами понимаете, в условиях конфликта, когда попадают наши военные и волонтеры на территории, где брошены целиком интернаты, побросали там детей-воспитанников, дети без родителей остались. Конечно, их вывозят сюда, чтобы их как-то спасать, им помогать. Они живут здесь с руководством своих интернатов, им дали территории лагерей отдыха, не ГУЛАГа и так далее. И наши власти заявляют, что... Пожалуйста, если есть желание воссоединиться с кем-то, мы никаких препятствий не чиним. Так и есть. А тут, значит, в сибирском лагере держат украинских подростков. И Эмма получает задание туда проникнуть. Так-то на первый взгляд оно довольно сложно, конечно, но ей это просто, потому что, оказывается, для меня это стало откровением, и вы не знали, наверное, вся Россия окутана сетью ячеек сопротивления.
5: Ага.
12: Это нано-ячейки, связанные в одну сеть, которыми руководят французские спецслужбы.
5: Нано – это маленькие очень.
12: Маленькие, они одну, говорят французские шпионы, если раскроют Россию, то остальные все равно будут действовать.
5: Угу.
12: И именно на каждом шагу помогают члены этих ячеек. Их очень просто отличить. Мужчины все похожи на медведей. А женщины, они такой небанальной очень ориентации, и обычно под прикрытием чиновников действуют, чиновниц.
5: Они тоже похожи на медведя, просто на маленьких?
12: Нет, такие симпатичные,
5: На
12: мужчин не смотрят они, эти женщины.
5: Так.
12: И наша подруга Эмма, так не спеша с расстановкой добирается до лагеря. А главное, как туда проникнуть, очень просто, на самом деле, проникнуть в тайный сибирский лагерь. Просто надо притвориться, она же русского не знает, не выучила еще, притвориться немой. И она представляется немым лейтенантом в СИН.
5: У нас же это на каждом углу. Обычное дело, никто не заподозрил.
12: Немая лейтенант СИН, переодевшись в форму в СИН, просто приходит и жестами показывает, что она приехала с проверкой, давайте тут все показывайте.
5: А все остальные язык немых понимают тоже, да? Без проблем.
12: Это как в анекдоте.
5: Международный.
12: Да, вошел мальчик хулю и так
5: далее. Да-да-да.
12: Пальцем она показывала, там какие-то были сопровождающие.
5: Потрясающе.
12: Действительно, украинских детей мучат. Главный герой, его зовут Лука Мороз.
5: О, как!
12: Первая пытка, которую ему устроили, это его заставили называться Морозовым, что было для него невыносимо.
13: А, то есть Мороз – это украинская фамилия, а Морозов – это российская, это русская, и поэтому да, это невыносимо.
12: Да-да-да, это вот расисты, как нас там называют в романе, угу. Вот они такое, значит, устроили. Ну, этот Лука там бежит из лагеря, он взламывает дверь, как водится при побегах в России, чугунной сковородой. Вот. И, ну, его ранит в плечо, и дальше МТ его выручает. И вот потом, когда уже, конечно, ей удалось его вывести, ну, очень легко тоже вывозятся из России люди,

0: Да, ну вот Эмма благодаря телесным жидкостям, там, магическому действию его вызволила все-таки. И вот у кого на Западе от таких слов не закипят вообще телесные жидкости, прочитая, когда люди прочтут о злоключениях Луки, понимаете? Ну и там, конечно, отдельно доставляют реалии, которые Жан Рено описал. У нас был, по-моему, два раза, ну, на пару дней он представлял какие-то фильмы типа «Розовая пантера». Mm-hmm. Ну, во-первых, везде водка, ее пьют везде. Ее пьют три православных, как он пишет, попа в купе прямо вот со ствола. В баре гостиницы только водка стоит. И, конечно, хозяйка сибирской избы, которая встречает путешественников с порога, предлагает им тот самый жбан водки с медом.
1: О-о-о, да. Даже так?
0: А вот чем его принято закусывать в России?
1: Ну-ка, удивите меня, селедкой?
0: Нет, пончиками с мясом.
1: Это что такое?
0: А это типичная русская закуска по версии Жана Рено.
1: Беляш.
0: Нет, сказано пончики, лябины. Вот.
1: Ну, и ведь на трудности перевода не спишешь, потому что вы французский в совершенстве знаете.
0: Да,
1: прочли. Я почему спросил,
0: есть. Да? Да, да, пончики есть, не пирожки, а пончики. Ну и вот с именами, конечно, там все замечательно. Один из персонажей – это шпион службы, ну, как они его называют для нас, разведчик, шпион службы внешней разведки России, с которым она знакомится, чтобы внедриться. Его зовут Сергей Антон Соколов. Сергей Антон – типичное русское имя. А главное, вот какие у него отличительные черты, как водится в нашей службе внешней разведки. Он фанат японского эротического связывания «Шибари», а также Достоевского, который он каждый день читает запоем, и художника американского Энди Уорхола, который, как нам известно, писал «Банки с супом» Кэмпбелл. Вот он бредит Уорхолом и Достоевским.
1: И супом.
0: И супом, да. Значит, а гида дает этой массажистке из ФСБ. Как зовут гида этого? Значит, Игорь Стравинский.
1: Ух ты!
0: Ну,
1: с козырей зашел.
0: С козырей, да, он композитор. Далеко не ходил Жан Рено за фамилиями. Там фигурирует еще обвиненный в измене родине русский. Его фамилия, конечно, Андропов. Андропов.
1: Вот так вот.
0: Ну и украинцы друг друга называют, тоже интересно.
1: Например?
0: Бада смягкотелый и Бадхан грустный.
1: Угу.
0: Вот так они.
1: Но лишь бы не на «ов» заканчивалось, да?
0: Нет,
1: грустный,
0: мягкотелый,
1: лютый, там вот что-то вот в этом роде.
0: Ну и полно таких реалий, там даже все вот пересказывать не хочется. И так вот посмотришь на это со стороны и думаешь, ну что же... А, за бред, товарищ. А, еще вот последний расскажу, яркий момент.
1: Да, давайте.
0: Как Лука-то этот, бедный Мороз, он попал-то, как вообще, как его украли? Об этом автор не пишет, но Лука все время вспоминает мазанку своей бабушки в Одессе, где он жил очень хорошо.
1: Мазанка в Одессе.
0: Да, ну, Одесса – город мазанок, это тоже известно. И, ну, мне кажется, тут ясно, как его похитили, потому что ведь темными ночами российские боевые пловцы выходят из вод Черного моря и из мазанок в Одессе похищают огромное количество детей, чтобы их потом мучить ветеранами.
1: Слушайте, ну а толстая эта книжка? Жаль, не принесли вы ее. Или вы в электронном виде читали?
0: Я в электронном виде читала. Слушайте, там она приличная, там страниц 300. Ну, там очень много отступлений, секса.
1: Ну, прям роман.
0: Рассказов об искусстве, да. Ну, конечно, он не сам писал, ему помогала дама там из издательства, судя по всему, потому что у Рено нет высшего образования.
1: Понятно.
0: Закончил курсы актерского.
1: Понятно. Ну, в общем, 10 причин, почему вам не нужно это читать, потому что все самое интересное мы уже рассказали или поняли, какой это бред. Спасибо большое, Екатерина Деева, редактор международного отдела «Комсомольской «Комсомольская правда» была с нами в студии. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
4: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиара пиар-агентство. Мы, кстати говоря,

0: опубликовали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
1: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
3: Спецслужбы усилили меры безопасности Владимира Путина перед 9 мая. Защиту главы государства обеспечивают с учетом угроз со стороны Украины сорвать праздничные мероприятия в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ведомство принимает все необходимые меры для предотвращения возможных провокаций во время торжеств на Красной площади. Ранее власти предупредили о временных ограничениях мобильной связи и работы навигационных сервисов в столице в День Победы.
1: Об атаках.
3: Российские системы ПВО уничтожили 570 украинских беспилотников за последние сутки. Как заявили в Минобороны, зенитчики также перехватили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» и 3 управляемые авиабомбы. Украинская армия потеряла более 1200 солдат за последние сутки.
1: О политике.
3: МИД России обвинил руководство Армении в нарушении обещаний не предпринимать шагов против Москвы. Никол Пашинян проигнорировал угрозы Владимира Зеленского в адрес российской столицы во время его визита на саммит в Ереван. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что армянский премьер не одернул главу киевского режима. Дипломат подчеркнула, что такие действия противоречат недавним заверениям руководства республики о сохранении партнерских отношений.
1: О Дне Победы.
3: Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет исключительно в онлайн-формате. Такое решение приняли из соображений безопасности, заявили в Кремле. Как отмечается, традиционное шествие заменили трансляцией портретов героев на экранах и в соцсетях. Ранее организаторы уже отказывались от точных маршей во время пандемии.
1: Обо всем.
3: Личности экипажа штурмовика Ил-2 установили в Калининградской области. Поисковики и сотрудники Следственного комитета обнаружили останки капитана Машковцева и стрелка Михеева в Зеленоградском округе. Об этом сообщило региональное управление ведомства. На месте падения самолета нашли двигатель с серийным номером и 4 боевые гранаты, которые помогли идентифицировать героев. Самолет потерпел крушение в апреле 1945 года во время боев за поселок Красновка. Бронированный Ил-2 считали самым массовым боевым самолетом в истории, а противник называл его «черной смертью» за высокую живучесть.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юаня 10 рублей 99 копеек. Больше новостей читайте на kp.ru.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Перми. Никто не ранен, жильцов эвакуировали. Число сбитых в четверг на подлете к Москве ВПЛА достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Это стало рекордом с 2022 года. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Будем обсуждать. Ну и начнем сейчас с темы, которая была в самом начале озвучено. Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Перми. Никто не ранен. Жильцов эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. В Пермском муниципальном округе пострадало административное здание. Травму получил один мужчина, добавил он. И губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также сообщил об очередной атаке беспилотников на столицу региона. По его словам, прилет вражеского БПЛА был совершен на одно из промышленных предприятий Пермского края. Все оперативные службы работают на месте, жертв и пострадавших нет. Несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы. Также в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, работает оперативный штаб. Все подробности мы услышим от журналиста «Комсомольской правды» в Пермском крае. Борис Меркушев с нами на прямой связи. Борис, я вас приветствую. Расскажите, что удалось узнать к этой минуте, что вам известно, какая обстановка сейчас?
5: Да, добрый день, коллеги, добрый день, слушатели. Ну, вы так все подробно достаточно рассказали. Сейчас, ну, действительно, на месте, где прилетел дрон по жилому дому, работают оперативные службы. На месте, где дрон прилетел на предприятие, тоже самое, тоже оперативные службы работают. Ну и в целом, мы вообще уже, наверное, с начала мая вот в таком режиме живем. Первого, второго у нас были прилеты, потом небольшое затишье, и вот сегодня опять. Но сегодня, в отличие от других дней, было как-то посерьезнее, что ли. Сегодня сирены, во-первых, выли очень громко, и это было отчетливо слышно у нас, недалеко от редакции. И вот так заставило нас немножко встревожиться, так скажем. И вот после этого пошли сообщения, да, об одном за другим прилетах. Но в целом пока ситуация без изменений. Вот эти вот три прилета зафиксированы. Пока больше никаких опасностей вот на сегодняшний час нету.
4: Угу. Борис, я благодарю вас за эту информацию. Держите нас, пожалуйста, в курсе, что происходит. Вот еще раз важный момент. Сейчас обстановка какая в Пермском крае? По-прежнему режим беспилотной опасности действует и существует? Что вы лично видели, слышали?
5: Да, режим беспилотной опасности пока официально не снимали. Режим пока есть, ну, не воют сирены, по крайней мере, уже ни в центре, ни где-то еще. Вот. Но на всякий случай он пока сохраняется. Возможно, и в аэропорту Соликамска, и в аэропорту Перми ввели режим ковер еще с 10 часов. Или с 11, по-моему, если быть точным. Да, и он пока тоже сохраняется.
4: Спасибо большое за эту информацию. В нашем эфире был Борис Меркушев, журналист «Комсомольской правды» в Пермском крае. Мы обсудили ситуацию в регионе. Там многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Перми. Никто не ранен, и жильцов эвакуировали. Губернатор Пермского края написал дословно, что в результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом, жертв нет, выделено жирным шрифтом. Оперативные экстренные службы работают сейчас на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, и с ними уже работают психологи. Административное здание в Пермском муниципальном округе также повреждено. Пострадал один мужчина, оказывается, ему необходимая помощь. Ну и число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30 трех. Ну, а в свою очередь я напомню, что официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала диппредставительств и иностранных граждан.
6: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы. Конец цитаты. Напомню, как развивались события. 4 мая 26 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
4: Ну, а также эту тему в нашем эфире будет продолжать сейчас военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Вчера официальный представитель МИДа Мария Захарова еще раз предупредила и Киев, его жителей, дипломатов, да, пожалуй, предупредила и всю Европу, что если случится покушение на парад Победы со стороны украинских войск по указанию Зеленского, то будет очень серьезный ответ. Но вы обратили внимание, Европа молчит. Вы знаете, к этому грозному, варварскому, террористическому заявлению Зеленского Европа отнеслась как к невинной шутке мальчика из киевского дурдома. Но теперь у нас возникает вопрос. Вот Министерство обороны сделало грозное заявление и предупредило, что будет наносить массированный удар по центру Киева в том случае, если будут удары по параду Победы по центру Москвы. Ну и, естественно, нас еще раз интересует, а по каким целям будем бить своими ракетами и беспилотниками по центру Киева. Ну, эти объекты уже много раз назывались. Но, пожалуй, самый главный из этих объектов – это украинский бандера-фашист Зеленский, который решился заявить о том, что может отважиться на этот террористический акт. Конечно, для нашей разведки, которая работает сегодня в Киеве, задача номер один – где будет Зеленский 9 мая? Будет ли он смываться в Берлин, Париж или в любимый Лондон, или сбежит куда-нибудь подо Львов, в бандеровскую столицу, или же, может быть, будет спасаться на заглубленном командном пути бывшего Киевского военного округа. Это для нас цель номер один. Но остальное вы тоже знаете. Это Верховная Рада, это СБУ, это Министерство обороны, это Генеральный штаб и, естественно, Банковый. Но тут вопрос, а чем будем бить? Ну, я вам подскажу и наверняка угадаю. Я думаю, что если будет ответка Москвы на покушение на парад Победы, то будем бить и Орешником, и Калибром, и Кинжалом, и Х-32. И, безусловно, полетит для удара по центру Киева огромная стая наших лучших ударных беспилотников. Я сегодня думаю и о другом. А какова же все-таки вероятность этого покушения, о котором заявил в Ереване Зеленский. Вы знаете, если учитывать то, что этот человек ненормальный, то здесь можно, если бы бухгалтерски ответить, то 51% я бы ставил «да», что такое может случиться. Ну и 49% это, возможно, благоразумие какое-то у Зеленского или в его окружении все-таки сыграет какую-то тормозящую роль. Я сегодня думаю о том, что в военных кругах Украины может найти свой полковник Штауфенберг. Да, тот самый, который в свое время покушался на Гитлера. Я говорю это потому, что знаю, что в самых высоких военных кругах Украины есть очень негативное отношение и к политике Зеленского, и, безусловно, к тому, что он затеял на 9 мая. Ну что, я все-таки больше хотел бы верить, что Зеленский не отважится на этот террористический акт. Ну, а если случится, будет ответка. Безусловно, если полетят на Москву и ракеты, и беспилотники, то наши противовоздушные, воздушно-космические силы уже сейчас находятся в высшей степени боеготовности. И, естественно, мы постараемся защитить свой парад Победы, наш священный праздник, от нападения украинских войск. Ну и мне бы хотелось, чтобы, если такое случится, Министерство обороны сдержало свое слово. А еще я думаю о том, что если такое случится, если Зеленский все-таки даст команду о нападении, то 9 мая 2026 года должно стать последним днем его жизни. Разговор наш будет короткий. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Около 20% российских банков работают себе в убыток. Это стало рекордом с 2022 года. Подробнее через 2 минуты.
1: Новости. Главное.
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с зарубежными гостями после парада 9 мая. Глава государства планирует провести целую серию двусторонних переговоров с лидерами стран, которые приедут в Москву на празднование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, помощник президента Юрий Ушаков сегодня проведет специальный брифинг и раскроет детали международной программы мероприятий. Мария Захарова обвинила руководство Армении в предоставлении трибуны Владимиру Зеленскому для русофобских выпадов. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что российское общество с возмущением встретило радушный прием главы киевского режима в Ереване. По ее словам, Никол Пашинян нарушил обещание не предпринимать шагов против Москвы, позволив угрожать нашей стране. Страйкбольная граната взорвалась в руках у ученицы в ростовской школе. Это сообщает местное МВД. Инцидент произошел в городе Миллерово. Девочка получила ожог рук, и уже оказали медпомощь. Выясняются подробности.
1: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
9: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще несколько тем для обсуждения в нашем эфире. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Об этом стало известно из отчета Центробанка Российской Федерации. Количество убыточных кредитных организаций стало рекордным с 2022 года. И вот как это скажется на россиянах, разбирался Егор Волгин.
10: Российские банки уходят в минус. С начала года число убыточных банков в нашей стране увеличилось почти вдвое. Если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Такие данные публиковали в Центробанке. Это около 20% всех участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных почти достигло 80. Это максимальное значение с 2022 года. В первую очередь в минус уходят небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. По словам экспертов, во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% более полугода и начал медленно снижать ее только в июне прошлого года. К тому же надзорный орган постоянно ужесточал требования к заемщикам, чтобы охладить рынок кредитования. А именно этот инструмент является главным источником дохода банков, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
11: Банки при всей их автономности и действиях в финансовой сфере накрепко связаны, особенно малые банки, с реальным производством и реальной экономикой. Для банков самый главный доход – это возможность кредитования юридических лиц и физических лиц. При высокой ключевой ставке Центрального банка стагнирует процесс производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас темп роста где-то 0,5-1%. В таких условиях говорить говорить о развитии кредита и возможностей банков зарабатывать нет практически никаких.
10: По словам представителей ЦБ, сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах. И в целом объем убытков отрасли по сравнению с прошлым годом даже уменьшился на фоне снижения ключевой ставки. Однако аналитики указывают именно на рост количества убыточных банков, что является тревожным звоночком для отрасли. А на фоне постоянных новостей об ухудшении качества заемщиков и увеличении просрочки по кредитам вполне можно ожидать грядущей волны закрытия мелких банков, подчеркнул Михаил Беляев.
11: Банки не зарабатывают, потому что сокращается вот этот вот кредитный процесс. Свидетельствует об этом просрочка физических и юридических лиц. Просроченный кредит отражается негативно на показателях коммерческих банков, по которым они отчитываются перед банком центральным. И это служит поводом для надзорных мероприятий в отношении банков. А любое надзорное мероприятие – это первый шаг к тому, чтобы банк прекратил свое существование. Так что на горизонте, судя по всему, вполне отчетливо вырисовываются контуры новой волны отзыва лицензий, но не произнесу слово «массовый», хотя очень хочется его произнести.
10: В то же время эксперты подчеркивают, что клиентам крупных банков бояться нечего, так как банковский сектор остается прибыльным, просто становится более неоднородным. Прибыль концентрируется у крупнейших участников, а рынок постепенно движется к консолидации. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: При этом в России вырос интерес к ипотеке по рыночным ставкам. Эксперты отмечают, что полноценное оживление рынка возможно при снижении ключевой ставки. Все подробности у Юрия Кораблева.
1: Честное риэлторское.
12: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В апреле, по данным Дом.РФ, было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы кредитования в прошлом месяце составили почти 360 миллиардов рублей. Рост составил 25% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ипотеки оживает, но пока до адекватных рыночных ставок еще далеко. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
13: Ну, действительно, мы заметили о том, что рыночную, именно рыночную, обращаю ваше внимание, ипотечные кредиты начали брать люди вот даже ту ставку высокую, которая сегодня есть. Льготная ипотека у нас, так сказать, трансформируется более жестко. Правила, поэтому, конечно, люди пользуются рыночной ипотекой. Это не большой всплеск по отношению там к ипотеке, когда была она доступная, скажем так, да, когда были ставки там 9-8. Но это, да, конечно, признак того, что рынок чуть-чуть оживает. Ждать повышения стоимости вторички и первички не стоит, так как все-таки еще не пришло такой спрос на ипотеку, как был при нормальной ставке, там, 8%, 9%, 10%. Поэтому, когда мы увидим ставки по ипотеке 12-ю, она будет более популярной, тогда можем говорить о том, что действительно корректировка стоимости квартир на вторичке и первичке может пойти вверх. Но до этого нам еще далеко. Я думаю, что мы такие ставки увидим, ну, не раньше, чем через 1.5-2 года.
12: Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до почти 19%. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская».
4: О других новостях экономики расскажет мой коллега Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
14: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И первым делом мы обсудим самолеты. Полностью импортозамещенный российский самолет Superjet 100 может приступить к регулярным рейсам до конца этого года. А сертификация запланирована на август. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. А мы решили выяснить, что стоит за этими словами, и обратились к известному авиаэксперту Роману Гусарову. По его словам, это означает, что самолет со всеми импортозамещенными компонентами выполнил львиную долю полетов по программе сертификации. Например, в конце марта Superjet 100 летал в Архангельск, где успешно прошли испытания на обледенение. Как правило, это один из финальных этапов сертификационных испытаний. И это говорит о том, что завершение близко. Кроме того, на днях была информация, что двигатель ПД-8, который предназначен для Суперджета, испытали на стенде, забрасывая туда на скорости 900 км в час ледяную дробь. Двигатель все выдержал без повреждений и отработал нормально. Это тоже одна из финальных стадий. Кстати, одним из самых зрелищных этапов было испытание взлета и посадки на залитой водой полосе. На аэродроме смонтировали так называемый бассейн длиной более 70 метров и шириной в 12 метров, а толщина слоя воды составляла 3 сантиметра. Самолет должен был приземлиться в этот бассейн, не сойти с полосы, не выкатиться за ее пределы, то есть держать тормозной путь и чтобы брызги не вывели двигатель из строя. А потом ему надо было взлететь в таких же условиях. Это испытание было пройдено и показало, что самолет можно эксплуатировать в условиях сильного дождя. То есть и двигатель, и весь самолет уже близки к получению сертификата. Без этого документа самолет не может быть допущен до перевозки пассажиров. Он свидетельствует, что лайнер надежен, безопасен и на нем можно перевозить людей. А вот куда совершит первый рейс импортозамещенный Суперджет, пока неизвестно. Это зависит от компании, которая купит самолет. Например, первый рейс самолета сухой Суперджет 100 еще с иностранными компонентами, который состоялся в 2011 году, был из Еревана в Москву. Потому что самолет купила армянская авиакомпания. На сегодня в различной стадии готовности находятся 26 серийных самолетов, а контракты заключены на 42 лайнера. 8 лайнеров купят Аэрофлот, Азимут и Red Wings. Кроме того, заключен меморандум с индийской компанией HAL. И еще мы сегодня обсудим отрицательную инфляцию, которая пришла в Россию. Как отрапортовал Росстат, впервые с августа прошлого года недельная инфляция в стране упала ниже нуля. Точнее говоря, за период с 24 апреля по 4 мая цены в среднем снизились на 0,02%. Как говорится, мелочь, а приятно. Почему же снижаются цены? Первая причина – это укрепление рубля. За апрель курс рубля к доллару вырос на 8,5%. Это самое мощное укрепление среди всех мировых валют. Логично, что импорт в таких условиях дешевеет. Особенно тот импорт, который привозят и сразу продают. То есть он влияет на инфляцию моментально. Это не телефоны или компьютеры, а в основном продукты. Например, за неделю подешевели перец, яблоки и бананы. И вторая причина снижения инфляции – это теплая погода. Да, в конце апреля некоторые регионы России накрыли мокрые снегопады. Но до этого было даже слишком тепло для середины весны, что отразилось на цене овощей, в первую очередь тепличных. Температура выше, солнце светит дольше, электричество на обогрев теплиц нужно меньше, вот себестоимость и снижается. Например, помидоры подешевели на 8,5%, а огурцы почти на 12%. Напомню, что все это за неделю, и именно огурцы стали самым подешевевшим товаром за эти 7 дней. Как тут не вспомнить, что в феврале мы поражались резкому росту цен на эти овощи и при этом прогнозировали, в середине весны огурцы подешевеют, что и случилось. Впрочем, не все товары радуют нас падением цен. Морковка, свекла и лук за неделю прибавили в цене 1%, капуста почти 3%. Тут причина в том, что сейчас для этих овощей низкий сезон. Урожай собрали больше полугода назад, до нового еще не один месяц, хранить их тяжело, поэтому на прилавках много импорта. Выход из ситуации один – ждать. Примерно в середине лета на прилавки начнут поступать отечественные овощи борщевого набора и цены пойдут вниз. Что касается услуг, то с особым цинизмом начали дорожать путевки на курорты. Например, отдых на Черноморском побережье России за неделю прибавил в цене 8,5%, а путевки в Юго-Восточную Азию – 3,5%.
1: Экономика на радио КП. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О переговорах.
3: Москва выразила готовность продолжить переговоры по Украине. Российская сторона рассчитывает, что Вашингтон и дальше будет оказывать услуги доброй воли в этом процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас американские дипломаты отдают приоритет иранской тематике. Ранее стало известно, что украинский переговорщик Рустем Умеров планирует встретиться со спецпосланником США Стивом Виткофом.
1: О спецоперации.
3: Российская армия прекратит огонь в зоне спецоперации 8 и 9 мая. Информацию о введении праздничного перемирия подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Владимир Путин ранее распорядился объявить режим тишины в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. До этого Украина заявляла о готовности прекратить стрельбу 6 мая. Однако в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой.
1: О происшествии.
3: Беспилотник повредил жилой дом в Перми. Дрон попал в технический этаж здания, из-за чего в нескольких квартирах выбило окна и рамы. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона добавил, что экстренные службы эвакуировали жителей. Сейчас с ними работают психологи. Ранее стало известно, что при ударе по административному зданию в Пермском округе был ранен мужчина. Утром 7 мая в Прикамье объявили режим беспилотной опасности и временно закрыли аэропорт.
1: О Дне Победы.
3: Россия проведет праздничные акции ко Дню Победы в иностранных государствах вопреки внешнему давлению. Дипломатические представительства и соотечественники организуют шествие бессмертного полка, раздачу георгиевских ленточек и тематические концерты. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что волонтеры и приходы Русской Православной Церкви также благоустроят захоронение советских воинов за рубежом. Ранее в ряде стран Европы власти пытались запретить использование российской семьи символики во время майских праздников.
1: Обо всем.
3: Продажи бумажных карт в России выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на печатную навигацию увеличился из-за перебоев в работе мобильного интернета и онлайн-сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные крупных торговых сетей. Покупатели чаще выбирают атласы и складные карты как более надежный способ ориентирования в поездках. В прошлом году эксперты также отмечали резкий взлет интереса к аналоговым устройствам связи, включая рации и пейджеры.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара 75.22, евро 88.06, юаня 10.99. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Тонометры, глюкометры и передающие показания о здоровье человека врачу онлайн хотят узаконить в России. И среди москвичей набирает популярность судебный туризм. Что это такое, кто на него подсел? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире будем обсуждать в ближайшие минуты. Ну а пока начнем с того, что Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Об этом сообщает Аль-Арабия, и по данным телеканала, также Иран и США в ближайшие часы могут решить проблему судов, которые все еще заблокированы в упомянутом Армузском проливе. Около 1500 танкеров, даже чуть больше, и других судов находятся сейчас около Армузского пролива и не могут через него пройти. А военно-морские силы США пока могут сопровождать через акваторию, и пока им удалось лишь сопроводить два судна, об этом сообщает телеканал CNN. Что же будет дальше? Давайте обсуждать. Востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
4: Олег Анатольевич, ну вот Тегеран и Вашингтон вроде как близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана, но смягчение ли нужно Ирану или полное отсутствие этой самой блокады со стороны Соединенных Штатов, насколько вот эти словесные интервенции, пусть даже от арабского источника, на ваш взгляд, соответствуют действительности, поскольку мы видим, что очень много заявлений, но не всегда они соответствуют истине?
16: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Армузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов. И когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень-очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Арабии, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, вот что самое интересное, невозможно.
4: А почему же это невозможно сделать, на ваш взгляд? Трамп-то, мне кажется, готов сдать назад, потому что у него рейтинги падают, и это вынуждает его, ну, там, не знаю, там перепрыгивать в воздухе, переобуваясь на иранском направлении, и надо мучительно искать выход. Тут выборы в Конгресс на кону, а рейтинги-то у него падают.
16: Ну вот это рамочное соглашение, вот буквально вот сейчас, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, и, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно невыгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
4: Олег Анатольевич, мы видим, что с Ираном сложно договариваться, да, тем более, что условия сами себе усложнили Соединенные Штаты, потому что, вот, ну, предположим, да, Иран пойдет на какую-то сделку, если будет смягчение санкций в его адрес со стороны Соединенных Штатов, да, от возвращения активов, которые были заблокированы, но в этом случае Трамп окажется в невыгодной позиции, потому что это соглашение будет даже хуже, чем сделка, которая была при Обаме там, в 2015 году. И мы еще помимо выборов в Конгресс, которые дамокловым мечом висят над Трампом, еще нельзя забывать про скорые переговоры с Китаем, который тоже очень заинтересован в Ормузском проливе и в Иране, и в его нефти. И там о чем-то придется Трампу с Си Цзиньпином разговаривать, а с чем он туда поедет, как он любит говорить, а какие у него карты будут на руках?
16: Ну, карт у них никаких и не будет. Если Иран откажется, значит, карт нет, и разговаривать с Си Цзиньпином по поводу Ормузского пролива практически не о чем. Ну, но надо понимать, что Ирану главное не частичная отмена, а фактическая полная отмена санкций. Поэтому то, что сейчас происходит, ну, я думаю, что это практически невозможное подписание. Невозможное подписание такого таких договоренностей. Какой смысл в подписании приостановки боевых действий на 30 дней с целью договориться? Если вы выпустите корабли, значит, вы дадите возможность Трампу заявлять, что он действительно победил. А если нет, то вы сможете влиять на рынки. В этом случае принуждая Трампу к тому, к той договоренности, которая выгодна самому Ирану. Угу. Поэтому вот то, что сейчас в средствах массовой информации муссируется, я думаю, что это практически невозможно.
4: Или разведка боем, в конце концов, чтобы посмотреть, какова будет реакция с той или иной стороны. Будем наблюдать и дальше. Олег Анатольевич, я вас благодарю. Олег Макаренко, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса, был с нами на прямой связи. Тонометры, глюкометры и кардиотографы, которые передают показания здоровья человека врачу онлайн, хотят узаконить в России. С 2023 года в нашей стране идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам, которые больны теми или иными недугами. Эту тему подробнее в нашем эфире раскроет мой коллега Василий Воронин.
17: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотокографов отечественного производства. Устройства передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
18: Идеальная эта история, или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия, пациент не выпадает из-под контроля, у пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит, и всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
17: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения к 2030 году, устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
19: Прогресс не остановить, внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторое «но», связанное с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются, поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
17: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Среди москвичей набирает популярность судебный туризм. Что это такое и кто на него подсел, обсудим подробнее в эфире через 2 минуты.
1: Новости. Главное.
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Москва расценивает заявление Владимира Зеленского об атаках на Парад Победы как подготовку к теракту. Это заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия неизбежно нанесет военный ответ на любую агрессию в праздничный день. Дипломат подчеркнул, что европейские страны зря пытаются замолчать публичные угрозы главы киевского режима. На саммите в Ереване Зеленский ранее намекнул на возможный пролет украинских беспилотников над Красной площадью 9 мая. В ответ Минобороны России предупредила о массированном ударе по Киеву. Средства ПВО отразили атаку на гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. Украинские беспилотники пытались нанести удар по городской инфраструктуре в четверг утром, сообщили Минобороны. Сейчас специалисты устанавливают точный тип аппаратов и уточняют информацию о возможных последствиях на земле. Аэропорт Внуково изменил расписание рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве. Возможны задержки вылетов и длительное ожидание на борту самолетов, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ряд авиакомпаний перенаправляют лайнеры.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение главных тем дня, как вы понимаете. И еще один материал с нашего портала kp.ru в рубрике «Общество». Заголовок гласит: «Я на Леночку пришла посмотреть, бедняжка наша». В России становится популярен судебный туризм. Вот что это такое, с чем его едят, кто на него подсел, на эти вопросы сможет ответить автор этого материала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который с нами на прямой связи и находится. Александр, приветствую вас. Это что за новая напасть такое или это развлечение?
20: Добрый день. Скорее всего, да, это можно назвать развлечением для какой-то категории городских жителей. Это не только в Москве практикуется, но и в провинции. Ага. Сразу скажу, судебный туризм звучит, наверное, страшно, но с точки зрения закона тут никаких, конечно, нарушений нет. Дело в том, что каждый из нас, обычных граждан, совершеннолетних, имеет законное право посещать судебные заседания, если они не являются закрытыми. То есть в открытое судебное заседание, если в зале есть место, может прийти кто угодно. Не обязательно участники процесса, родственники там обвиняемых или жертв, или журналисты. И вот раньше это тоже было, но в последнее время, как говорят, таких людей становится все больше и больше. Я вот даже когда писал этот материал, начал вспоминать, когда я видел посторонних, вот откровенных зевак, обывателей на громких судебных процессах. И вот тот заголовок, который вы уже назвали, на Леночку пришла посмотреть, это из разговора с одной из женщин, которая пришла поболеть, так скажем, на финальные заседания по делу Елены Блиновской.
4: Так.
20: Там была вот пенсионерка, которая, ну, во-первых, большой наплыв журналистов, и среди них, конечно, выделялись люди, которые, ну, очевидно, не из нашей профессии. И, ну, их довольно много было людей, которые просто пришли посмотреть на Блиновскую. У всех разные мотивации. Наверное, у этой пожилой женщины, наверняка, я так думаю, она причем призналась. Дело было в Савеловском суде, она призналась, что приехала чуть ли не там из Чертаново. То есть через всю Москву фактически. И, скорее всего, это ее история, чтобы потом рассказать подружкам, как она была на суде, вот видела Блиновскую, ту самую женщину, которую в телевизоре показывают. Есть категория людей, которые ездят на судебные процессы для того, чтобы как-то сфотографироваться в толпе журналистов или даже в зале суда сделать селфи. До появления судьи, в принципе, снимать, конечно же, разрешают всем. И причем вызывают интерес у этой публики разные процессы, конечно, в первую очередь связанные с известными людьми. Помимо Блиновской, я помню, что было очень много зевак, посторонних обывателей на судебных разбирательствах по делу Кокорина и Мамаева. Это бывшие футболисты сборной России, которые, как вы помните, подрались в Кофемании и в итоге получили реальные сроки. Там вот, как ни странно, были, ну, хотя они футболисты, казалось бы, должны быть какие-то, ну, среди их поклонников молодые люди, которые там, ну, мальчики, да, для которых они являются героями. А там тоже очень странно. Туда приходили, опять же, пожилые женщины. Помню, одна женщина, она прям очень старенькая была, еле ходила, то ли дочка ее притащила, но эта женщина подарила какую-то там игрушку, оберег, ну, вот так переживала, чтобы он в итоге не попал за решетку. В общем, истории бывают такие, связанные со звездами, а бывают просто резонансные. Например, когда шел судебный процесс по делу сестер Хачатурян, приходили прям по 2-3 десятка девушек, вот именно прям болельщиц. То есть они не были их знакомыми, но они пришли просто вот поддержать числом, так, как говорится. То есть они считали, что они должны поучаствовать в этом деле. И вот для такой публики, как говорят адвокаты, вот с ней есть проблема, потому что эти люди, не знакомые с ходом судебного процесса, иногда начинают прямо во время заседания с мест что-то выкрикивать эмоционально, потому что они, по сути, оказались внутри такого реалити-шоу. Да,
4: ну да, как на стадионе и практически. Но только судьям, ну, да, это мешает, в отличие от спортивных судей.
20: Да, то есть вот когда начинаются выкрики, это, конечно, судьи не просто им мешает, это их нервирует. Но, с другой стороны, есть доступный способ с этим бороться. На каждом заседании работают судебные приставы, и тех, кто нарушает регламент судебного заседания, просто выводят. Но вот такая тенденция есть. Люди идут просто в качестве развлечений на судебные процессы, и таких зевак становится все больше. И причем я вот общался с несколькими адвокатами. Адвокат Андрей Мишонов рассказал мне, что в провинции это еще в большей степени развито.
4: Ну, особенно когда есть перебои с мобильным интернетом, да, и не всегда можно посмотреть то, что хочется, да. Единственное, что судебные заседания зачастую переносятся, и здесь начало спектакля, извините, в кавычках возьму это слово, там может быть перенесено на много-много времени вперед. Александр, спасибо большое за интереснейший материал и рассказ. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на портал kp.ru, посмотрите, как процветает и начинает набирать обороты судебный туризм. Я на Леночку пришла посмотреть. Бедняжка наша, в России становится популярен судебный туризм. Об этом подробнее прочтете сами. В студии Сергей Григорьев. Это радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Не прощаюсь.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Телефонные аферисты. Сколько еще они могут выманивать деньги у честных людей? Хватит. Пусть остаются без добычи. Пора развести их самих. Я, Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», продолжаю противостоять мошенникам. Недавно я присоединился к волонтерам фрот-рулетки Т-банка. Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, фейковых сотрудников органов безопасности, домофонщиков и прочую нечисть. Напомню, участвовать в проекте на основе ИИ фрот-рулетки ловушка для мошенников теперь может каждый. Достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку «Заказать звонок», и умные алгоритмы перенаправят на ваш смартфон ближайший вызов с подозрительного номера.

0: Пришлось оперативно подключить мою коллегу, продюсера радио Анну Никитину, на нее звонивший и повел атаку.
1: Я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами. Заметьте, что вы когда-то общались с нашим менеджером, хотел бы подвести небольшие итоги, а что вам не подошло, в чем не разобрались?
2: Простите, а что за компания, что за менеджер, я не очень понимаю, о чем речь.
1: Центр по заработку в интернете с инвестициями связано.
0: Мошенник начал убеждать перевести общение в мессенджер. На всякий случай напомню, что так делать не стоит. Даже если вы участвуете во фрот-рулетке. Злоумышленник повел речь о трейдинге, предлагал поставить приложение и торговать под присмотром наставника.
1: Документация в наше время такой гарантии особо никаких не дает, потому что ее можно сейчас перед там, любым искусственным интеллектом подделать. А наилучшим результатом и гарантией является результат, собственно, уже чистый доход, чистая прибыль. Я не могу вам там пообещать золотые горы, но то, что вы могли бы там зарабатывать 35-47 стабильно дополнительно, это факт. Мобильное приложение, в принципе, мобильное устройство позволяет установить, можно установить. А так как там не у каждого есть стабильное интернет-соединение, да, и подгрузка там, собственно, конечно, то лучше всего это делать через веб.
2: А как называется приложение, если мы приложение устанавливаем?
1: Смотрите, в зависимости от вашего капитала, она уже просто не знает, каким капиталом вы хотите прийти там работать.
0: Мошенник обещал, что 80% дохода будет получать наша фейковая Марина и только 20% ее финансовый наставник.
1: Вы просто нажимаете по факту две кнопки. Зеленую утром, красную вечером. То есть купил, продал, заработал. И в конце месяца отправляете 20% чистого дохода уже, собственно, ему на банковскую карту.
2: А если я не отправлю?
1: Вот здесь очень достаточно все просто. Вы просто попадаете в черный список. Вы должны понимать, что аналитики, трейдеры там крупные, это очень большая паутина коммуникаций. И, например, если кто-то не оплачивает там комиссию, понятное дело, что он захочет точно так же обмануть другого человека, верно ведь?
2: Ну, я экономические новости читаю, каналы смотрю, да, я знаю, кто такие аналитики, я в курсе, как там происходит все.
1: Вот. И теперь представьте, если одного человека обманули, конечно же, другой человек об этом узнает, третий, и с ним никто не будет в адекватных взаимоотношениях сотрудничать.
2: Угу.
1: То есть вы просто решаетесь огромнейшего рычага, работая с действительно международным финансовым рынком.
0: Анна, исполнившая роль Марины, решила повысить ставки.
2: Не $100, конечно. Давайте чуть посерьезнее брать, интереснее входить, наверное, на более какие-то значимые суммы. Ну, давайте речь вести, например, миллионов про 5. Если вот такой порог, то что вы можете предложить?
1: Ну, вы уже будете работать на товарно-сырьевом рынке, где доходность гораздо выше и порог входа, конечно же, выше.
0: В итоге договорились.
2: Вы мне звоните, помогаете в регистрации и думаем, как жить дальше. И вместе жить счастливо на все эти миллионы.
1: Да, Марин, только есть момент очень важный. То есть я вам помогу зарегистрироваться. Ну, там ничего сложного нет. Просто, опять же, я вас буду сопровождать, чтобы не было каких-либо там недопониманий, беспокойств и прочего.
0: Итого, мы с Анной отняли у афериста 13 минут. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Все подробности и советы есть на сайте Фрот-рулетки. Расскажите близким о схемах обмана и сами по мере сил помогайте противостоять аферистам.
3: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии,

0: новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
4: Российские военные пресекли попытку теракта в отношении гражданских объектов в Санкт-Петербурге. Этой ночью в Псковской области сбит украинский беспилотник, который нарушил границу со стороны Латвии. Об этом сообщила Минобороны. Как отмечается, это был дрон «Лютый». Ранее средства контроля обнаружили над латвийской территорией группу из 6 беспилотников, а также французские и американские истребители.
2: Об авиации.
4: 7 российских аэропортов приостановили работу из-за угрозы атак беспилотников. Как заявили в Минтрансе, временные ограничения действуют в воздушных гаванях Внуково, Сочи, Калуги, Иваново, Тамбово, Череповца и Ярославля. Специалисты пояснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Ведомстве отметили, что в аэропортах московского авиаузла на вылет задержаны более чем на 2 часа 30 рейсов.
2: О политике.
4: Токио не направлял Москве официальных запросов на организацию переговоров на высоком уровне, но российская сторона готова рассмотреть такие предложения, если они поступят. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что полноценный диалог возможен только после отказа Японии от враждебного курса в отношении России. Ранее японский депутат Мунео Судзуки во время визита в Москву предложил встретиться главам министерств на полях саммита в Маниле.
2: Об ограничениях.
4: Роскомнадзор опроверг сообщение о планах заблокировать популярные зарубежные видеоигры. Ведомство не видит оснований для ограничений доступа к сериям Battlefield, The Sims и FIFA. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Чиновники подчеркнули, что информация о запрете этих проектов не соответствует действительности. Ранее Роскомнадзор потребовал от крупных игровых студий локализовать персональные данные российских пользователей на серверах внутри страны. В конце прошлого года ведомство уже внесло в реестр запрещенных сайтов платформу Roblox из-за опасного для детей контента.
2: О Дне Победы.
4: 98% россиян назвали важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Жители страны считают 9 мая главным объединяющим праздником и планируют участвовать в торжествах. Об этом сообщает ВЦИОМ. Эксперт центра Мария Григорьева пояснила, что каждый девятый гордится историей государства и воспринимает дату как личное семейное событие. Ранее в российском МИДе заявляли, что для многих бывших республик Советского Союза этот день навсегда останется датой всеобщего торжества. Подробнее на КП.ру.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Миш, я тебя приветствую. Как слышишь студию?
6: Я слышу тебя прекрасно. А как меня слышно?
5: И тебя. И тебя мы слышим хорошо.
6: Надеюсь, что так будет и дальше. Ну что, Антон, желаю тебе здоровья, желаю нашим друзьям, нашим всем радиослушателям здоровья, хорошего настроения. Я надеюсь, что у каждого из вас здоровье позволяет вам наслаждаться любой погодой. Надеюсь, что погода у вас за окном хорошая, и вы испытываете исключительно положительные им эмоции. Если это не так, то слушайте внимательно, я готов вам подсказать, как это исправить и как переключить свое самочувствие и свое настроение в позитивную сторону. И ответ прост. Пейте правильную воду. Осталось только выяснить, что такое правильная вода и где ее получать. Смотрите, Когда-то на заре цивилизации вся вода, которая вокруг нас, она была правильная. Ну, так мы ее называем, правильная вода. У нее был отрицательный окислительно-восстановительный потенциал и щелочной pH. Но жили мы с вами, жили, случилась промышленная революция, построили мы массу заводов, пароходов, и все это оказалось, так, что ситуация со всей экологией ухудшилась, все мы это знаем. И оно продолжает сказываться все это на окружающей среде. И вот только ленивый сегодня, я думаю, не сказал, ох уж, что с этой экологией происходит. А происходят совсем уж не очень приятные вещи, мягко говоря. Правильной воды в природе практически не осталось. Даже pH мирового океана за последние 200 лет промышленной эволюции сдвинулся на 0,2. То есть вы только вдумайтесь в это. Несколько миллиардов лет он не изменялся, pH мирового океана, а за 200 лет промышленной революции изменился на 0,2. И это немало, это очень даже много для планетарного масштаба. Из-за этого гибнут коралловые рифы, страдают морские животные, крабы. Их хитиновое покрытие стало более ранимым, из-за этого они погибают быстрее. В общем, настоящая трагедия. Да, есть еще где-то источники правильной воды в природе. Например, частично у озера Байкал сохраняется окислительно-восстановительный потенциал отрицательным. Но уже лишь частично. А когда-то все было иначе. И мы с вами родились, живем, да, и пока мы живы, жидкости в нашем теле, а мы с вами на три четверти состоим из воды, вы все это знаете, помните, да, жидкости в нашем организме, в теле, да, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Да, все жидкости нашего организма. А pH всех жидкостей нашего организма нейтральный либо слабощелочной, ну, за исключением желудочного сока. Но мы растем, живем в этой экологии. Мы едим не совсем здоровую пищу, и мы с вами, ну, можно сказать, прокисаем. То есть впадаем в оксидативный стресс. pH внутренних жидкостей меняется. Это ведет к образованию камней в почках, например, проблемам с мочевыделительной системой. Кровь становится густая, голова болит, давление скачет. И все потому, что вот эти внутренние жидкости теряют свои правильные, заданные природой для нас, свои показатели. Так же, как снизился pH мирового океана, и там гибнут его жители. Но мы себя можем спасти. Друзья, надо вернуться к тем настройкам, которые были заданы при рождении. Нам нужно начать пить правильную воду с отрицательным ОВП и щелочным pH, наладить питьевой режим. Каждый день на постоянном основе, с утра натощак, через час после еды, за час до еды. Уверен, вы можете задать такой вопрос. Где же ее брать, если даже озеро Байкал уже не полностью имеет отрицательное ОВП, да, а лишь некоторая его часть? Друзья, готовить. Для этого есть компания «Аквалайф», представителем которой я являюсь. Мы производим приборы для водоподготовки. Кувшин. Ионизатор воды «Аквалайф», он выглядит как кувшин, куда вы наливаете воду, простую, обычную питьевую воду, которая доступна вам, да, включаете в розетку прибор, нажимаете кнопку «Старт», все просто. Через несколько минут получаете воду правильную, с отрицательным ОВП и щелочным pH. И пьете ее, восстанавливаете себя, да, восстанавливаете свой организм до первоначальных настроек. И вы почувствуете сразу же прилив энергии с первых же глотков. Она вам покажется очень вкусной, и вам захочется ее пить. Если вы, допустим, не любите пить воду, вы полюбите пить ионизированную щелочную воду. Это однозначно, даже не обсуждается. Это опыт более 200 тысяч человек, которые уже купили ионизатор воды «Аквалайф». У вас стабилизируется артериальное давление, пройдут частые головные боли, наладится работа желудочно-кишечного тракта, и вы начнете спать хорошо и высыпаться. Даже меньше времени понадобится для того, чтобы выспаться. У вас пройдут отеки, если они есть, да, уйдет лишний вес. Представьте, сколько уже плюсов просто от того, что вы пьете воду. Наладили питьевой режим. Причем, еще раз повторяю, это делать легко, потому что она вкусна. Не верите? Проверьте. Как говорится, доверяй, но проверяй. Это главный принцип, ну, я считаю, думающих людей, которые взвешивают, да. У нас есть тестовый период. Вы можете в любой момент заказать ионизатор по номеру телефона 8 800 505 0855, и с момента его получения начать им пользоваться. Пить ионизированную воду, пользоваться ионизатором, но в течение 90 дней – это тот срок, который мы называем тестовый период. В любой момент вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем все деньги, которые вы за него заплатили, без каких-либо вычетов. Да? Вот таким образом вы и проверите, собственно говоря, правду говорю я или нет. Но, честно говоря, возвратов у нас буквально единицы, потому что это работает, друзья. Это помогает. Никто не отказывается от здоровья. Меньше 1% возвратов. А употребляя ионизированную воду, щелочную ионизированную воду, либо водородную воду, вы возвращаете себя к заводским настройкам. Когда сахар в крови начинает приходить в норму, люди сначала не верят, что это от воды, да, но потом начинают приходить к пониманию, что чем больше они пьют ионизированной щелочной воды, и чем регулярней, тем больше приходит в норму их сахар в крови, да, и, как следствие, тем лучше их самочувствие. Друзья, попробуйте, обязательно попробуйте. Тестовый период вам в помощь. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, потому что сегодня это очень выгодно приобрести ионизатор воды Aqualife Premium, потому что сегодня еще действует цена. Это уже последний день акции этой, когда вы можете его приобрести по цене 29 900 рублей. Так что успейте сейчас даже, набирайте номер телефона, пока слушаете меня, а я продолжу. Да, номер телефона, повторю, 8 800 505 0855. Также добавлю, что доставка бесплатная, оплата при получении, никаких предоплат. Гарантия на прибор 3 года, срок службы 12 лет, хотя я тут должен оговориться, для слушателей «Комсомольской правды» она расширена. И гарантия, и срок службы. Срок службы 15 лет, гарантия 4 года. Друзья, так что, ну и сегодняшняя цена, повторю, 29 900. Звоните 8 800 505 0855. А у нас действительно очень много, мы долго уже занимаемся, я занимаюсь этой темой долго, да, наша компания уже давно существует, да, и у нас очень много реальных людей, которые звонят с удивлением, говорят, сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду. И вот один из самых моих любимых отзывов, он есть даже на нашем Рутуб-канале. История одного мужчины, который попробовал ионизированную воду у коллеги по работе. Из любопытства. Он проверил сахар, увидел, что снизился. Да? А сначала он не понял, в чем дело. На следующий день та же история. Да? Когда сообразил, что сахар падает после того, как он попьет ионизированной воды, но он не знал, что это ионизированная вода, поэтому он спросил у коллеги, а что это за вода такая? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете кувшин стоит. Ионизатор называется. В итоге этот мужчина купил себе такой же прибор домой, и оказалось, что у его супруги тоже диабет. Они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму. Друзья, вот оно реальное действие. А если, допустим, есть такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода, которую вы получаете одновременно с ионизированной щелочной водой из обычной питьевой воды, залив ее в ионизатор. Да? То есть вы заливаете самую обычную водопроводную воду, включаете в прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готовы две воды, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная. Щелочную мы пьем, помогаем, укрепляем иммунитет, снижаем в том числе сахар, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, да, правильный pH. А вот кислотная вода, которая получается, она противоположность этой воде. Она используется для компрессов на те места, где у вас трофические язвы, друзья. Кстати, в Японии это официально одобренный вспомогательный метод. У нас тоже накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. И, кстати, время, которое я вот уже сколько раз видел, наблюдал подобные, ну, скажем, исцеления, да, благодаря ионизированной щелочной и кислотной воде, время, которое потребуется на то, чтобы решить этот вопрос, ну, занимает около недели. Недели постоянных компрессов, щелочной кислотной воды. Когда годами люди мучаются вот с такой проблемой, с диабетической стопой, я думаю, неделя вас не затруднит поделать такие компрессы кислотной водой для дезинфекции, щелочной водой для регенерации клеток ткани, да, очень легко она способствует этому. Все. И через неделю, ну, пусть у вас это, может, две недели займет, но я не думаю, что там у вас что-то коренным образом отличается. Друзья, это нужно попробовать. Мы именно даем тестовый период 90 дней для того, чтобы вы действительно проверили. Вот сделайте этот первый шаг. Не нужно мне верить, не надо, я не призываю к доверию. Потому что вы меня не знаете лично, да? Вы не знаете, какую я жизнь провел. Хотя мои друзья мне доверяют. Друзья, но это, опять же, мои слова. А вы проверьте и получите свой собственный опыт. Для этого звоните 8 800 505 0855. Номер телефона для заказов бесплатный. И сегодняшняя цена, это, еще раз повторю, действует последний день. 29 900 за премиальную модель ионизатора воды Aqualife. Он никуда не встраивается, не требует никаких дополнительных знаний для его использования. Просто залили воду, включили в розетку, нажали кнопку, приготовили за несколько минут воду. И пьете, друзья. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Мы встретимся с вами в следующей части.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Главное.
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Российские военные пресекли попытку теракта в отношении гражданских объектов в Санкт-Петербурге. Этой ночью в Псковской области сбит украинский беспилотник, который нарушил границу со стороны Латвии, сообщает Минобороны. Там отметили, что это был дрон «Лютый». Ранее средства контроля обнаружили над латвийской территорией группу из 6 беспилотников, а также французские и американские истребители. Количество жилых домов, поврежденных после ночной атаки на Брянск, увеличилось до 5. Специальные комиссии обнаружили новые разрушения. Во время оценки ущерба в Бежецком районе города сообщили в администрации. Удар дронов также затронул более 20 квартир и 40 автомобилей, а число пострадавших жителей достигло 13. Токио не направлял Москве официальных запросов на организацию переговоров на высоком уровне. Как заявили в МИДе, российская сторона при этом готова рассмотреть такие предложения, если они поступят. Больше новостей читайте на КП.ру.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И Миша готов принимать в том числе ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы, поэтому можно дозваниваться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
6: Да, я всегда с нетерпением жду ваших звонков, дорогие друзья, вашей обратной связи, поэтому звоните обязательно. Это очень важно лично для меня, важно для нашей команды. Всегда приятно поговорить с думающими, неравнодушными людьми. Поэтому звоните, буду очень рад. И, конечно, не забывайте номер нашего колл-центра 8 800 505 0855. Это колл-центр компании «Аквалайф», производителя приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что они становятся, что вода становится действительно для нас источником здоровья. Да, по-другому не скажешь. И наши специалисты с нетерпением ждут ваших звонков. И напомню, сегодня в преддверии Дня Победы действует уникальная акция. Это последний день, последняя возможность купить премиальную модель ионизатора по самой выгодной цене. Речь идет о премиальном ионизаторе воды «Аквалайф», приборе, который готовит для вас живую воду, правильную воду с антиоксидантными свойствами, ту самую воду, которую вы не купите в магазине и не получите из-под крана. Но если вы зальете обычную питьевую воду в него, то как раз-таки вы и получите ту самую правильную воду. Мы уже говорили с вами в прошлой части о правильной воде. Я, кстати, номер телефона повторю еще раз. 8 800 505 0855. Цена, я не сказал, на ионизатор воды сегодня 29 900. Это последний день этого... Сегодня последний день этой акции. Так вот... Еще раз говорю, когда тело человека недополучает достаточного количества воды, именно отсюда начинаются все наши проблемы. Поэтому нужно налаживать питьевой режим. и рассеянность, потому что мозг, допустим, не получает кислорода и воды, да, отсутствие сил, энергии, скачки давления, там, головные боли, запоры, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Все это свидетельство того, что вы обезвожены. Вы не пьете воду, у вас нет, не налажен питьевой режим. Это серьезно. И вот это научно подтвержденный факт. Ученые из Ливерпуля провели показательное исследование. Взяли 32 здоровых добровольца. Разделили их на две группы. Первая группа пила менее 1,5 литра воды в день, вторая – около 2-2,5 литра воды в день. И потом им устроили стресс-тест. В результате у всех участился пульс, да, но значительный рост кортизола, главного гормона стресса, зафиксировали только у тех, кто пил мало воды. Те, кто потреблял достаточно воды, показали гораздо более низкий уровень стресса. Я надеюсь, вы со мной теперь соглашаетесь, да, киваете головой и говорите, да, да, я буду пить воду. Но кто-то может сказать, как я буду это делать? Ведь она в меня не лезет, вода невкусная. Я объясню, почему так происходит. Простую воду пить не хочется потому, что у нее окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. На переработку такой воды организм тратит массу сил, массу энергии. Поэтому вам и не хочется ее пить. Давно доказано, если выпить стакан простой воды, ну, вот которая сейчас у вас есть под рукой, да, если у вас нет, конечно, ионизатора или генератора водородной воды, а просто вот вы наливаете там из-под крана или из-под фильтра, еще откуда-то из бутылки, выпив стакан такой воды, литр, допустим, целый литр, да, простой, усвоится вашим организмом всего лишь одна столовая, 1-2 столовых ложки. Одна или две, друзья, из литра. А если вы выпьете литр ионизированной воды, то усвоится весь литр. Ионизированную воду и пить легко. Она похожа на воду из горных источников, поэтому с ней легко наладить питьевой режим. Где взять воду с отрицательным ВВП? Она, к сожалению, не продается в магазинах, да, и не течет из-под крана. Такую воду надо готовить. Именно это, этим мы с вами и занимаемся. Компания Aqualife, части которой я имею честь быть, производит вот эти вот приборы для подготовки правильной воды. Принцип простой. Вода течет у вас из-под крана с плюсовым ОВП. Вы заливаете ее в ионизатор. И на выходе получаете, после ионизации, да, получаете воду с минусом, насыщенным молекулярным водородом в том числе, с мощными антиоксидантными свойствами вода получается. Когда вы начинаете пить такую воду, вам ее хочется пить, еще раз говорю, это правда. Вот это как небо и земля. Я практически от каждого, кто начинает пить ионизированную воду, слышу одну и ту же фразу. Я не могу напиться, мне хочется и хочется пить такую воду. Да и сам я подтверждаю этот факт. Попробуйте вы, обязательно попробуйте. Это действительно несравнимо ни с чем. Сегодня, еще раз говорю, уникальный шанс. Премиальная модель ионизатора воды Aqualife по цене 29 900. Это последний день акции. Акцентирую ваше внимание на этом. Приборов со скидкой остается все меньше и меньше. Это, как говорят, последний вагон, да, запрыгнуть. Поэтому, если вы давно ждали, хотели какой-то акции, звоните прямо сейчас. Она только сегодня, только для вас в преддверии праздника Победы. Звоните 8 800 505 0855. Вот вы только подумайте, одна бутылочка какой-то воды в магазине может стоить несколько тысяч. Есть такая вода, я видел, да, я видел, что и десятки тысяч бывает такая вода. Но что она сделает? Одна бутылочка. Здесь нужна регулярность, здесь нужно постоянство. И поэтому есть прибор, который будет служить вам годами. Так что звоните, друзья, не нужно сейчас откладывать долгий ящик, потому что последний день акции, друзья, 8 800 505 0855. Встаете с утра, первым делом приготавливаете воду. Это легко, это просто. Занимает несколько минут. Выпиваете натощак до завтрака. Потом идете делать зарядку, чтобы запустить желчный отток, да, чтобы мы были готовы к завтраку. Вернулись, а вода уже готова. И тогда ничто вас не напугает. Никакие камни в почках, ни инсульты, ни инфаркты, ни метаболические синдромы, и сознание будет ясным. Этому есть масса исследований, подтверждений. И вот теперь как раз немного науки. До этого мы говорили об ОВП больше, да, но есть тот фактор, о котором я кратко сказал, который определяет антиоксидантные свойства воды, это молекулярный водород. В организме взрослого человека водорода около 10%. Вот если ваша масса тела, допустим, 70 килограммов, то 7 килограммов у вас – это водород. Водород – самый легкий, самый распространенный элемент во Вселенной. Он составляет около 70% от массы всех элементов. Каждая молекула воды, напомню, состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. И вот что важно. В 2007 году японские исследователи установили, что молекулярный водород обладает мощнейшим антиоксидантной активностью. С тех пор написано несколько тысяч масштабных исследований, которые доказывают, что молекулярный водород – это самая крутая молекула антиоксиданта в мире. Вот в чем его преимущество? Это самая маленькая молекула, известная сегодня науке. Витамин С тоже антиоксидант, но его молекула большая. Ну, коэнзим Q10 размером, допустим, с ноготь, да, а молекулярный водород меньше мизинчика. Он проникает в каждую клеточку сразу, везде, и устраняет свободные радикалы, которые накапливаются в организме и вызывают 90% всех заболеваний. Проник и все. Вы ощущаете, сознание ясное, голова не болит, давление не скачет. И еще одна крутая особенность молекулярного водорода. Он селективен. То есть избирателен. Молекулярный водород избирательно воздействует на самые опасные оксиданты, но при этом не нарушает важные обменные процессы в организме. Он не действует как таблетка, которая просто прерывает нервные сигналы и делает вид, что ничего не болит. Да? Нет, он проникает в клетку, активизирует собственные системы организма, устраняет первопричину болезни. Вы просто пьете воду и выздоравливаете. Оксидативный стресс – это та самая причина, которая является причиной, простите за масло масляное, но так или иначе, это подавляющая причина заболеваний, вызвана именно оксидативным стрессом. Именно поэтому мы часто находимся в поиске эффективного антиоксиданта. А эффективного – это значит легко усваиваемого. Антиоксидант, который легко усваивается, он именно тогда работает. А что может быть проще воды с антиоксидантными свойствами? Такая вода заходит к нам как родная во всех смыслах. Родная, даже без приставки «как». Она родная для нас. Но мы сами себя, к сожалению, вгоняем в оксидативный стресс. Не пьем воду вообще и не знаем, какую воду нам пить, если налаживаем питьевой режим. Поэтому и не можем наладить питьевой режим. Именно после 50, именно поэтому после 50 наша антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. К слову, еще немного научных фактов. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. А дальше по цепочке давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. Да, все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходит ионизатор воды Аквалайф. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать ионизатор воды Аквалайф на тестовый период 90 дней. Не понравится, не получите результата, друзья, проверьте. Просто вернете. Не понравится. Я уверен, вам понравится. Вам и сам ионизатор понравится, и как готовить понравится, и сама вода, которая получится в ионизаторе воды из обычной питьевой воды, тоже понравится. А пользоваться им просто. Легко и просто, друзья. Просто наливайте в него воду, включили в розетку, нажали кнопку, через несколько минут вода готова. Звоните 8 800 505 0855. Но вернемся немножко еще к результатам относительно супероксид дисмутаза, да, и пожилых людей. Так вот, у тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме тоже снизились вдвое. Так что все в ваших руках. И у вас так получится, друзья. Просто попробуйте. Тестовый период вам в помощь, 90 дней. 29 900 сегодня для вас, только для вас в преддверии Дня Победы. Цена на ионизатор воды Аквалайф 29 900. Премиальная модель, никуда не встраивается. Звоните 8 800 505 0855. А мы встретимся с вами в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0.
7: Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на Радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Владимир Путин похвалил главу Ростеха Сергея Чемезова за рост выпуска гражданской продукции в условиях специальной военной операции. Президент на встрече с руководителем компании в Кремле отметил, что выручка госкорпорации в этом сегменте превысила 1 триллион рублей. По его словам, такие показатели свидетельствуют о сохранении устойчивости оборонных предприятий. Ранее Ростех объявил о планах увеличить долю гражданских товаров до 50% к 2030 тому году.
2: О политике.
4: Сергей Лавров и глава МИДа Омана призвали остановить насилие на Ближнем Востоке. Главы дипломатических ведомств во время телефонного разговора подчеркнули, что удары по Ирану и соседним арабским странам недопустимы. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Как отмечается, стороны договорились координировать усилия, чтобы защитить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в зоне Персидского залива. Ранее Россия неоднократно призывала страны региона к сдержанности после обострения конфликта вокруг иранской ядерной программы. Роберт Фицо полетит в Москву через воздушное пространство 4 европейских стран. Маршрут премьер-министра Словакии пройдет на территории Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщил новостной портал «Маркер» со ссылкой на источник в МИДе этой страны. Как отмечается, власти государств разрешили транзитный перелет правительственной делегации. Ранее страны Балтии отказались пропустить самолет словацкого лидера 9 мая.
2: О спецоперации.
4: Российские военные нанесли удар по транспортным объектам и местам запуска беспилотников украинских подразделений. Под огонь артиллерии, авиации, ракетных войск также попали пункты дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны. Как отмечается, бойцы уничтожили инфраструктуру, которую противник использовал для перевозки грузов и подготовки воздушных атак.
2: Обо всем.
4: Британскую певицу Бонни Тайлер экстренно госпитализировали в Португалии. Представители артистки сообщили, что хирурги успешно устранили проблемы с кишечником. Сейчас 74-летняя исполнительница восстанавливается и готовится к европейскому турне. Тайлер получила мировую известность благодаря хитам «Holding Out for a Hero» и «Total Eclipse of the Heart».
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88.06, юаня 10.99. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
6: Да, обязательно звоните, а я напомню, для чего мы с вами пьем ионизированную воду, вообще налаживаем питьевой режим. И какой вообще от этого реальный эффект? В первую очередь, это мощный заряд бодрости, прилив жизненных сил и энергии. Такая вода отлично нормализует и стабилизирует артериальное давление. Неважно, какое оно у вас, пониженное, повышенное, да. Налаживайте питьевой режим с ней, и все приходит в норму. Улучшает обмен веществ, работает организм. Такая вода работает как природный иммуностимулятор. Что очень важно, способствует снижению уровня холестерина, сахара в крови, значительно улучшает состояние при сахарном диабете. Она эффективно очищает организм и помогает в комплексном лечении таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, полиартрит, остеохондроз, нейтрализует последствия курения и употребления алкоголя, если такие привычки, конечно, присутствуют. И всего лишь питьевой режим, да, с правильной водой, хотя не является лекарственным средством в Российской Федерации. А в Японии, кстати, является. И вот к чему верить? Друзья, верить не нужно. Нужно проверить. А для этого есть тестовый период 90 дней, который мы даем вам. Мы являемся производителями приборов, которые готовят для вас такую воду правильную. Сегодня особенный случай. Сегодня в преддверии 9 мая вы можете приобрести ионизатор воды «Аквалайф» по самой выгодной цене, но это последний день такой акции, 29 900 за ионизатор воды «Аквалайф премиум». А для заказа звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных расходных материалах, они есть все в комплекте на долгие годы активной здоровой жизни. Знаний не нужно никаких дополнительных, да, специальных каких-то, нет необходимости в специалистах. Все просто. Вот его можно сравнить с любым, ну, электрическим чайником. Если это самый простой пример, да, если вы умеете, можете пользоваться электрическим чайником, то с ионизатором тоже справитесь. Инструкция есть, очень подробная, расширенная инструкция, даже с иллюстрациями. Всем будет понятно, друзья. Так что главное, успейте сегодня заказать ионизатор воды «Аквалайф» по цене максимально выгодной. Цена... Ну, я уже не знаю, какого года. Я смотрел, цена была в преддверии 9 мая в прошлом году, она даже была немножко выше. Поэтому, наверное, цена все-таки позапрошлого года. Звоните 8 800 505 0855. А вот исследование, касающееся сердечно-сосудистых рисков, это относительно научных фактов. Да? Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород, который появляется, напомню, при ионизации, снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба, уменьшает в том числе толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот вам пример из жизни. Артем, 54 года. У него диагноз резистентная гипертония. Так вот, Артем написал, что у него было давление 180 на 110. И не снижалось даже, когда он пил три разных препарата. Головные боли, мушки в глазах, на капилляроскопии картина такая, что сладжи есть, да, эритроциты склеились. Так вот, и кардиолог добавил к терапии что? Он добавил, предложил пить ионизированную воду. Через 3 недели результат. Давление начало стабилизироваться, уже было ближе там, к 140-130 на 85, а под микроскопом на капилляроскопии было видно, что эритроциты разлепились, да, разлиплись, и они неслись, как он написал, как гоночные автомобили. А врач сказал, что поздравляем, скорее всего, мы с вами избежали инсульта. Просто восстановив текучесть крови. Да, такая вода улучшает реологию крови. Есть тому также и подтверждение. Много раз мы в эфирах о нем говорим. Да, но я сейчас хочу сказать, напомнить о исследовании другом, которое касается когнитивных нарушений. В Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек. Возраст их был 60+. И вот в группе, где люди пили правильную воду, да, с антиоксидантными свойствами, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции улучшилась на 28% процессов. Водород, молекулярный водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. И вот вам, дорогие друзья, пример из реальной врачебной практики. Поступила история от Ирины, женщины, скажем так, за 50. Беспокоили не просто усталость, а настоящий туман в голове. Сложно было сосредоточиться на работе, плюс постоянные боли в суставах, особенно по утрам. Врачи разводили руками, списывая на возраст. Да? Ей порекомендовали начать пить ионизированную воду. И что через 2 месяца мы видим? А вот что. В туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижнее, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. Это не магия. Это действие ионизированной воды, с которой легко налаживать питьевой режим. Воды, в которой есть антиоксидантные свойства. Она действует на хронические воспалительные процессы в организме, что сегодня подтверждается в том числе исследованиями. Практикующий врач поделился еще другой показательный случай. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их количество становится все больше и больше, друзья. Так что если вы практикующий врач, пожалуйста, звоните к нам, узнайте, как можно и вообще, ну, как мы сотрудничаем, да, каким образом все это происходит, друзья. Так что звоните. Потому что мне вот буквально, я даже на линию иногда выхожу поговорить со слушателями. Кто-то меня может сейчас услышать, с кем я разговаривал, да, для того, чтобы услышать ваши голоса, узнать ваши вопросы, больше проникнуться к вам, чтобы понять, чем вы дышите, да. И вот звонила тоже врач, приобрела у нас прибор, и мы обменялись с ней разными вопросами. И вот в очередной раз подтверждает то, что врачи все больше и больше начинают интересоваться этой темой. Друзья, попробуйте. Попробуйте вы, начните пользоваться именно правильной водой, начните пить ее. И вот вернемся к истории от врача. На приеме был мужчина, чуть старше 50 лет. Диагноз – диабет 2-го типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные. Глюкоза 8,5, холестерин 7. Триглицериды выше 3. Ожирение, индекс массы тела 32. Те, кто знаком с этой проблемой, да, темой, сразу поймут, в чем сложность ситуации. Так вот, что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом. Но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию. Ежедневно выпивать, дополнительно просто выпивать, минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, а цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6. Холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов. Это важно для многих, да, у кого-то лишний вес. Начинайте пить ионизированную воду, это способствует нормализации вашего веса. А, кстати, у него еще у него снизилась чувствительность, точнее, чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Не снизилась, а улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. Это закономерно, наука подтверждает. В исследовании, которое провели в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию, их разделили на 2 группы, и вот одна группа продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? И вот кто-то может задать вопрос, да, поинтересоваться, почему вот ионизированная щелочная вода в данном случае снизила уровень глюкозы в крови? Все просто. Дело в том, что сок поджелудочной железы – это одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. Но при окислении организма pH поджелудочного сока снижается. И происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления. Нормализуется работа органов, в том числе и работа поджелудочной железы. И здесь ключевую роль играет ионизированная вода, которую вы готовите в ионизаторах воды Aqualife. Друзья, это уникальный прибор, который позволяет вам дома готовить такую воду из обычной питьевой воды. Звоните, начните, сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью, навстречу здоровью всей вашей семьи и всей нашей страны, друзья. Это нужно сделать, это нужно попробовать. Я могу говорить об этом часами, но вы можете верить, можете не верить. Это не эффект плацебо. Это научно доказанный факт. Это факт, который доказан сотнями тысяч людей в нашей стране. Миллионами, миллиардами, я даже сказал, людей в мире. Потому что Япония, допустим, у них в каждой семье есть доступ к ионизированной воде. Именно, может быть, поэтому она самая здоровая нация на Земле. Друзья, сделайте, еще раз говорю, этот шаг. Мы, думая о вашей безопасности, даем вам тестовый период. 90 дней, целых 3 месяца. Проверяйте мои слова, опровергните их, либо подтвердите. Звоните 8 800 505 0855. Опровергните, значит, верните прибор. Можете без объяснения причин, мы вернем все деньги. Но сегодня последний день акции, когда вы можете приобрести премиальную модель ионизатора воды Aqualife по цене 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении никаких предоплат. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
8: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Главное.
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Ростех нарастит ежегодный выпуск гражданских самолетов до 68 единиц к 2030 году. Основную часть производства составит лайнеры МС-21, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом. Руководитель компании уточнил, что ежегодно заводы будут собирать 36 таких машин. Кроме того, в списке 20 бортов «Суперджет» и 12 самолетов Ил-114. Сергей Лавров и глава оманского МИДа призвали вернуть ситуацию вокруг Ирана к дипломатическому регулированию. Главы министерств иностранных дел обсудили по телефону необходимость снижения напряженности в зоне Персидского залива, заявили в российском дипведомстве. Там отметили, что глава российского ведомства подчеркнул, что Москва готова содействовать политическому решению конфликта. Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. Спортсмен погиб этой ночью, сообщили в региональной прокуратуре. Предварительно причиной расправы стала ревность. Преступника задержали.
9: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
10: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
11: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем наш выпуск. И в Минпромторге рассказали, когда российский самолет «Суперджет-100» сможет выйти на регулярные пассажирские рейсы. Это должно произойти уже в конце этого года. В настоящее время проект находится на завершающем этапе подготовки. Насколько это вероятно? Об этом наш следующий сюжет.
12: Полностью импортозамещенный авиалайнер «Суперджет-100» готов к серийным поставкам и приступит к выполнению регулярных рейсов по России предположительно в конце 2026 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, сертификация запланирована на август текущего года. Времени остается не так много, но можно уложиться в озвученные сроки, рассуждает в эфире радио «Комсомольская правда» авиаэксперт, главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
13: Самолет «Суперджет-100» находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, и не только летных. Об этом говорят недавние новости. Буквально некоторое время назад самолет «Суперджет-100» в сопровождении самолета МС-21 и Ил-114-300 летали в Архангельск. Там проходили испытания на обледенение. Все три самолета прошли эти испытания успешно. Также буквально недавно, на днях, была новость о том, что пройден очередной этап испытаний двигателя Суперджета. Это было испытание на забрасывание льда в работающий двигатель на стенде на скорости 900 км в час. Это двигатель ПД-8. И это как раз все указывает на то, что это действительно вот эти самые испытания, они уже обычно проводятся, когда изделие находится в высокой степени готовности. И если посмотреть на график, план оставшихся сертификационных испытаний, то вполне реально, вполне возможно их завершить до осени, а значит, есть все шансы самолету к осени получить сертификат типа, то есть документ, подтверждающий его надежность и безопасность и разрешающий эксплуатацию в гражданской авиации, то бишь перевозить пассажиров.
12: Суперджет 100 – это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создали по программе импортозамещения системы компонентов. Он станет еще одной моделью лайнеров типа Суперджет. Сейчас в различной степени готовности находится 26 серийных летательных аппаратов и 42 законтрактованных. О каком объеме поставок импортозамещенного Суперджет 100 может идти речь и ждут ли его авиакомпании, отвечает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
13: Самолет Суперджет 100 крайне востребован сегодня на российском рынке. Если посмотреть на те суперджеты первой генерации, еще не импортозамещенные, их около 150, и они очень-очень интенсивно летают в России, эксплуатируются, и авиакомпании хотят еще больше. То есть емкость рынка суперджетов примерно, ну, минимум 250 самолетов наш рынок может поглотить. С учетом того, что темпы производства этого самолета в среднем были 20 единиц в год, и, скорее всего, такими и останутся, то в промышленности гарантированно есть работы лет на 10.
12: Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российская авиационная промышленность за 5 лет полностью импортозаместила самолеты. Министр подчеркнул уникальность этого достижения. По его словам, в мировой практике создание самолета с нуля, даже при наличии готовых наработок в сегменте двигателестроения, занимает до 10 лет от начала разработки до первого полета. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Ну, а российские фермеры пожаловались на то, что крупный ритейл снизил закупки отечественных овощей, перейдя на урожай 2026 года из Египта, Китая и других стран. Торговые сети, в свою очередь, заявили, что закупок не снижали, и российские овощи занимают у них доминирующую позицию на прилавке. Подробности в нашем следующем сюжете.
15: Фермеры пожаловались на торговые сети. Представители нескольких фермерских объединений из Новгородской и Владимирской областей направили обращение первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Плотникову с просьбой вмешаться в ситуацию с сокращением закупок их продукции со стороны крупного ритейла. По их словам, торговые сети ограничили у них приобретение картофеля и других овощей и практически перешли на свежий урожай 2026 года из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. При этом на складах и хранилищах отечественных сельхозпроизводителей достаточно собственной продукции. Несмотря на то, что цены на отечественный картофель ниже на 30-40%, даже по ним реализовывать товар не удается. В результате это может привести к утилизации большого количества овощей, убыткам и сокращению посадочных площадей. О том, что торговые сети чаще предпочитают импортную продукцию, аграрии говорят уже давно. Все дело в том, что они ориентируются на покупательский спрос. Крупный и красивый картофель из Египта покупается гораздо охотнее, чем мелкий отечественный. И такая ситуация наблюдается уже не первый год, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор картофельного Союза России Алексей Красильников.
16: На самом деле, эта проблема уже не первого сезона. Кризис отражается не только на фермеров, мелкоформатных, но и на крупных сельхозпредприятиях. В текущий момент, на фоне почти рекордного урожая прошлого года, под 8,5 миллионов тонн картофеля, остатки, по данным Росстата, на 1 апреля на сельхозпредприятии находились на уровне 145%. То есть в полтора раза больше, чем в прошлом году на этот же период. Импорт в этом году достаточно рано стартовал. В январе, в феврале уже пошли первые пады. Убитого картофеля. Прилавки у розничных торговых сетей сужают присутствие ресурсов отечественного картофеля.
15: Торговые сети, в свою очередь, говорят, что не снижали закупок картофеля у российских производителей. Он занимает доминирующую долю в продажах. А некоторые компании подчеркнули, что активно развивают сотрудничество с российскими фермерами, в том числе в формате агроконтрактов, авансируя сельхозпроизводителей под будущий урожай и гарантируя выкуп выращенной продукции. Однако, по словам самих аграриев, одного этого недостаточно, и правительству необходимо принять меры по стимулированию отечественных производителей. В противном случае есть опасность развития импортозависимости в сегменте овощей. овощей, подчеркнул Алексей Красильников.
16: Мы обозначали эту тему на нескольких совещаниях на площадке Минпромторга с участием Минсельхоза. Впечатление такое, что регуляторы лица Минсельхоза, Минпромторга и антимонопольные службы возражают против дополнительных таких регуляторных факторов. Ведь там меры таможенно-тарифного регулирования, квотирования. Вряд ли аграриям стоит в нашем надеяться никакие движения со стороны регуляторов. Хотя, на наш взгляд, такие-то все-таки меры подобного характера, они
15: в Минсельхозе также заявили, что в 2026 году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт этой продукции составил порядка 215 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
14: Тонометры, глюкометры и кардиотографы, которые передают показания о здоровье человека врачу онлайн, хотят в России узаконить. С 2023 года в нашей стране идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и беременным женщинам. Эту тему в подробностях продолжит наш

0: врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
1: Идеальная эта история или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия. Пациент не выпадает из-под контроля. У пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит. И всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
0: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомоль». «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
2: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторые «но», связанные с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются. Поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
0: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
5: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь, со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, и важно, как это озвучили. Не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо.

0: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Президент Республики Сербской Синиша Каран встретится с Владимиром Путиным в Москве 9 мая. О подготовке переговоров сообщили в представительстве республики. Как отмечается, лидеры планируют обсудить двусторонние отношения в день празднования 81-й годовщины Победы. В Кремле пока не подтверждали эту информацию. Список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая, еще не обнародован. Каран возглавил Республику Сербскую в ноябре прошлого года, сменив Милорада Додика. Политики продолжают курс на укрепление связи с Россией.
2: О происшествии.
1: Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. Спортсмен погиб этой ночью, сообщили в региональной прокуратуре. Как отмечается, причиной расправы стала ревность. На мужчину напал бывший сожитель его девушки. Полицейские уже задержали подозреваемого, его допрашивают. Исаев имел звание кандидата в мастера спорта и работал персональным тренером в одном из местных залов.
2: О стихийных бедствиях.
1: В Чечне возвели 143 дома для семей, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Новое жилье ввели в эксплуатацию в рекордные сроки. Стройка заняла меньше месяца. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, в современные коттеджи уже заселились 800 человек. Средства на проект выделил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ранее жители ряда территорий республики лишились крова из-за разрушительных оползней, вызванных обильными осадками.
2: Об авиации.
1: Ростех нарастит ежегодный выпуск гражданских самолетов до 68 единиц к 30 году. Основную часть производства составит лайнеры МС-21, заявил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с президентом. Руководитель компании уточнил, что ежегодно заводы будут собирать 36 таких машин. Кроме того, в списке 20 бортов Суперджет и 12 самолетов Ил-114.
2: Обо всем.
1: Компания Audi воссоздала легендарный гоночный автомобиль Auto Union Lucca 30-х годов. Копию машины рекордсмена построили по архивным фотографиям и чертежам. Оригинал бесследно исчез в годы Второй мировой войны. Британские инженеры потратили на работу 3 года. В июле уникальный автомобиль впервые представят публике на фестивале скорости в британском Гудвуде. В феврале 1935 года гонщик Ганс Штук разогнал оригинальный болид до 320 км в час. Подробнее на КП.ру.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 БПЛА. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявили в МИД России. И премьер-министр Армении Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что военно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафаль» и 2 истребителя F-16. Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных БПЛА пропали у Резекне на востоке Латвии, а 6-й БПЛА сбит юго-восточнее Пскова. В результате экспертизы обломков, атаковавшей из воздушного пространства Латвии цель, идентифицирована как БПЛА «Лютый» производства Украины. Ну а ранее в Латвии заявили о попадании БПЛА на нефтебазу. Также спешу познакомить вас с материалом, опубликованным на нашем портале kp.ru. Заголовком «Впервые составлена карта атак на Россию с территории Европы». Дроны ударили по нефтебазе в Латвии, не долетев до России. И Александр Коц как раз показывает в этом материале, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран Евросоюза. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, собственной персоной, с нами на прямой связи. Александр, приветствую вас, здравствуйте.
4: Да, день добрый.
3: Расскажите, пожалуйста, что удалось выяснить, как вы работали с картами и с открытыми источниками, и что получилось в итоге, как и получился ваш материал, который на kp.ru уже опубликован?
4: Да, собственно, это же не первые дроны, которые падают на территории Прибалтики, далеко не первые. Таких случаев уже было несколько, если говорить о том, что известно, да, что обсуждалось и в западных СМИ, я имею в виду в прибалтийских, и в российских, и в украинских. Это несколько таких прецедентов. 23 марта в Литве, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией, упал дрон. Через два дня, 25 марта, двойной залет был на территорию Прибалтики, в той же Латгалии, в Латвии, у села Дробачина. Это взрыв дрона, да, который произошел в результате столкновение с землей. В ту же ночь еще один борт врезался в дымовую трубу электростанции в эстонском Идавирума. Это под Нарвой, но это уже значительно севернее. 1 апреля упали обломки в Селмалкской волости Резекневского района. Это как раз Латвия. Плюс 3 мая массированная атака на Ленобласть и Приморск, и тогда сразу тревогу включали и в Латвии, и даже в Финляндии. Военные латвийские фиксировали, что летательные объекты шли вдоль восточной границы Латвии с юга на север. Ну и, собственно, вот сегодня мы наблюдали финальный аккорд, когда по нефтебазе в Латвии прилетело. И если просто соединить все эти точки, да, мы получаем такую нитку, где старт, ну, скорее всего, где-то на севере Украины. Далее, ну, если мы берем в расчет, что Белоруссия – это наш союзник, и вряд ли в ее воздушном пространстве полетели бы дроны, и мы бы об этом не узнали, значит, они облетали Белоруссию, скорее всего, через Польшу, а дальше уже заход в Прибалтику через Литву как раз вот по этим точкам, где дроны падали, потом вдоль восточной кромки Латгалии, это как раз по территории Латвии, ну и через юго-восток Эстонии с выходом на Финский залив, и далее уже либо на Приморск, либо на Усть-Лугу. Мы все видели последствия этих ударов. Mm-hmm. Причем я бы сказал, что Приморск – это не только объекты критической инфраструктуры. Приморск – это еще единственная паромная переправа, которая связывает материковую часть России с Калининградом. И, собственно, оттуда идут паромы в наш анклав, да, который находится во вражеском окружении. И удары по этим объектам и услуги и в Приморске – это в том числе попытка организовать, ну, давайте говорить, прямо морскую блокаду Калининградской области, ну, как минимум, пассажирское сообщение с ней. Вот, поэтому это тоже надо брать во внимание. Ну и плюс, да, вот Министерство обороны заявляет о том, что в ходе наблюдения за этим пролетом были обнаружены в воздушном пространстве Латвии 4 истребителя. Это 2 французских «Рафаля» и 2 F-16. И вот, казалось бы, что они там делают? Вариантов-то немного, потому что, ну, возможно, их отправили на перехват этих дронов, либо на их подавление радиоэлектронное, в результате чего они, собственно, и упали. Ну, вот. Либо эти самолеты сопровождали беспилотники и просто корректировали их маршрут вдоль радиолокационного поля российских РЛС. Вот. А падение, ну, может быть, в результате каких-то технических неисправностей произошло. Если первый вариант, то это может говорить о том, что Украина вообще ни с кем не согласовывает свои пролеты, что, конечно, вряд ли. Да? Угу. Вот. А скорее всего, это второй вариант, который в очередной раз доказывает, что удары по Ленинградской области планируются, согласовываются на уровне Брюсселя. Это значит, что Европа напрямую участвует в боевых действиях против России. Очень хотелось бы, конечно, верить в третий вариант, что эти дроны были сбиты на территории Латвии российскими силами ППО. А почему, собственно, нет? Не вижу в этом ничего плохого, если они предоставляют свое небо, и Украина из раза в раз летает, несмотря на их публичное возмущение. Ну, получите, значит, если сами не сбиваете, будем сбивать мы, почему мы должны ждать, пока они долетят до нас, и сбивать их над своей территорией. Вот. И, в принципе, мы можем делать такие же круглые глаза, смотреть на них, говорить, мы тут ни при чем, это вот все-все Украина. Потому что в любом случае, что бы ни произошло, все равно виноватыми окажемся мы, никто там никакие аргументы принимать не будет, как бы Мария Владимировна Захарова не старалась, она, конечно, молодец, но никто на это, никто не примет это во внимание, никто не будет нам сочувствовать, никто не будет обвинять Зеленского в чем бы то ни было. Вот. А то, что это ну, корректировка и замысел и планы идут, может быть, даже и без участия руководства прибалтийских стран, это вполне вероятно, потому что каким-нибудь британцам для того, чтобы порешать свои вопросы с украинцами, вообще не нужны ни эстонцы, ни латыши, ни литовцы, их просто ставят перед фактом.
3: Да, Александр, спасибо большое за ваше размышление, за ваш материал в нашем эфире. Рассказ о нем. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами на прямой связи. Зайдите на портал kp.ru, познакомьтесь с материалом в рубрике «Политика». Впервые составлена карта атак на Россию с территории Европы. Дроны ударили по нефтебазе в Латвии, не долетев до России. И вот как раз в этом материале Александр Коц показал, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран ЕС. Ну, а мы перейдем к другим темам нашего эфира. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы, заявили в МИД России. На Смоленской площади призвали дипломатов и представителей международных организаций серьезно отнестись к этому заявлению Минобороны России об ответных ударах по Киеву. Тему продолжит военный обозреватель комсомолки, полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Вчера официальный представитель МИДа Мария Захарова еще раз предупредила и Киева, его жителей, дипломатов, да, пожалуй, предупредила и всю Европу, что если случится покушение на парад Победы со стороны украинских войск по указанию Зеленского, то будет очень серьезный ответ. Ну и, естественно, нас еще раз интересует, а по каким целям будем бить по центру Киева. Ну, эти объекты уже много раз назывались. Но, пожалуй, самый главный из этих объектов – это украинский бандера-фашист Зеленский, который решился заявить о том, что может отважиться на этот террористический акт. Конечно, для нашей разведки, которая работает сегодня в Киеве, задача номер один – где будет Зеленский 9 мая. Это для нас цель номер один. Ну, остальное вы тоже знаете. Это Верховная Рада, это СБУ, это Министерство обороны, это Генеральный штаб и, естественно, Банковый. А какова же все-таки вероятность этого покушения, о котором заявил в Ереване Зеленский? Вы знаете, если учитывать то, что этот человек ненормальный, то здесь можно, если бы бухгалтерски ответить, то 51% я бы ставил «да». Ну и 49% это, возможно, благоразумие какое-то у Зеленского или в его окружении все-таки сыграет какую-то тормозящую роль. Я сегодня думаю о том, что в военных кругах Украины может найти свой полковник Штауфенберг. Да, тот самый, который в свое время покушался на Гитлера. Я говорю это потому, что знаю, что в самых высоких военных кругах Украины есть очень негативное отношение и к политике Зеленского, и, безусловно, к тому, что он затеял на 9 мая. Естественно, мы постараемся защитить свой парад Победы, наш священный праздник, от нападения украинских войск. А еще я думаю о том, что если такое случится, если Зеленский все-таки даст команду о нападении, то 9 мая 2026 года должно стать последним днем его жизни. Разговор наш будет короткий. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Премьер-министр Армении Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Обсудим подробнее через 2 минуты.
2: Новости. Главное.
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников на подлете к Москве. На местах падения обломков уже работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи 7 мая город атаковал 41 летательный аппарат противника. Это самая масштабная попытка удара по Москве за последние несколько месяцев. Президент Республики Сербской Синиша Карен встретится с Владимиром Путиным в Москве 9 мая. О подготовке переговоров сообщили в представительстве республики. Там отметили, что лидеры планируют обсудить двусторонние отношения в день празднования 81-й годовщины Победы. В Кремле пока не подтверждали эту информацию. Также не обнародовали список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая. МИД призвал осторожно относиться к информации о высокооплачиваемых вакансиях за рубежом, в частности, в сферах туризма, делового администрирования и переводческой деятельности и модельного бизнеса, отметили ведомстве.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать тему, которая уже была анонсирована. Чуть подробнее будет обсуждена в нашем эфире. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину и сказал, что это связано с началом избирательной кампании в его стране. При этом Зеленский и Пашинян провели переговоры, напомню, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира и экономическое партнерство. Впрочем, подробности всплывают одна за другой по итогам этой встречи, которая проходила в Ереване. Там же Пашинян заявил Зеленскому, что Армения не является союзником России по вопросу Украины. Переговоры, кстати, проходили на очень плохом английском языке, при том, что и один, и другой прекрасно говорят по-русски. Ну, ладно. Официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова назвала выбор английского языка для беседы премьер-министра Армении Пашиняна с Зеленским дешевым шоу и издевательством над народами Армении и Украины. Ну и это не единственное заявление, это мы обсудим по итогам беседы, которая вот-вот в нашем эфире произойдет. А пока курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза. Это тоже мнение официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой. У нас на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Ну вот, чем больше подробностей вот этой ереванской встречи мы видим на лентах информационных агентств, может быть, это, конечно, и вбросы, но тем больше ощущение, что Армению тоже готовят к противостоянию с Россией, возможно, даже по сценарию, который отдаленно чем-то будет напоминать украинский. Как вы анализируете ситуацию? Что вы видите сейчас по этому поводу?
6: Ну, на наших глазах происходит очень интересная деформация. Деформация политики на Южном Кавказе, в Закавказье. На авансцену в качестве основных дирижеров политической линии выходят такие персоны, как Макрон и, как ни странно прозвучит, Зеленский, Стармер. То есть их вовлеченность в закавказские проблемы, Армении, в частности, и Азербайджана довольно высокая. Они во многом сейчас определяют внутриполитический вектор и внешнеполитический вектор в Армении. Мы думаем, что это Пашинян, и обвиняем Пашиняна. А ведь Пашинян становится не человеком или актором не политически субъектным. Он вынужден делать то, что ему говорят. Вернее, в ближайшее время будет сложиться такая ситуация, когда он вынужден будет делать, он будет находиться в фарватере внешнеполитического курса Запада. Собственно, то, что делает Зеленский. И вот это их сближает с Зеленским. Они, собственно, политические братья по несчастью, потому что Украина лишилась правовой политической субъектности в мире. И, к сожалению, мы вот ровно такую же тенденцию наблюдаем сегодня вот в эти дни, в эти часы даже в Армении. Поэтому к этому довольно шло давно это государство, а именно с 2018 года эти шаги стали планомерными и такими однозначно русофобскими и агрессивными по отношению к России. Поэтому то, что сегодня происходит, это будет экономический удар по внутриармянской экономике. Допустим, «Газпром» — это 4300 рабочих мест в Армении, «Газпром Армения». РЖД — это порядка 3000+ рабочих мест. Было больше, там, ввиду кризиса, там, сокращения. Сейчас вытесняется как РЖД, ну, концессия отдается другому государству, скорее всего, по крайней мере, это продекларировано. Также и вытесняется и в целом все, что связано с Россией. Макрон заявляет, находясь в Гюмри, где военная база российская, заявляет о том, что присутствие России здесь нелегитимно, и оно нарушает стабильность. Вот опять-таки, если есть экономическое действие по вытеснению России, если есть политическая риторика, русофобская, антироссийская, то следующий шаг, естественно, опять-таки, по примеру Украины мы это видим, это военное или военно-политическое противостояние. Вот, собственно, в сценарном плане Запада, опять-таки, руками Армении способствовать ослаблению России, как это делалось руками Прибалтики в поздний советский период и в начальный российский период, как это делалось руками Украины и населением Украины, как оно приносится в жертву. Вот сейчас это армянский вектор. Пытались это сделать в Грузии, но грузины вовремя опомнились и убрали Саакашвили.
3: А сейчас будут выборы, да, и надо будет за ними, конечно, посмотреть внимательно, да, вот видите, под прикрытием этих выборов как раз Пашинян говорит, что не приедет на парад Победы в Москву. Здесь пока рано что-то говорить, здесь нужно только наблюдать, потому что, как говорится, ситуация не безвыходная, грузины одумались, почему Армения не может это сделать, но, впрочем, нам пока остается только наблюдать. Спасибо большое, Артур Викторович, это Артур Атаев, политолог, был с нами на прямой связи, мы обсудили несколько заявлений, в том числе заявление Пашиняна, что Армения не союзник России по вопросу Украины, и, в общем, обсудили и запомнили. К этому мы еще вернемся. Но пока продолжим наш эфир.
7: Телефонные аферисты. Сколько еще они могут выманивать деньги у честных людей? Хватит! Пусть остаются без добычи. Пора развести их самих. Я, Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», продолжаю противостоять мошенникам. Недавно я присоединился к волонтерам фрот-рулетки Т-банка. Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, фейковых сотрудников органов безопасности, домофонщиков и прочую нечисть. Напомню, участвовать в проекте на основе ИИ фрот-рулетки «Ловушка для мошенников» теперь может каждый. Достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку «Заказать звонок», и умные алгоритмы перенаправят на ваш смартфон ближайший вызов с подозрительного номера. Ваш номер при этом эфире не увидит и не узнает, и будет думать, что звонит реальной жертве. А дальше дело техники. Нужно так заболтать разводилу, чтобы у него не осталось времени и сил дурить голову кому-то еще.
8: Внимание, мошенник фрот-рулетки на линии.
9: Да, здрасте, я не Марина. Я Юрий.
8: Марина, да? А вы супруг, да, наверное?
9: Я супруг, да, Марина в душе сейчас. Я ей трубку передам, сейчас, подождите секунду. Марин, тебе тут звонят, трубку можешь взять? Марин!
7: Пришлось оперативно подключить мою коллегу, продюсера радио Анну Никитину, на нее звонивший и повел атаку.
10: Я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами. Заметьте, что вы когда-то общались с нашим менеджером, хотел бы подвести небольшие итоги. А что вам не подошло, в чем не разобрались?
11: Простите, а что за компания, что за менеджер? Я не очень понимаю, о чем речь.
10: Центр по заработку в интернете с инвестициями связано.
7: Мошенник начал убеждать перевести общение в мессенджер. На всякий случай напомню, что так делать не стоит. Даже если вы участвуете во фрод-рулетке. Злоумышленник повел речь о трейдинге, предлагал поставить приложение и торговать под присмотром наставника.
10: Рекомендация в наше время гарантия особо никаких не дает, потому что ее можно сейчас перед там, любым искусственным интеллектом подделать. А наилучшим результатом и гарантией является результат, собственно, уже чистый доход, чистая прибыль. Я не могу вам там пообещать золотые горы, но то, что вы могли бы там зарабатывать 35-47 стабильно дополнительно, это факт. Мобильное приложение, в принципе, мобильное устройство позволяет установить, можно установить. А так как там не у каждого есть стабильное интернет-соединение, да, и подгрузка там, собственно, конечно. Но лучше всего это делать через веб.
11: Как называется приложение, если мы приложение устанавливаем?
10: Смотрите, в зависимости от вашего капитала, она уже просто не знает, каким капиталом вы хотите прийти там работать.
7: Мошенник обещал, что 80% дохода будет получать наша фейковая Марина, и только 20% ее финансовый наставник.
10: Вы просто нажимаете по факту две кнопки. Зеленую утром, красную вечером. То есть купил, продал, заработал. И в конце месяца отправляете 20% чистого дохода уже, собственно, ему на банковскую карту.
11: А если я не отправлю?
10: Вот здесь очень достаточно все просто. Вы просто попадаете в черный список. А вы должны понимать, что аналитики, трейдеры там крупные, это очень большая паутина коммуникаций. И, например, если кто-то не оплачивает там комиссию, понятное дело, что он захочет точно так же обмануть другого человека, верно ведь?
11: Ну, я экономические новости читаю, каналы смотрю, да, я знаю, кто такие аналитики, я в курсе, как там происходит все.
10: Вот. И теперь представьте, если одного человека обманули, конечно же, другой человек об этом узнает, третий, и с ним никто не будет в адекватных взаимоотношениях сотрудничать.
11: Угу.
10: То есть вы просто решаетесь огромнейшего рычага, работая с действительно международным финансовым рынком.
7: Анна, исполнившая роль Марины, решила повысить ставки.
11: Не $100, конечно. Давайте чуть посерьезнее брать, интереснее входить, наверное, на более какие-то значимые суммы. Но давайте речь вести, например, миллионов про 5. Если вот такой порог, то что вы можете предложить?
10: Ну, вы уже будете работать на товарно-сырьевом рынке, где доходность гораздо выше и порог входа, конечно же, выше.
7: В итоге договорились.
11: Вы мне звоните, помогаете в регистрации и думаем, как жить дальше. И вместе жить счастливо на все эти миллионы.
10: Да, Марин, только есть момент очень важный. То есть я вам помогу зарегистрироваться. Ну, там ничего сложного нет. Просто, опять же, я вас буду сопровождать, чтобы не было каких-либо там недопониманий, беспокойств и прочего.
7: Итого, мы с Анной отняли у афериста 13 минут. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Все подробности и советы есть на сайте Фрод-рулетки. Расскажите близким о схемах обмана и сами по мере сил помогайте противостоять аферистам.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку «Луминор» прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников на подлете к Москве. На местах падения обломков уже работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи 7 мая город атаковал 41 летательный аппарат. Это самая масштабная попытка удара по Москве за последние несколько месяцев. А в Перми корпус нейрохирургии пострадал от атаки украинских дронов. Осколки повредили здание больницы и соседний дом, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, во время атаки врачи успешно завершили две сложные операции. Ночью 7 мая российские ПВО уничтожили почти 350 украинских беспилотников в разных областях страны.
0: О политике.
1: Мария Захарова назвала слова Дональда Трампа о захвате танкеров сеансом саморазоблачения. Официальный представитель МИДа заявила, что признание в пиратстве раскрывает истинную цель Вашингтона по созданию нечестных преимуществ на рынке нефти. Дипломат подчеркнула, что Россия считает захват мирных судов грубым нарушением международного права.
0: О Дне Победы.
1: Юрий Ушаков заявил, что лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и еще четырех стран посетят Россию 9 мая. Среди них в том числе руководители Лаоса, Малайзии, Республики Сербской и Словакии, отметил помощник российского президента. Он добавил, что Путин встретит иностранных гостей перед парадом на Красной площади. Кроме того, глава государства, как обычно, выступит на этом мероприятии со своей речью.
0: О судебных делах.
1: 8 участников покушения на руководителя оборонного предприятия получили от 6 до 15 лет колонии. Суд признал их виновными в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки, сообщает ТАСС. По заданию украинских спецслужб фигуранты пытались взорвать автомобиль Геннадия Девяткова, который возглавляет корпорацию по производству ракетных комплексов в 2024 году.
0: Обо всем.
1: Велогонщики заразились кишечной инфекцией на бельгийской трассе из-за загрязнения навозом. Несколько участников госпитализированы с лихорадкой и рвотой. Спортсмены проезжали участки, загрязненные сельскохозяйственной техникой, и во время дождя грязь попала на их одежду и лица. Похожая вспышка инфекции произошла в прошлом году на чемпионате мира в Глазго. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Заявление украинского лидера является лишь попыткой создать информационный фон, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете, и рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Чуть более подробно в ближайшие минуты обсудим обозначенные темы. Начнем с того, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. По словам дипломата, действия Киева стали очередным подтверждением того, что заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон. Также Мария Захарова добавила, что в России с возмущением запомнили, что Армения дала трибуну террористу Зеленскому.
13: Сейчас нынешний просроченный киевский правитель сыпал угрозами нанести удар по Москве во время ежегодного парада в священный для наших народов день 9 мая. По Москве он обещал нанести удары. где будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, в том числе всю жизнь, не деля никого по национальности. Там были граждане нашей страны, граждане других стран, в том числе и Армении, этнические армяне, ветераны. По той самой Москве, где у Кремлевской стены, той самой Кремлевской стены, похоронен почитаемый и в Армении, и в нашей стране маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, один из тех военачальников, кто ковал Великую Победу. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не отдернул. Так вы на чьей исторической стороне? Вы кого поддерживаете в историческом контексте?
3: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы. В Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве. Об этом также заявила Мария Захарова.
13: По сообщению Министерства обороны России 4 мая, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8 и 9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой. Зеленский неуклюже пытался принизить ее значение, затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. Причем его буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. Очевидно, сказывалась русофобская атмосфера прошедшего 4 мая в Ереване, так называемого саммита, так называемого европейского политического сообщества, в котором он принял участие по приглашению армянской стороны.
3: Ну, а российская сторона жестко ответит на решение властей Австрии объявить персонами нон-грата троих российских дипломатов, заявила на брифинге специальный представитель МИД России Мария Захарова.
13: То, что предприняли, так сказать, представители режима в Австрии, вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене персона нон грата. Расцениваем эти шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные. Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях в ущерб своим собственным национальным интересам. Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные.
3: Ну и отдельно официальный представитель МИД России высказалась о Германии, где запретили советскую символику.
13: Полиция Берлина планирует продолжить худшие традиции, ввести запрет на демонстрацию флагов СССР и России, георгиевских ленточек, использование исторической военной формы или знаков отличия, символов. Вот теперь они уже до своих собственных букв добрались. Мне кажется, они скоро свой собственный алфавит запретят. Запретить все это они хотят в ходе памятных мероприятий на территории трех крупнейших воинских мемориалов германской столицы в Тиргартене, Трептов-парке и Шёнхольцер-Хайде. Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой. Под запрет подпадут российские марши и песни военных лет. Эти ограничения не будут в полном объеме распространяться лишь на российских дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Кощунственно, лицемерно, мерзко. А можно задать вопрос? А почему раньше песни можно было петь военных лет в Берлине, а сейчас нет? Что изменилось-то? Я задаю этот вопрос официальному Берлину. Изменилось только одно. То, что к власти в Германии пробрались те, кто Германию толкает в бездну.
3: Переходим к другим темам нашего эфира. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Об этом стало известно из отчета Центробанка Российской Федерации. Количество убыточных кредитных организаций стало рекордным с 2022 года. Как же это скажется на россиянах? На эти вопросы ответит Егор Волгин.
14: Российские банки уходят в минус. С начала года число убыточных банков в нашей стране увеличилось почти вдвое. Если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Такие данные публиковали в Центробанке. Это около 20% всех участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных почти достигло 80. Это максимальное значение с 2022 года. В первую очередь в минус уходят небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. По словам экспертов, во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% более полугода и начал медленно снижать ее только в июне прошлого года. К тому же надзорный орган постоянно ужесточал требования к заемщикам, чтобы охладить рынок кредитования. А именно этот инструмент является главным источником дохода банков, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
15: Банки при всей их автономности и действиях в финансовой сфере накрепко связаны, особенно малые банки, с реальным производством и реальной экономикой. Для банков самый главный доход – это возможность кредитования юридических лиц и физических лиц. При высокой ключевой ставке Центрального банка стагнирует процесс производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас темп роста где-то 0,5-1%. В таких условиях говорить о развитии кредита и возможностей банков зарабатывать нет практически никаких.
14: По словам представителей ЦБ, сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах. И в целом объем убытков отрасли по сравнению с прошлым годом даже уменьшился на фоне снижения ключевой ставки. Однако аналитики указывают именно на рост количества убыточных банков, что является тревожным звоночком для отрасли. А на фоне постоянных новостей об ухудшении качества заемщиков и увеличении просрочки по кредитам вполне можно ожидать грядущей волны закрытия мелких банков, подчеркнул Михаил Беляев.
15: Банки не зарабатывают, потому что сокращается вот этот вот кредитный процесс. Свидетельствует об этом просрочка физических и юридических лиц. Просроченный кредит отражается негативно на показателях коммерческих банков, по которым они отчитываются перед банком центральным. И это служит поводом для надзорных мероприятий в отношении банков. А любое надзорное мероприятие – это первый шаг к тому, чтобы банк прекратил свое существование. Так что на горизонте, судя по всему, вполне отчетливо вырисовываются контуры новой волны отзыва лицензий, но не произнесу слово «массовый», хотя очень хочется его произнести.
14: В то же время эксперты подчеркивают, что клиентам крупных банков бояться нечего, так как банковский сектор остается прибыльным, просто становится более неоднородным. Прибыль концентрируется у крупнейших участников, а рынок постепенно движется к консолидации. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете. Подробнее через 2 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
17: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить это. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
18: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Новости. Главное.
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. ПВО уничтожило еще два дрона на подлете к Москве. Об отражении атаки сообщил мэр города Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Всего с полуночи в столице сбили уже 43 украинских беспилотника. Россия не направляла зарубежным гостям специальные приглашения на Парад Победы в этом году. Иностранные лидеры сами выразили желание посетить Москву 9 мая. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на мероприятие приедут главы нескольких стран СНГ, а также Республики Сербской, Словакии и Малайзии. Мария Захарова назвала слова Дональда Трампа о захвате танкеров сеансом саморазоблачения. Подробнее на kp.ru.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна тема. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Парламентарии отмечают, что нынешняя практика создает возможность привлечения граждан к административной ответственности за сообщения и комментарии, размещенные много лет назад, а это не совсем верно. За комментариями обратимся к управляющему партнеру, коллеги медиа-юристов Федору Кравченко. Федор, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
3: А вот какова сейчас практика? Правильно ли я понимаю, что то, что в интернете было выложено, скажем, давным-давно, там 10, 15, 20 лет назад, и тогда не подпадало под какие-то ограничения и не являлись причиной для преследования, сейчас в связи с изменением законодательства в архив может пролезть кто угодно, обнаружить на каком-то огромном портале, которому много десятилетий, ну, какую-то шутку, которые сейчас уже, скажем так, может быть административно или уголовно наказуемо, отправить куда следует, и этот портал будет наказан и будет вынужден искать свои архивы и чистить их.
19: И да, и нет одновременно. Все зависит от конкретных обстоятельств. Если у того человека, который опубликовал соответствующий материал, сохраняется возможность его удалить, то в некоторых случаях, в большинстве, я бы сказал, случаев, суды считают, что он продолжает распространять. Это так называемое длящееся административное правонарушение, которое заканчивается не в момент, когда человек нажал на кнопку «опубликовать», а тогда, когда человек нажал на кнопку «удалить». Но, разумеется, если вдруг у человека возможности удалить нет, ну вот, например, газета, ее же невозможно уничтожить после того, как она вышла в печать и, соответственно, продалась через розничную сеть, через подписку. Разумеется, в этой ситуации срок давности считается с момента, когда соответствующий материал был опубликован. Ну, бывает, что суды рассуждают по-разному и учитывают обстоятельства дела, но все-таки я с вами согласен, что в большинстве случаев к интернету применяют вот первый подход. Пока не удалил, считается, что продолжаешь распространять.
3: А если, допустим, это некая социальная сеть, и твой комментарий там был опубликован, ну, скажем, 10-15 лет назад, но эта социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации, ты аккаунт свой не удалил, попасть туда не можешь, а удалить его, соответственно, тоже уже не можешь в связи с изменениями законодательства, но вот кто-то посылает жалобу и говорит, смотрите, 15 лет назад вот этот написал вот это, а теперь это по закону, и что делать?
19: Вот, замечательный пример. Если в этом аккаунте этот человек, которого привлекают к административной ответственности, с тех пор больше ничего не публиковал, если он запасется справочкой из Роскомнадзора о том, что эта сеть заблокирована, я думаю, что суд обязан будет все-таки ему его освободить от наказания. Таких дел я не припоминаю. Вполне возможно, что они есть. Но никто не обязывает человека, я не знаю, там, поехать, например, в отпуск в соседнюю страну, где эта сеть не заблокирована, или покупать какие-то VPN-ы. Вот. К сожалению, суды в последнее время по таким политическим делам, которые часто бывают связаны с публикациями в интернете, предпочитают на всякий случай наказать, надеясь, что если вдруг они допустили ошибку, то эта ошибка будет исправлена апелляционным, кассационным судом, Верховным судом. Поэтому есть проблемы с тем, что суды стараются не закапываться в лишние детали и не брать на себя ответственность за то, что там какой-нибудь чиновник из Генпрокуратуры или из Роскомнадзора, из других ведомств составили протокол, а вот судья своей властью считает, что этот протокол был составлен неправильно. Судьи, к сожалению, в этом смысле не до конца сейчас независимы и предпочитают действовать, как им говорят чиновники.
3: Вы упомянули сейчас в своем ответе, что если человек что-то такое опубликовал, что спустя годы становится, ну, скажем так, незаконным, да, и может быть подвержен административной ответственности, например, и что он после этого, если ничего не публиковал. А если публиковал, но, скажем, до 2022 года, до того момента, пока некая социальная сеть не стала запрещена на территории России, а вот после этого ничего как раз и нет. Это является каким-нибудь оправданием?
19: Ключевой точкой временной здесь будет не столько 22-й год, сколько дата, когда соответствующая публикация стала незаконной. Вот там, например, предположим, позавчера приняли какой-нибудь закон, которым запретили, ну, предположим, обсуждать ту тему, которую мы сейчас с вами обсуждаем. А я ее, эту публикацию вчера опубликовал. И вот суд будет разбираться, была ли у меня вчера возможность зайти в свой аккаунт. В том случае, если такой возможности не было, то, конечно, к ответственности меня привлекать не должны. Но если я сегодня опубликовал какой-то новый пост в том же аккаунте и тем самым подтвердил, что у меня была возможность не только новые посты публиковать, но и старые удалять, я боюсь, что чиновники и судьи признают, что вот эта моя позавчерашняя публикация продолжала распространяться и после вступления в силу закона, который ее запретил.
3: Я помню времена, лет 10 назад еще, может быть, даже меньше, когда там интернет жил по принципу, там, кто обиделся на какую-то шутку, тот и проиграл. А теперь получается, что принцип изменился. Если Роскомнадзору что-то не понравилось, и он, ну, в кавычках обиделся, то тогда уже проиграл ты, потому что эта шутка может лечь куда надо, там ее можно будет положить в судебное дело. Огромное количество не просто комментариев, а порталов, которые публиковали анекдоты, на которые никто не обращал внимания. А вот сейчас, если в архиве какого-то портала будет обнаружена шутка, которая может кого-то оскорбить или обидеть, с этим порталом что будет? Вынесут предупреждение, заставят все почистить?
19: Нет, сейчас больше идут по принципу оштрафовать, причем КУАП предусматривает гигантские штрафы. Mm-hmm. Вот, насколько я понимаю, в Государственной Думе сейчас рассматривается или будет вскоре после того, как правительство даст отзыв на этот законопроект, рассматривается инициатива, в соответствии с которой срок давности привлечения к административной ответственности вот именно за такие интернет-правонарушения будет течь с момента публикации. Честно говоря, я боюсь, что правительство эту инициативу не поддержит. Но есть надежда, что, например, Верховный суд, в компетенции которого обобщить практику, посмотреть, что проблемы есть, что суды не всегда правильно определяют этот момент, дать разъяснение, дать в обзоре практики судам подсказку, что определять этот срок целесообразно таким-то образом. Угу. Вот тогда, я думаю, что проблемы по стране будет меньше с этим.
3: Спасибо большое. Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов, был с нами на прямой связи. Обсудили предложение Госдумы установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Ну а рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Как будут лечить лудоманов, узнал, выяснил и нам расскажет сейчас мой коллега Юрий Кораблев.
20: В России разработали первые клинические рекомендации по лечению лудомании. Разработка унифицированных рекомендаций для диагностики, терапии и профилактики

0: действительно фиксируется рост случаев заболевания лудоманией. К тому же люди с игровой зависимостью нередко входят в группу риска возникновения и других зависимостей. Поэтому конкретный и четкий механизм лечения просто необходим. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.
1: Эта проблема очень актуальна на самом деле, но степень ее разрушительности, она во многом скрыта для тех людей, которые не интересуются этим вопросом. Потому что есть нелегальные ставки, и охвачена молодежь, и не самые благополучные взрослые люди. Людей делают зависимыми. И если человек действительно влетел вот в эту тяжелую зависимость, значит, лечение будет непростым, и эта группа риск, перескакивание на другую зависимость, на наркотическую, на алкогольную, на какую-то другую.
0: Отдельно в лечении лудомании стоит и самозапрет на азартные игры, который заработает в нашей стране с 1 сентября этого года. Согласно задумке, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр под названием «Стоп-азарт» на портале госуслуги или в МФЦ. Самозапрет будет вступать в силу максимально оперативно, в течение 12 часов после подачи желающими такого заявления. Сам перечень лиц, от которых букмекерам запрещено будет принимать денежные переводы, выдавать обменные знаки и горно заведения и заключать соглашение о выигрыше будет обновляться дважды в день, в полдень и полночь. Таким гражданам также нельзя направлять рекламу азартных игр. Многие специалисты высказали за появление самозапрета. По их мнению, такие меры сегодня действительно нужны, потому как любые способы борьбы с игровой зависимостью – это уже шаг вперед. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии и здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Хорс.
2: Даже если какому-то проценту поможет, это стоит делать. Потому что на самом деле игромания – это страшная зависимость. Я бы сказал, что она страшнее, чем алкоголизм. Потому что люди, которые проигрывают деньги, они социализированы. Внешне по ним не скажешь, что они с ними что-то не то. Любое действие, которое может сделать государство, чтобы их ограничить, в какой-то мере будет полезное, а стопроцентных решений не существует. То есть здесь нужно просто что-то делать, и что-то будет получаться.
0: Помимо этого, в комплекс мер по профилактике лудомании планируется включить проведение обязательных кампаний для повышения осведомленности молодежи о рисках азартных игр и их последствиях. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
5: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио.

0: Радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О Дне Победы.
1: Владимир Путин выступит на параде Победы, который пройдет без демонстрации военной техники. По Красной площади пройдут только пешие колонны и пролетят пилотажные группы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тяжелое вооружение в этом году решили не задействовать из соображений безопасности. Ранее политик сообщил, что на празднование приедут лидеры Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Малайзии, Словакии и Республики Сербской. Российский лидер даст торжественный прием в Кремле в честь иностранных гостей. Кроме того, ожидаются переговоры с рядом из них, в частности, с Александром Лукашенко. Они пройдут уже завтра.
2: О происшествии.
1: АЗС загорелась в Дагестанском Каспийске. Огонь охватил 250 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. Как отмечается, пожарные уже тушат пламя, чтобы не допустить взрыва топливных резервуаров. Информации о пострадавших пока нет. Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о передаче МВД части полномочий в сфере трудовой миграции. Спикер Вячеслав Володин отметил, что это усилит государственный контроль и поможет навести порядок. Документ, подготовленный правительством, предусматривает, что МВД будет утверждать перечень профессий для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание и определять профессии, на которые не будут распространяться квоты на выдачу разрешений на работу для квалифицированных мигрантов. Еврокомиссия пригрозила лишить Венецианскую биеннале гранта из-за участия России в выставке. Брюссель потребовал от организаторов до 10 марта объяснить присутствие российской делегации. Ведомстве предупредили, что если ответ их не устроит, ЕС полностью расторгнет соглашение о финансовой поддержке мероприятия. Россия впервые за 7 лет представляет свою экспозицию в Венеции. Ранее посол в Италии Алексей Парамонов назвал это возможностью для продолжения культурного диалога. Гроза и град накроют Москву в ближайшие часы. Синоптики также прогнозируют сильный дождь и усиление ветра. Об этом предупредил столичный главка МЧС. Там отметили, что такая погода сохранится в городе до 10 вечера. Ранее сообщалось, что к выходным в столице ожидается похолодание и дожди.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 75.22, евро 88.06, юаня 10.99. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. Сегодня 7 мая 2026 года. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. Кто такие мы? Да вы уже, наверное, знаете. Это Виктор Баранец и это...
4: Аким Апачев. Здравия желаю.
3: Вот в этом составе мы попытаемся сегодня беседовать с вами, пытаться отвечать будем на ваши вопросы. Но впереди у нас священный, святой праздник. Давайте вспомним, какие песни пели наши отцы и деды, победители, и о чем эти песни. Катенька, давай напомним народу.
4: Заряжай, поехали. Катюша.

0: где же вы теперь? Друзья, одно молчание. Боевые спутники мои.
1: Ну, а мы с Акимом Апачевым поздравляем своих друзей-однополчан из радио «Комсомольская правда» с великолепной командой Андрея Горбунова. С праздником, дорогие наши коллеги! Но мы не забыли о том, что 7 мая 1992 года была образована российская армия. Запомним этот день. Это был звездный час министра Грачева. Он не только стал министром, но и получил звание генерала армии. А знаете, я о чем думаю? О том, что мы иногда говорим, что у нас армия существует только 30 с лишним лет. Да, да. Вот как-то несправедливо это, да. У нас почему-то забывается, что армия вообще-то в России существует со времен Ивана Грозного. Ну, хотя бы говорили, российская армия времен разгула демократии. И то как-то было бы это более понятно. И теперь коротенько о другом. Где может остановиться наша специальная операция? На каких рубежах? На каких кордонах? Это же интересно. Вы же часто задаете этот вопрос, да? Но она же не может длиться бесконечно. Но где-то же будет, как говорится, граница, где мы в конце концов остановимся, и украинская армия согласится с этим, если согласится. Здесь один радиослушатель, Аким, писал мне в чате: «Но зачем ты, баронец, задаешь людям вопросы, ответы на которые не знаешь?» А я не знаю. На многие вопросы я пока не знаю. И вы тоже не знаете. Но почему бы не прикинуть, не спрогнозировать, увидеть то, что временем закрыто, как говорил Маяковский, да? Ну, хорошо, коротенько. Мое видение, а оно не бесспорно. Оно может быть подвергаться вашим сомнениям. Итак, внимание. Впереди генеральная битва за полное освобождение Донецкой Народной Республики. Это Славянск и Краматорск. Долгая, изнурительная и, возможно, очень жертвенная битва. Будет это? Будет. Да. Мы что, там остановимся на вот этих рубежах, где были и остаются административные границы Донецкой области? Не знаю. Теперь поворачиваем голову правее, левее. Запорожье полностью освобождено? Нет. Херсонская область полная? Ну, я еще не знаю. Тут будут варианты. Очень возможно, что наше политическое военное руководство решит все-таки остаться на этой части, на левом берегу Днепра. Да. Ну, весьма возможно. И такой вариант. Ну, не захотят наши туда дальше переправляться, потому что мы туда уже ходили, и хорошо, что Суровикин понял, что там могут большие неприятности, если мы туда дальше полезем. Но теперь же вопросы. Вопросы. А Одесская область? А Николаевская область? Мы что, штык в землю вот здесь вот, в Донецких, Запорожских землях воткнем, и айда, ребята, домой. Все, по газарам. Нет же. А есть еще другие вопросы. Вы тоже должны думать, мы же тоже должны задумываться, прогнозировать ситуацию, люди. Ну, мы же не можем видеть дальше собственной стены. А что с этими буферными зонами? Под Сумами, под Харьковом, под Днепропетровском? Есть вопрос? Есть вопрос, да? Но у меня другой вопрос возникает. Ну, хорошо, создадим мы такую мощную, широкую буферную зону. Вопрос от баронца. А кто контролировать будет эту землю? Кто будет следить за порядком? Кто будет поддерживать власть? Какие это будут структуры? Армия? Армия не обязана. Армия обязана воевать. А за порядком у нас МВД отвечает, Росгвардия, в конце концов. Как тут будет, дорогие друзья? Давайте вместе подумаем. Если у кого-то есть гениальное соображение, звоните в «Комсомольскую правду» на военное ревью. Я еще один момент не исключаю. Уже шелестит там где-то в дипломатических кругах. Что если возникнут острые споры с Одесской и Николаевской областью, Россия предложит провести референдум. А почему бы нет? Хо-хо, скажет кто-то, баронец, какую ты чушь гонишь. А может, мы как раз вот этим образом и выторгуем то, что нам нужно. Украина, возможно, не согласится. А если на нее надавят? А может быть, и не надавят. Так что давайте вместе думать об этом. Но кто-то, Аким, один человек мне предложил, знаешь, Баранец, кончай балду гнать, вот отрежем кусок Украины по Днепру, и пусть они там живут. Это есть такой резон? Или как? Я знаю, что у тебя очень амбициозные планы.
2: Товарищ полковник, этот торт под названием «Украина» можно резать, вот как на могу, каждому подарить контурную карту, и вот начерти свои очертания там какого-то итога этому всему. Я не знаю, я устал предполагать, потому что есть вещи, вы же понимаете, что есть многое, что происходит вот вне информационного поля. Поэтому есть много вещей, которые в наше информационное пространство не выходят. Вот поэтому я не знаю, как. Для меня сакральным является, конечно же, Славянск. И для меня это будет некая такая точка. Это моя личная история, она связана вот с моим личным путем. А где мы там остановимся и как мы пойдем дальше, тоже у меня ответа нет на этот вопрос.
1: Да, безусловно, уж слишком много факторов могут повлиять на итоговое решение нашего командования и политического руководства. Вы же просите недолго делать доклады. Вот мы и недолго сделали. Для нас самое главное пообщаться с вами. Что мы сейчас с Акимом и начнем делать? Сейчас у нас есть Катенька.
2: Заряжай,
1: Катюша. Она нам сейчас скажет. Да, да, 33,3. Ну, кто там к нам... Удмуртия у нас, Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Надежда из Удмуртии. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Вот в Ереване Пашинян провел саммит ЕС. Как говорится, каждой твари по паре. А были ли представители ОТКБ там? Или кто-то не поехал, отказался? Спасибо.
1: А почему на заседание Евросоюза, как вы правильно сказали, должен ехать ОТКБ? Зачем? Это совершенно другая структура. Не было никого там из представителей. Я не знаю, может, я просмотрел, там им сказали всем улыбаться в этом групповом фото, там зубоскали. Но я не видел там ни таджикского, ни казахского представителя, уважаемый. Им, наверное, у них свои заботы.
2: Так бы, да, там ответил. Макрон был занят, Пашинян с Макроном обнимашками был занят, было не до остальных.
1: Ну да, да.
2: Видели это прощание, как они друг друга едва не поцеловались. Это очень было весело наблюдать Биба и Боба.
1: Катенька, одна минута, пусть человек вопрос задаст. Александр, Москва, а не успеем, ответим после перерыва. Александр, здравствуйте, вам эфир, поехали.
4: Здравствуйте, вопрос такой. Сейчас очень многие эксперты говорят, что вот военная ситуация, как вот она, видите, зашла в тупик. Ну вот тот же Балуевский предлагает ядерный удар, кто-то предлагает мобилизацию. То есть я так понимаю, мы сейчас находимся на развилке. Что нам делать? То есть каким способом воевать? Я считаю, что есть еще третий вариант. Дипломатически все-таки идти на переговоры, на какие-то компромиссы. Потому что вот сейчас вот такое положение, что мы на развилке. Что делать? Поэтому идут разные предложения. От ядерного удара до дипломатии, на мой взгляд. Вот ваше мнение.
1: Прекрасное изложение ситуации. Прекрасное изложение ситуации.
2: Вернемся.
1: Но дайте нам минуту
2: подумать. После небольшой паузы ответим.
1: После перерыва, да.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Главное.
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Россия ответит массированным ударом по центрам принятия решений в Киеве в случае попытки сорвать парад Победы. О позиции Москвы напомнил помощник президента Юрий Ушаков. Министерство иностранных дел ранее направило официальные ноты другим странам с призывом покинуть дипломатам украинскую столицу. Ранее Минобороны предупредило о готовности жестко реагировать на любые угрозы безопасности в праздничные дни после угроз Владимира Зеленского. Жильцы дома в Перми, поврежденного беспилотником, эвакуированы в пункт временного размещения. Власти города сообщили, что всем предоставлена вода и горячее питание. Также работает служба психологической поддержки. По поручению губернатора Пермского края организовано оперативное совещание. Никто не пострадал. Синоптики объявили 7 мая самым теплым днем в Москве с начала года. К полудню температура достигла почти плюс 27,5 градусов. Как отмечается, температура продолжит расти.
5: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Это военное ревю. Радио «Комсомольская правда». И Аким Апатьев, Виктор Баранец стараются ответить на ваши вопросы. Только что звонил радиослушатель и сказал, у меня такое впечатление, что все стоит в тупике. Уважаемый радиослушатель, есть два направления развития событий. Вы перепутали одно с другим. Вот дипломатический тупик, я бы тут согласился. Потому что Киев не уступает, и Москва не уступает. Да, тут вы абсолютно правы. Но ведь армия не в тупике. Вы же посмотрите на брифинг Министерства обороны. Ведь каждый день. Не, конечно, не везде. Там хотя говорят, на всем фронте наступаем. Вы посмотрите. Где-то продвинулись на 500 метров, а где-то на 5 километров. Где-то населенный пункт взяли. Это же движение, уважаемый. Так что вот здесь пока тупика нет. Хотя, конечно, я понимаю. Я, конечно, вам понимаю, что им хочется, что государственный флаг Российской Федерации уже реял над банком. Вот это я понимаю. Вы это поймете. И я об этом мечтаю. Ну, до этого надо дойти. Аким,
2: товарищ полковник, что у вас? Да. Позвольте. Я и с вами согласен, и со слушателем нашим согласен, потому что тупиком не назовешь, но тупичком точно. Тупичок. Потому что сегодня для того, чтобы двигаться дальше активно, нужно, конечно же, усиливаться. Нужно либо мобилизация, либо, конечно же, там, применять тактическое ядерное оружие. Или же очень быстро выкатывать опытные образцы, масштабируя их. У нас много интересных изделий новых, очень много новых интересных изделий, и нужно их масштабировать и обкатывать уже. У меня нет ответа тоже на этот вопрос, но мне кажется, что сама жизнь знает ответ, и она нам подскажет. Как оно будет дальше, никто не знает. Ну вот я точно нет.
1: Продолжаем принимать звонки. И кто следующий в эфире будет? Москва у нас, Александр.
8: Добрый день, товарищи ведущие. Виктор Николаевич, вот где-то неделю тому назад вы сказали, как жаль, что в сегодняшней Думе не осталось людей, подобных Владимиру Жириновскому. Но это первая половина предложения, а вторая это половина. Зато остались люди, подобные бесконфликтных, сговорчивых соглашателей. Скажите, можно ли в чем-то сравнивать прежних деятелей государства с современными? Ну, например, таких как Льва Троцкого и Леонида Слуцкого, Владимира Ульянова и лидера КПРФ, Бухарина и Миронова.
1: Вопрос очень наивный. Вы тогда продолжайте. Конечно, продолжайте. А почему у нас нет сегодня маршала Победы? Отвечайте, пожалуйста. Почему?
8: Не те войны.
1: Почему?
8: Война не та. Тогда что? Воевала страна. Тогда воевала страна против всей Европы.
1: Дальше демагогия начинается.
8: Сломать хребет.
1: А дальше демагогия начинается. А может, надо говорить, что был совершенно политический строй другой, другая идеология, другой цемент связывал наш народ. Может, об этом надо говорить? Кстати, я сказал, да, как Жириновского мы еще не очень-то быстро найдем. Но вы забываете, там еще я в других местах по-другому говорил. Владимир Вольфович был великолепным, гениальным понтером. Понимаете, да? Несмотря на его пророчество.
8: Я знаю. Я слушал передачи Варсобина.
1: Да, да. Спасибо. Я тоже думаю, надо, говорится, посмотреть и с солнечной стороны, и с темной стороны. Но, уважаемые, в такое время живем. У меня тоже вопрос. А куда делись наши великие писатели? Пятый год воюем, ни одного великого романа, чтобы захлебаться.
8: Кинорежиссеры.
2: А? Да, есть, есть. Да, товарищ да. полковник, не да. соглашусь, есть это все. Оно, конечно же, не масштабируется, да. очень жаль. В отличие от Советского Союза, когда одной рукой воевали, а второй писали об этом песни, книги и так далее. Поэтому мы сегодня мы эту войну воспринимаем так глубоко, потому что она описана максимально в художественной литературе, и в стихах, и в прозе.
1: Я держал в руках, будучи в Министерстве обороны, на общественный совет принесли большую кучу книг, написанных об этом. Ни одна из них не получила ни государственную премию, там, ни премию правительства, ничего не получила. Пока это рождается.
2: Нет, а уже сейчас состояние. Захар Прилепин написал великолепную «Туму». Александр Проханов написал «Лемнер». Анна Ремякина написала да, «Злой да, добрый да, Шубин». То есть да, мы, да, не, конечно, масштабы несопоставимы. Конечно же, да. в советское время была огромная кавалькада этих молодых пишущих да. авторов. Сегодня, конечно, не так. Но мы тоже пытаемся. Мы тоже пытаемся сегодня это сделать.
1: Да, вот такое время, небольших мальчиков, таких, чтобы и писатели тоже, нарождается новое поколение.
2: Это же Россия, слушайте, мы почему-то мы упираемся в Советский Союз, у нас до Советского Союза всегда было по-разному в России. У нас вот мы сравниваем, вот Салтычиха, знаете, была такая кровавая барыня в истории России, первый маньяк вообще описанный. А мы будем ее с Собчак сравнивать? Ну, давайте, ну, в истории России были разные люди.
1: Да, ну, так как могли, так и ответили, уважаемые радиослушатели. Идем дальше, ждем следующего радиослушателя. Кто это? Самара, городок у нас. Здравствуйте.
9: Здравия желаю, Алексей, Самара. Здравия желаю, товарищ полковник. У меня такая беда. Из мест заключения у меня сын ушел на СВО. Не могут найти. Это я просто для справки. Не прошу помощи. Просто для справки. Не могут найти ни справки об УДО, ни паспорта, ни контракта. Вот так.
1: Вот. Легендарный российский бардак. Кстати, ни одного у вас это. Я до сих пор получаю письма. Вчера сразу два на эту тему. Он у меня в компьютере. Сейчас надо пристраивать ноги и обращаться в инстанцию. Абсолютно бардак. Аким, ну ты же рассказывал.
2: Да, ровно так, конечно. Бесконечно. Я вот сейчас ВК открываю, у меня тоже миллион сообщений. Помогите найти сына, помогите. Да.
9: Как будто матрешку, куклу взяли, и все. И
1: да, там никаких... да, вы правы. Да. Человек был призван в районе. На передовой, прежде чем дойти, Аким, жена пишет, он поменял 6 мест службы. Как ей найти теперь эти места, справки, что он прошел эти места службы?
2: А вот как почти, будто не почти, было. Почти не нереально, сразу... почти нереально. Такое да, отследить почти да. нереально.
1: А теперь вы знаете, какое у нас отношение к хранению бумаг.
9: Виктор Николаевич, прошу прощения за второй вопрос. Он очень короткий. Когда бомбили Берлин, в 41-м году. Вот спрашивали там, мы такие, мы не такие. Почему сейчас не бомбим Киев? Все.
1: Угу. Скоро будем бомбить, уважаемые. Может, это случится 9 мая. На всякий случай. Хорошо? Может быть, и такое случится. Но хочется верить, что благоразумие в мозгах этого комика все-таки хватит. А может быть... умный человек найдется, который скажет, не шути с этим. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь. Олег, Москва.
10: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Ну, действительно, в ближайшие дни, наверное, будут важнейшие события. Потому что после заявления Минобороны, как известно, последовали заявления МИД России, заявление помощника президента Ушакова. Все вот по теме, кстати, ответного удара. Это, наверное, очень
1: прелюдия важно. Прелюдия понятна.
10: Да.
1: Спасибо. Теперь переходим плавно к вопросу. К вопросу переходим. Поехали. Религия понятна абсолютно.
10: Ваш вопрос в начале программы по поводу продвижения, освобождения территорий. Это действительно, я согласен с Акимом, это один большой вопрос. Это для всех. Но мне кажется, что ну, так сказать, уничтожение главных укронацистских центров в Киеве, это реально бы поспособствовало освобождению наших территорий. И Донецкой области до конца, Луганская освобождена.
1: Так, вопроса нет, да? Вопроса нет, да? Вопроса нет. Констатация прекрасная. Все вы правильно сказали. Аплодирую. А вопросы где?
10: Да, это скорее утверждение.
2: Трибуна, ну, вот, все. Может, да, переименуем передачу в «Народную трибуну» и просто...
1: Хорошо, да, давайте. Люди, мы же просим вопрос. Прелюдия понятна, прекрасно, все было описано чудесно и так далее. Но я все-таки настаиваю, что есть два процесса. Есть политико-дипломатический, есть военный. А то, что армию дергают за рукава, это тоже есть. Кто дергает? Политики. А это не есть очень хорошо. Это должно быть в одном кулаке. И политика, и армия. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Петр Тула.
11: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я от своего лица за свои годы, что у меня завтра мой малый будет, 9 мая мой малый будет принимать участие в параде в Москве. Я хочу поздравить всех с наступающим великим праздником 9 мая и вечная память ребятам, павшим с фашизмом. Слава России!
2: Слава России!
11: Будьте все здоровы!
2: Слава России!
11: Верьте в победу!
1: Спасибо! Спасибо!
11: До свидания!
1: И большой привет, как вы сказали, вашему пацану. Удачи ему. Давайте, минута, большое время на радио. Кто? Вопрос хотя бы. Станислав, Сочи. Спасибо, Катенька. Станислав, Сочи. Где темные ночи.
12: Виктор Николаевич, добрый день.
1: Добрый.
2: Здрасте.
12: Главнокомандующий часто нам приводит в пример героизм наших солдат, сравнивает его с героизмом солдат прошлой войны, Великой Отечественной. И, видимо, будет поздравление, тоже это отметит, что бабушки вот как носки вязали, как солдаты воевали, подвиги совершали.
1: А как вы думаете,
12: Да, теперь вопрос. А могло ли в голову хотя бы главнокомандующему Сталину Иосифу Виссарионовичу прийти в мысль договариваться с нацистами о перемирии пасхальном, новогоднем или любом другом, о каких-то километрах территории нашей, чужой, другой, договариваться, посылать своих генералов, послов туда.
2: Спасибо большое. Вернемся после паузы.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125» – биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Здравствуйте.
15: Об атаках.
6: Средства ПВО сбили еще 5 беспилотников на подлете к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что предварительно никто не пострадал. Всего с полуночи город атаковали 48 летательных аппаратов. Это самая масштабная попытка удара по Москве за последние несколько месяцев.
15: О важном.
6: Владимир Путин поддержал развитие системы маркировки в стране. Президент назвал эту работу очень важной. Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемизов доложил главе государства, что за время работы проекта «Честный знак» нелегальный оборот товаров сократился в 3 раза. По его словам, благодаря прозрачности рынка бюджет дополнительно получил почти 2 триллиона рублей, а доходы легального бизнеса выросли на 1 триллион. Система маркировки начала действовать в России в 2019 году для борьбы с контрафактом и защиты прав потребителей.
15: О политике.
6: Юрий Ушаков обвинил власти Армении в попытке усидеть на 2 стульях. Помощник президента России заявил, что такая политика вредит развитию двусторонних отношений. По словам представителя Кремля, экономический рост республики во многом зависит от сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Ушаков подчеркнул, что взаимодействие с Москвой приносит Еревану даже больше выгоды, чем российской стороне. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости диверсификации внешней политики страны. Роскомнадзор зафиксировал основные источники кибератак на российские ресурсы в апреле. Чаще всего злоумышленники использовали серверы в Соединенных Штатах, Бразилии, Нидерландах, Германии и Франции, заявили в ведомстве. Специалисты выявили угрозы по IP-адресам. С начала года количество попыток обрушить работу отечественных сервисов из-за рубежа значительно возросло. Синоптики объявили 7 мая самым теплым днем в Москве с начала года. К полудню температура достигла почти плюс 27,5 градусов. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что температура продолжает расти. Окончательное значение максимума станет известно вечером. Ранее сообщалось о грозе и ливне, которые накроют столичный регион в ближайшие часы.
15: О туризме.
6: Мальдивские отели снизили стоимость проживания почти в 2 раза. Курорты предлагают скидки до 70% на предстоящий летний сезон, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что дисконт поможет туристам компенсировать расходы на трансфер, который подорожал из-за роста цен на топливо. В организации подчеркнули, что подобные предложения связаны с началом сезона дождей и снижением спроса со стороны европейских путешественников. Больше новостей читайте на kp.ru.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Баранец и Апачо пытаются ответить на ваши непростые вопросы. Вот только что радиослушатель спрашивал у нас, а мог бы Иосиф Виссарионович идти на переговоры, ну и вести себя так, как ведет сейчас Крым себя по отношению к Украине? Это гадальческий вопрос. Это предположение, уважаемые. Это предположение. Здесь можно только гадать. Я отвечаю вам. А может быть, в данной ситуации Сталин и не начинал бы специальную военную операцию. А почему я не могу так думать? Я уверен в этом, но это тоже же мое мнение. А может быть, и не начал бы, но вел бы себя по-другому. Вы однозначно говорите «нет» и так далее. И на переговоры. А может быть, пошел бы на переговоры. Если это требовалось бы спасти миллионы людей, черт его знает, как бы он себя повел. Я вот специально завтра хочу поговорить с вами, порассуждать. Можно ли торговать с врагом во время войны? Вот тоже интересный вопрос. У меня к вам вопрос. А Сталин бы с Гитлером торговал с 41 по 45 год? Тоже вопрос. Все, я, по-моему, заговорился.
2: Если позволите, добавлю только то, что для меня очевидно, что это не... Это гражданская война. Сегодня на Украине идет отложенная гражданская война. Вот. И поэтому мы вот и так воюем. Мне кажется, в этом причина. Потому что, ну да, мы жалеем противника. Зачастую жалеем. И на поле боя есть некоторые такие моменты. Ну, в общем, вы сами понимаете, о чем я говорю. То есть, и это тоже нужно учитывать. Все равно это 2 братских народа. Что, как ни крути, рано или поздно все войны заканчиваются.
1: А мы ждем следующего вопроса от нашего радиослушателя. Лариса из Воронежа. Здравствуйте, Лариса.
16: Здравствуйте. Добрый день. С наступающим вас праздником, Виктор Николаевич и Аким.
2: Спасибо.
16: Вопрос такой. Город Воронеж, Московский проспект, памятник славы. Кроме памятника славы, чуть левее, расположена могила неизвестного солдата. В 25-м году ее осветили батюшки. Был салют, торжественное захоронение. И вскоре администрация города, по ее распоряжению, они сравняли с землей. Типа эстетики. Посадят газон, цветы. Там шли тяжелые бои. Куча костей. То есть вся могила, буквально это самое, весь холмик был как бы захоронением наших солдат. Да? Вот они осквернили эту могилу. Дело в том, что Запад постоянно нас критикует, что мы, ну, как бы...
1: А давайте без Запада, остановитесь, пожалуйста. До Запада далеко. Скажите, что вы сделали, чтобы этого не случилось? Куда вы обратились? Куда вы просигналили? Куда вы съездили? Куда вы сделали заявление? И так далее, а? Ну, давайте об этом, о Западе потом поговорим.
16: Давайте. Делали заявление Путина, возвращали назад, не доходило. Делали Бастрыкина, возвращали назад. Мы сами взяли венок, стояли насмерть в том году. В этом году там просто была яма. Теперь мы собираемся делать то же самое. До последнего момента мы надеялись, что администрация этот холмик восстановит. Мы ничего не просили, только восстановить холмик. Люди возмущались, называли их фашистами, нелюдьми. Вот. Поэтому просим, чтобы это... возможности до Бастрыкина, до Путина как-то довести.
1: Вот это здорово! Вот это здорово! Давайте всем миром драться за эту священную память. А мэру передайте, пожалуйста, что он может плохо закончить, если он в таком... Тем более мы сейчас говорим накануне Дня Победы. Он еще мэром там у вас остался или нет, а?
16: Не знаю. Пока есть. Не среагировали. Не среагировали. И Гусев, губернатор, не среагировали. Мы стояли просто насмерть этого холмика. СВОшники нас обнимали, говорят, мы по фронтам разнесем эту информацию. Был целый год, они ничего не сделали.
1: Все понятно, вот. Дорогая Воронежша, вот когда придут ребята с фронта, наверное, я будут спать. Другие мэры и другое отношение. Хорошо, что нет. Путин на командные посты ставит этих фронтовиков. Хорошо.
16: Христа ради, пожалуйста, если есть возможность, один день холмик сделать трудно. Вот. Они угрожают, по телефону звонки и прочее, представляете, но они сами...
1: Кто это угрожает? Кто конкретно угрожает?
16: Конкретно угрожают неизвестные. Звонят, избили до полусмерти после 25-го года праздника, 9 мая. Я еле выжила. Понятно. Вот, просто просим, если можно, один день остался, холмик, и мы будем завтра стоять там, что бы они ни говорили. Это наша война.
1: Уважаемые, я вас, все понятно. Я вас очень прошу, завтра в эфир мне приемную мэра города, пожалуйста. Вот по этой переводе, 8-800-200-97-02. Хорошо? Хорошо, что будьте добры. Да, какой обязательно. Обязательно. В 4 часа мы завтра начинаем военное ревью, и я жду вашего звонка с названием телефона мэра. Прежде всего, мэра начинать. Это его хозяйство, это его вотчина. Кстати, как себе мэр ведет в отношении этой проблемы? А, быстренько скажите мне, пожалуйста.
16: Быстренько. Он сам не пришел, зам его была. Говорит, мы травку посадим.
1: Понятно,
16: там...
1: понятно. Мэра нет. Мэр где-то там кувыркается на даче, да, с кем-то, да?
2: Ну, надо разобраться в ситуации. Так, насколько, знаете, надо понять, что происходит, собрать, как что говорится, объективку. Вот, потому что можно позвонить еще что угодно рассказать, а нужно понять, соответствует ли это все действительности.
1: Вот завтра поговорим с мэром, если дозвонимся. Сразу. Преподнесем эту проблему. Почему он прислал зама, а не сам приехал?
2: Кто-то там избивает. Почему не обращается в полицию? Странная история, на самом деле. Очень странно. Не думаю, что сейчас...
1: Да, я согласен.
2: По всей стране идет максимальная патриотизация. Да, а тут что-то происходит, что-то странное, непонятное. Кто-то кого-то
1: угрожает
2: до полусмерти. Да, странная история. Надо разобраться.
1: Я знаю, что воронежцы бьются за право называться городом-героем. Я это знаю. Он подставил свою грудь и во многом спас, выручил нас под Сталинградом. Я знаю один любопытный факт. Когда немецкий генерал жаловался, что за время оккупации Воронежа ни один воронежец не пошел работать в полицию. Вот что обжигает радостно мне душу. Кто в эфире? Будьте добры. Николай, Подмосковье.
17: Алло, добрый день, это Виктор Николаевич. Алло.
1: Добрый. Да.
17: Я вас приветствую, это самое. И рядового Апачева тоже низкий поклон, ребята, вам.
2: Здравствуйте.
17: Я сейчас знаю, что вокруг этого великого праздника все вопросы крутятся, но у меня есть тоже на эту тему вопрос. Я, будьте любезны, найдите какую-нибудь лазеечку в вашем эфире. Расскажите вот нашим молодым слушателям, да не только молодым, а Николай Ирасович Берзаринин. Это, на мой взгляд, великий человек, герой.
1: Так. Понятно.
17: Да, совершенно ясно, что это. Он что сделал для Берлина, это, ну, это что-то такое. Да. Ну, я просто знаю эту тему, просто я хочу, чтобы вы довели это все.
1: Хорошо, чтобы знать. А не вы же один знаете о великом Берзарине.
17: Я поэтому...
1: Мы делаем такие передачи, привязывая к какому-то событию. Ведь вы требуете сегодня про Берзарина. Завтра скажет кто-то про Жукова. Послезавтра по Борскаленко. Мы уже следим за собой. Дорогой, мы услышали вас. При случае расскажем про Берзарина.
17: Просто мое пожелание.
1: Все, понятно. Просьба есть. Про Берзарина рассказать. Как говорится, мы вас услышали. Спасибо. Это действительно великий генерал. Жалко, что он так закончил жизнь. Кто у нас в эфире? Самара, городок у нас. Здравствуйте. А, Анзор, Нальчик, боже мой. Вместо Самары Нальчик у нас в гостях. Итак, Нальчик.
18: Добрый вечер, уважаемый Виктор Николаевич, Аким Владимирович.
2: Здравствуйте.
18: Вопрос к обеим ведущим. Каков ваш прогноз, ударит ли Зеленский по Москве, Виктор Николаевич, Аким Апачев?
1: Я сегодня утром бухгалтером поработал. Я поставил 51 ударит, 49 нет. Ну, тут примерно моя мысль топчется.
2: Я буду играть в это казино. Не знаю. Есть вещи, которые... Высчитывать вероятности, прогнозирование. Да, это вот монетку подкидываешь, ты, орел или решка выпадет.
1: Да, а вдруг в окружении Зеленского или где-то там в больших военных кругах найдется полковник Штауфенбер, да? Может быть, найдется. Именно. Да. Вы меня понимаете, да? Так вот так мы ответили на ваш вопрос. Сейчас скажут, Аким, сейчас скажут, никак не ответили. Никак не ответили, ни Апачев, ни Баранец. Залезли под корягу, не ответили на вопрос.
2: Я не знаю, как были там. Вот я с ребятами с фронта общаюсь, вот буквально сейчас мне пишут. Хохол выкатил, давно не пользовались они в таком количестве РСЗО, не использовали, пристрелялись, и 9 мая по позициям они точно дадут мощный залп, салют в 9 мая в нашу сторону. Это очевидно для меня. А как будет в Москве, в Киеве, это... Здесь прогнозировать не берусь.
1: Вот я верю только в одно. Что если все-таки ракетами или беспилотниками Зеленский думает испортить на священный праздник, вот тут я думаю, что ударим. Вот тут я даю 100%.
2: Тут очень важный момент, что на Красной площади, вот мы почему-то говорим об этом все, но обтекая на Красной площади будут представители разных стран. Мы приглашаем много разных людей будет, я имею в виду, там и президент Боснии и Герцеговины, в общем, я список читал, и белорусский президент. И мы же должны их безопасность организовать. В этом смысле мы почему-то это не проговариваем, что мы не просим там чего-то там, давайте не бейте, потому что приедут президенты страны, мы не можем защитить их. Ну, то есть, это такая репутационная история. И, ну, все, кто приедут к нам на парад, это и есть наши настоящие друзья.
1: Ну, что, мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь, мы сейчас продолжим разговоры наши.
15: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости. Главное.
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин одобрил работу системы электронных паспортов транспортных средств. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сегодня доложил президенту, что специалисты оформили уже более 15 миллионов таких документов. Российский лидер назвал это удобным форматом работы. Цифровой паспорт отражает историю автомобиля с момента выпуска до утилизации. Юрий Ушаков заявил о готовности украинских переговорщиков к мирному урегулированию. Помощник президента России пояснил, что делегаты прекрасно осознают необходимые шаги для завершения конфликта. При этом представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня и долгосрочный диалог теперь зависят исключительно от политического решения руководства в Киеве. МОК оставил в силе свое решение о приостановке членства Олимпийского комитета России. Ограничения в отношении белорусских спортсменов организация отменила. Глава МОК Томас Бах подтвердил права атлетов на доступ к спорту без политического вмешательства.
7: Понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
19: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И с вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Компания «Аквалайф» – это компания, которая производит приборы, которые улучшают качество вашей воды настолько, что у вас появляется дома живой источник воды. Воды, подобной воде из горных источников, воде, которая помогает побеждать болезни, улучшать ваше самочувствие с каждым глотком. Друзья, желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, а также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Сейчас за несколько минут я постараюсь донести до вас самую главную информацию, которая касается здоровья. Да, я постараюсь доказать вам, не просто рассказать, но и доказать, что питьевой режим с правильной водой поможет наладить ваш биологический ритм, поможет вам наладить свое собственное самочувствие и сделать так, чтобы вы действительно, у вас хватало и сил, и здоровья, энергии, и хорошего настроения на любые, как я уже сказал, добрые дела. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется при ионизации, нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. В клиниках Токио такую воду используют при реабилитации после инфарктов. Но как это работает, спросите вы? Смотрите, во время ионизации у воды меняется самый главный показатель. Он называется так – окислительно-восстановительный потенциал. Все жидкости, которые вы пьете сейчас, абсолютно все, являются окислителями. У них окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Но если вы зальете воду, обычную питьевую воду, ионизатор, она, кстати, тоже, к сожалению, сейчас уже является окислителем. Так вот, если вы зальете ее в ионизатор, нажмете кнопку, запустится процесс ионизации, то есть процесс воздействия на воду постоянным электрическим током. И через несколько минут вы из воды окислитель получите водовосстановитель. У нее ОВП уже будет с минусом. А это значит, что она будет насыщена электронами, она будет электрон-донорная. Слышите, донором она будет. Эта вода будет являться восстановителем, антиоксидантом. Той самой водой, кстати, которую в Японии врачи прописывают своим пациентам. И в Южной Корее в том числе. И вот у меня сразу к вам вопрос. Вот что бы вы хотели выбрать? Что бы вы хотели пить? Воду, которая течет у нас из крана, да, или бутилированную, которая окисляет нас, забирает силы, энергию? Или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну, представьте, вы пьете воду, она внутри нейтрализует все ваши токсины, очищает ваш организм. Включается детокс, потому что она проникает сквозь мембрану клеток легко и просто, доносит все полезные вещества и уводит из клеток, уносит отходы ее жизнедеятельности. Она продлевает жизнь клеток. В процессе ионизации также высвобождается еще и молекулярный водород. И вы уже пьете воду, природный антиоксидант. В 2007 году японский ученый, которого зовут Шигео Ото, он открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи такую воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление в легких. А давайте дальше. Как это работает? Представьте, при диабете второго типа клетки, как будто бы глохнут, можно это так назвать, да? Они становятся глухими, то есть они перестают слышать инсулин. Водород же и сама вода, насыщенная им с отрицательным ОВП, такая вода действует как чистильщик. Это то же самое, когда вы, допустим, пришли к лору, к врачу, да, и у вас серная пробка в ухе. Он начистил ваше ухо, вытащил серную пробку, и вы стали лучше слышать. Так и ваши клетки, когда вы получаете воду ионизированную с антиоксидантными свойствами, они начинают лучше слышать все сигналы. Вы пьете правильную воду, мы так ее называем, потому что она похожа на воду в нашем организме, она правильная для нас, каждая клетка ее ждет. Так вот, когда вы пьете правильную воду, вы снижаете окислительный стресс. Это главная причина инсулинорезистентности. В целом, оксидативный стресс – это причина 90% всех заболеваний. Вот это важно не просто понять, это нужно осознать. Вот осознайте, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это причина. И когда мы воздействуем на первую причину, то мы устраняем заболевания. А что является помощником устранения оксидативного стресса? То, что против этого оксидативного стресса, то есть антиоксидант. И вот лучшим природным антиоксидантом является, конечно же, вода. Она природна для нас. И вода, которую мы получаем в ионизаторах воды, в генераторах водородной воды, она как раз-таки обладает этими свойствами. Но она, к сожалению, теряет свои свойства быстро, в течение суток. И через день, на следующий день вам нужно ее снова готовить. Я хотел бы поделиться показательным случаем. Мы вообще сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше и больше. И вот этот случай нам рассказал врач. Обратился мужчина, чуть старше 50 лет. У него диагноз такой был. Диабет второго типа, метаболический синдром. Показатели были следующие. Глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Те, кто знаком с этой темой, я думаю, сразу поймут, в чем сложность ситуации. Так вот, что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим специалистом, но новый врач добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. И каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат. Я считаю, это действительно впечатляет. На самом деле, еще раз говорю, неважно, как называется ваша болезнь. Я уверен, что ваша болезнь, она связана с оксидативным стрессом. Эта уверенность основана на статистике. 90%, повторю, всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Вы уменьшаете еще и воспаление в сосудах. Риск осложнения падает, друзья. Вы защищаете печень от жирового гепатоза. В общем, неважно, как называется ваша болезнь. Налаживайте питьевой режим с правильной водой и вы действительно почувствуете облегчение, вам не нужно бегать будет по аптекам, вы снизите и количество прием тех препаратов, которые уже пьете, потому что ваш организм сам это скажет, вам ваш врач скажет, и удивится, откуда такие результаты, как так получилось. И вы скажете, я наладил питьевой режим. Это без каких-либо противопоказаний, можно от мала до велика, неважно, хоть кормящие, хоть дети, да, хоть старики, да, то есть всем людям это не просто можно, это нужно, это важно налаживать питьевой режим с такой водой. Друзья, попробуйте. И это слово не сказано просто так. Попробовать я предлагаю всем, потому что мы завод-производитель, который думаем о вашей безопасности. Мы уверены в нашем приборе, мы уверены в эффективности ионизированной воды, которую вы в нем приготовите. И даем вам поэтому тестовый период 3 месяца для того, чтобы вы для себя решили, насколько это эффективно. Проверьте мои слова на практике, получите свой собственный опыт. Не подтвердите, вернете прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов и удержаний, друзья. А подтвердите, кто ж тогда откажется от здоровья, друзья. Возвратов у нас меньше 1%, поэтому попробуйте. люди не возвращают, потому что они получают эффект. И, кстати, масса положительных отзывов о ионизированной воде от наших покупателей. Друзья, сделайте и вы, у вас тоже получится. Это действительно шаг навстречу своему здоровью. Помните, когда у вас дома появляется ионизатор воды «Аквалайф», вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете

0: на дому. Что это такое? Это прибор, который называется NeuroDense PKM. А вообще NeuroDense — это технология, которая зарегистрирована в 2005 году. Это динамическая электронейростимуляция. Официальное признание было официально признанное. Да? Это медицинская технология, подтверждена государственным документом. Разрешение на применение новой медицинской технологии. Так вот, что это за технология? Она определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урокологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического офтальмологического профиля. Накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения NeuroDense как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. NeuroDense PKM – это прибор небольшой по размеру, буквально как мужская электробритва. Вот так, представьте, да, вот он буквально вот так. Но в нем есть 25 автоматических программ. Есть все, ну, в комплекте, работает он от батарейки, которая идет в комплекте, и этот прибор действительно необходим каждому из нас. Самая главная функция, ну, одна из функций, это функция, которая устраняет боль. Можете взять его аналог NeuroDense Axon, еще меньше прибора размером со спичечный коробок, а он устраняет, именно воздействует на устранение боли. Цена Аксона 5500, NeuroDense PKM сегодня вам доступен по цене 11900. Звоните 8-800-505-0855, но, конечно, успеете заказать ионизатор воды. 8-800-505-0855. Последний день акции.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: о переговорах.
7: Юрий Ушаков заявил о готовности украинских переговорщиков к мирному урегулированию. Помощник президента России пояснил, что делегаты прекрасно осознают необходимые шаги для завершения конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня и долгосрочный диалог теперь зависят исключительно от политического решения руководства в Киеве. С начала года стороны при участии

0: США провели 3 раунда встреч, последний из которых прошел в Женеве в середине февраля.
1: О происшествии.
0: Власти Перми разрешили жителям дома, поврежденного беспилотником, вернуться в свои квартиры. Доступ открыли для всех, кроме одной семьи, отметили в администрации. Как уточняется, специалисты планируют восстановить кровлю в наиболее пострадавшем помещении. Ранее средства ПВО перехватили над регионом несколько дронов, обломки которых задели жилую застройку. Никто не пострадал.
1: О расследованиях.
0: Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за сбоев в работе столичных аэропортов. Ведомство оценит соблюдение прав пассажиров после ограничений на прием и выпуск самолетов. Инспекторы, в частности, проконтролируют, как авиакомпании предоставляют людям питание и гостиницы во время ожидания рейсов. Ранее утром ПВО сбило несколько беспилотников на подлете к Москве, да привело к временному закрытию воздушного пространства. По последним данным, количество уничтоженных дронов превысило 50.
1: О спорте.
0: Международный олимпийский комитет сохранил в силе ограничения для российских атлетов. Исполком организации решил не менять действующие рекомендации по итогам заседания в Женеве, сообщила пресс-служба МОК. Санкции против Олимпийского комитета России продолжат действовать, пока профильная комиссия изучает правовые вопросы. При этом ведомство разрешило международным федерациям снять запреты с белорусских спортсменов. Конфликт обострился в октябре 2023 года, когда МОК приостановил членство российской стороны из-за включения в ее состав советов новых регионов.
1: О Дне Победы.
0: 67% россиян назвали День Победы главным праздником страны. Еще четверть опрошенных считают 9 мая прежде всего Днем памяти и скорби, сообщает ЦИОМ. Как отмечается, граждане считают самым популярным военным фильмом картину Леонида Быкова «В бой идут старики». Кроме того, половина жителей России призналась, что планирует участвовать в праздничных шествиях и торжествах. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Есть результат.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. И я с большим удовольствием приветствую гостью проекта «Есть результат». Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель волонтеров «Победы» Ольга Занко. Ольга Николаевна, здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: Давайте, наверное, с главной темы начнем в преддверии Великого праздника. Какие основные акции в этом году пройдут в честь годовщины Великой Победы и как в них будет участвовать волонтерский корпус партии?
3: Для начала я хотела бы поздравить вас с профессиональным днем, с днем радио.
2: Спасибо.
3: Хотела бы поздравить и поблагодарить. Поблагодарить не только за то, что вы помогаете нам быть в курсе всех важных событий, но и за то, что помогаете сохранять историческую память. В моей жизни было много историй. Один пример расскажу. Обратилась ко мне как к депутату бабушка из Санкт-Петербурга по радио. Она услышала интервью о том, как мы с партией помогаем поисковому движению. И она вспомнила, что когда она была маленькая, ее отец-фронтовик рассказывал, что рядом с домом они похоронили бойцов, которые прорывали блокаду его отряда. Она вышла на меня, мы связались с поисковиками Санкт-Петербурга, нашли бойцов, восстановили имена, нашли родственников Саратовской области. Это вот история о том, как радио, наша такая совместная работа, помогает восстанавливать семьи и возвращать родных героев, пропавших без вести, домой, в родную семью. Конечно, сохранение исторической памяти, забота о ветеранах – это не только один день в году для нашей партии, это наш безусловный приоритет. У нас даже есть проект, которая называется «Историческая память», потому что для нас это задача, наша миссия ежедневная, ежедневная забота. Но День Победы – это особенный день и для наших ветеранов, и для жителей нашей страны, поэтому мы подготовили много различных акций, просветительских проектов. Наша партия вместе с волонтерами «Победы» обучила более 200 тысяч волонтеров, которые в России и в других странах помогают делать акции, о которых знает весь мир. «Бессмертный полк» в этом году, вы знаете, он пройдет в гибридном формате, где-то в регионах в очных форматах и в других странах в том числе. Можно также присоединиться и в онлайн-шествие «Бессмертного полка». Мы вместе высаживаем деревья в рамках акции «Сад памяти». Ежегодно ежегодно мы высаживаем 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. И вот уже на сегодняшний день мы почти 16 миллионов с марта высадили. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться, посадить дерево в память о своем родном герое, присоединяйтесь на сайте этой акции, вся информация доступна. С 22 апреля мы выдаем георгиевские ленты, символ, который сегодня объединяет весь русский мир в разных странах, в каждом регионе нашей страны. Для того, чтобы узнать, где получить георгиевскую ленту, можно зайти на сайт волонтеропобеды.рф и посмотреть точку, которая ближе всего к вам находится. Более 8 тысяч мест раздачи георгиевских лент мы делаем вместе с волонтерами и нашей партией. Конечно, особая забота, особая наша задача – это создать праздничное настроение для наших фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны. В разных форматах поздравляем, потому что некоторые уже в почетном возрасте, уже не выходят из дома. Мы делаем парады вместе с юнармейцами, с волонтерами под окнами ветерана. Мы запустили международный субботник ежегодный, и вот по состоянию на сегодняшний день мы привели в порядок более 30 тысяч памятных мест, братских могил, воинских захоронений, посвященных героям Великой Отечественной войны. Знаете, хочу сделать особенный акцент еще на одном нашем направлении. Я вижу, что с каждым годом все больше и больше популярность оно набирает. Это помощь в восстановлении истории семьи. Действительно, особенно в преддверии 9 мая к нам часто обращаются, как узнать, чем занимались ваши близкие в годы Великой Отечественной войны, на каких фронтах воевали. У кого-то есть запросы еще и дальше, в 19 век, в 16 век. Вот если у вас есть желание, мы готовы вам помочь. На сайте волонтеропобеда.рф можно оформить заявку.
2: Я, вы знаете, отметил себе, потому что, безусловно, семья знает, как воевали деды, где воевали, какой боевой путь прошли подразделения, в которых они служили, потому что проекты, которые там уже достаточное количество лет назад были запущены по линии Минобороны, они играют свою в этом смысле
3: память народа, роль,
2: да,
3: народа,
2: да, порталы, в том числе просветительскую, да, роль, потому что ты не только узнаешь конкретно вот о твоем родственнике, о том, чем он был награжден, но действительно можешь пройти вместе с ним вот прямо от пункта к пункту по карте весь его боевой путь. Это невероятно сильное, на самом деле, впечатление, поэтому, если кто-то не сделал, слушателей, всем рекомендую. Но вот и тот ресурс, о котором вы сказали, я тоже отмечу, потому что знать о своем прошлом, о прошлом своей семьи, эта информация никогда не будет достаточно, скажем
3: так. Это правда.
2: Поэтому, да, спасибо большое за
3: эту работу. А еще знаете, что важно? Когда ты через сайт, а мы же тоже денежные средства в бюджете закладывали, чтобы этот сайт появился, и долгие годы Министерство обороны оцифровывало архивы, а для многих людей это возможность найти место захоронения своего родного героя. Вот так же и мне повезло, мой прадед покоится в Ленинградской области, в братской могиле, и я просто к чему? Мне кажется, очень важно создавать новые семейные традиции. И вот ты знаешь, где захоронен твой прадед? Вот мы внутри семьи сделали такую традицию. В преддверии 9 мая всегда приезжаем в Ленинградскую область, возлагаем цветы, рассказываем детям о подвиге героев. Это очень важно.
2: Как присоединиться к волонтерам Победы и вместе вот делать то, чем волонтеры Победы занимаются? Наверное, сейчас у многих может возникнуть вопрос, вот праздник закончится, что и все, понадобится ли помощь волонтерам Победы после праздника?
3: У нас даже есть девиз не только 9 мая, потому что мы помогаем каждый день в году и сохранять нашу историю, и заботиться о ветеранах не только Великой Отечественной войны, об участниках специальной военной операции. Что нужно сделать, чтобы стать волонтером и присоединиться к нашему такому патриотическому движению? Во-первых, зайти на сайт волонтеропобеды.рф, заполнить анкету, пройти онлайн-обучение, и мы обязательно туда включаем исторический блок, потому что каждый волонтер должен вспомнить основные события Великой Отечественной войны. И присоединиться к команде в вашем городе. У нас в личном кабинете доступны разные мероприятия, на которые ты регистрируешься и вместе с нами помогаешь. Конечно, конечно, 9 мая все не заканчивается. Вместе с партией мы подготовили цикл просветительских, исторических проектов. Например, в этом году мы особый акцент сделаем на 22 июня. В этом году юбилей начала Великой Отечественной войны. Это очень страшная страница в истории нашей страны для истории миллионов семей. Поэтому мы по традиции проведем и в России, и в других странах свечу памяти, огненной картины войны. И в ночь с 21 на 22 июня зажжем эти свечи в память о всех погибших и пострадавших в этой страшной войне. Про ветеранов я уже сказала. У нас даже есть такой проект волонтеров Победы у партии. Называется он «Тимуровцы 2.0». Мы знаем каждого фронтовика Великой Отечественной войны. Мы очень много сделали для того, чтобы помочь им решить разные вопросы. Но самое главное, им не хватает простого человеческого общения. Поговорить, выпить чашечку чая, посмотреть их фотографии, документы. Вот для наших героев вот такое общение, оно очень важно. Мы вместе с партией каждому фронтовику еще вот с 20-го года вручали бесплатный мобильный телефон с пожизненно оплаченным сотовым тарифом от операторов «Большой четверки». До сих пор они пользуются. По этим телефонам звонят нашим волонтерам, общаются со своими близкими, родственниками. Ну а самое главное, показать вот через такие форматы еще и молодежи, потому что, согласитесь, когда молодой человек узнает историю с первых уст, а пока есть такая возможность, да, фронтовики уходят, да, сегодня в России проживают чуть более 5000 фронтовиков, но тем ценнее такие встречи для молодежи в первую очередь.
2: Да, это действительно очень важно, и очень много сразу вопросов, на самом деле, возникает, когда вот эту цифру назвали, 5200, ведь, насколько я помню, еще несколько лет назад их было несколько десятков тысяч.
3: Да, вот когда мы как раз начинали нашу благотворительную акцию по вручению мобильных телефонов, это был 20-й год, 52 тысячи фронтовиков проживало в нашей стране.
2: Правильно ли я понимаю, что сейчас каждый фронтовик, можно сказать, вот на особом счету у государственных служб? Во-первых, потому что люди в возрасте, а во-вторых, потому что они это заслужили, в конце концов, вот чтобы государство о каждом из них заботилось персонально. Вот правильно ли я понимаю, что сейчас государственная опека над каждым фронтовиком, она имеет место?
3: Ну, не только сейчас, а всегда. Мы предусмотрели, в том числе по поручению президента нашей страны, очень много мер поддержки для наших фронтовиков. И действительно, это очень важно, чтобы каждый защитник Отечества чувствовал, что ему благодарны за его подвиг. Это очень важно. Бывают, конечно, истории, когда уже в таком почтенном возрасте уже человек, может быть, плохо ходит, плохо говорит. Ну, возраст, мы все понимаем, конечно, есть такое, поэтому мы стараемся придумывать такие форматы, чтобы, несмотря на малую мобильность, создавать праздничное настроение.
2: Ольга Николаевна, давайте сейчас сделаем паузу небольшую, прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей середины часа. Я напомню, что в нашей студии зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель волонтеров Победы Ольга Занко. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Есть результат. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости. Главное.
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин не планирует проводить международные встречи 10 мая. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в графике главы государства на этот день нет публичных мероприятий по внешней политике. По его словам, текущая повестка сосредоточена на внутренних вопросах и торжествах в честь Дня Победы. Ранее стало известно, что 8 мая российский лидер проведет в Москве переговоры с Александром Лукашенко. Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения о возможной эскалации 9 мая. Представители организации решили не менять формат своего присутствия в украинской столице, сообщил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни. Он подчеркнул, что российские атаки стали ежедневной реальностью для многих городов Украины. Ранее в Кремле заявили о росте напряженности в зоне конфликта в преддверии Дня Победы. Семибальные пробки ожидаются на московских дорогах этим вечером. Движение транспорта значительно затруднилось из-за грозы.
1: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Как птицы заливаются. Трамвайные звонки. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». Есть результат.
2: Мы продолжаем. Я напомню, в гостях у нашего проекта зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель волонтеров Победы Ольга Занко. Ольга Николаевна, мы поговорили с вами вот в предыдущей части о проекте «Бессмертный полк». И все-таки я хочу, наверное, может быть, чуть более подробно на этой акции остановиться, потому что она за последние годы действительно стала символом Дня Победы, одним из самых ярких символов. Как каждый желающий может присоединиться к акции? Я знаю, что если, например, в семье есть ребенок школьного возраста, то здесь никаких проблем нет. В школах ведется очень активная просветительская работа, и очень много мероприятий в каждой школе запланировано тематических, и дети уже сейчас, вот они точно так же, как и многие взрослые, ходят в парадной школьной форме с георгиевскими ленточками и соответствующей атрибутикой, и это очень здорово, конечно. А если нет детей школьного возраста в семье, а присоединиться к акции хочется, как это можно сделать? В очном ли формате, в заочном, в гибридном?
3: «Бессмертный полк» — это живая история миллионов семей. И вот вы видите, как вот эта общественная инициатива, которая была поддержана государством, поддержана президентом нашей страны, как она буквально стала самым масштабным проектом акции международного уровня. Миллионы людей ежегодно принимают участие, и в этом году по понятным причинам мы предусмотрели гибридный формат проведения шествия. Те регионы, которые посчитают, что с точки зрения безопасности они могут провести в очном формате, будут проводить. Для того, чтобы узнать эту информацию, нужно зайти на сайты местных администраций, поэтому обязательно зайдите, посмотрите, там будет указано и время начала, и место проведения, все как всегда. Второй формат мы специально оставили, он нам очень понравился, особенно понравился международной нашей аудитории, соотечественникам, которые проживают за рубежом. Это онлайн-формат шествия «Бессмертного полка». Я даже, знаете, что скажу, в некоторых странах уже ведь запрещают «Бессмертный полк», запрещают георгиевскую ленту, в том числе на законодательном уровне. А у людей там есть потребность присоединиться. Они хотят, для них это важно. И поэтому для них «Бессмертный полк» онлайн – это вот такая возможность соприкоснуться с нашим общим порывом благодарности нашим фронтовикам, героям, ветеранам Великой Отечественной войны. Для того, чтобы присоединиться в онлайн-формате, это можно сделать либо через официальный сайт 2026.polkrf.ru, либо через мини-приложение ВКонтакте «Одноклассники». Макс, мы как раз вместе с командой волонтеров помогаем модерировать заявки. Это вот онлайн-формат шествия, онлайн-колонна «Бессмертного полка» будет транслироваться по телевидению, на различных медиаэкранах, которые размещены в разных городах нашей страны. Поэтому присоединяйтесь, давайте таким образом формировать и защищать нашу историческую память, благодарить наших героев и показывать всему миру, что для нас они настоящие герои, и мы никому не дадим осквернить память о наших дедах и прадедах. Кроме того, мы разработали еще такой формат «Стена памяти». Это специальные стенды, куда можно принести портрет своего героя. Они размещаются в разных точках нашей страны. Библиотеки, школы, музеи. Вот, например, в Национальном центре «Россия» мы стартовали с этой акции. В Музее Победы будет установлен стенд здесь, в Москве. А для того, чтобы присоединиться в регионах, обращайтесь к региональным отделениям волонтеров «Победы». Мы расскажем, в какие места можно присоединиться.
2: Недавно прошел диктант «Победы». Хочется узнать, какие у него результаты в этом году, потому что, ну, это, по сути, наверное, как такой единый для всех экзамен на знание очень важной части истории страны. Кто писал, в каких форматах, ну, и еще раз, какие результаты на этот раз диктант «Победы» явил миру?
3: Я бы сказала, что диктант «Победы» за эти годы стал новой традицией празднования Дня Победы. Уже День Победы без этой акции мы себе не представляем. И действительно, это самый масштабный международный тест на знание истории Великой Отечественной войны. Вот только вдумайтесь в цифру. У нас за годы проведения акции площадок написания, их число выросло в 27 раз, число участников в 18 раз. В этом году 37 тысяч, даже больше площадок, где можно было написать диктант Победы. 97 стран присоединились. Мы переводили диктант Победы на 10 языков, потому что увидели огромный запрос у местных жителей, которые либо плохо знают русский язык, либо вообще не знают русский язык, присоединиться и проверить свои знания в таком формате. Но что я хочу подчеркнуть? Что диктант Победы – это не только тест, не только проверка знаний, не только возможность заработать дополнительные баллы к ЕГЭ, что особенно актуально для школьников, не только возможность стать победителем и увидеть в следующем году своими глазами парад Победы на Красной площади, но и это личный вклад в сохранение памяти о наших родных героях. Поэтому мы хотим поблагодарить всех, кто присоединился к нашей акции. Совсем скоро мы подведем итоги и объявим победителей. Ну, а если вы хотите подготовиться лучше уже на следующий год, обязательно заходите на сайт нашего проекта «Диктант Победы». Там мы собрали и тесты прошлых лет. Мы запустили нейрочат «Наша правда», где можно задать искусственному интеллекту разные вопросы по истории Великой Отечественной войны. И можно получить достоверные ответы. Конечно, очень много полезной информации, лекции, которые помогут лучше подготовиться, лучше погрузиться в тему Великой Отечественной войны.
2: За время работы текущего 8-го созыва Государственной Думы было принято, насколько я помню, более 20 законов, направленных на защиту исторической памяти. Вот. Какие документы вы бы хотели особо отметить, документы законодательные? Вот что, на ваш взгляд, было наиболее важным, может быть, наиболее тяжелым в проработке, наиболее значимым с точки зрения результатов?
3: Я бы сказала бы исторически. Историческое значение имеет наша работа по созданию прочной правовой основы, чтобы память о каждом пострадавшим от геноцида советского народа была увековечена навсегда. Я просто напомню, несколько лет назад по поручению президента нашей страны был запущен всероссийский проект «Без срока давности». Его цель очень простая. Мы рассекречивали документы, проводили поисковые работы, восстанавливали информацию для того, чтобы российские суды, а уже прошли 34 судебных заседания в 34 регионах, смогли доказать, что преступления нацистов по отношению к мирным гражданам Советского Союза являются геноцидом советского народа. Это на самом деле не просто позиция, это доказанный факт. Важно понимать вообще, что это была за война. Это была война на уничтожение. Документы, доказательства подтверждают факт, что нацисты пришли сюда не только завоевать территорию, а осознанно, методично убивать мирных граждан, убивать наших детей. Когда мы проводили суд в Ленинградской области, пообщались с общественниками, с поисковиками, очень много практических вопросов, пробелов мы увидели на законодательной плоскости. Например, даже поисковики, когда проводили поисковые работы в отношении останков мирных граждан, они это не могли по закону делать. Мы, конечно, закрывали глаза, потому что тема важная, но по закону не могли, потому что только разрешены были поисковые работы в отношении останков защитников Отечества, а так их даже могли к уголовной ответственности привлечь. Нужно было решать этот вопрос, мы его решили. Региональные органы власти не могли целевым образом тратить денежные средства на захоронение, перезахоронение останков жертв геноцида. Мы дали полномочия, решили этот вопрос. Конечно, важно еще, и чтобы эта тема жила, очень важна просветительская работа. И в этом огромная роль наших некоммерческих организаций, общественных объединений. Мы дополнительно приняли закон, который обеспечил дополнительные меры поддержки для тех, кто работает в этой сфере. У нас в этом году впервые в официальном статусе мы вспоминали 19 апреля, потому что приняли закон о новой памятной дате. 19 апреля – день памяти жертв геноцида советского народа. И знаете, когда мы начинали работать по этой теме, некоторые говорили: «А зачем вам это нужно? Почему спустя десятилетия вы это вспоминаете? Почему раньше об этом не говорили?» Ведь действительно, когда говорят про Великую Отечественную, про Вторую мировую войну и про геноцид, в основном вспоминают Холокост. Но вдумайтесь в цифру. 34 суда доказали, что от геноцида советского народа пострадали более 8 миллионов человек. Это не полная цифра, это только то, что доказано. 8 миллионов – женщины, дети, старики. И я всегда говорю, что это не только наша благодарность, это восстановление исторической справедливости. Это то, что помогает нам понять настоящее. То, что поможет нам обезопасить наше будущее. Приведу один пример. Когда мы проводили суд в Ленинградской области, был среди доказательств факт, что нацисты разбрасывали детские игрушки, которые были начинены взрывчаткой. Дети поднимали эти игрушки, умирали, либо на всю жизнь оставались инвалидами. А когда уже в современной истории, когда мы освобождали Курскую область, занятую неонацистами украинскими, там тоже находили такие же детские игрушки со взрывчаткой. Те же игрушки, та же ненависть. Поэтому для нас очень важна эта тема, чтобы мы и восстановили историческую справедливость, и сделали так, чтобы каждый житель страны понимал, что такое геноцид, что такое война. Потому что, когда ты это знаешь, ты сделаешь все для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась снова.
2: Спасибо большое, Ольга Николаевна. Ольга Занко, зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель волонтеров «Победы», гость нашего проекта.
3: Спасибо большое.
1: Есть результат. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
7: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. YouTube заблокировал канал «Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио «Комсомольская правда»»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.
7: Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: Об атаках.
0: Силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Массовую атаку пресекли в период с полудня до 16 часов по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, большую часть аппаратов перехватили над приграничными территориями, а также в центральной части страны.
8: О Дне Победы.
0: Владимир Путин выступит на Параде Победы, который пройдет без демонстрации военной техники. По Красной площади пройдут только пешие колонны и пролетят пилотажные группы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тяжелое вооружение в этом году решили не задействовать из соображений безопасности. Политик ранее сообщил, что на празднование приедут лидеры Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Малайзии, Словакии и Республики Сербской.
8: О спецоперации.
0: 85 детей погибли в России из-за обстрелов со стороны Украины с начала СВО. Еще 503 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен отметила, что украинская сторона все чаще вовлекает несовершеннолетних в экстремистскую деятельность через интернет.
8: Об авиации.
0: Серийное производство лайнеров МС-21 и Суперджет 100 начнется в 2027 году. Испытатели уже выполнили треть всех сертификационных полетов и планируют завершить проверки к следующей весне. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов на встрече с Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что выпуск полностью импортозамещенных гражданских самолетов остается приоритетной задачей для отрасли. Ранее сроки выхода лайнеров на рынок неоднократно сдвигали из-за необходимости заменить иностранные компоненты российскими аналогами.
8: О вирусах.
0: Всемирная организация здравоохранения исключила риск заражения для жителей Канарских островов из-за лайнера с хантавирусом. Пассажиры судна останутся в полной изоляции до особого распоряжения, заявили в ведомстве. Там отметили, что специалисты уже провели на борту санитарную обработку. Хантавирусы передаются человеку от грызунов и могут вызывать тяжелые инфекционные заболевания.
8: Обо всем.
0: Илон Маск выплатил рекордные 10 миллиардов долларов налогов за один год. Американский бизнесмен заявил, что эта сумма стала крупнейшей индивидуальной выплатой в истории. Основатель компании SpaceX также уточнил, что из-за огромного объема данных в прошлый раз налоговой службе США даже пришлось обновлять программное обеспечение. Сейчас Маск возглавляет рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивают 839 миллиардов долларов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступит на Параде Победы 9 мая, а также встретится с лидерами многих стран. Эстония готовит провокации против Ивангорода 9 мая. Россия ответит, и несмотря на ограничения и отмены ряда праздничных мероприятий в разных городах России, 9 мая отметят достойно. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире, но начнем с того, что президент России Владимир Путин выступит на Параде Победы 9 мая, а также встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ну и кроме того, президент России проведет встречи с лидерами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, руководством Республики Сербской и королем Малайзии. Ну и также Ушаков напомнил, что Россия призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны об ответе на атаки ВСУ в День Победы. Помощник президента лично еще раз напомнил насчет возможного удара возмездия. Необходимо обеспечить эвакуацию граждан из Киева. Ответ на угрозу параду иностранных лидеров в Москве и один шаг для возобновления переговоров с Украиной. Важные заявления Кремля. Это я открыл уже наш портал kp.ru, на котором и опубликован материал с таким заголовком. Ну и для возобновления переговоров от Зеленского нужен всего лишь один шаг. Это подзаголовок данного материала. Сергей Кудрин и Андрей Зобов его авторы. И вот, насколько я понимаю, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов у нас в гостях в студии. Андрей, приветствую.
9: Добрый день, добрый вечер.
2: Да, так вот, чуть подробнее о том, что говорил господин Ушаков и о том, что отражено в материале в вашем сообществе. авторстве в том числе. Каким будет парад победы, в конце концов, да, и все, что наши слушатели попозже, когда смогут добраться до нашего портала kp.ru, смогут там прочесть.
10: Итак, ну, во-первых, нужно сказать, что к нам, несмотря ни на что, приедет достаточно много лидеров. Об этом Юрий Ушаков, ну, буквально час назад я сидел и рассказывал. Вот, и почему их чуть меньше, а их будет чуть меньше? В прошлом году было 80-летие Победы, и в честь юбилея мы пригласили, к нам приехало 28 глав государств, там, а это премьер-министры, президенты, короли и так далее. На этот раз глав государств будет чуть меньше. В нашем списке около 6 фамилий, и здесь, во-первых, президент Республики Беларусь, наш добрый друг Александр Лукашенко, обязательно приедет и всегда приезжает, президент Абхазии Бадра Гумба, председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фице, это нами, в общем-то, очень уважаемый премьер, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, президент Лаосской Национально-Демократической Республики, представительство Республики Сербской и представители Южной Осетии, в том числе ее глава. В общем, это достаточно все равно широкий список, при этом что нужно сказать, что Москва принципиально не рассылала, ну, учитывая и то, что не юбилей, и учитывая, что сейчас террористическая ситуация осложняется из-за того, что Киев максимально провокационно, максимально бесчеловечно действует, из-за этого Москва приглашений не рассылала. Mm-hmm. И все вышеперечисленные лидеры выказали желание побывать в 9 мая в Москве сами по себе. Это была их личная инициатива, и Москва не могла отказать просто главам государств почтить память предков, почтить память этого великого дня, подвига, поэтому они все-таки будут. Что касается празднования, здесь достаточно просто. В 9:45 Владимир Путин будет торжественно встречать гостей в Кремлевском дворце, оттуда они направятся к 10 на Красную площадь. Парад будет практически обычный, за одним исключением, да, там не будет военной техники, потому что в целях безопасности. Вот. Естественно, мы знаем, что там еще не пройдут кадеты, но, собственно, зато там будут наши участники специальной военной операции, наверняка тут можно не гадать. Кроме того, будут прямые включения с передовой, что очень важно, такие маленькие репортажные включения на больших экранах. Это все будет висеть на Красной площади, чтобы все участники парада, гости, все видели. Вот, на этих экранах будут включения с передовой, где, собственно, защитники нашей Родины, которые сейчас защищают машины, техника, то есть самолеты, подводные лодки. Вы можете себе представить, что из каждого рода войск наверняка будет какое-то включение, ракетные, ядерные силы, я думаю, тоже. Вот. Вслед за этим президент проведет встречу со всеми вышеперечисленными, собственно, главами государств, и, естественно, будет торжественный прием, то есть, в общем, торжественный обед, расшифровывая, будет торжественный прием для всех этих глав государств. Что касается предупреждения, нужно заметить, что в изначальном тексте Минобороны, который был опубликован 4 числа, не было маленького уточнения, то есть будет ракетный удар, массированный ракетный удар, там была формулировка по центру Киева, сейчас формулировка другая, чуть-чуть изменилась. Массированный ракетный удар по центру Киева и центром принятия решений. Об этом писала вчера Мария Захарова, об этом повторил Юрий Ушаков, и это самое главное. То есть мы понимаем, что если господа украинские политики, понимая, что они творят, уедут куда-нибудь, то вполне возможно их достанут ракеты и там, куда, где они попытаются скрыться, в бункерах и так далее. Вот. То есть мы можем представлять, как дрожит в бункере Зеленский. Но будем надеяться, что он все-таки на провокации не пойдет. Что касается, кстати, Зеленского, один из самых, наверное, интересных ответов Ушакова был, касался именно этого, именно переговоров. Наверное, впервые у нас в публичной плоскости прозвучало, что переговоры после Женевы как-то прервались не только потому, что Соединенные Штаты, собственно, переговорщики Соединенных Штатов заняты, а потому что всем трем сторонам понятно, что нужно сделать. И США, и Россия, и даже Украина понимают, что единственный шаг, который приведет к окончанию войны, это Ну, господин Ушаков не сказал, но я думаю, будет достаточно очевидным, если мы скажем, что это вывод все-таки войск с Донбасса, но, о котором много раз говорились. Но это не официально. Да, официально нужен только один шаг. Вот, собственно, о чем сказал Ушаков. То есть, и он подчеркнул, что особо даже вот сейчас... Пока этот шаг не сделан, Россия готова к переговорам, но пока этот шаг не сделан, я думаю, что и украинцы, и американцы прекрасно понимают, что встречаться смысла не очень много. Вот.
11: Да, будет Андрей, повторение. Благодарю. Это заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов. Зайдите на наш портал, прочтите материал. А также я хотел бы сказать, что тут высказана важная мысль о том, что в Кремле оценивают действия премьер-министра Армении Пашиняна. Он продолжает политику сидения на двух стульях. Об этом чуть подробнее в нашем эфире сейчас.
12: Ну, на наших глазах происходит очень интересная деформация. Деформация политики на Южном Кавказе, в Закавказье. На авансцену в качестве основных дирижеров политической линии выходят такие персоны, как Макрон, и, как ни странно прозвучит, Зеленский, Стармер. То есть их вовлеченность в закавказские проблемы, проблемы Армении, в частности, и Азербайджана, довольно высокая. Они во многом сейчас определяют внутриполитический вектор и внешнеполитический вектор в Армении. Мы думаем, что это Пашинян, и обвиняем Пашиняна. А ведь Пашинян становится не человеком или актором, не политически субъектным. Он вынужден делать то, что ему говорят. Вернее, в ближайшее время будет сложиться такая ситуация, когда он вынужден будет делать, он будет находиться в фарватере внешнеполитического курса Запада. Собственно, то, что делает Зеленский. И вот это их сближает с Зеленским. Они, собственно, политические братья по несчастью, потому что Украина лишилась правовой политической субъектности в мире. И, к сожалению, мы вот ровно такую же тенденцию наблюдаем сегодня вот в эти дни, в эти часы даже в Армении. Поэтому к этому довольно шло давно это государство. А именно с 2018 года эти шаги стали планомерными и такими однозначно русофобскими и агрессивными по отношению к России. Поэтому то, что сегодня происходит, это будет экономический удар по внутриармянской экономике. Допустим, «Газпром» — это 4300 рабочих мест в Армении, «Газпром Армения». РЖД — это порядка 3000 с лишним рабочих мест. Было больше, там, ввиду кризиса, там, сокращения. Сейчас вытесняется как РЖД, ну, концессия отдается другому государству, скорее всего, по крайней мере, это продекларировано. Также и вытесняется и в целом все, что связано с Россией. Макрон заявляет, находясь в Гюмри, где военная база российская, заявляет о том, что присутствие России здесь нелегитимно, и оно нарушает стабильность. Вот, опять-таки, если есть экономическое действие по вытеснению России, если есть политическая риторика русофобская, антироссийская, то следующий шаг, естественно, опять-таки, по примеру Украины мы это видим, это военное или военно-политическое противостояние. Вот, собственно, в сценарном плане Запада опять-таки руками Армении способствовать ослаблению России, как это делалось руками Прибалтики в поздний советский период и в начальный российский период, как это делалось руками Украины и населением Украины, как оно приносится в жертву. Вот сейчас это армянский вектор. Пытались это сделать в Грузии, но грузины вовремя опомнились и убрали Саакашвили.
11: Это был политолог Артур Атаев, а через две минуты мы поговорим о том, что, несмотря на ограничения и отмены ряда праздничных мероприятий, 9 мая Россия отметит достойно.
1: Новости. Главное.
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин даст торжественный прием в Кремле в честь иностранных лидеров и почетных гостей 9 мая. Глава государства лично встретит приглашенных делегатов перед началом праздничных мероприятий. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, после завершения парада на Красной площади российский лидер вместе с гостями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Ранее в Кремле подтвердили участие в торжествах президентов Беларуси, Лаоса и Абхазии. Мотоциклиста, который сбил актрису Ксению Добромилову, отправили под домашний арест. Это заявила адвокат водителя. Защитник подчеркнул, что мужчина раскаялся и готов возместить ущерб семье погибшей. Смертельная авария произошла во вторник. Байкер сбил артистку на дороге. Число заразившихся хантавирусом на лайнере «Хондиус» увеличилось до 9. Врачи подтвердили инфекцию еще у одного пациента, которого ранее госпитализировали. Трое уже скончались.
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Несмотря на ограничения и отмены ряда праздничных мероприятий, в разных городах России 9 мая наша страна отметит достойно. Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре, и принимаются меры для обеспечения безопасности на мероприятиях. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Будут празднования и у границ Эстонии, также несмотря на все их военные учения и готовящаяся провокация. Вы, кстати, об этом чуть подробнее можно прочесть в рубрике «Общество» на нашем портале kp.ru. Заголовок материала: «Эстония готовит провокации против Ивангорода 9 мая, и Россия ответит». Что за провокации готовятся? Автор этого материала Евгений Умеренков. Это специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», который с нами сейчас на прямой связи. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Добрый день, Сергей.
11: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее для нашей аудитории, что вам удалось выяснить, что отражено в вашем материале, который наша аудитория непременно прочтет на kp.ru.
13: Ну, это интервью с главой муниципального образования Ивангорода Виктором Николаевичем Карпенко о том, как готовятся провести праздник в этом году, какие отличия по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. И, разумеется, вот новые моменты, которые стали известны пару дней назад, и «Комсомолка» об этом тоже писала, коллеги мои рассказывали о том, что в Эстонии возникла такая инициатива туры в Нарву на 9 мая специально для того, чтобы посмотреть, как отмечают на другом, на российском берегу, в Ивангороде, День Победы. Там огромная эстрадная такая площадка выстроена прямо лицом к нарвской стороне, к эстонской. И на ней происходит, вот уже в этом году, это в четвертый раз, грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады. Естественно, поют прежде всего песни о войне, о победе. И интересный такой феномен образовался. Концерт на нашей стороне, а примерно столько же зрителей, сколько и в Ивангороде, по другую сторону реки, уже в эстонской Нарве. То есть, по оценкам местных властей, где-то 10 с небольшим на нашей стороне людей принимают участие в таких 9 мая в этих праздниках и концерт. И примерно столько же выстраиваются вдоль реки, а там, ну метров 180. Там совсем небольшая река Нарва, Нарова, как ее еще называют. И вот это единение людей из двух разных стран, который объединяет историческое прошлое великое, и которое эстонские власти при всех своих усилиях не смогли за эти годы разорвать, это, конечно, очень... трогательная штука.
11: Евгений Евгеньевич, да, мы же слышим, и в вашем материале, в этом интервью тоже отражено, что готовятся какие-то провокации, судя по всему. Можете об этом чуть подробнее?
13: Вот, в прессе уже были такие сообщения, что не появятся ли какие-то дроны, понятно откуда, да, они прилетят. Тем более мы знаем, что украинские дроны через прибалтийские страны весьма часто стали летать в последнее время. Вот глава муниципального образования сказал, что подтвержденных сведений подобного рода нет. Почему? Потому что это действительно представляло бы большую угрозу безопасности для участвующих на нашей стороне. Но то, что обязательно будет, и то, что было уже в прошлые годы, это разного рода провокации. Прежде всего, фантазия весьма убогая. На Нарвской крепости вывешивают огромные плакаты с оскорблениями России и ее президента. Я не знаю, какого уровня, да, это попытка вести диалог. В прошлом году, как рассказал Виктор Михайлович Карпенко, на полную громкость 9 мая, когда на нашей стороне шел концерт, естественно, динамики ретранслировали звук на эстонский берег, в Нарве полиция на полную мощь включала сирены, чтобы заглушить, чтобы испортить то удовольствие, которое, безусловно, получали наровчане вот этого концерта. Наверное, диапазон этих гадостей, он не очень большой. Да, полиция ходит и снимает на видео, и тут можно только воспринимать это как устрашающий жест. Почему? Потому что если ты радуешься концерту на другой стороне реки, тебя зафиксировали на видео, жди, когда к тебе постучат, придут или пришлют.
11: Фантасмагория какая-то. Вижу по сообщениям информационных лент и агентств, что там еще премьер Эстонии собрался в Нарву на 9 мая. Чего это он туда 9-го-то собрался приезжать?
13: Смотрите, здесь хотели как лучше получилось, как всегда, скорее всего, так и будет. 9 мая инициатива была Зеленского несколько лет назад. Это фактически день, когда был опубликован документ с призывом в 50-м, по-моему, году об объединении Европы, да, об интеграции Старого Света. И в силу того, что 9 мая совпадает, Зеленский предложил, а давайте-ка 9 мая мы будем отмечать День Европы. И этот День Европы он попытался в прошлом году на 80-летие Великой Победы устроить у себя в Киеве. И пригласил даже всех ведущих лидеров Европы. Но затея провалилась. Понятно, да, что он хотел?
11: Да.
13: Альтернативный праздник, который бы, в медийном поле перебил бы наш. Но ничего этого не получилось, потому что, конечно, в Зеленском даже в Европе мало кто видит объединителя этого континента. А во-вторых, все-таки 9 мая напоминает не одни Европы. Кого победила эта Европа? Европа проиграла 9 мая. Поэтому для нее это горький день.
11: Да, Евгений Евгеньевич, я вас благодарю за ваш рассказ и за вашу работу над этим материалом. Это Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольская правда». Зайдите и прочтите материал, с автором которого Евгений Евгеньевич является. Эстония готовит провокации против Ивангорода 9 мая, и Россия будет отвечать. Это интервью с главой Ивангорода Карпенко, который также предполагает, что Эстония может готовить провокации на 9 мая. Материал интересный и весьма поучительный, так что заходите на наш портал kp.ru, помимо него там еще много интересного. Еще одна тема. В России вырос интерес к ипотеке по рыночным ставкам. В апреле выдача жилищных кредитов показали рост как в помесячной, так и в годовой динамике. Ну а эксперты отмечают, что полноценное оживление рынка возможно при снижении ключевой ставки. Все подробности услышим в сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
14: Честное риэлторское.
15: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В апреле, по данным Дом РФ, было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы кредитования в прошлом месяце составили почти 360 миллиардов рублей. Рост составил

0: хищные кредиты, начали брать люди под даже ту ставку высокую, которая сегодня есть. Льготная ипотека у нас, так сказать, трансформируется более жестко. Такие правила, поэтому, конечно, люди пользуются рыночной ипотекой. Это не большой всплеск по отношению там, к ипотеке, когда была она доступна, скажем так, да, когда были ставки там 9-8. Но это, да, конечно, признак того, что рынок чуть-чуть оживает. Ждать повышения стоимости вторички и первички не стоит, так как все-таки еще не пришло такой спрос на ипотеку, как был при нормальной ставке, там, 8%, 9%, 10%. Поэтому, когда мы увидим ставки по ипотеке 12-ю, она будет более популярной, тогда можем говорить о том, что действительно корректировка стоимости квартир на вторичке и первичке может пойти вверх. Но до этого нам еще далеко. Я думаю, что мы такие ставки увидим, ну, не раньше, чем через 1.5-2 года.
1: Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до почти 19%. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника на подлете к Москве. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Массированная атака продолжается с ночи. Уже сбито более 50 вражеских дронов в столичном регионе. В аэропортах задерживаются десятки рейсов.
2: О судебных делах.
5: Суд заочно приговорил начальника украинского следственного изолятора Романа Чебаненко к 12 годам колонии строгого режима за истязание российских военных. Осужденный систематически применял физическое насилие к пленным в городе Кропивницком. Об этом сообщил Следственный комитет России. Сотрудники ведомства доказали, что от действий начальника СИЗО и его подчиненных пострадали 18 человек. Ранее правоохранители объявили фигуранта в международный розыск.

0: о выплатах.
1: Соцфонд России назначил выплаты матерям-героиням. После указа президента специалисты ведомства оформят ежемесячные пособия в размере 76,5 тысяч рублей автоматически, отметили в фонде. Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание 8 женщинам из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, а также Башкирии и Мордовии. С этого года закон приравнял матерей-героинь к героям труда, что дает им право на досрочную пенсию и дополнительные льготы.
0: Спорте.
1: Михаил Дегтярев выразил разочарование тем, что Международный олимпийский комитет не восстановил статус российской организации. Министр спорта подчеркнул, что затягивание процесса негативно влияет на подготовку атлетов к будущим играм. В четверг исполком ведомства в Женеве продлил отстранение Олимпийского комитета России, сославшись на необходимость дополнительных юридических проверок.
0: О Дне Победы.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбрал северный маршрут для полета на празднование Дня Победы в Москву. Самолет главы правительства проследует через воздушное пространство Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщили авиадиспетчеры Евросоюза. Путь займет около 4 часов, тогда как альтернативный маршрут через южные страны длился бы вдвое дольше. Солдатскую кашу и фронтовые щи включили в меню поездов дальнего следования. Специальное предложение приурочили к празднованию Дня Победы, сообщили в РЖД. Как отмечается, тематические блюда появились во всех вагонах ресторанах в стране. Пассажиры могут заказать их в течение майских праздников. Больше новостей читайте на kp.ru.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Вадим Мельников. Как обычно, по четвергам мы начинаем наш большой разговор, посвященный проблематике безопасности дорожного движения. И сегодня мы поговорим о том, что происходит на дорогах в новых субъектах Российской Федерации, как обеспечивается безопасность дорожного движения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эта тема касается, на самом деле, довольно широкого пласта участников движения, потому что очень многие сейчас пользуются южным коридором в Крым, южным транспортным коридором, сухопутным коридором. И, ну, собственно говоря, естественно, хочется, чтобы уровень безопасности повышался для всех участников движения, которые живут в новых субъектах Российской Федерации. Итак, я с большим удовольствием приветствую наших экспертов сегодня. Начальник управления госавтоинспекции Донецкой Народной Республики Анатолий Чумаков. Анатолий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Начальник управления госавтоинспекции Луганской Народной Республики Павел Шаблинский. Павел Павлович, приветствую вас.
3: Дорогие друзья, добрый день.
1: Спасибо. В РИО начальник управления госавтоинспекции Запорожской области Владимир Запеклый. Владимир Викторович, приветствую. Слышно ли студию?
4: Добрый день, да, студия слышит хорошо.
1: Ой, мы вас слышим очень хорошо, здорово. Алексей Дерусов, начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. Алексей Викторович, вы с нами? Алексей Викторович, вы нас слышите? Давайте убедимся, что мы друг друга слышим, и, собственно говоря, начнем. Алексей Викторович, включите, пожалуйста, микрофон. Я вот смотрю, что у вас микрофон не включен. Да, включите микрофон, чтобы мы убедились, что мы вас слышим. Алексей Викторович. Так, ну, хорошо. Я думаю, что, на самом деле, мы этот вопрос решим в ближайшее время. Давайте начнем. Поговорим об особенностях дорожной обстановки в, наверное, Запорожской области. Давайте начнем. Об особенностях дорожной обстановки в регионе. Что сегодня сильнее всего влияет на риски ДТП? Это инфраструктура, это организация движения, это поведение участников движения, культура движения. Владимир Викторович, давайте, наверное, я, как я уже сказал, вас попрошу начать и рассказать, ответить на этот вопрос с точки зрения ситуации в Запорожской области. Но, конечно, нам было бы интересно узнать ответ на этот вопрос от всех наших сегодняшних гостей. Итак, Владимир Викторович, давайте начнем с вас. Что в Запорожье?
4: Еще раз добрый день. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
1: О, спасибо большое, радио. Спасибо.
4: Всего
1: спасибо.
4: Хорошего в вашем студии. По поводу вопроса, ну да, анализ аварийности на территории Запорожской области свидетельствует, что основными причинами все-таки остаются это превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, также нарушение очередности проезда перекрестка. Госавтоинспекция Запорожской области самое пристальное внимание уделяет именно профилактике грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на состояние аварийности, а также развитию и приведению в нормальное состояние дорожной инфраструктуры в регионе, согласно нормативам Российской Федерации. Также безопасность на дороге – это в первую очередь личная дисциплина водителя по соблюдению правил дорожного движения и ответственность перед другими участниками дорожного движения.
1: Да, спасибо большое, Владимир Викторович. На самом деле, коллеги, давайте вот мы будем исходить из того, что у нас, ну, дискуссия, поэтому если кому-то есть что добавить, то я прошу прямо вот, что называется, смело добавлять, рассказывать, потому что информации, в общем, много не бывает. Коллеги, вот с Запорожской областью понятно, а что, соответственно, в Донецкой и Луганской народных республиках и, собственно, в Херсонской области относительно особенностей дорожной обстановки, вот что бросается в глаза, если давать характеристику происходящему в ваших регионах? Коллеги, тоже хотелось бы вас услышать. Ну вот, Павел Павлович, давайте вас попросим рассказать далее.
3: Да, добрый день, еще, уважаемые коллеги, товарищи офицеры. Вот, я тоже присоединяюсь к поздравлениям.
1: Поздравляю
3: с профессиональным праздником, Днем Радио. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что у нас тоже проблемы похожие, да, тоже как в Запорожской области. Вот. Если взять Луганскую Народную Республику, она очень активно у нас развивается, активно строится, восстанавливается. Вот. За последние, наверное, полутора-два года очень выросло количество качественного дорожного покрытия. То есть, основная проблема, да, которая у нас привела к дорожно-транспортным происшествиям, это повышение скоростного режима водителя. Потому что ранее, скажем так, дорожное покрытие не соответствовало, да, дорог практически не было. Сейчас идеальное состояние автомобильных дорог, да, поэтому водитель, конечно, превышает скоростной режим. Ну, естественно, где скорость самая выносит на полосу встречного движения, это тоже один из видов дорожно-транспортных происшествий, да, которые, к сожалению, наступают на территории республики. Ну, не менее взять, конечно, это не предоставление преимущества, вот, на соблюдение очередности проезда, ну и так далее. Вот, работа активно у нас ведется в данном направлении. Вот. Ну, в вашей студии мы встречались в октябре 2024 года, да, с Хабаровском, не помню, изменяет. Я тогда озвучил один из аспектов, который действительно был у нас проблемой на территории республики. У нас водители не использовали ремни безопасности. Вот. Ну, скажем так, более полутора лет назад я эту проблему озвучил, да, мы этим вопросом занимались. Вот. И констатирую, если взять, например, 2025 год, ну, мы прекрасно понимаем, да, то, что большое количество транспортных средств – это автомобили достаточно старые, да, имеющие большой взнос, это достаточно большое количество автомобилей с ДАЗ, Жигулей, скажем так. И прекрасно все профессионалы, мы понимаем, да, что даже при небольшом столкновении транспортного средства водитель не пристегнут ремень безопасности, получает травму по этому поводу. Вот. Ну, хочу отметить работу подразделения госавтоинспекции Луганской Народной Республики. Да. В данном направлении работы у нас ведется что профилактическая, что следовательно работа на линии с сотрудниками госавтоинспекции, инспекторами, инспекторами ДПС. Вот. И если по итогам 2025 года мы наблюдаем снижение по количеству раненых на более чем 30%. Если взять в количественном отношении, у нас не пострадало, подчеркиваю, не пострадало более 400 человек. Вот. На самом деле работа она ведется, да, скажем так, нарушения разнообразные, к сожалению, у нас бывают, да, и нетрезвые водители зачастую приносят у нас определенные проблемы. Вот. Но, тем не менее, основная проблема, я подчеркиваю, это у нас превышение скоростного режима. Надеюсь, ответил на...
1: Да, спасибо большое. На самом деле, вот я сейчас слушаю вас. Я думаю, что, возможно, у коллег в регионах, соответственно, в Донецкой Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях проблемы схожие. Я сейчас вот вспоминаю то, что мы обсуждали в этой программе там 5-7 лет назад, когда активно начались работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на территории Российской Федерации в рамках нацпроектов, когда региональные дороги начали активно приводиться в нормативное состояние, многие дороги поехали, и вот, собственно, ну, с этой проблемой во многих местах мы столкнулись. Дороги были не очень, дороги отремонтировали, они стали отличные, и все понеслись, да, и некоторые вот как-то совсем очертя голову понеслись, и вот это была большая проблема на отдельных участках. Аварийность действительно повышалась из-за того, что люди не привыкли ездить слишком близко, слишком быстро вот по тем дорогам, которым они десятками лет, возможно, ездили вынужденно, очень медленно. Ну, тут у других регионов есть опыт. Я думаю, коллеги из других регионов обязательно этим опытом поделятся и уже делятся наверняка. Хорошо, нам осталось услышать об особенностях того, что происходит на дорогах у нас получается в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике. Поэтому, ну вот, Анатолий Викторович, давайте вас попросим рассказать об особенностях проблематики донецких дорог. Так, мы слышим Анатолия Чумакова или временно не слышим? Так, да, связь, видимо, прервалась, но тогда, значит, давайте, Алексей Викторович, давайте вам тогда слово я предоставлю, начальнику управления госавтоинспекции Херсонской области. У вас что вот бросается в глаза в первую очередь? Так, да, Алексея Викторовича Дерусова тоже мы пока не слышим. Ну, тогда давайте дальше двигаться. На самом деле вопросов, на вопросов очень много. У нас сейчас минута остается до конца этой части эфира. И я, наверное, даже потрачу ее на то, чтобы проанонсировать, о чем мы будем далее говорить. Все-таки хочу я отправиться в ДНР, чтобы узнать, какие виды ДТП и нарушений там наиболее часто встречаются. Как раз по территории Донецкой Народной Республики проходит вот тот самый сухопутный коридор в Крым, и довольно большой поток транзитный имеет место и тоже, естественно, влияет на аварийность. Вот. И на самом деле к представителям всех субъектов федерации есть отдельные вопросы, потому что, ну, проблемы, они, скажем так, они известны, да, на федеральном уровне, и будем сейчас разговаривать о том, как эти проблемы на дорогах новых субъектов Российской Федерации решаются. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей краткий, после чего вернемся в студию и продолжим этот разговор. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Россия без ДТП. Новости. Главное.
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Владимир Путин в пятницу встретится с Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития отношений и международную повестку за дружеским ужином. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что в центре внимания также окажутся региональные проблемы. Глава Белоруссии прибудет в Москву для участия в праздновании годовщины Победы. Евросоюз и Украина обсудили отмену режима временной защиты для беженцев после марта 2027 года. Киев также планирует собрать данные о своих гражданах в Европе, чтобы вернуть их на родину, сообщили украинские СМИ. Сейчас Польша ужесточает правила пребывания для них, а Норвегия уже перестала предоставлять убежище украинцам призывного возраста. Михаил Дегтярев выразил разочарование, что МОК не восстановил статус российской организации. Министр спорта подчеркнул, что затягивание процесса негативно влияет на подготовку атлетов. В четверг исполком ведомства в Женеве продлил отстранение Олимпийского комитета России.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
5: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.

0: Россия без ДТП.
1: Мы продолжаем. Говорим сегодня о том, как решаются проблемы безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. И, собственно, вот мы сейчас проговорили какие-то ключевые особенности, которые наблюдаются на дорогах субъектов. Мы поговорили о Луганской Народной Республике, мы поговорили о Запорожской области, а вот об особенностях Донецкой Народной Республики и Херсонской области поговорить не успели. Алексей Викторович Дерусов, мы, наконец, можем вас услышать, а вы, соответственно, нас. Слышно, Алексей Викторович, здравствуйте.
2: Да, слышно. Меня слышно?
1: Да, слышно прекрасно. Расскажите в двух словах вот какие-то ключевые особенности дорожной обстановки в вашем регионе. Вот давайте, так сказать, мы погрузимся в контекст событий.
2: Да, уважаемые коллеги, с профессиональным праздником.
1: Спасибо.
2: Товарищи офицеры, проблемы у нас в четырех субъектах, я думаю, они схожи. Основные виды ДТП и причины ДТП, в принципе, они у нас тоже одинаковые. Но если касаемо территории Херсонской области, в настоящий момент наблюдается незначительное снижение дорожно-транспортных происшествий. Как и число раненых в ДТП, и число погибших, есть здесь незначительное увеличение на 12%. Если распределить по территории, все ДТП в основном произошли на дорогах местного значения, регионального и населенных пунктов. Имеется незначительное увеличение на трассе Новороссия, которая проходит по территории Херсонской области, 67 километров, который идет от территории Запорожской и граничит с Республикой Крым. Здесь у нас увеличение произошло на 20% общее количество ДТП с пострадавшими. По видам ДТП, как я и сказал, они у нас схожи с другими субъектами четырех. В основном это у нас столкновение, наезды на пешеходов, причина — скоростной режим, но и те, которые называли мои коллеги.
1: Алексей Викторович, а если говорить вот об этом незначительном повышении аварийности на трассе Новороссии, на том ее участке, который проходит через территорию Херсонской области, то здесь в чем причина? Рост трафика или, может быть, есть какие-то там инфраструктурные особенности, которые влияют? Вот удалось причины выявить?
2: Да, это причины роста произошли первые два месяца, январь-февраль. Мы их связываем с погодными условиями. Трафик у нас значительных изменений не претерпел по сравнению с прошлым годом. Мы их связываем с погодными условиями. Претензий к дорожным службам при обслуживании территории мы не наблюдали, не фиксировали.
1: Спасибо. Спасибо большое, Алексей Викторович. Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нашей студией. Вот Анатолия Чумакова мы, к сожалению, пока услышать не можем, но будем стараться, так сказать, эту связь восстановить. А Владимир Викторович, я тогда вновь обращаюсь к вам как представителю Запорожской области. Вот давайте прямо уже, может быть, к каким-то конкретным вопросам переходить. На каких участках дорог приоритет успокоения движения, а где вот важно обеспечить пропускную способность грузового межрегионального потока, ну и, следовательно, может быть, если не повысить, да, скоростной режим, то, по крайней мере, ну, не снижать его просто потому, что нужно, чтобы поток шел. Много вот таких и таких участков?
3: Ну, вы понимаете, что каждый участок дороги выполняет свою задачу. То есть в жилых кварталах, да, вблизи школ, и пешеходные зоны для нас приоритет – это безопасность. Что мы здесь делаем? Мы здесь снижаем скорость, то есть ограничиваем ее, устанавливаем искусственные неровности, так, как говорится, позвоночник, лежащие полицейские, да, делаем круговые развязки, перестраиваем движение так, чтобы именно транзитные транспортные средства не шли через наши дворы и по нашим улицам города. Это нужно, чтобы дети, пешеходы, там, велосипедисты могли чувствовать себя в безопасности. Совершенно другая задача на дорогах, которые связывают города и обслуживают крупные потоки, в том числе и грузовой транспорт. Там у нас важна пропускная способность, чтобы люди и грузы именно передвигались без задержек. Именно с этой целью сейчас ведется реконструкция федеральной трассы. Это у нас трасса Р-280 Новороссия, которая является сухопутным маршрутом Республики Крым, Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. После завершения работ дорога станет не только безопаснее, но и значительно быстрее.
1: А вот я знаю, что в этом году продолжаются масштабные работы по восстановлению дорог в Запорожской области, по установке дорожных знаков. Как решаете проблему минимизации аварийности и риска вторичных ДТП вот при ремонтах и перенастройке движения, которое, ну, всегда происходит на тех участках, где этот ремонт идет?
3: Ну, мы также поговорили, да, что в 2026 году по программе, утвержденной заместителем представителя правительства Российской Федерации, Запорожской области приведут нормативное состояние 304 километра автомобильных дорог. То есть это большой объем, и важно, чтобы сам ремонт не стал, как уже сказали, источником опасности. Поэтому до начала работ мы проводим тщательный анализ, изучаем, где и на каком участке чаще всего происходит дорожно-транспортное происшествие. Какие есть проблемы, то есть это не, может быть недостаточная видимость, опасные пересечения потоков и соответствие дорожного покрытия. На основе этих данных планируются соответствующие мероприятия, то есть доведение дороги до нормативных требований, установка нужных знаков, улучшение освещения и также временная разметка. Во время ремонта движение организуется по временным схемам. Заблаговременно выставляются знаки и информационные табло, предупреждающие водителей изменения условий движения. Также в зонах работ ограничивается скорость, запрещены обгоны и опасные маневры. Наносится, как я уже говорил, временная разметка, устанавливается защитное ограждение, чтобы отделить зону работ от потока транспорта. Все это единый комплекс мер. Его цель проста, чтобы пока дорога ремонтируется, участники движения были максимально защищены. А после завершения работ наши автомобилисты получили не просто отремонтированное, а действительно безопасное дорожное полотно.
1: Я хочу обратиться к нашим слушателям. Друзья, если вам доводилось вот в течение года предыдущего ездить по новым регионам России, там, не знаю, по той же Новороссии в Крым, да, то, пожалуйста, напишите о своих впечатлениях в комментариях, так сказать, под этой трансляцией или в любой из мессенджеров на 967-200-97-02. Может быть, вы ездили по дорогам Новороссии, я не знаю, 5-10 лет назад и ездите сейчас, вот какую разницу вы ощущаете? Присылайте нам сообщения, мы обязательно их зачитаем. Можно, кстати, не только сообщения, но и вопросы присылать, если вы живете на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, пользуясь тем, что в нашем эфире руководители главных управлений госавтоинспекции по этим субъектам Российской Федерации. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей середины часа. Ну, а прямо сейчас у нас наша постоянная традиционная рубрика. В этом году все ее выпуски приурочены к грядущему юбилею госавтоинспекции МВД России. Рубрика, посвященная ключевым историческим вехам за всю 90-летнюю историю госавтоинспекции. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
4: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. 28 мая 1992 года постановлением правительства Российской Федерации утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как и ранее, полномочия службы охватывали всю сферу обеспечения безопасности дорожного движения. Но впервые был сделан четкий акцент на контрольно-надзорной и инспекционной функциях. Также был создан Институт главных государственных инспекторов, наделенных всей полнотой прав и ответственности за состояние государственного надзора в области дорожной безопасности. Начальник Главного управления Госавтоинспекции МВД России по должности стал главным государственным автомобильным инспектором Российской Федерации, а начальники госавтоинспекции субъектов Российской Федерации, а также районов и городов, соответственно, главными государственными автомобильными инспекторами своих регионов. В соответствии с утвержденным правительством положением, Главное управление ГАИ МВД России и госавтоинспекции субъектов наделялись правами юридического лица. Это позволило госавтоинспекции иметь на своих банковских счетах часть денежных средств, поступающих в качестве платы за выдачу номерных знаков, регистрационных водительских документов, прием экзаменов, проведение государственного технического осмотра и направлять эти средства на совершенствование деятельности подразделения госавтоинспекции. В соответствии с указом президента от 3 мая 2005 года главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации получил право по вопросам, относящимся к его компетенции, представлять МВД России во взаимоотношениях с правительством и федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Без запевалы и песни не поется. С Днем Радио! До новых встреч!
0: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
6: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». О, первый ландыш из-под снега. Ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Владимир Путин даст торжественный прием в Кремле в честь иностранных лидеров и почетных гостей 9 мая. Глава государства лично встретит приглашенных делегатов перед началом праздничных мероприятий. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, после завершения парада на Красной площади российский лидер вместе с гостями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Ранее в Кремле подтвердили участие в торжествах президентов Белоруссии, Лаоса и Абхазии.
0: О расследованиях.
1: Посол России в Германии потребовал установить заказчиков и исполнителей подрыва газопровода в «Северный поток». Сергей Нечаев подтвердил готовность Москвы сотрудничать со следствием. Дипломат отметил, что западные страны пока не проявляют встречного желания работать сообща и игнорируют предложение запустить уцелевшую нитку магистрали. В сентябре 2022 года 3 из 4 труб системы были разрушены в ходе теракта на дне Балтийского моря.
0: О политике.
1: Россия и Белоруссия договорились

0: Если объединить усилия по защите прав человека в международных организациях, представители внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Москве для обсуждения совместной работы на площадках ООН и ОБСЕ. Об этом сообщает российский МИД. Как отмечается, стороны готовят общий доклад о ситуации с правами человека в мире и планируют поддерживать друг друга на выборах в органы Организации Объединенных Наций. Ранее Москва и Минск уже выпускали подобные совместные отчеты, в которых анализировали правовую ситуацию в различных государствах.
1: Об автомобилях.
0: Глава Ростеха Сергей Чемезов пообещал изменить отношение к российскому автопрому с помощью кроссовера «Лада Азимут». О перспективах новой модели он рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает Кремль. Завод планирует выпускать по 70 тысяч таких машин ежегодно. Само производство стартует уже в сентябре этого года. Автомобиль получит двигатели мощностью до 132 лошадиных сил и две трансмиссии на выбор. Ранее АвтоВАЗ представил прототип «Лады Азимут» на Петербургском экономическом форуме.
1: Обо всем.
0: Ранее клубника на российских прилавках оказалась безопасной для употребления. Значительную часть ягоды сейчас поставляют современные тепличные хозяйства, сообщил «Комсомольской правде» эксперт Ярослав Абрамов. По его словам, при выборе товара следует искать сухие и упругие плоды с насыщенным ароматом и зелеными листьями. Считается, что зазор между черенком и ягодой указывает на сладость клубники. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Россия без ДТП.
2: Мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников и наши эксперты сегодня. Говорим мы о обеспечении безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. Я хочу представить наших экспертов. Начальник управления госавтоинспекции Донецкой Народной Республики Анатолий Чумаков, начальник управления госавтоинспекции Луганской Народной Республики Павел Шаблинский, в РИО начальник управления госавтоинспекции Запорожской области Владимир Запеклый и начальник управления госавтоинспекции Херсонской области Алексей Дерусов. Я так понимаю, что Анатолий Викторович Чумаков на связи со студией. Анатолий Викторович, слышите нас, да? Все в порядке?
3: Да, сейчас вроде уже слышу.
2: Ой, отлично, прекрасно. Тогда вот только вас мы и не послушали, да? Мы сейчас, коллеги, представили ключевые особенности дорожной обстановки в представляемых ими регионах. Вот в Донецкой Народной Республике что сильнее всего влияет на риски возникновения ДТП? Анатолий Викторович? Так, видимо, будем мы
4: снова. Можно сейчас задать всем слушателям, в смысле нашим спикерам, вопрос.
2: Да, Вадим.
4: Проблема со связью как бы устанавливается. А вот как раз когда происходят вот такие сложности со связью, как в целом удается организовать бесперебойно работу службы так, чтобы, ну, собственно говоря, реагировать на ДТП, быть там в курсе и так далее? Вот, эта проблема, так скажем, решена?
2: Да, коллеги, тут можно в любом, так сказать, порядке, что называется. Павел Павлович, давайте с вас начнем.
5: Да, связь пропадает, меня слышно?
2: Да, слышно, слышно.
5: Да, ну, я скажу, что Луганская Народная Республика, у нас какой-то передачи информации по дороге транспортного происшествия нет. Поэтому, скажем так, практически не нужно. Были свои мастера, да? Поэтому, в принципе, поступление заявок наряда госинспекции не заменит его до этого места на транспорте. И дальше выполнять процедуру, как мы скажем, там,
2: госинспекции. Угу. Хорошо. Не совсем, что называется, вот все услышал. Я полагаю, наверное, слушатели тоже, поэтому так. Давайте, Павел Павлович, получится, может быть, чуть дальше от микрофона и еще раз основные ключевые смыслы. Да, и микрофон включить, пожалуйста, ага. Все, вижу, слышу.
5: Как получится, я ничего не печатаю.
2: Так, нет, пока нет, я тогда прошу на этот вопрос ответить.

0: Владимира Викторовича Запеклова, Запорожская область. Владимир Викторович, пожалуйста.
1: Я повторюсь, коллеги, по поводу заявок по дорожно-транспортным происшествиям, то есть в этом никаких проблем нет, все не поступают вовремя и доводятся до сотрудников государственной инспекции. В этом проблемы никакой не происходит. Даже если не работает сотовая связь, есть у нас радиостанции, которые покрывают зону обслуживания, поэтому с этим мы не сталкиваемся, что какая-то проблема существует, и мы не можем вовремя на нее отреагировать.
0: Спасибо. Алексей Викторович, вы что добавите?
2: Да, добавлю то же самое. Проблемы со связью у нас отсутствуют. При отсутствии общей связи у нас есть свои источники. Так что дорожно-транспортные происшествия и организация деятельности дорожно-патрульной службы как бы в этом проблем не имеет. На организацию службы это не влияет.
0: Спасибо. Спасибо большое. Вот следующий вопрос. Я планировал задать его Владимиру Викторовичу Запеклому в Запорожскую область. Ну вот давайте попробуем еще раз, Владимир Викторович, да, вас услышать. Надеюсь, что связь будет лучше, и мы вот друг друга, что называется, поймем. Да? Важный на самом деле вопрос по поводу профилактических форматов, которые дают самый лучший эффект, потому что, ну, мы понимаем, что задач, которые необходимо решать, их очень много, их больше, чем на, соответственно, других, на территории других регионов Российской Федерации. Ну, просто потому, что и масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Где-то наверняка еще проблемы с безопасностью имеют место. Вот. И на фоне этого всего людям необходимо объяснять, повышать, что называется, культуру поведения на дорогах, доводить ее до вот общефедеральных значений. И вот очень интересно, какие действительно профилактические форматы дают самый лучший эффект. Разъяснение правил, работа с местными сообществами наиболее активными, там, школьная профилактика, адресные рейды, вот работа, ну, собственно, да, с сообществами, я уже об этом сказал, вот с активистами. Что наибольший эффект имеет? Владимир Викторович, давайте еще раз с вас попробуем начать.
1: Ну, вопрос непонятен, да. Скажу, что профилактика действительно это ключевое направление в деятельности государственной инспекции. То есть постоянно анализируется эффективность различных форматов. То есть информационные кампании – это, пожалуй, ну, самое широкое направление. В этом ключе активно работаем с населением через различные каналы коммуникации. Регулярно проводятся кампании, посвященные самым простым вопросам безопасности на дорогах. То есть от опасности превышения скорости и вождения в нетрезвом виде до важности использования ремней безопасности, правильного проезда перекрестков и также защиты пешеходов и велосипедистов. Регулярно готовятся сюжеты для ведомственных программ «Территория закона» на региональном канале ЗАТВ. При поддержке Министерства молодежной политики Запорожской области на радио «Юг Молодой» звучат наши социальные ролики. Информация также появляется на современных цифровых билбордах. В целях профилактики аварийности и информирования участников дорожного движения, а также формирования положительного имиджа государственной инспекции, в Запорожской области созданы официальные аккаунты популярных социальных сетях, такие, как уже говорили, телеграм-каналы ВКонтакте и Макс. На данных площадках ежедневно размещается основная информация для граждан о безопасности дорожного движения. Это резонансные ДТП, предупреждения, анонсы и отчеты о профилактических мероприятиях, а также изменения законодательства. Также помимо широкого информирования мы уделяем особое внимание просветительской деятельности. То есть сотрудники государственной инспекции регулярно проводят занятия в общеобразовательных организациях, где в доступности и в привлекательной форме рассказывается о правилах дорожного движения, опасностях, подстерегающих на дорогах, и важности соблюдения этих правил. Также наша работа с детьми не ограничивается только школьными классами. мы организуем специальные мероприятия и акции, направленные на привлечение внимания юных участников дорожного движения к вопросам безопасности. То есть у нас конкурсы рисунков, различные викторины, интерактивные игры, где дети в игровой форме закрепляют полученные знания. И именно такой подход, на мой взгляд, делает процесс обучения более эффективным и запоминающимся. Также активно развивается с 2022 года всероссийское движение ЮИД. На сегодняшний день сформировано на территории Запорожской области 103 команды, численность 1323 ребенка. Кроме того, мы не забываем и о других участниках дорожного движения. Регулярно проводятся информационно-пропагандистические акции, которые охватывают самые разные категории. То есть это и водители, пешеходы, пассажиры, велосипедисты, и уже как все нам такое слово к нам, как самокатчики, да?
0: Да-да-да.
1: Эти акции проводятся в различных форматах, от информационных листовок и плакатов до масштабных мероприятий с участием именно представителей общественности и средств массовой информации. Что там получится оперативной обстановки в регионе. Также мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его роли на дороге, получал актуальную и понятную для него информацию, способствующую повышению общей культуры безопасности дорожного движения.
0: Спасибо большое, Владимир Викторович. Алексей Викторович, вот давайте вновь на Херсонские дороги отправимся. Вот с 1 января 2025 года у нас для всех новых регионов стало обязательным ОСАГО. Вот можно ли уже делать там определенные выводы, как это повлияло и повлияло ли это в принципе на дисциплину и на уровень ответственности участников дорожного движения? Да, Алексей Викторович, прошу вас.
2: Да, как вы заметили, с 1 января полис обязательного страхования ОСАГО стал для наших субъектов. Могу заметить, что у жителей нашего субъекта имеется возможность и осуществить данное страхование в 13 воспользуются 13 страховыми компаниями. В свою очередь, инспекция также проводит мероприятия чтобы лица страховали, осуществляли страхование. Было привлечено к ответственности 281 водитель за невыполнение требований обязательного страхования. Что, в свою очередь, подтверждает, что работа в этом направлении остается актуальной. И культурной ответственности водителей.
0: Спасибо, Алексей Викторович, спасибо большое. Сейчас прервемся на несколько информационных выпусков и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Россия без ДТП. Новости. Главное.
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Массированная атака на столичный регион продолжается с ночи. Уже сбито 55 дронов. В столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов. Ливан и Израиль проведут переговоры в четверг и пятницу на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщил Госдеп США. Россия будет выпускать почти 70 гражданских лайнеров к 2030 году. Программу производства президенту представил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. По его словам, ожидается 36 самолетов МС-21, 20 обновленных суперджетов и 12 машин Ил-114. Во Франции поступила в продажу первая книга расследования об ограблении Лувра. Ее автор – журналист Патрисия Тураншо. Акцент в издании будет сделан на столкновение культур грабителей или проходимцев из пригородов с престижным музеем.
3: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Россия без ДТП. Зеленый свет.
5: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, знакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Соответствующими положениями дополнен кодекс об административных правонарушениях. Знакомиться с аудио- и видеозаписями из материалов дела, делать выписки и снимать за свой счет копии получают право лица, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении, потерпевшие, а также защитники и представители. В России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Меняются сроки, в течение которых выпускник автошколы допускается к сдаче экзамена, вводятся дополнительные запреты на использование во время тестирования различных технических устройств. Со следующего года начнут действовать новые требования к медицинским справкам будущих водителей и средствам аудио- и видеорегистрации процесса сдачи экзамена. МВД России утвердило критерии оценки эффективности автошкол. Формирование перечня показателей оценки эффективности в соответствии с установленными критериями предусматривается осуществлять один раз в год, не позднее 15 февраля года следующего за отчетным. Первые отчеты планируется начать с оценки эффективности профессионального обучения за 2027 год. Госавтоинспекция опровергли слухи о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. В социальных сетях и некоторых СМИ появилась фейковая информация о значительном росте штрафов для водителей. Никаких реальных оснований эти данные не имеют, изменения в кодекс об административных правонарушениях не вносились. Авторы подобных фейковых сообщений массово вводят в заблуждение свою читательскую аудиторию. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
3: Зеленый свет.
0: Да, мы продолжаем говорить об обеспечении безопасности дорожного движения в новых субъектах Российской Федерации. Вот по поводу ОСАГО вопрос. Алексей Викторович Дерусов, вопрос. Начальник управления госавтоинспекции Херсонской области. Вот вы рассказали о, собственно, количестве нарушений вот, среди водителей, я так понимаю, тех, у которых не было, да, оформлено полиса соответствующего. А в целом вот есть уже ощущение, как обязательность полиса ОСАГО влияет на дисциплину, там, на культуру ответственности участников дорожного движения?
2: Ну, я думаю, сама динамика снижения аварийности говорит самой себе. Я думаю, это способствовало в том числе. И люди как бы уже более осознанно подходят к данному вопросу. Это влечет не только последствия, которые были причиной дорожно-транспортным происшествиям, и причинение и возмещение материального ущерба, в том числе и потерпевшей стороне. Люди это осознают, понимают и начинают это использовать активно.
0: Вот если полисы ОСАГО стали обязательными 1 января 2025 года, то в январе 26-го, 1 числа, завершился у нас переходный период по замене номеров и регистрационных документов. Вот какие наиболее типичные проблемы возникли у автовладельцев после 1 января 26-го года, и какие решения сейчас обсуждаются, там, в частности, включая, что называется, инициативы о продлении вот этих сроков переходного периода?
2: Да, с 1 января 2026 года постановление правительства 2216 по регистрационно-экзаменационному подразделению по упрощенному порядку перерегистрации транспортных средств обмена водительского удостоверения закончилось. На территории Херсонской области таких услуг было предоставлено 132 тысячи, из них 68 тысяч перерегистрировано транспортные средства, 64 тысячи – это обмен водительских удостоверений. Если касаемо обмена водительских удостоверений, такая услуга, мы наблюдали динамику в 2024-м, она уже как бы была сведена к минимуму. Если за 2024 год было водительское удостоверение обменено 25 тысяч, то за весь 25-й год удостоверение было уже обменено 10 тысяч. И, как я сказал ранее, динамика уже наблюдалась, снижение уже в апреле месяце 25-го года. Если брать по перерегистрации транспортных средств, то здесь немножко картина другая абсолютно. Весь основной рост обращений граждан по предоставлению госуслуг по упрощенному порядку перерегистрации пришелся в основном по практически 40% за весь период, пришелся на 2025 год, а именно на четвертый квартал 2025 года. В свою очередь, подразделением РЭО госавтоинспекции по Херсонской области было осуществлено выездные МРЭО с целью удобства граждан, если чтобы каждый житель Херсонской области имел возможность для перерегистрации транспортных средств. Но судя из обращений граждан, которые к нам поступают в настоящий момент, данная услуга, если она будет принято такое решение о продлении ее, она будет востребована. Как мы знаем из источников, из общедоступных, данная инициатива рассматривается на федеральном уровне, в том числе инициатива поступает с территории, в том числе и с нашего субъекта. Но как она будет поддержана и когда она будет принята, нам пока неизвестно. Но обращения в наш адрес поступают практически еженедельно.
0: Павел Павлович, вот к Павлу Шаблинскому вопрос. Смешанный поток транспорта, личные автомобили, такси, автобусы, грузовые колонны. А какие риски вот наличие этого смешанного потока создает и какие меры по снижению этих рисков дают наибольший эффект по, так сказать, уменьшению тяжести последствий ДТП в случае, если они происходят, да, в условиях вот такого смешанного потока, где много грузовиков и много легковых автомобилей вместе в одно время на дороге?
6: Да, спасибо за вопрос. Вот. Ну, мы прекрасно же понимаем, да, что легковой транспорт, грузовой, автобус, другие транспортные средства, да, они все имеют разные динамические характеристики. Вот. Понятно, что работа еще предстоит в республике большая по данному направлению, да, потому что необходимо будет, конечно, у нас транспортные потоки, установка светофоров, где это необходимо, да, что новые полосы, очень большой комплекс мероприятий по данному направлению деятельности. Вот. Ну, в данный момент мы же понимаем прекрасно, что водитель, управляющий легковым транспортным средством, либо грузовым автомобилем, должен вести транспортное средство согласно правилам дорожного движения. Вот. Поэтому хотелось бы обратиться и к, конечно, к водителям Луганской Народной Республики, да, которые управляют теми, скажем так, транспортными средствами и такси. У нас, скажем так, активно развивается данное направление, появляется, и не всегда, скажем так, соблюдают, к сожалению, правила дорожного движения, да, такси. Вот. Иногда требуется вмешательство сотрудника госавтоинспекции для того, чтобы объяснить, как говорится, такое правило дорожного движения, да, и как это необходимо соблюдать. Поэтому здесь я считаю, что комплекс мероприятий надо будет проводить, но я не буду повторяться, я сказал, что республика активно у нас развивается, да, делается большое количество дорог. Мы, естественно, принимаем активное участие в этом, даем все-таки свои тоже пожелания по этому поводу, да. Будут требования для того, чтобы эти дороги у нас были более безопасны для всех видов
0: Да. Спасибо большое. И вот еще один вопрос, Павел Павлович, наверное, вам вот буквально на минутку или даже поменьше. Да, что делается для повышения прозрачности контроля и неотвратимости наказания? Это очень важная тема, но времени, к сожалению, очень мало уже остается. Вот где уместные мобильные экипажи, где автоматизация, там какие-то точечные решения? Вот как работаете над тем, чтобы неотвратимость наказания, вот как дамоклов меч висела над каждым нарушителем?
6: Ну, во-первых, мы проводим постоянный анализ аварийности, да, по территории республики, по районам республики. Да, естественно, наряды госавтоинспекции, в первую очередь, нацелены на места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Поэтому по видам дорожно-транспортных происшествий мы понимаем, какие нарушения совершают водители и ввиду чего они допустили дорожно-транспортные происшествия. Естественно, вот, в первую очередь, это наряды, естественно, госавтоинспекции, да, которые работают в данном направлении. Ну, следует дальше направление профилактики, которое необходимо. Ну и, наверное, один тоже из важнейших моментов, да, это у нас, наверное, дорожная одежда, вот, назовем это транспортная инфраструктура, да, которая входит в знаки, отметка, там и прочие моменты. То есть мы подходим к этому вопросу в комплексе, да, вот, если мы понимаем, что у нас есть проблема, да, на каком-то участке дороги, к примеру, там выезд на полосу встречного движения, то, естественно, надо с этим, как бы, профилактировать. Вот. И не всегда, естественно, сотрудникам госавтоинспекции, да, именно другими технические средствами регулирования для того, чтобы водитель заблаговременно.

0: 1278 – это общие цифры. Внутри этой статистики 19 погибших пешеходов. Также за эти 7 дней зафиксировано 133 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся от медосвидетельствования. 79 из них произошли за 3 праздничных дня с 1 по 3 мая. Жертвами этих аварий стали 5 человек, еще 156 получили травмы. Также за минувшие 7 дней произошло 357 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 8 детей погибли, еще 379 получили травмы. Четверо из погибших в автоавариях детей и подростков принимали участие в дорожном движении в качестве пассажиров легковых автомобилей. Двое были пешеходами, один велосипедист. Еще один управлял мотоциклом. В мае, друзья, у нас обязательно будет программа, посвященная питбайкам и тому, что нам с этим совсем делать и что уже делается. А прямо сейчас я говорю большое спасибо всем нашим экспертам и всем участникам и гостям программы «Безопасных дорог». Спасибо
1: Россия
0: большое.
1: Без ДТП. Третье, 6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.

0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Минобороны вновь предупредило жителей Киева и дипломатов, чтобы они заранее покинули город. Военное ведомство напомнило, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по украинской столице. Также при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации и попытках ударов по населенным пунктам и объектам на территории России наша армия даст адекватный ответ. Перемирие в дни празднования победы в соответствии с решением Владимира Путина объявляется с 0 часов 8 мая до 10 числа. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия на время перемирия. Министерство призывает украинскую сторону последовать этому примеру.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Массированная атака на столичный регион продолжается с ночи. Уже сбито 55 дронов. В аэропортах задерживаются десятки рейсов.
0: Об авиации.
1: Россия будет выпускать почти 70 гражданских лайнеров к 2030-му. Программу производства президенту представил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. По его словам, ожидается 36 самолетов МС-21, 20 обновленных суперджетов и 12 машин Ил-114. Первые поставки полностью отечественных воздушных судов российским авиакомпаниям начнутся уже в этом.

0: году.
1: О расследованиях.
0: Во Франции поступила в продажу первая книга расследования об ограблении Лувра. Ее автор-журналист Патрисия Тураншо. Акцент в издании сделан на столкновении культур проходимцев из пригородов с престижным музеем, сообщил телеканал BFM-TV. Тураншо 40 лет специализируется на написании новостей из хроники происшествий. События октября прошлого года в своей работе она назвала типично французским ограблением. Простым, но дерзким. Украденные ценности пока не найдены. Автор делает вывод, что их продали скупщику. Краденого.
1: О Дне Победы.
0: Бессмертный полк прошел на орбите Земли. Космонавты с борта МКС присоединились к акции и обратились к ее основателю, тюменскому общественнику Геннадию Иванову. Кадрами поделился глава региона Александр Моор, отметив, что именно в Тюмени 19 лет назад впервые прошло это шествие. Сейчас бессмертный полк приобрел огромные масштабы, став общероссийским движением в память о героях-участниках Великой Отечественной. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Прямой эфир в студии Мария Баченина. По информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. А 67% россиян считают День Победы главным праздником. Об этом и других темах поговорим более подробно в ближайшее время. Итак, сегодня на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова сделала несколько заявлений, о главных из них прямо сейчас. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы. По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. И новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы Минобороны страны Писториуса. Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую.
3: Добрый день, вечер.
2: Да, в общем-то, любое время суток. Рада тебя приветствовать. Про реальность угроз Киева долететь до Красной площади. Блеф или же все-таки это может, вот этот самоубийственный шаг сделан быть? Как считаешь?
3: Смотрите, мы совершенно сознательно и правильно, я думаю, стянули все возможные силы ПВО, усилили, да, прикрытие Москвы. Вот. Я думаю, враг это... возможность рассчитывал, что, ну, по логике вещей ПВО никогда не бывает в избытке. Наверное, где-то мы все-таки открылись. Вот. И вполне возможно, что именно там будет нанесен удар. Но эксперты по ПВО, которых я успел почитать, говорят про юг России.
2: То есть, если говорить про некий сценарий, и вот на информированные источники, на которые ты сейчас ссылаешься, то самое вероятное, это будут бить по, не по столице, а по югу России. Верно я услышала?
3: Да, скажем так, обязательно сделают какую-то гадость, чтобы получить в ответ. Я очень надеюсь, что ответ будет, ну, действительно как бы достойный. Помните, как после первого подрыва Крымского моста, какая радость была и перемога, да, в Киеве? Марку выпустили, фотографировались.
2: Да, помню.
3: Да, потом рыдали.
2: Вот. Ну, для нас это повод кардинального изменения тактики и нанесения ударов по центрам принятия решений, которые мы раньше, ну так скажу, жалели, что ли?
3: Я думаю, мы очень сильно опоздали. Вот. И сейчас опять в роли догоняющего. Мы не ведем на данном этапе войны, а мы не ведем. Вот. Мы отвечаем на вызовы противника. Рептильная такая реакция, там, ткнули в питон, он начал сокращаться, да, накидывать кольца и давить кого-то. Вот, к сожалению, ну, я как бы верю, что не будет продолжаться бесконечно и долго. Вот, опять же, аналитики заметили, что вот последние 2 года, ну, вот исключая операцию «Труба», да, не буду ее комментировать, российская армия не проводила какие-то, скажем так, интересные, неожиданные и асимметричные операции. Вот, этого не было вообще. То есть по линии СВО, по устоявшейся линии фронта мы бодаемся с врагом и выдавливаем его, наступаем, да. Система обороны Украины, так называемая стена дронов, она, ну, в корне своей ущербна. Украина разменивает время на территории, но это не может продолжаться вечно. Это всего лишь затягивание ситуации в расчете на какое-то внешнее вмешательство. Что Европа вдруг войдет в войну, да? Это вот два, работают два самых важных союзника хохла. Если и дадут, вот. Вот на всем этом построена сейчас оборона Украины. И, разумеется, мы ее вот переиграем. Во-первых, они не практически, как я говорил в крайнюю командировку, на свой, поговорил с множеством штурмовиков, со снайперами нашими. Они, значит, отметили такое, что последние призывы ВСУшников остерегаются вступать с нашими штурмовиками в наземные стрелковые бои. Не умеют, не хотят и не имеют для этого как бы, ну, какого-то духа. Наши спокойно воюют. Но вот дроны, да, вот они отбиваются дронами. Дрон может контролировать малое небо, но дрон не может удержать территорию или занять ее.
2: Да, я понимаю. Захарова заявила, что Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня с 5 на 6. Назвала это кровавым пиаром. Ну, в общем, вопрос, что это было тогда, зачем это было? И ради галочки, как говорится, я написала себе, чтобы передохнуть перед новыми атаками. Я сейчас читаю, разговариваю с тобой, чтобы передохнуть перед новыми атаками. Понимаешь, да. Вот. Вот так работает мозг. Ну, все-таки, что это было и зачем это было, как ты думаешь?
3: Задача Украины всегда и везде представлять себя пострадавшей стороной. Что во время самосожжения людей в Одессе 2 мая, да, вообще в любой ситуации, вот за что, да, нас как бы обижает большая Россия. Я думаю, сделано это было именно вот с такой целью. Наши же не прекратили удары. Вот, наши предложили день перемирия 9 мая. Разумеется, его нужно было Украине каким-то образом сорвать и еще как бы предстать как вот обиженной, несчастной стороной, требующей какого-то заслуга.
2: В общем, это все такой сценарий красивой как бы картинки для Запада, который все жалеет и кормит с руки. Ну, кстати, про Запад. Мария Захарова также прошлась жестко по новой военной стратегии Германии, напомнила, о чем кончится культивирование ненависти к русским. Теперь про голову или что это было, что творится в головах у европейских политиков вроде Писториуса?
3: Ну, все, испуг прошел. Нам наши бабушки и деды подарили почти 80 лет мирной жизни, да, вот, наказав как следует Европу за очередной дранк на Хостен. А как бы традиция европейская никуда не делась. Каждые 100 лет устраивает дранк на Хостен. У меня такое впечатление, что да, вот следующий цикл подошел, вот они опять готовятся. И нам надо быть готовы. К сожалению, я могу предположить, что в ближайшие месяцы наша жизнь изменится от расхлябанности такой полумирной к сосредоточению, иначе не выше.
2: Что ты хочешь сказать? Или лучше этого не произносить, так вот общую оставить?
3: Вот если бы директором был я, да, любимая рубрика Ивана Панкина. Ну, во-первых, это сокращение всех нецелевых расходов. Я, кстати, имею в виду, например, кампус в Киргизии, да. Ну, вот нашли время, да, но это самое удачное время, да, 15 миллиардов кому-то подарить, да. Вот каким-то совершенно непонятным людям, чья лояльность и любовь к нам для меня лично сомнительна. Вот. Опять народ пишет про непонятные перекладки бордюров и асфальта совершенно бессмысленно. Да? Вот таких целевых расходов можно набрать на, не знаю, в стране на половину бюджета, наверное. Это все должно на оборону уходить. Вот. Но для этого нужны жесткие решения.
2: Понимаю. Про Армению. Сближение с агрессивной линией Запада ведет их под нож. Это я снова Марию Захарову цитирую. И это осознанный выбор, за который будет стыдно, либо там все золотят, ну, кроме простых, конечно, граждан. Это вот такое обещание золотого парашюта армянским элитам.
3: Да нет, это значительно глобальнее. Мы присутствуем при центре бежных процессах, когда от центра разбегаются как бы, какие-то объекты, да, мы еще не до конца распавшаяся Советская империя. Было совершенно ясно, что рано или поздно бывшие республики найдут себе новых сюзеренов. Единственный провал в нашей внешней политике – это у нас не отработан механизм выписывания из братьев. Прямо вот такое демонстративное, чтобы бывшие братья там выли, хватались за голову, а другие братья думали, что, ну, может быть, действительно не надо так с Россией-то, да. Я просто очень бегло посчитал, что получает Армения от нас. Это очень много.
2: Да.
3: Вот. Беспошлинная торговля, безвизовый...
2: Алмазный бизнес, рабочие места. Я сегодня тоже в это погружалась.
3: А еще газ по $177 за... 1000 кубических метров при средней цене на рынке на начало $600.
2: А еще пшеницу, которую они сказали, что, мол, будут покупать у Украины, но у нас-то она стоит другие деньги, наша пшеница русская. В общем, да, огромные связи экономические, а деньги правят миром.
3: Еще мы очень сильно рассчитывали на Армению, как на транзитный хаб. Вместо этого нам организовали альтернативный транскаспийский коридор, который не то что нарушает наши интересы, вообще их подрывает. Вот. За все это, я боюсь, придется Армении отметить. Я предлагал способ, как можно воздействовать на Армению через диаспору. Да, у нас же любили нам рассказывать, что мы кормим эти диаспоры, чтобы они в нужный момент встали как один грудью на защиту интересов России. Ага, сейчас. Вот. Диаспоры есть, и мне кажется, надо начать уже массовую депортацию их домой. Вот. Но обязательно объяснив, что нам не нравится правительство и политика Армении, вы уж вернитесь домой, там разберитесь, потом можете приехать обратно. Но никак не раньше. Мне кажется, это логичное использование диаспоры. Правда?
2: Я согласна, и хотела как раз сказать, слушатели соглашаются, но в общем, практически во всех моментах пишут, что согласен с экспертом. Друзья мои, спасибо большое. Дим, береги себя, пожалуйста. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Новости. Главное.
0: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте. На время перемирия прекратятся удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК и вооруженными силами Украины, сообщили в Минобороны. Перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением Владимира Путина объявляется с 0 часов 8 мая до 10 числа. Военное ведомство вновь предупредило жителей Киева и дипломатов, чтобы они заранее покинули город, поскольку в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины победы в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по украинской столице. Атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, отражена. Об этом сообщает Собянин. МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Решение принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, которое прошло 6 и 7 мая. И на Камчатке ребенок заразился ВИЧ-инфекцией из-за халатности медработников.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Как первый луч весенний ярок, какие в нем не сходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющей весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня. Мы продолжаем подводить их вместе с вами, дорогие слушатели. ВСУ в четверг предприняли попытку атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Министерство обороны России. Также было сделано несколько заявлений от ведомства. ВКС России обнаружили в воздушном пространстве Латвийской Республики группу из 6 беспилотных летательных объектов. В воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафаль» и 2 истребителя «F-16». Около 4 утра по Москве отметки 5 из 6 обнаруженных беспилотников пропали у Резекне, это город в Латвии на востоке. 6-й беспилотник сбит юго-восточнее Пскова. Сейчас пишут коллеги из газеты «Ру», что они упали на нефтебазу в Латвии. И Латвия, конечно, обвинила Россию. В результате экспертиза обломков, которые в районе Пскова, атаковавшие из воздушного пространства Латвии цель, идентифицирована как беспилотник лютой производства Украины с запчастями из Латвии. Это я уже добавлю от себя, но как бы не опровергая, конечно, Министерство обороны. Это известная вещь. С нами на связи военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Чтобы не запутаться в этой технике, которая сегодня просто заслонила солнце над Латвией, 6 беспилотников двигались из воздушного пространства Латвии. И это у нас получается какая картина маслом, как говорил один герой известного фильма. Это получается свидетельство того, что Киев, используя некий нестандартный маршрут, в обход нашей системы ПВО использует прикрытие гражданского неба Прибалтики. А это уже какая-то такая вот натовская история вырисовывается. Вы согласны или нет?
5: Мария, ну давайте я усугублю ситуацию. Это далеко не первый случай, и регулярно об этом Арти писала, что в районе Нарвы летят роем и тому подобное. Мы знаем прекрасно, что и в Финляндии их находят. История еще интереснее. Дело все в том, что если просчитать базовые параметры вот этого лютого, то есть известны его габариты, массогабаритные характеристики, известен двигатель Hurt-F-23, его расход, ну, все параметры известны, даже с учетом модификаций. У него не хватит дальности, если пролетать из Украины через Польшу, через всю Прибалтику и дальше заходить к нам.
2: То есть он был запущен из страны
5: НАТО. Как минимум Прибалтики, в лучшем случае с границы Польши. Угу. Скорее всего, оттуда, откуда посылается. Про это знают все, и где надо, тоже знают. Вот. И что нужно, на том берегу тоже сказали. Не зря поднимаются истребители с той стороны, это уже не первый раз. Раньше поднимались, чтобы не допустить падения беспилотников, наверное, на свои объекты. Сейчас поднимаются с какой-то, наверное, уже другой целью.
2: Я как раз хотел спросить, это параллельное патрулирование, шум на радарах, зачем они?
5: Нет, это контроль того, чтобы они не улетели куда-либо, или, наоборот, блокировка со стороны финальной точки выхода, потому что мы уже Минобороны как бы... Сейчас мы ведем словесную риторику. Сообщены точки, где это производится, знают точки, и они знают, что мы знаем, точки, где это стартует. Вот, четко показана история по Киеву, то есть фактически сейчас счет идет на дни, многое, конечно, будет зависеть от нашей реальной реакции. Вот, насколько сейчас мы шагнем через следующий уровень эскалации. Также надо понимать, что не просто так оно летит и у нас по Уралу. Тоже дистанцию надо понимать. Дистанция – это 1200-1300 километров. С доп-баками пусть будет 1500.
2: Да у нас по Чебоксарам тоже вопрос такой. Да Чебоксаров тоже, знаете, не ближний свет.
5: Вот летит оно не через границы всех стран. Угу. Тоже надо понимать, и это уже выходит, давно вышло за границы, скажем так, просто специальной военной операции. Ситуация непростая, что сказать. Не буду прогнозировать и вам не советую. У нас есть люди, которые за это отвечают, несут ответственность, получают зарплату, и которые опять-таки отвечают за свои действия по защите нашего конституционного строя, нашей России.
2: Слушайте, я все равно не могу не спросить, а если вот у нас с вами вот в этом фрагменте беседы промелькнуло несколько уже стран НАТО, то, получается, командование НАТО было в курсе, что со стороны стран НАТО с практически натовский лютый, с шильдиком «Made in Ukraine», наверное, летел бомбить нашу страну.
5: Скажем проще. Еще пару лет назад наш верховный главнокомандующий говорил, что мы знаем, кто вводит данные в ракеты «Скальп» и «Шторм Шэдоу», которые летят по нашей стране. Это делают те, кому эти ракеты принадлежат. То бишь британцы, французы. Все открыто, все было открыто сказано. Вопрос, почему тогда было не решено, это вопрос, спросите, не ко мне, не по должности.
2: А, не по зарплате, модно сейчас говорить.
5: Дело не по зарплате.
2: А, ну, это шутка на самом деле. Слушайте, вот хотела для наших уважаемых слушателей напомнить, в чем главная опасность этого аппарата. Я про лютый. Он же, по-моему, несет боевую часть очень тяжелую, да, до 75 килограммов.
5: Тут взаимная история. Дело все в том, что можно увеличивать размер боевой части и нагрузки, соответственно, уменьшая запас топлива. Соответственно, чем ближе он летит, тем боевая часть может быть больше. Чем дальше летит, тем боевая часть меньше. Из базовых расчетов, если он летит на дистанцию 1200-1300, боевая часть может быть 35-40 килограмм, не больше. Ну, законы физики никто не отменял.
2: Да, я понимаю. В момент пролета, соответственно, беспилотников над Латвией два из них упали на нефтебазу. Вот только что я прочитала эту новость латвийскую. А что случилось-то? Почему не сдюжили, как говорится, и все-таки уронили на свои территории?
5: Ну, наверное, грустно. Первый вариант – это то, что, может быть, действительно им не хватило топлива. Чтобы долететь, возможно, стартовали откуда-то подальше, и прибалты уже не хотят, чтобы стартовали от них. Возможно, сделали плохо. Жалко, что нефтебаза не взорвалась. Вот реально жалко.
2: А, так, кстати, взорвалась ли нефтебаза? Это вопрос, ответ на который я еще не успела прочитать, потому что он вот прямо вот перед нашим с вами разговором. Ладно, мне тоже хочется верить в то, что она взорвалась. Попозже обязательно сообщу нашим слушателям. Министерство обороны сообщило о попытке атаки объектов под Санкт-Петербургом. Вопрос такой, насколько критичным для нас было бы проникновение даже одного беспилотника в зону Ленинградской области?
5: Но даже обсуждать не хочется. У нас порт Усть-Луга несколько раз горел. Конечно, критично.
2: Все. Никаких больше подробностей.
5: Но, как сказать, критично ли, что у вас, к примеру, взорвалась машина? Критично.
2: Критично.
5: Здесь ситуация гораздо серьезнее. Тут не машина. Но тут тоже надо понимать, идет война. И на самом деле против такого оружия, как беспилотники, вроде смешное, да? Ну вот рой, который летит далеко, заходит незнамо откуда, тихоходный, с ним достаточно сложно справиться с комплексом ПВО. От этого вундерваффе, по-другому не назовем, на самом деле противодействия нет. Об этом и Дмитрий Анатольевич Медведев говорил. Об этом говорят сгоревшие американские базы на Ближнем Востоке. То есть радар ракетного предупреждения, который стоял, у кого там, у саудитов, по-моему, стоял, да, стоимостью в миллиарды долларов, замочил простейший шахет стоимостью 55 тысяч долларов. И американцы ничего не смогли сделать. Ни Патриот, ни все остальное. Просто радар в хлам. А сколько еще в хлам было? Они даже сейчас пока подсчет не ведут. То есть они тоже не справились. И Украина не справляется с нашими налетами. Пока наши налеты просто прошивают любую ПВО в настоящий момент. Но надо понимать, идет война. Нужно искать способы борьбы с этим. И самое главное, поймите, это не успокоится. Сейчас все срочно делают вот этот новый вид оружия. И через какое-то время, если мы...
2: Вы про беспилотники, новый вид оружия, да?
5: Новый, угу. Новый.
2: Да-да-да, я уточнила
5: причина,
2: просто.
5: Понимаете, я вам объясню причину, она глобальная. Причина не в том, что появились какие-то летающие самолетики. Причина в том, что если раньше военная промышленность давала технологии в гражданку, так же, как и космическая, то есть понижала свой уровень, и появлялись у нас какие-то... Сейчас наоборот. И причем примеры есть глобальные. К примеру, спутники Starlink, знаменитые, да? Они отличаются от всех остальных спутников не только, что низко летают, их много. Они сделаны на другой компонентной базе. То есть есть микросхемы класса Space, которые работают, держат космическое излучение. А вот Starlink делаются на процессорной базе Industrial. То есть это, грубо говоря, микросхемы, как в станках ЧПУ стоят, условно.
2: Угу.
5: Понимаете?
2: Конечно.
5: Они на порядок дешевле. Их можно штамповать не там тысячами, а сотнями тысяч. Вот, и эта система работает. И то же самое с самолетиком. Могли мы представить, что простой Mavic, который просто дрон для игрушек, да? Даже, кстати, FPV-дрон – это игрушка детская изначально, спортивная. То есть это не оружие было, что оно вот станет таким оружием. Сами-то по себе дроны были, и дроны-разведчики в советские времена, и реактивные, те же стрижи. Было все это, было. Но сейчас это другое. Гражданская жизнь пошла войной.
2: Ну да. Дмитрий Витальевич, вот еще быстренько попытаюсь сформулировать. Вы сказали, что это уже не в первый раз, что это не является экзотикой, я имею в виду сегодня угрозы западного прибалтийского направления. И если это уже не является, почему это повторилось? Вот здесь ваши мысли.
5: Нету идеальной системы ПВО, это раз. То есть ее просто в принципе своем существовать не может, потому что уничтожить гораздо, защитить гораздо сложнее, чем нанести удар. Это первое. Второе, как бы никто на самом деле не предполагал, хотя, может, и надо было предполагать, что полетит через страны НАТО. Фактически оно заходит с того направления, которое, не предполагалось, потому что, если так логически рассуждать, это объявление войны.
2: Вот я с этого же начала. Вот оно и прозвучало. Вот.
5: Но это вопрос, повторюсь, это вопрос военно-политический.
2: Согласен с этим. Да, я даже не буду просить вас поставить, как дети говорят, королевскую печать. Дмитрий Витальевич, большое вам спасибо за мнение и за время. Друзья, с нами на связи был военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
7: Это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты — это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там ковид, падение экономики и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Массированная атака на столичный регион продолжается с ночи. Уже сбито 57 дронов. В столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов.
1: О Дне Победы.
0: Парад на 9 мая отменили в Перми после участившихся беспилотных атак. Решение принято по итогам оперативного совещания, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Мера необходима для обеспечения безопасности жителей. Сегодня одно из промышленных предприятий региона было атаковано дроном. Еще несколько аппаратов сбили. В результате повреждены многоквартирный жилой дом в Перми и административное здание в Пермском округе. Во втором случае пострадал мужчина.
1: О вирусах.
0: На Камчатке новорожденный заразился ВИЧ-инфекцией из-за халатности медработников. По данному факту возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе регионального управления СКР. О том, что в одном из роддомов в Петропавловске-Камчатском ребенок заразился вирусом иммунодефицита человека, стало известно в конце 2024-го. Его мать обвинила медиков, отметив, что узнали о диагнозе ребенка случайно, когда у него брали анализы перед плановой операцией. По словам женщины, бытовой путь заражения полностью исключен, поскольку в окружении семьи носителя инфекции нет.
1: Об ограничениях.
0: МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Решение принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, которое прошло 6 и 7 мая. В октябре 2023-го комитет отстранил ОКР и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого Олимпийский комитет России внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
1: О погоде.
0: Резкое похолодание ожидается в Москве с пятницы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, в пятницу температура воздуха в столице опустится примерно на 10 градусов, достигнув отметки от плюс 18 до плюс 15. В выходные температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы, которая задержится в Москве до 12 мая, отметил синоптик.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юаня 10 рублей 97 копеек. Сейчас в столице плюс 24, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику Евросоюза со всеми последствиями для Еревана. Общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского. Это я процитировала заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Ну и, в общем-то, Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Европа, добавила Захарова. С нами на связи главный редактор издания «Репортеры» Надана Фридрихсон. Надана, приветствую.
9: Привет, привет.
2: Во-первых, с Днем радио, потому что не поздравить коллегу было бы, да, как-то странно. Начну я как раз вот с вопроса, который меня тревожит, но на который я, в общем-то, получила сегодня не тот ответ, наверное, который ожидала. Ну, не спрашиваю, что я ожидала. Какие инструменты, рычаги использует Брюссель, чтобы Армения, даже не имея общей границы с Украиной, превращалась вот в эту площадку, о которой сегодня Захаров говорит, для антироссийской политики?
9: Ну, честно говоря, мне лично удивительно слышать от официальных лиц МИДа, что поведение Пашиняна вызывает недоумение, потому что интернет все помнит. Еще ровно год назад, июнь был, когда Кай Калас прилетала в Ереван, я как раз вела эфир и задавала вопрос, почему МИД России не выскажет Пашиняну все претензии, которые, в общем-то, у Москвы имеются. Но тогда почему-то не только МИД, тогда и Валентин Матвиенко летала в Армению, наши официальные лица почему-то пытались изображать, что у нас с Арменией мир, дружба и жвачка. С армянами у нас, конечно, отношения прекрасные. Просто тут надо разделять армянское общество и Никола Вавайевича Пашиняна. То, что Пашинян ведет антироссийский курс, вы меня простите, конечно, но уж последние 3 года, по-моему, это было очевидно даже слепым. Если в 18-м, в 19-м, в 20-м, в 21-м можно было о чем-то спорить, там какие-то 50 оттенков серого, то сейчас, по-моему, вся эта антироссийская порнография пылает пышным цветом последние годы. Никол Пашинян притесняет армянскую апостольскую церковь, обвиняя священнослужителей, что они агенты ФСБ. И это тянется уже больше года. Никол Пашинян, когда были протесты в 2024 году, кричал, что русские отправили ЧВК на территорию Армении его свергать. Я как раз была тогда в Ереване, освещала эти самые протесты. Я слышала, что говорят на улицах что говорят в кафе, что заявляла официальная власть. И вот эти сигналы не считать, ну, я не знаю, это, наверное, надо быть где-то на затворках информационных событий. То, что сейчас происходит, это просто кульминация всех этих процессов. Поэтому я не понимаю, откуда берется удивление. Кто-то ждал от Николы Пашиняна вменяемой политики? Серьезно? Человек преследует священнослужителей с криком «Они агенты ФСБ». Человек нападает на католикоса всех армян, казалось бы, фигуру сакральную для армянского общества, и говорит, что он при этом защитник армянской апостольской церкви. Наблюдая за всей этой вакханалией, дорогие друзья, вы чего ожидали? А как вы думаете, кто финансировал протесты у российской базы в Гюмри год назад? Кто там автобусами из Еревана свозил в Гюмри людей, потому что в самом Гюмри не нашлось нужное количество людей, чтобы они вышли на протесты против российской базы. В итоге из Еревана везли. Как вы думаете, а кто это делал? Ну неужели коварный там Европейский Союз темной ночью пробрался в Армению, сел в автобусы и повез этих самых армян? Нет. Это все делалось командой Пашиняна на деньги правительства Армении. Поэтому откуда удивление, дорогие друзья? Пашинян последовательно шел к этой истории. И вот то, что в начале мая у него прошла эта антироссийская европейская сходка, там еще и турецкий фактор примешан, это просто вишенка на торте. Теперь Пашинян заявляет, что на Парад Победы он не поедет, а чего бы ему ехать на Парад Победы? Выборы. Причем есть Пашинян и Победа. Угу. Да, выборы, слушай, давай тоже тебе все буду объяснять выборами. Маш, я никогда больше не выйду, там, не знаю, в эфиры по Армении выборы.
10: Это,
9: или, Маш,
10: это,
9: я каждый
10: это
9: день буду
10: сарказм,
9: выходить в эфиры,
10: не трать время. Я поняла, не понимаешь? Трать время на это.
9: Там история в другом. А Победа и Пашинян – вещи несовместимые. Пашинян проиграл Карабахскую войну. Казалось бы, для армян сакральный вопрос. А Пашинян пытается приучить армян отказаться от термина «геноцид». Это событие 1915 года. Турки признают резню, не признают термин «геноцид». Для армян всегда это был геноцид. Пашинян теперь заявляет, что это советские учебники истории выдумали этот термин «геноцид». Понимаете? Вот где Пашинян и где Победа? Да, на Параде Победы ему действительно делать нечего. Вопрос в другом. Зачем его приглашали год назад? Зачем вообще мы с ним носились как с писаной торбой и пытались с Пашиняном выстроить хоть какой-то диалог? Вот это для меня остается действительно большим вопросом. А то, что Пашинян планирует выборы выиграть, ну, по-моему, очевидно, с Макроном, пока они в машине томно ехали и слушали Азнавура, видимо, Пашинян ласково смотрел ему в глаза и просил Макрона помочь ему на этих выборах. Только проблема для армян в том, что если Пашинян победит на этих выборах, угадайте, что произойдет. Правильно, на следующий день Ильхам Алиев выкатит новый список территорий, которые он хотел бы, чтобы они были теперь неотъемлемой частью Азербайджана. И Никол Пашинян эти территории передаст. А когда кто-то в Армении возмутится и скажет, да как вы посмели, он скажет, вы что, хотите войны? А если и это не поможет, он расскажет, что русские идут.
2: А как быть со всеми вот рынками, российскими рынками труда?
9: Да плевать он хотел на это.
2: Военное присутствие через ДКБ, алмазный, соответственно, бизнес и бла-бла-бла.
9: Поймите, угу. Пашинян и интересы Армении – это разные абсолютно галактики. Пашинян в этом смысле сферический конь в вакууме. Он обслуживает интересы Турецкой Республики и Азербайджана. По-моему, это уже вполне очевидно. И факты уже накопились в таком количестве, что, мне кажется, тут другого мнения просто быть не может. Плевать он хотел на благосостояние Армении и на все отношения с Москвой. У него есть своя задача – вырвать Армению из орбиты России, вырвать Армению из орбиты сотрудничества с Москвой. Он что заявил на этих сходках своих европейских? А давайте создадим СНГ без России. Заявил Пашинян. Давайте, там будет 14 стран, но вот без России, потому что вот Россия единственная плохая страна на постсоветском пространстве. После чего Беларусь выступила с заявлением, что вы там что такое говорите, мы суверенная страна, мы сами будем решать, у нас с Москвой будет прекрасное отношение. После чего армянская страна стала называть Беларусь вассалами, ну и, в общем, отношения, мягко выражаясь, тоже натянули. Сейчас, кстати, будет встреча Путина и Лукашенко, и думается мне, поведение товарища Пашиняна, который уже, очевидно, нам все-таки не товарищ, надеюсь, уже всем это очевидно. Но я думаю, его, скажем так, действия получат соответствующую союзную оценку.
2: Может, действительно грибы? Друзья, вы не удивляетесь. Ну, просто после всего того, что сейчас прозвучало в плане оценки его поведения как представителя страны, я начинаю к Карапетяну верить. Просто сейчас расскажу слушателям, тем, кто не знает эту историю. Пашинян пригрозил судом олигарху Карапетяну за высказывание о том, что Пашинян привез из Китая несколько тонн, вернее, около тонны, я перевели, количество галлюциногенных грибов и употребляют их перед выступлениями. И, в общем, премьер стукнул по столу и сказал, всему есть предел. Но это бы история не
9: правда.
2: Была...
9: Правда?
2: Да, правда.
9: Осаждать забыла Карапетяна как политзаключенного, а потом, сидя напротив президента ядерной державы, булькать что-то на тему того, что у нас в Армении нет политзаключенных. А называть Самвела Карапетяна исключительно «калужский олигарх». Это у Пашиняна, я так понимаю, предел нормально, да?
2: А мне, знаете, у меня такое ощущение, что он за красную линию заходит, как ребенок, и думает, а что будет, а если я ее пересеку? И обратно отбегает. Вот он себя так ведет и в Кремле.
9: Маша, уже ему отбегать некуда. Ты мне извини, конечно, но когда именно на территории Армении, не где-нибудь, а вот именно на этой богоспасаемой территории Зеленский высаживается и заявляет, что украинские дроны посетят парад Победы 9 мая, и это происходит именно на территории Армении. Слушайте, ну тут, по-моему, уже предельно все понятно. Не знаю, будет ли еще высказана озабоченность данным поведением Никола Бабаевича Пашиняна. Про Зеленским-то все понятно. Но мне хочется верить, что какие-то механизмы будут использоваться Москвой, чтобы объяснить Николу Бабаевичу, насколько он неправ, потому что он действительно боится. Когда вот эти слухи по Армении бегали, что русские направили ЧВКшников его свергать, это можно было бы воспринять как шутку. Я искренне смеялась, когда эту чушь слушала. Но он действительно боялся. Он искренне полагает, что русские могут свернуть ему шею. Но сейчас, видимо, поговорив с Макроном, с этими европейскими представителями другими, там Кошта, кто там еще был, Урсула фон дер Ляйен, в общем, вся вот эта вот зеленская рать, он, видимо, считает, что теперь он полностью в домике. Только одного взять в ум не может. Он находится под колпаком не у Евросоюза, он находится под колпаком не у Великобритании, а у турок и Азербайджана. Такое себе. Если он искренне считает, что эти господа Эрдоган и Алиев будут Пашиняна защищать до последнего, он не прав. Они из него выжмут все, что им нужно. Алиев выжмет территории, сколько ему нужно, может быть, до Еревана уже отожмет, но синяк точно у него в планах. Эрдоган из него выжмет еще какие-то уступки. Пашинян будет бегать, рассказывать армянам, что вы не подумайте, иначе завтра война, будет унижать нацию, будет вымарывать из учебников истории Армении события 1915 года, а потом, когда он все эти задачи выполнит, ну, его вот так вот сожмут, и все. Тут очень много зависит от армян. Да, у них выборы. Вопрос, как они будут голосовать. Они действительно считают, что вот так гордость рвать на турецкий флаг – это правильный путь.
2: А ты думаешь, это важно, как они будут голосовать? Это не решалось в машине под Азнавура? Мне кажется, об этом нашел разговор.
9: В Армении надо отдать должное. Действительно, немало пассионарных людей. Протесты 24 года это показали. Да, протестное движение в итоге схлопнулось. Я тут не буду говорить, что нет, вы не понимаете, все еще впереди. Угу. Нет, оно схлопнулось. Но то количество людей, которое выходило, то количество людей, которые были готовы заявить о своем несогласии, говорит о многом. Там в другом проблема. В Армении оппозиция, понимаешь, в стиле Верховной Рады Украины. Они как объединиться между собой не могут, все портфели делят.
2: Ну да, и про грибы общаются. А, Надан, большое спасибо за мнение и за время. Главный редактор издания «Репортера» Надана Фридрихсон.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости. Главное.
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации. Запрет был введен около 1:40 по Москве. Ограничения также затронули Домодедово и Шереметьево. По информации Минтранса, в трех аэропортах были задержаны 30 рейсов. В Евросоюзе заявили об отсутствии планов эвакуации дипломатов из Киева перед 9 мая. Брюссель не изменит свою позицию, отметил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. 4 мая Минобороны предупредила, что Украина намерена атаковать Москву 9 мая. В ведомстве заявили, что в случае атаки нанесут ответный ракетный удар по центру Киева. Российская сторона объявила перемирие в дни празднования Победы в соответствии с решением Владимира Путина с 00:00 8 мая до 10 числа. Парад на 9 мая отменили в Перми после участившихся беспилотных атак. Решение принято по итогам оперативного совещания, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
1: Радио «Комсомольская правда».
11: Никаких фейков, только проверенная информация.
12: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
13: По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
14: Вопрос дня.
2: Добрались, друзья, и погнали, потому что сегодня всего лишь один блок, поэтому сразу можно набирать 8-800-200-9702. Как и большинство тем вообще в медиапространстве, наша тоже не минует священный праздник – День Победы. 67% россиян считают День Победы главным праздником. Не дни рождения, не Новый год, а именно День Победы. При этом 25% заявили, что этот день следует воспринимать не как праздник, а как День памяти и скорби. Это ВЦИОМ провело исследование. Отмечать 9 мая планируют 82% россиян, 49% будут принимать участие в праздничных массовых торжествах, парады, шествия, возложения венков и так далее. И мой вопрос такой. Какой главный праздник у вас? Я не подталкиваю вас вот именно к ответу, конечно, 9 мая, но просто тоже хочется знать вот среди вас, слушателей. И любая ваша точка зрения имеет право на жизнь. Поэтому набирайте 8-800-200-9702, чтобы сэкономить время. Прямо сейчас давайте. И комментарии на официальной странице во ВКонтакте. Там надо зарегистрироваться. Официальная страница радио «Комсомольская правда». На нашей странице на Рутубе. Там тоже нужна регистрация. Там тоже можно оставлять свои комментарии. Какой главный праздник из всех праздников, которые вообще есть в нашей с вами жизни, вот с самого детства? Главное для вас. Ну, вот смотрите, вот у нас сегодня профессиональный праздник, День радио. Как-то, знаете, вот он всегда отмечался. И в СССР концерты же были, помните, на День милиции и на День радио. Ну, там, День сельскохозяйственного работника, ну, не было концертов, которые по телевидению передавали. А это вот знала я с детства, что существует такой День радио, когда я еще не предполагала, что стану радиожурналистом. Елена с нами на связи, Екатеринбург, здравствуйте.
15: Уважаемая ведущая, я вас глубоко разочарую. Для меня самым главным праздником является Новый год и мой собственный день рождения.
2: А почему вы считаете, Елена? Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Мария, фамилия моя Баченина.
15: Очень приятно.
2: Да, а почему вы считаете, что вы разочаруете? Я же сказала, что любая точка зрения...
15: Потому что я думаю, что вы ждали, что я скажу, что главный праздник...
2: Нет, вы не расслышали. Я секунду назад сказала, что любая ваша точка зрения, любой ваш выбор имеет право на жизнь. Вообще ноль разочарования. Спасибо вам за звонок. Что вы? Что вы? Вот. Ну и, собственно, в Екатеринбурге я как-то другого мнения и не ждала. 8-800-200-9702. Нижний Новгород с нами на связи. Борис, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
2: Самый добрый.
16: Вы знаете, для меня это день памяти и скорби, конечно. О миллионах, о десятках миллионов умершленных, погибших и тому подобное.
2: Понимаю. А как вы проводите этот день?
16: Тяжело. У меня есть кого вспомнить, есть кого помянуть, поэтому тяжело.
2: Понимаю.
16: Никакой вот, никакого оранья уря я при этом, конечно, не делаю.
2: Принято. Спасибо вам большое за мнение и за звонок. 8-800-200-9702. Воронеж с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
17: Здравствуйте всем слушателям «Комсомольской правды». Большой привет. Для меня лично, как для православного христианина, главный праздник – это Пасха Христова. День Победы, безусловно, тоже очень важен. Однозначно в моей семье воевали два моих дедушки, одна моя бабушка. Совершенно чудесным образом все трое вернулись с фронта. Вот. Я свое детство во многом провел именно с бабушками и с дедушками. Наверное, даже больше, чем с родителями. Сейчас мне вот под 60. И для меня они как живые, я помню их отношения.
2: Очень хорошо вас понимаю. У меня такая же история. Мой дед пел мне вместо колыбельных военные песни. Я просто знаю их гигантское количество. Именно благодаря этому. А вы знаете, не уходите, пожалуйста. Во время этого опроса, были еще вопросы про кинематографический канон фильма о войне. Я хотела просто спросить, а у вас есть любимый фильм о войне? Ну, вот наш фильм про войну.
17: Вы знаете, вот сказать, что один какой-то очень любимый.
2: А что первое пришло на ум? Вот что сейчас пришло на ум первое?
17: Первое, они сражались за Родину. Вот я и мои дети, мы в день 9 мая, как правило, обязательно смотрим этот фильм.
2: Серьезно? Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. Воронежу большой привет. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте, здравствуйте. Меня Татьяна из города Москвы. Я хочу вначале вас поздравить с Днем Радио.
2: Спасибо огромное.
18: Желаю, чтобы много, много радиослушателей и видеослушателей. Ну, а теперь по теме. Естественно, два моих личных любимых праздника, это, естественно, Новый год и день рождения. Это всегда в нашей семье был. И третий уже праздник, наверное, День Победы. Но День Победы в 2000-х годах я всегда отмечала, потому что у меня много родственников, которые были в Великую Отечественную войну, служили, но они пропали без вести. Вот. Так что на праздники всякие ходила, на концерты. Ну, было вообще тогда в то время, мне было интересно. Сейчас, конечно, небезопасно куда-то ходить, я вообще уже боюсь и не хочу. А так с праздником всех, с Днем Победы. Ну, а мой любимый фильм – это «17 мгновений весны», военный, если... По теме, если.
2: Классно. А как вы думаете, кто лидер рейтинга, вот про который я говорила, ВЦИОМа? Какой фильм? Угадаете?
18: А знаете, какой фильм? Я вообще думаю, вот где песня «Смуглянка» мне,
2: да,
18: тоже.
2: Конечно,
18: песня,
2: номер один. В бой идут одни старики.
18: Это мой первый фильм.
2: А вы бы сказали «Смуглянка». Я бы вам тут же сказала. Режиссер Быков, главного героя играет. Да. Тот же, он же, актер, да, великий. Спасибо вам огромное за звонок.
18: До свидания, короче.
2: Спасибо, спасибо. И вас тоже с праздниками наступающими и с прошедшими тоже. 8-800-200-97-02. Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей.
19: Алло, да.
2: Да, слушаю вас, Алексей. Какой ответ будет у вас? Ваш главный праздник.
19: Праздничком вас, Мария.
2: Спасибо.
19: Праздничком.
2: Спасибо.
19: Быстренько. Ну, я скажу так, ну, сравнивать вот праздник, например, день рождения и день победы, это как-то...
2: А давайте день рождения... Согласна. Ну, немножко странно, да, потому что тут разные окрас, восприятия. Все-таки вот мы русские люди одного культурного кода, как мы сразу понимаем друг друга, да, какие-то тонкие материи мгновенно. Давайте день рождения вот отложим в стороночку, да, а вот все праздники,
19: ну, давайте отложим,
2: вот другие, которые празднуют вся страна.
19: Новый год тоже отложим.
2: Что останется-то тогда?
19: Новый год, это там нет никакой вот подоплеки.
2: Да ваш главный, какой вы вот, вы знаете, вот как с детства. Вот я май всегда жду, и Новый год для меня это просто волшебство. И погода мне совершенно безразлична. А день рождения как-то даже вот перестал, знаете, в последнее время не так важно.
19: Ну, если про детство говорить, конечно, Новый год.
2: Ну, ясно. Фильм,
19: я
2: тут про фильмы еще хочу спросить. Какой у вас любимый фильм?
19: Вот детям, я многодетный отец, как вы,
2: я помню,
19: если вы узнали меня.
2: Конечно.
19: Вот, детям буквально полгода назад показал «Батальоны просят огня». Они досидели, все серии посмотрели.
2: Это
19: там,
2: удивительно. Это удивительно.
19: Очень хороший фильм.
2: Что досидели.
19: Актеров просто,
2: да,
19: офигенный.
2: Вообще бесспорно.
19: Бруев там бог.
2: Слушайте, я расскажу вам тройку лидеров. Ну, а единственный фильм еще не прозвучал, который вошла в тройку лидеров в вопросе. Значит, первое место уже прозвучало. «В бой идут одни старики». Легендарная драма Леонида Быкова. 28% респондентов ее назвали. На втором месте, я пока не буду объявлять, может быть, кто-то скажет. А вот на третьем уже тоже прозвучало, они сражались за Родину. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Георгий, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
2: Слушаю, ваш главный праздник.
20: Здравствуйте. Главный праздник у меня, конечно, 9 мая. У меня родственники мои, дяди служили, воевали, погибли. Много моих родственников погибли. А мой любимый фильм «Проверка на дорогах». Я офицер с запасом, и я чту память наших предков, которые просто-напросто пошли и просто вот в 18 лет отдали свою жизнь.
2: Вы даже не представляете, по мне сейчас мурашки бегут. Это те слова, которые я недавно говорила своему сыну. Когда он пришел из школы, я спросила, как прошло возложение цветов. А он говорит, да как-то
10: никак. Я говорю, а ты не понимаешь, зачем это? И вот я ему именно это говорила, что вот эти мальчики сегодня и девочки закончили школу, был выпускной, а завтра, даже есть такой фильм, да, а завтра была война. И они просто встали и пошли. Страшно, не умели, но пошли. Я сейчас, конечно, так в проброс говорю, об этом надо с пафосом, с должным и желательно стоя. Но просто я очень рада, что мнения совпадают с человеком с опытом. Спасибо вам большое за звонок. Остается очень мало времени. Красноярск на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я хочу сказать по фильмам. Вот мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, он никогда не смотрел такие фильмы, как «От и баты шли солдаты», «В бой идут одни старики», потому что считал, это все не так было снято, как было на самом деле.
10: Но у всех же свои истории, правда?
3: Он смотрел фильм «Горячий снег», они сражались за Родину. И, конечно, апогеем всего этого является фильм «Иди и смотри».
10: Ой, вот эта тройка, это да, она... это самое такое серьезное. А знаете, что на втором месте, что я пока оставила в тайне?
3: Какой? От всех?
10: «А зори здесь тихие» Ростоцкого.
3: Да, конечно.
10: Да,
3: конечно,
10: «А зори здесь тихие». А вы знаете, вот другой мой дед, ну, двоюродный дедушка,

0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О Евросоюзе.
1: В Евросоюзе заявили об отсутствии планов эвакуации дипломатов из Киева перед 9 мая. Брюссель не изменит свою позицию, отметил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. 4 мая Минобороны предупредила, что 9 мая Украина намерена атаковать Москву. В ведомстве заявили, что в таком случае нанесут ответный ракетный удар по центру Киева. Российская сторона объявила о перемирии в дни празднования Победы в соответствии с решением Владимира Путина с 0 часов 8 мая до 10 числа. Все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия на время перемирия. Министерство призывает украинскую сторону последовать этому примеру.
0: Об ограничениях.
1: Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации. Запрет был введен около часа 40 по Москве. Ограничения также затронули Домодедово и Шереметьево. По информации Минтранса, в трех аэропортах были задержаны 30 рейсов. Массированная беспилотная атака на столичный регион продолжается с ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил уже о 57 перехваченных дронах.
0: О Дне Победы.
1: Вслед за Пермью парад от Победы отменен в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов. Он подчеркнул, что запугивание со стороны противника исходит не от силы, а от страха. Но ни одно торжество не стоит того, чтобы подвергать людей опасности. Сегодня сообщалось о массированной атаке беспилотников на Удмуртию. Один дрон был сбит, жертв и разрушений нет.
0: О важном.
1: Радиостанция «Судного дня» передала сигнал после трехдневного затишья. В эфире прозвучало слово «рифмоплет». Информация опубликована в телеграм-канале, который отслеживает активность станции. УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 70-х. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».

0: о космосе.
1: Межзвездная комета «Атлас» фактически исчезла из поля зрения астрономов. Космический объект не удается зафиксировать уже около месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и Киран. Сейчас комета находится на расстоянии больше миллиарда километров от Земли, а ее яркость упала в 25 тысяч раз по сравнению с декабрьскими показателями. Ранее ученые заметили, что объект сильно изменился после сближения с Солнцем.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 24, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Вас приветствуем. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Телеграм-канал Бофт знает. Подписывайтесь, пожалуйста. Итак, Георгий Георгиевич, бить или не бить? Вы что скажете? Бить в смысле по Киеву, по центру Киева, как заявлено, если вдруг Украина нарушит режим прекращения огня. Министерство обороны выпустило предупреждение. Мария Владимировна Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, его подтвердила с рекомендацией покинуть центр Киева всем, кто там находится, в том числе организации, посольства, просто прохожие, никому не ходить, потому что, ну, Зеленский сумасшедший, очевидно, что он попробует, да, 9 мая что-нибудь такое учудить. И тогда мы, наконец, жахнем.
3: Ну, по Киеву уже били.
2: Да били. Но не так, чтобы, понимаете, с...
3: А сейчас думаете, что так, чтобы?
2: Так, чтобы. Ну, вы поняли. Так, чтобы вообще. Все.
3: Чтобы вообще, да. Конец. Не знаю.
2: Ну, ничего не знаю. Что это такое? Не знаю. Комментарий. Не знаю.
3: Минобороны предупредило. Если оно предупредило, значит, оно должно действовать в соответствии со своими предупреждениями.
2: А, Георгий Георгиевич, хорошо. А как вы думаете, Зеленский все-таки, ну, на этот период, по крайней мере, свою активность остановит или нет?
3: 60%, что снизит активность и не будет наносить таких особо вызывающих ударов, дерзких, скажем, по Красной площади. Но формально перемирие не примет, поскольку он же предложил перемирие с 6 мая, Россия на него не пошла. Соответственно, он в ответ не пойдет на перемирие с 8. Тут все симметрично.
2: Хорошо, разберем сам удар.
3: То есть, может быть, негласная какая-то договоренность о том, что снижены будут вот эти вот удары взаимные, и при этом ни одна из сторон не скажет, что перемирие вступило в силу.
2: Я задумался над парадоксом. Представляем, что, ну, они нарушают перемирие, и мы бьем по центру Киева. Задаюсь вопросом, а что это даст? Либо второй момент, не бьем, не отвечаем. И
3: вы сами ответили,
2: задаюсь тем же вопросом, а что это даст?
3: Вы сами ответили на свой вопрос, фактически, риторически поставив вопрос. Ну, даст то, что в Киеве будут разрушения и жертвы. А с точки зрения победы в войне, сам по себе один или два удара ничего не дадут.
2: Ну, хорошо, тогда получается что? Тогда не бить, правильно?
3: Ну, каждый раз нельзя же спрашивать себя, тот или иной удар, он принесет победу в войне или не принесет. Количество переходит в качество или не переходит. Дело в том, что вот на линии фронта оно не переходит в новое качество. Там идет позиционная война уже много месяцев, и фронт фактически стоит. Если ударить по центру Киева, то что вас наталкивает на мысль о том, что фронт стремительно сдвинется на запад?
2: Нет, я как раз-таки обозначил, что ситуация парадоксальная.
3: Что, она не парадоксальная, она тупиковая. Тут никакого парадокса нет.
2: Нет, парадокс в том, что решение его отсутствия ни к чему не приведут.
3: Это не парадокс.
2: А что это?
3: Это тупик.
2: Ну, хорошо, пусть будет тупик. Тогда каким образом, собственно, продолжать специальную военную операцию, если на фронте киллзона 50 километров, продвижения никакого нет, люди не воюют, воюют беспилотники, что делать?
3: Это вопрос к военному командованию и политическому.
2: Ну, у вас-то какие-то мысли есть по этому поводу? Вы же в телеграм-канале «Бов знает» пишете там периодически.
3: Я ничего не пишу о том, как продолжать спецоперацию или как ее заканчивать, поскольку все эти советы, они чреваты. Мало ли, кому ничего не понравится. Зачем?
2: Скажите, пожалуйста, а вообще стоит ли спускать Зеленскому, ну, такие слова, что типа проведение парада в Москве зависит от меня.
3: Ну, это, конечно, такое хамство откровенное, что тут говорить. Просто вопрос в том, как отвечать на него.
2: Мысли есть какие-нибудь? Или тоже советов не даю?
3: Нет, Минобороны сказала свою точку зрения, вернее, свои предупреждения и угрозы высказала, но чтобы угрозы не были пустыми. Следует ожидать, что если действительно удар придется по параду там, или по столицам, или что-нибудь особенно вызывающее будет сделано, то, наверное, Минобороны должно свои угрозы привести в действие. Иначе это как в той сказке про мальчика и волков. Или что первое китайское предупреждение – как был такой мем в советское время, когда китайцы все время делали какие-то жуткие предупреждения, но ничего не делали потом. Наверное, не надо девальвировать свои угрозы.
2: Я думаю, что, ну, как минимум, нанести удары стоит, я не призываю, это в порядке рассуждений, хотя бы для того, чтобы, ну, информировать население Украины о том, что вот, посмотрите, есть провокатор, и мы просто реагируем на его слова таким образом.
3: Население Украины воспринимает это совсем по-другому.
2: Как?
3: Вы понимаете, со своей позиции по ту сторону линии фронта. Вы хотите, чтобы я описал то, как воспринимает это население Украины? Я думаю, что вы догадываетесь.
2: Очень по-разному, кстати говоря.
3: По-разному.
2: Но... И опять, я уж не знаю, назвать это парадоксом или нет.
3: По-разному, но по-прежнему же цветами никто российских солдат не встречает.
2: Ну, до цветов и не дойдет. Странно было и тогда думать про цветы. Но ситуация такая, что если... Вот в середине СВО, возьмем от текущего момента, то есть вот от 22 года и по 26, в середине специальной военной операции отношение было гораздо хуже. То есть, знаете, оно меняется. Оно меняется. То есть сейчас мы пришли к практически довоенному, когда еще есть люди, которые считают, что пусть Россия победит, знаете ли. И их число выросло. Я не знаю, с чем это связано, правда?
3: Какие данные опросов на сей счет? Кто говорит, что...
2: Вы знаете, если в начале СВО мне много писали из Украины, потом прекратилось и говорили наоборот, что ненавидим, никогда не простим. А потом снова тенденция пошла к тому, что начали писать со словами «переосмыслили».
3: Наверное, это какой-то подвиж, какую подвижку общественное мнение отражает, но, тем не менее, письма вам – это не является репрезентативной выборкой опроса.
2: А что является?
3: Я думаю, что вообще верить опросам в военное время не стоит. Те опросы, которые публикуют там Киевский институт социологии, они показывают, что не хотят они большинство. Есть треть, которые примерно хотят мира ценой территориальных уступок, а больше половины не хотят мира ценой территориальных уступок. Вот, а если вы их спросите, хотят ли они оказаться, значит, и поддерживают ли они действия России, то вряд ли вы в украинских социологов увидите какой-либо ответ на этот вопрос. Поэтому остается вам довольствоваться только письмами, которые вам пишут.
2: Всё. Еще я довольствуюсь, вот, например, такими данными. Украинцы боятся коррупции при Зеленском больше, чем России. 54% считают, что главная угроза для Украины – это коррупция. Именно при Зеленском, уточняется, 39% говорят, что это Россия.
3: Да, они коррупции боятся больше, поскольку они в этом живут. А Россия к ним еще не пришла. Поэтому, ну, к тем, кого опрашивают, потому что к тем, кому пришла, их нельзя просить киевским социологам.
2: Вы как-то сегодня без привычной иронии обо всем расскажете. Что-то случилось, Георгий Георгиевич?
3: Нет, просто ситуация достаточно сложная.
2: А, все-таки тревожная.
3: Мне, например, не хотелось бы, чтобы празднование Победы было омрачено каким-нибудь жутким ударом или еще что-нибудь, терактом, не дай бог, там по Красной площади что-нибудь прилетело, поскольку ничего хорошего из этого не будет.
2: Если можно, я хочу все-таки спросить, вы, если хотите, можете не отвечать, но выбирая между бить и не бить, вы все-таки что выберете, с учетом того, что и бить, как бы, результат, вот, насколько я понимаю, в военном плане не принесет, но и не бить тоже как-то нельзя, правда ведь? Но выбирая между бить и не бить, я лично выбираю бить, а вы?
3: Сама по себе постановка вопроса некорректная.
2: Хорошо, давайте корректно.
3: Мы с вами просто диванные болтуны и комментаторы. Минобороны пусть само принимает это решение и берет за него ответственность.
2: Я принимаю ваш ответ как ответ, но тогда все можно свести к диванному комментированию. Вот и все. Просто все вопросы, которые есть. Вот что бы ни происходило, это все, знаете, диванная экспертиза, что об этом говорить. Есть компетентные люди, которым лучше знать. У них полная картина. Я это какой там, шестой, сколько идет спецоперация? Я только об этом и слышу, Георгий Георгиевич, что есть компетентные люди, им виднее. Вот им виднее,
3: да, но потому что
2: результат за окном.